0: день работают на дому и востребованными являются специалистами.
1: На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» Цивилева отметила, что сейчас фонд «Защитники Отечества» работает в интересах ветеранов спецоперации. Несмотря на глобальный кризис алмазной отрасли и беспрецедентные санкции, «Алроса» сохраняет мировое лидерство, занимая первое место по добыче, второе по выручке. Об этом заявил глава компании Павел Мариничев Владимиру Путину на встрече в Кремле. Особое внимание президент и руководитель «Алросы» уделили запасам минералов в стране.
2: У вас запас 1 миллиард карат, да? Это примерно 50% от общемировых запасов алмаза.
3: Все верно. Около того. И
2: а добыча примерно 30% мировой добычи, да?
3: 30% в каратах. И, как вы знаете, Владимир Владимирович, сейчас мировая алмазная отрасль переживает наиболее глубокий в истории отраслевой кризис. При этом в этих условиях мы сохраняем действительно мировое лидерство и занимаем первое место в мире по добыче алмазов, второе по выручке.
1: Павел Мариничев также сообщил, что смоленский завод «Кристалл» станет основой для создания аграночного кластера. Он подчеркнул, что инициатива направлена на создание благоприятных условий для развития этого направления. Федеральная антимонопольная служба России возбудила 37 дел в отношении участников топливного рынка и выдала 59 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Новые дела заведены в отношении операторов АЗС на Алтае, в Красноярском крае, Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее вице-премьер Александр Новак говорил, что этим летом в России возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике. Для улучшения ситуации правительство запретило экспорт бензина и дизельного топлива, ввело налоговые льготы для импорта топлива и стимулирование его производства в стране. В Австрии установлен новый температурный рекорд. В пригороде Вены зафиксирована температура воздуха в 41 градус. Закрыты некоторые автомобильные дороги. В федеральной земле Бургенланд бушует лесной пожар. Кроме того, наивысший уровень пожарной опасности действует в Лобау, пойме Дуная, которая используется в качестве зоны отдыха. Повышение температуры воздуха до плюс 31 градуса ожидается в Центральной России в ближайшие несколько дней. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в пятницу жара в Москве сохранится, но в регион уже начнет пробиваться грозовой фронт.
4: В среду характер метеоусловий не изменится и станет на градус теплее. В четверг пройдет теплый атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и небольшим очаговым дождем. В дневное время плюс 27-30. Ну а в пятницу в теплом секторе циклона вырастут шапки кучево-дождевых облаков высотой до 11-12 километров. Прошумят ливни, прогремят грозы. В середине дня плюс 29-32. Выходные посвежее до уровня идеального комфорта. В дневные часы плюс 23-26.
5: Погода.
1: 5 августа днем в Санкт-Петербурге без осадков, плюс 25, в Москве малооблачная погода, 27 градусов тепла, сейчас в столице плюс 16, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Новости на сайте vesti.ru.

0: Audio Stories.
1: Игрушки в форме животных стали появляться на елках в 20 веке. Несмотря на отсутствие конкретных исторических корней, людям присуще видеть в них некий тайный подтекст. Например, рыбу иногда воспринимают как религиозный символ, ведь она служила знаком первых христиан. Однако никаких свидетельств о традициях украшения елок сушеной рыбой пока не обнаружено. Иногда фигурки животных отражают символику наступающего года по китайскому календарю. Считается, что такая игрушка привлечет успех и благополучие. Другие животные приобретают роль охранителей домашнего очага. Сова, кошка и собака выступают как талисманы защиты жилья. Птицы становятся олицетворением хороших известий в грядущем году, а олени символизируют магию и приключения. Однако будьте аккуратны, в северных мифах олень также предвещает визит аиста с ребенком.
0: Аудио сторис.

маяк. Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону стал как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру. Да голос мой любому опостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую. Ведь если я душою покривлю, он ни за что не выпрямит кривую. Он бестия потоньше остря, слух безотказен, слышит фальшь Тойоты. Ему плевать, что не в ударе я, но пусть я верно выбиваю ноты.

прожектора и шара, шара, шара. На шее кипкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ушалит он, я должен.

жара, жара, жара. Прожорлив он и с жадностью птенца, он изо рта выхватывает звуки, он в лоб мне влепит 9 грамм свинца. Рук не поднять, гитара вяжет руки.

светит мелодии мои попросчикам, но лишь сбиваюсь с искреннего тона, мне сразу больно хлещет по щекам недвижимая тень от микрофона. Бью

0: Shadow Stories.
1: Мухомор в переводе с немецкого «счастливый гриб». Растет он преимущественно в глубине леса, и обнаружить его считается хорошей приметой, похожей на обнаружение четырехлистного клевера. Дело в том, что мухомор растет исключительно рядом с елками и соснами, рождественскими деревьями. Мухомор стал одним из символов Нового года. Это гриб – любимое лакомство северного оленя, животного, неразрывно связанного с образом Санта-Клауса. Оленеводам даже приходилось собирать эти грибы в специальные мешочки, чтобы приманивать заблудших оленей обратно в стадо. Немецкие семьи вешали сушеные мухоморы на праздничные деревья, скорее ради привлечения счастья, нежели красоты. Однако невозможно игнорировать поразительное сходство красно-белого цвета мухомора с современными красочными элементами рождественского убранства. Кроме того, мухомор символизирует надежду и благоденствие. Многие народы верят, что этот гриб приносит удачу и богатство.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Зимой хозяева домашних животных отмечают, что питомцы становятся менее активными и дольше отдыхают. Это обусловлено естественным сезонным снижением активности. Животные зимой испытывают меньшую потребность в движении из-за короткого светового дня и низких температур. Кроме того, для сохранения тепла увеличивается расход энергии, потребление пищи, масса тела и замедляется метаболизм, усиливая пассивность. Умеренная зимняя пассивность нормальна при хорошем здоровье, сохраненном аппетите и стабильной температуре тела. Создайте для животного уютное спальное место, защищенное от сквозняков. Обеспечьте сбалансированное питание по рекомендации ветеринара, чтобы избежать ожирения. Поддерживайте активность домашними играми и регулярным выгулом. Защищайте лапы кремом или обувью от снега, льда и реагентов. Заботливые отношения и простые рекомендации помогут питомцу комфортно пережить зиму и сохранить здоровье.
0: Аудио сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске ошибок почти не будет, но разговор предстоит интересный. Мы поговорим о словах необычных, редких. Некоторые из них уже считаются устаревшими. Некоторые до сих пор такой пометы в словарях не имеют, но слова эти просто замечательные. И вот первый пример. Его использовал в своей речи гость утреннего шоу Сергей Писарев, чем поразил в самое сердце ведущего Сергея Стиллавина.
2: Даже вот животных изучают с помощью сетей разнообразных, которые с разным ячеёй. Вот они вылавливают тех или иных животных.
3: Вас слушаю, и вы прямо такой океанологический поэт-сказитель. Потому что, когда вы употребили слово «ячея», да, вот с разной сети, с разной ячеёй, это прямо, знаете, какой-то, каким-то не то что Кусто, а Садко как-то повеяло, Садком. Сергей Викторович Писарев с нами был, ну и мы сегодня узнали слово «ячея», а это уже немало, друзья.
1: Согласна полностью. Все знают слово «ячейка», а вот «ячея» стало открытием, возможно, не только для ведущего. Чаще всего это слово употребляется в разговорах о рыбалке и охоте. Рыба ячеится в неводе. Глагол такой тоже есть. Вязнет в ячеях. Зверь запутался в ячеях. Ну а мы переходим к следующему интересному слову от Марии Кислицыной, гости утреннего шоу.
4: Это именно экстатическое, ликующее состояние, когда человек вопиет или о красоте мира и о радости общения с Богом, либо же человек вопиет о своих грехах.
1: Вопиет – красивое слово, но употреблено оно неверно. Должно быть «вопиет» с ударной «е» в окончании. Слово это напоминает нам глагол «вопить». Но «вопиять» – именно такая начальная форма у нашего слова – означает не орать благим матом, а взывать. Чувствуете разницу между «вопит» и «вопиет»? В нашем слове есть эмоциональная сила, в которой может быть выражена как радость и восторг, так и отчаяние и безысходность. И звучит наш глагол гораздо благороднее. А теперь давайте вспомним древнюю профессию вместе с гостем программы «Место действия Россия».
5: Игиревские бондари считаются лучшими бондарями во всей Российской империи.
1: Кто же такой бондарь или бондарь? Ударение в этом слове двойное. Это мастер по изготовлению бочек. Сейчас бочки делаются на заводах, а раньше это было ремеслом. И бондари или бондари были уважаемыми людьми. Куда ж без бочек-то? Ну а напоследок я припасла еще одно интересное слово, которое на первый взгляд кажется нелитературным. Давайте послушаем ведущего Александра Пушнова и потом все обсудим.
6: В средние века вот зеркала даже запрещали, да, именно из-за того, что считалось, что это какая-то связь.
7: Чтобы не путали потусторонний с посюсторонним миром, да?
6: Да, вот, да.
7: Не ходили туда-сюда.
1: Посюсторонний. Слово это может показаться странным, каким-то ненастоящим, только что придуманным. Однако это не так. Прилагательное «посюсторонний» зафиксировано в словарях и является частью русского литературного языка. Так что не смеемся, а принимаем это прилагательное как должное.

0: вместе с существительными «ячия» и «бондарь-бондарь» и глаголом «вопиять». На этом выпуск завершаю, но приглашаю в свой канал на платформе «Макс», там много интересного. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против мейка.
2: Парадни дыв, запряженный в зарею. Дождь голодных и жалких на вид. Тихо плететесь вы мелкой.

греки из Одессы, евреи из Варшавы, юный Корнет и седой.

где же вы теперь и какой новой богини? Ищете вы идеалов своих? Вы только вы и верны ей поныне. Парогнеды, тихо туманное утро в столице, по улице медленно дроги ползут, в гробе сосной.

0: несколько только оборванных нищих пара гнедых, пара гнедых.
1: Это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.
2: А ты знаешь, с собой на Марс я возьму щепотку земли, шепот леса, улыбку глаз —

0: Audio Stories.
1: Розовые вина подходят практически ко всем блюдам мировых кухонь. Древнегреческие виноделы первыми объединили сок красного и белого винограда. Напиток сбраживался прямо в амфорах. Так появился первый аналог современного розового вина. В эпоху Средневековья в Европе особую популярность приобрели клареты – легкие вина из региона Бордо, которые обладают характеристиками ближе к розовым, нежели красным сортам. Благодаря своему утонченному стилю, клареты быстро завоевали признание среди аристократии и стали любимыми напитками изысканных английских гурманов. Сейчас розовые вина производят почти повсеместно. Для одних производителей этот вид вина является второстепенным продуктом, тогда как другим удается создать настоящий шедевр. Один из важных факторов успеха – срок сбора урожая. Ранняя уборка приведет к появлению травянистого привкуса и нехватке фруктовых оттенков. А позднее созревание даст невыразительное и простое розовое вино.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В Китае завершено строительство самого длинного автомобильного тоннеля Тяньшань-Шенли, который проложен сквозь горный массив Тяньшань. Его длина 22 километра. До открытия тоннеля водители были вынуждены преодолевать серпантины на высоте около 4000 метров, где зимние температуры опускаются ниже отметки минус 42 градуса Цельсия, а снег и гололедица постоянно осложняют движение. Благодаря новому сооружению дорога теперь занимает всего 20 минут против прежних нескольких часов. Строительство тоннеля сопровождалось серьезными техническими трудностями из-за прохождения трассы через зону активных геологических разломов. Для решения проблемы китайские специалисты задействовали сразу 3 проходческих комплекса, параллельно ведя прокладку центрального технического тоннеля небольшого сечения. Этот ход позволил увеличить количество точек работ и сократить сроки реализации проекта вдвое, с запланированных первоначально 10 лет до реальных 5. Общая стоимость тоннеля составила порядка 5 миллиардов долларов, однако эксперты уверены, что инвестиции окупятся ростом экономики региона благодаря улучшению транспортной доступности и повышению мобильности ресурсов между северной и южной частями Синьцзяня.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Жизнь прекрасна.
2: Мне несказанно повезло, считала я, что небо дало мне именно этих родителей, эту сестру, эту жизнь. Без сомнения, у меня была масса причин радоваться тому, что я имела. Вдобавок, я обладала, что называется, счастливым характером. Реальность всегда значила для меня больше, нежели миражи. Так что самым очевидным для меня было то, что мне принадлежало. Значение, которое я придавала этому, спасало меня от разочарований, сожалений, ностальгии. Любовь к привычному оказывалась сильнее самых страстных желаний. Кукла-блондина была старой, полинявшей и обтрепанной, но я ни за что не променяла бы ее ни на каких умопомрачительных красавиц, выставленных в витринах. Моя привязанность к ней делала ее единственной и незаменимой. Ни на какой рай я бы не променяла парк в Мериньяке, ни на какой дворец нашу квартиру. Мысль, что Луиза, моя сестра, мои родители могли бы быть другими, не посещала меня ни разу. Я и себя не могла бы представить с другим лицом, с другой внешностью. Мне было хорошо в моей оболочке.
0: Симона де Бовуар. Воспоминания благовоспитанной девицы.

0: Audio Stories.
1: Существует поверье, что если линия роста волос на лбу у женщины образует треугольник, то она переживет мужа и останется вдовой. Из-за этого такую линию роста так и называют мысом вдовы или вдовьим пиком. Один из ярких примеров – королева Шотландии и Франции Мария Стюарт. Первого мужа она потеряла еще в подростковом возрасте. Второго убили, а третьего казнили, но всех пережила. Наука опровергает примету. Форма волосяного покрова наследственная, и у мужчин тоже бывает мыс вдовы. Есть мнение, что данная доминантная генетическая характеристика связана с особенностями характера и поведения. В частности, повышает тягу к рискованным поступкам. Различные народы воспринимают наличие вдовьего мыса не одинаково. Европейцы считали такую форму волос предвестием смерти близкого человека, полагая, что людям с подобным предстоит рано остаться в одиночестве. Восприятие этой особенности внешности отличается в зависимости от региона планеты. Так жители Восточной Азии смотрят на нее позитивно, ведь у азиатов мыс вдовы встречается крайне редко, лишь примерно у 4%, тогда как у европейцев частота достигает 75%. Китайцы видят в нем символ привлекательности и счастья, называя пиком красоты. Обладательницы подобной формы головы имеют вытянутый профиль сердца, утонченное лицо, острый подбородок, четко обозначенные скулы и линию нижней челюсти. Эти характеристики соответствуют восточным канонам красоты и считаются весьма привлекательными. Знаменитые личности, вроде актрис Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро и актеров Леонардо Ди Каприо, Криса Хемсворта, гордятся своей особенной формой линии роста волос. Нередко в фильмах и комиксах герои с мысом вдовы представлены злодеями и антигероями.
0: Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. В течение дня высокоточным оружием и ударными беспилотниками в порту Николаев поражены 3 сухогруза, в порту Черноморск контейнерный терминал, а также склад с боевыми дронами. В акватории Черного моря сухогруз, доставлявший грузы военного назначения, и 2 безэкипажных катера ВСУ. Минувшей ночью расчетами беспилотников «Герань» поражены 7 сухогрузов в порту Николаев и в Черноморской операционной зоне. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированием бригады беспилотных систем и горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области, Юлевка и Орехов Запорожской области. Уничтожено до 35 украинских боевиков, 10 автомобилей, орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки «Центр» ликвидировали свыше 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ и 3 бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Красноподоля, Белозерского, Грузского, Дружковки, Новопаловки, Райполя, Водянского, Новогригоровки, Анновки и Доброполя. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 15 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии.
0: За день зенитчики уничтожили свыше 300 БПЛА над российскими регионами и Черным морем. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 16 управляемых авиабомб и более 700 дронов самолетного типа. После удара ВСУ по пляжу Архипа Осиповки в Геленджике общее число погибших достигло 8. Пострадали около 60 человек. Они получили минно-взрывные травмы различной степени тяжести. 2 ребенка находятся в реанимации. Зам главного врача Краснодарской клинической больницы номер 1 Алексей Коваленко рассказал о состоянии пострадавших.
3: К нам в клинику доставлено 14 человек. Отделения, которые распределились пациенты, это травматологический профиль, абдоминальная хирургия, торакальная хирургия, нейрохирургия, вертебрология и ожоговое отделение. 4 из них в тяжелом состоянии, остальные пациенты в состоянии средней тяжести. Самая младшая пациентка это в нашей клинике 19 лет, самая старшая 63.
0: Атака на курортную Архипа Осиповку была совершена накануне. Среди погибших и пострадавших есть жители других регионов. «Алроса» сократила 25% всех затрат и, несмотря на негативную конъюнктуру, остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в Якутии. Об этом заявил глава компании Павел Мариничев на встрече с Владимиром Путиным.
4: Несмотря на негативную конъюнктуру, мы остаемся крупнейшим налогоплательщиком, крупнейшим работодателем, особенно если смотреть на уровне Республики Саха-Якутия, остаемся безусловным лидером в своей социальной ответственности. И мы на самом деле достаточно жестко оптимизировали свои эксплуатационные издержки. 25% всех затрат, то, что мы сократили, всегда говорят, мы сократили инвестиции или мы сократили фонд оплаты труда, мы валовые затраты все свои таким образом сократили. Это для нас 65 миллиардов рублей.
0: Павел Мариничев пригласил президента дать старт работе 4-го гидроагрегата на Светлинской ГЭС. Церемония может состояться в рамках Восточного экономического форума в сентябре. Президент подписал законы об ограничениях для релокантов, уклоняющихся от наказания. Таким людям запретят регистрироваться как ИП и как самозанятым, заморозят их деньги и имущество, ограничат их права управления транспортом и регистрацию нового, будут отказывать в кредитах и займах. Также им не будут предоставлять госуслуги электронно и выдавать лицензии и аккредитации. Решение о том, применять ли к человеку эти меры, будет за Минюстом. Новый пик активности клещей наступит в конце августа, начале сентября, сообщили в Роспотребнадзоре. В ведомстве также рассказали, что более 420 тысяч россиян обратились в медучреждения из-за укусов клещей с начала сезона их активности. Это на 7% ниже среднего многолетнего уровня. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Республике Алтай, Костромской, Кировской, Томской области. Вологодской и Кемеровской областях. Новая волна жары придет в Москву в конце недели. В пятницу воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
1: Температура остается высокой, потому что, несмотря на то, что нас будет пересекать, кажется, атмосферный фронт, и он идет по типу холодного, существенно на температурном режиме это не скажется. Максимальная температура в пятницу в Москве также 27-28 градусов, то есть жаркая погода. Собственно говоря, около 26 и 27 градусов максимальная температура будет и в субботу. То есть температура воздуха у нас остается выше климатической нормы до конца недели на 2-3 градуса.
0: Погода. Сегодня днем в Санкт-Петербурге без осадков плюс 25, в Москве малооблачная погода 27 градусов, сейчас в столице плюс 16, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Французский художник и скульптор Эдгар Дега прославился необычным стилем и вниманием к деталям. Одна из самых известных работ – скульптура «Маленькая танцовщица». Она была создана в конце XIX века и быстро завоевала популярность. В это время Франция переживала социальные изменения. Промышленный прогресс привел к урбанизации и трансформации общества. Быт горожан менялся, искусство отражало культурную жизнь. Балет символизировал роскошь элиты, но реальность танцовщиц была суровой. Образ 14-летней Мари Ван Геттем из бедной семьи бельгийских мигрантов воплощен в скульптуре. Она родилась в 1865 году, училась в Парижской опере и стала моделью Дега. Публика отреагировала неоднозначно. Критики высмеивали неидеальный образ девочки. Через 10 лет Мари ушла со сцены. Ее судьба осталась загадкой, но талант Дега сделал ее бессмертной. Для скульптуры он выбрал воск вместо бронзы, добавил тканевую пачку, настоящие туфли и волосы. Это придало статуэтке жизненность и натурализм, подчеркнув быстротечность момента и динамику движения. Критики разделились. Одни восхищались реализмом, другие обвиняли в провокации. Со временем работа стала символом страдания в искусстве и мастерства Дега.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В декабре 2025 года Китай сообщил о сенсационном достижении. Они создали прототип поезда на магнитной подвеске, известного как «Маглев», который развил скорость в 800 км в час. Состав массой чуть более 1 тонны сумел достичь максимальной скорости буквально за 5,5 секунд, пройдя отметку в 700 км в час уже спустя 2 секунды после начала движения. Полностью цикл испытаний, который включал разгон и остановку, занял 8 секунд на отрезке длиной 1000 метров. Основой успеха стала уникальная технология, которая сочетает постоянные магниты для парящего эффекта и мощную электромагнитную тягу. Ученым удалось успешно преодолеть проблему стабильности полета на экстремальных скоростях и добиться точной синхронизации двигателей. Предыдущие испытания, которые проводили летом 2025 года, демонстрировали постепенное улучшение результатов. Сначала «Маглев» достигал скоростей до 650 км в час, затем поднял планку до 700 км. Текущий показатель вплотную приблизился к показателям крейсерской скорости пассажирских авиалайнеров. Полученный опыт послужил основой для дальнейшего совершенствования технологий электромагнитного разгона. Пока рано говорить о массовом внедрении инноваций. Нынешняя испытательная трасса предназначена исключительно для исследовательских целей и изучения перспектив гиперзвуковых перевозок и космических стартов.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Прослушивание музыки за рулем стало привычкой для 80% водителей. Многие считают, что она успокаивает, взбадривает или помогает сосредоточиться. Однако исследования последних десятилетий показывают сложную картину ее влияния на вождение. Эксперименты в симуляторах выявили, музыка повышает риск ДТП, ухудшает контроль скорости и дистанции. Впрочем, влияние на полосу движения и реакцию на сигналы неоднозначно и зависит от многих факторов. Ритм и темп музыки влияют на сердцебиение и возбуждение. Например, помогает уставшим взбодриться, но эффект длится всего около 20 минут. Громкая музыка ускоряет езду, тихая замедляет. Самостоятельный выбор плейлиста снижает стресс и повышает внимание, в отличие от навязанной музыки. Специалисты рекомендуют подбирать водителю знакомую и приятную музыку, избегать чрезмерно громких, неизвестных или динамично-агрессивных треков, чтобы минимизировать негативное воздействие на качество вождения. Audio Stories.

вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь

0: Ать-два левой, ать-два правой. Так бы я, братцы, шел и шел. А то, что ветер в карманах, так это пустяк.
1: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: С февраля 2026 года доступ к чаше фонтана Треви в Риме стал платным. 2 евро для туристов и жителей других регионов Италии. Бросать монеты или фотографироваться у фонтана смогут только обладатели билетов, которые были куплены заранее на сайте мэрии или на месте. Просмотр издалека на площади бесплатно. Нововведение снижает туристический трафик и защищает наследие. Вырученные деньги планируется направить на реставрационные работы и поддержание исторического облика ключевых объектов городской инфраструктуры, включая сам фонтан Треви и ряд других важных культурных учреждений. Плата введется также для 5 музеев и памятников. Музея Джованни Баракко, галереи Карло Белотти и музея Пьетро Каноника на вилле Боргезе, экспозиции эпохи Наполеона и виллы Максенци. Местным жителям дадут бесплатный доступ к музеям Капитолийского холма, рынкам Трояна и другим платным ранее достопримечательностям.
0: Audio Stories.
2: Oh, yes. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев сражаюсь ради, прыжусь я, как пчела. А не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh, yes. Руки моей железной боятся, как огня.

0: как у орла. Oh, yeah. Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как кандала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
1: Маяк.

0: Studio Stories.
1: Колумбийский остров Санта-Крус-дель-Ислоте в архипелаге Сан-Бернардо – самое густонаселенное место на планете. Его уникальная община и повседневная жизнь привлекают исследователей и путешественников. 200 лет назад участок площадью всего 12 тысяч квадратных метров, образованный кораллами и осадками, был незаселен. Все изменилось с прибытием афроколумбийских рыбаков, привлеченных удобным положением острова для длительной рыбалки. Временная база превратилась в постоянное поселение с сотнями семей. Сегодня здесь живет примерно 1200 человек в 115 домах. Из-за нехватки места здания растут вверх, образуя жилые башни. Питьевую воду привозят с континента. Несмотря на дефицит ресурсов, жители верны дому. На острове нет машин, аварий и преступлений. Только тишина без городской суеты. С увеличением популярности острова туристы потянулись взглянуть на необычную жизнь местных обитателей. Сначала такая ситуация вызвала недовольство коренных жителей. Вскоре за посещение острова стали брать плату в размере $1 США. Так туристы поддерживают экономику острова, а островитяне имеют возможность контролировать восприятие своей культуры и образа жизни внешним миром. Аудио сторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну, а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17.00.

0: Audio Stories.
1: Существует стереотип, что суровые условия Арктики ускоряют износ организма. Современные геронтологи подтверждают это наукой. Речь идет о биологическом возрасте, реальном состоянии тела по объективным показателям здоровья. Исследования в Якутии показывают, что биологический возраст там на 3-4 года выше, чем в центральных регионах России. Причина – интенсивная работа организма для выживания в холоде, что ускоряет износ клеток и органов. Дополнительные риски. Дефицит витамина D из-за недостатка солнца приводит к усталости, снижению иммунитета и проблемам с сердцем. Кроме того, рацион жителей Крайнего Севера богат жирным мясом и рыбой и практически не содержит свежих овощей и фруктов. При этом этническая принадлежность не влияет на старение. Механизмы универсальны для всех. Несмотря на вызовы, продолжительность жизни в Якутии достигает 74 лет, близко к среднероссийскому показателю. Современная профилактика и медицина позволяют арктическим жителям сохранять высокое качество жизни долгое время.
0: Audio Stories.

0: 5 часов в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портам и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня высокоточным оружием и ударными беспилотниками в порту Николаев поражены 3 сухогруза, в порту Черноморск – контейнерный терминал и склад с боевыми дронами, в акватории Черного моря – сухогруз, доставлявший грузы военного назначения, а также 2 безэкипажных катера ВСУ. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Бакшеевка Харьковской области, нанесли поражение 5 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Сердобина, Черная, Ивановка и Устиновка Харьковской области, Уланово, Бунякино, Рыжовка и Писаревка Сумской области. Киев потерял около 300 боевиков, 2 бронемашины, 5 артиллерийских орудий и 3 станции РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили свыше 200 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Краматорска, Веролюбовки, Куртовки, Славянска, Николаевки, Николайполья и Никаноровки. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: Число детей, погибших от атаки ВСУ на пляж в Архипо-Осиповке, увеличилось до 4, сообщила уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, 3 детей остаются в больницах Кубани.
2: Страшная трагедия, вновь агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по 4 погибшим детям. 3 детей находятся в больнице Краснодарского края. 1 ребенок прооперирован, 2 других обследуются, там осколочные ранения. Вот, мы держим руку на пульсе, на связи с уполномоченным региональным. Вот, всю необходимую помощь, которая потребуется, мы обязательно окажем и детям, и их семьям.
0: С 5 августа Евросоюз больше не будет предоставлять временную защиту военнообязанным украинцам. Об этом заявили в МВД Чехии со ссылкой на решение Совета ЕС. Оно продлевает до марта 2028 года временную защиту украинских беженцев, которые успели ее получить, и одновременно меняет условия ее предоставления. Изменения должны сократить число новых заявителей и уменьшить нагрузку на социальную систему, добавили в чешском МВД. Директор «Алросы» Павел Мариночев доложил президенту об участии алмазодобывающей компании в крупных региональных проектах. Мариночев пригласил Владимира Путина дать старт работе 4-го гидроагрегата на Светлинской ГЭС. Церемония может состояться в рамках Восточного экономического форума в сентябре.
3: Это, конечно, и достаточно крупные инвестиционные проекты. Мы вместе с компанией «Интеррао» реализуем проект по строительству Новолинской ТЭС, где мы участвуем в как поставщик природного газа. Для того, чтобы это произошло, нам нужно модернизировать наши месторождения, установку комплексной подготовки газа и необходимую инфраструктуру. В этом году мы закончим строительством и в первом полугодии следующего года получим документарную обвязку по проекту нового аэропортового комплекса в городе Мирный.
0: «Алроса» сохраняет мировое лидерство, занимая первое место по добыче и второе по выручке, сообщил Мариночев. Американцы израсходовали 80% запасов противоракетной обороны за время конфликта с Ираном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. Вопрос низких запасов противоракет поднимался советниками Трампа уже во второй раз за последние недели. Общее число американских военнослужащих, которые получили ранения с момента начала Израилем и США боевых действий против Ирана, составляет около 700 человек, сообщает Пентагон. Чудотворная донская икона Божией Матери перенесена в Донской Ставропигиальный монастырь Москвы и доступна для поклонения верующих. Донскую икону наряду с Владимирской в апреле передала Донскому монастырю Третьяковская галерея. Она временно выставлялась в храме Христа Спасителя до завершения реставрации в Большом соборе Донского монастыря. Чудотворная донская икона, предположительно написанная в XIV веке Феофаном Греком, почитается как заступница православных воинов и всего Отечества. Теплая и солнечная погода без осадков ожидается в Москве в середине недели и кратковременные дожди в конце, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, температура воздуха в столице остается выше климатической нормы до субботы.
4: Такая жаркая погода у нас сохранится и в среду, и в четверг. Единственное, что к вечеру в четверг местами может пройти кратковременный дождь. То, что касается последующих дней, хотя погода сохранится с высокой температурой воздуха, но уже у нас будут приниматься дожди, может быть, возможно, грозовая деятельность. То есть в пятницу и субботу у нас по прогнозу звучит кратковременный дождь, возможно, гроза в пятницу. Да и, собственно говоря, субботний день тоже не обойдется без кратковременных дождей.
0: Погода. Сегодня днем в Петербурге без осадков, плюс 25, в Москве малооблачно и 27 градусов. Сейчас в столице плюс 15, давление 750 миллиметров ртутного столба.

С новым утром, друзья мои, с новым днем. Среда на календаре, 5 августа, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и, конечно, на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Ваше сообщение мы круглосуточно принимаем на номер плюс 7 967 103 5533. Отправлять их можно через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну что ж, кажется, впервые в истории человечества искусственный интеллект может принести реальную, осязаемую пользу. Я думаю, многие сталкивались с таким явлением, как засевшая в голове мелодия. Иногда она просто бывает надоедливой. Иногда ты точно знаешь, что именно это за мелодия, проклинаешь ее авторов, даже если не знаешь, кто это такие. Ну а бывает и другой вид такого проникновения в наш мозг, когда что-то такое звучит, и думаешь, я это знаю, где это, как это называется. И все, начинаются эти мучения. Если вы в состоянии воспроизвести достаточно точно эту мелодию, то сейчас, конечно, есть сервисы, куда буквально насвистеть можно произведение, и действительно система может определить, что это именно за музыкальная такая строчка и откуда она взялась, ну и еще выдать кучу вам полезной и бесполезной информации. Но вы знаете, бывают ведь случаи, когда и не воспроизведешь. В голове звучит, а вот это умение интонировать, ну, не привили. Ну, так получилось. Или нет к этому способности. Такое тоже бывает. И вот, вы знаете, провели тут эксперимент в Сеульском университете. И, кстати, надо за этот эксперимент сказать спасибо людям с эпилепсией. Я сейчас совершенно не шучу. Эти столкнувшиеся со страшным недугом наши собратья, вот просто, можно сказать, действительно жертвуют собой, приносят себя на алтарь науки и участвуют в этих исследованиях. Там почему про эпилептиков речь? Потому что им в лечебных целях вживляют электроды в мозг, и это открывает возможности для исследований, которые, ну, в целом, вроде бы проводить как-то неэтично. Ну, а здесь, с их согласия, вот ставят в том числе и опыты определенные. И вот действительно измеряли, снимали, вернее, электрокортикографию, так это называется, то есть импульсы с разных участков мозга, и выяснили, что действительно можно гамма-волны снимать, и если человек напевает про себя некий мотивчик, а потом для контроля напевали испытуемые это все вслух, что называется, может система угадывать даже не высоту нот, это-то ладно, допустим, и за этим даже никто и не гнался, а вот именно пытались воспроизвести метод узнавания, то есть ступени определяли, потому что не всегда человек в той же тональности напевает. Ну, а тут вот действительно удалось снять вот этот самый рисунок тональный этой мелодии и выяснить, что же это, собственно говоря, такое. Ну, понятно, что если есть ноты, дальше уже намного проще. Как их из головы вытащить? Вот тут пока точность невысока, знаете ли, от 25% до 31%, но это все равно больше, чем простое угадывание. Так что, видимо, не за горами эта история, когда буквально из головы можно будет извлекать музыку или сочинять ее в голове, представляете? Но, с другой стороны, конечно, тревожно. Если музыку из головы считывают, то могут считать и что-нибудь более существенное. И кажется, не за горами вот этот мир, про который писал писатель американский Альфред Бестер. У него есть такое произведение «Человек без лица», про общество, в котором экстрасенсы существуют как класс, и их используют кто-то для нападения, для извлечения информации у конкурента, например, по бизнесу, кто-то для защиты от этого извлечения. Вот, видимо, и мы придем рано или поздно к этим практикам, когда нужно будет и мысли свои чем-нибудь прикрывать, чтобы на их основе нам не впарили, простите за просторечное выражение, какую-нибудь рекламу. Но, знаете, это все у нас пока дело отдаленного будущего. Пока, надеюсь, у вас внутри звучит только приятная музыка. А если пока не звучит, значит, сейчас зазвучит. Потому что именно под музыку мы и будем встречать эту среду.

0: вы спали. Плюс 7967-103-5533. Это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять к нам сюда через Макс, WhatsApp и Telegram. Есть ли у вас какие-нибудь личные рецепты, как бороться с жарой? Потому что есть ощущение, что это сейчас главная проблема человечества. Вот из Лондона рапортуют, что впервые с 1871 года календарный месяц без осадков случился. Я уж не знаю, что по этому поводу думают аграрии. Ну, а во всем остальном мире выдумывают, как вообще жару пережить. Вот японские ученые провели эксперименты и выяснили, что мороженое – это хороший способ охладиться, но есть нюанс. Нужно его есть перед тем, как ты выйдешь на жару. Вот тогда действительно мороженое работает лучше, чем холодные напитки, например, потому что на переваривание вот этого холодного жиросодержащего продукта организм тратит дополнительную энергию, в том числе и на согревание этой еды. И все это растянуто во времени, и людям действительно легче. А вот под зонтиком прятаться, видимо, бесполезно. И тут на сцену выходят специалисты из Инсбрукского университета. Это в Австрии. Австрия, в общем, не звучит как самое солнечное место на планете. Еще раз, не Австралия, Австрия. У них там в Австрию прилетаешь, там и плакат висит такой, что кенгуру в Австрии нет. Пожалуйста, не путайте одно с другим. Ну, тут решили измерить просто температуру под зонтом или пляжным навесом и на солнце, собственно говоря. И выяснили, что в лучшем случае 1 градус выигрыша, а может быть еще и жарче, потому что вот этот эффект тени вроде бы производит для нас психологическое воздействие, но полученную энергию тень отдает в инфракрасном диапазоне. И хоть, видимо, у вас это и нет, на самом деле нагрев есть. Но в целом, конечно, хотелось бы послушать комментарии эксперта и в целом вообще оценить, насколько подобные исследования имеют отношение к реальности. Может быть, это самое, что ни на есть, настоящие претензии на Шнобелевскую премию знаменитую. В программе все сразу. У нас комментируют актуальные новости. Будем надеяться, что и мимо этой не пройдут. А мы послушаем, о чем в четверг на минувшей неделе говорила биолог и популяризатор науки Екатерина Никишова. Она, в частности, объяснила, почему бывают волосы прямые, а бывают кудрявые.
1: Волос – это белок. Вот мы с вами, например, едим куриную грудку или там фасоль, горох. То есть мы потребляем белок. В нашем организме этот белок распадается на составные части, и из этих составных частей наш организм уже потом собирает нужные нам белки, например, наши волосы.
2: Хорошо.
1: Делает он это в одном из средних слоев кожи. Так, там находятся так называемые волосяные фолликулы. Это место, где как раз собираются белки, и собирается наш волос, грубо говоря.
2: Так.
1: И вот эти волосяные фолликулы, они могут располагаться под разным углом. То есть некоторые у кого прямые волосы, так, они располагаются прямо. То есть, грубо говоря, волос прямо выходит у вас из головы, и поэтому они прямые. А у других людей они могут располагаться слегка под углом. Так. И вот представляете, фолликулы располагаются под углом. Волос оттуда выходит под углом, но под действием силы тяжести опускается вниз, и поэтому слегка завивается. Но это тоже не единственное. Еще также у кудрявых волос вот этот белок, а волос состоит в основном из белка кератин, он неравномерно откладывается. То есть, с одной стороны, волос откладывается немного больше, и связи между белками более крепкие, а с другой стороны, меньше. Вот представляете, как веревочки такой, или ниточки, если бывало, когда мы шьем, зацепляем, и нитка, она начинает как будто тянуться и закругляться.
2: Да. И ты чертыхаешься,
1: и с нашим волосом.
2: Да, и узелок не завязать. Да? Приходится отрывать
1: вот
2: все это.
1: Вот то же самое. Черт, происходит с кудрявыми волосами.
0: Пока вы спали.

0: пока вы спали.
1: Все более и более важные вопросы ставит перед собой наука. Наконец, решили поставить точку в вопросе, кто же умнее, собаки или кошки. Количественные данные на стороне собак, надо сказать. Там считали корковые нейроны, и у собак их, по разным данным, от 530 до 627 миллионов. Даже у чихуахуа, представляете? Поверить в это невозможно. Совершенно. У кошек в среднем 250 миллионов. Ну, то есть, вроде бы, сильно меньше. Ну и что? Это значит, что собаки умнее? Ну, не так все просто, на самом деле. Потому что разные навыки, если сравнивать, получаются разные результаты. И все это, на самом деле, укоренено вот туда, вот в пучину эволюции. И одомашнивание происходило по очень разным сценариям. Ну, например, много раз уже говорили о том, что, допустим, мимические мышцы у собак есть, а у волков, которые вроде те же собаки, нету. А все потому, что человек сам произвел селекцию невольно. Отбирал собак с таким максимально трогательным, вернее, вот этих волков, с все более трогательным выражением лица. Ну и в итоге действительно создавал себе такого компаньона. Ну и как раз вот собака нами выведена фактически уже как компаньон, а кошка как охотник на грызунов, вполне автономный. И это, согласитесь, немного разные сценарии, которые потребовали разных навыков. Поэтому сейчас уже и невозможно сказать, что там было-то изначально. Ну и потом, если мы в целом кошачьих начнем сравнивать, там, львов с волками, то будет крайне сложно сделать некий вывод. В общем, иными словами, мы сами, люди, все запутали, сами производили одомашнивание разных животных по совершенно разным сценариям, потому что коровы, может, тоже, знаете ли, не дуры, выцыганили себе в течение тысячелетий вполне спокойный образ жизни, никуда не надо бегать, на пастбище отведут, а могут даже и не водить никуда, корма насыпят, и все, что нужно делать, ну, это, ну да, рожать иногда. В общем, может, и не так уж и плохо. Там финал, правда, трагичный, но финал у нас у всех один в конечном счете. Рано или поздно все придем к одному и тому же результату. Поэтому, в общем, в итоге, что же говорит нам наука относительно интеллекта собак и кошек? Наука не знает. И это, по крайней мере, честно. Давайте подумаем об этом под музыку на маяке.

0: спали. Плюс 7967-103-5533. Номер для ваших сообщений прежний. В основном через Макс прилетают ваши послания. Но вроде бы остальные мессенджеры тоже работают. Пробуйте. Дмитрий из Омска пишет: «Аджеры спасают в тени. Главное, не жара, а духота. Вентиляторы, плотные шторы на окна и душ прохладный. Собака моя подтвердит». А вот кошка, кстати, вряд ли оценила бы. Так, и Константин, правда, без указания города, говорит: «Поражаюсь нашей погодой. На улице плюс 32. Выкапываю чеснок». Прекрасное занятие для среды. А под ним земля сырая. Дождей уже пару недель не было. Ну, на самом деле, если вы выкапывали, Константин, не чеснок, а погреб, и углубились бы на 2, может быть, 4 где-нибудь метра, то еще и температура существенно бы понизилась и была бы постоянной. Да, земля, в общем, такое инерционное явление очень. Вы знаете, в Испании тоже копали. На пляже города Аликанте копали-копали и нашли обломок, который оказался мраморной головой римской богини Венеры. Артефакт возрастом около 2000 лет нашли рабочие во время рытья траншеи для благоустройства побережья. Вот так вот, дорогие друзья. Полезно благоустройством-то заниматься. Нет, нет, да и отыщешь чего-нибудь интересного. Строители заметили голову, причем среди камней, там камней было много. Один как-то не похож на остальные. В общем, вызвали археологов, пока больше ничего не нашли. Но вот датировка 1-2 век. Поэтому, вот, говорят, древняя оказалась Венера. Сегодня будет возможность у нас у всех нырнуть даже на большую историческую глубину, чем Древний Рим, примерно на 3000 лет, потому что в полдень сегодня доцент кафедры истории Древнего мира исторического факультета МГУ Александр Сафронов будет рассказывать о расцвете цивилизации майя. Но там потом, правда, и к исчезновению обещают перейти, но расцвет это вот как раз и есть где-нибудь 8-9 век, наверное, до нашей эры. В общем, будет не скучно. Ну, а в понедельник у физиков и лириков в цикле «Чужая культура Потемки» речь шла о японских именах и фамилиях, конечно же. И откуда берутся все эти суффиксы «сан», «тян», «кун» и так далее. В общем, об этом, обо всем рассказывала востоковед Анна Пак.
1: Обязательно нужно добавлять в конце суффикс, потому что суффикс показывает не только возраст, но и дистанцию между людьми, уважение, статус. То есть в японском языке очень важно назвать человека и показать, какие отношения вас связывают. Если вы говорите кому-то имя без суффикса, то это либо очень близкие отношения, либо это демонстрация превосходства. То есть в незнакомой ситуации, когда вы говорите с незнакомым человеком, это звучит грубо.
2: А давай пример. Поэтому... Ну, не самый большой грубости. Ну,
3: мужское имя и женское имя.
2: Вася.
3: Да, вот, да, вот, да. Вася-сан.
2: Вася-сан?
1: Мы сейчас можем с вами как раз посмотреть на японские имена вот в таком духе, что есть очень короткие имена, которые характерны и одинаково популярны у мальчиков и у девочек, кстати, по которым вообще не угадаешь. Аои-сан, Хината-сан, Сена-сан. Но их не по имени же называют, а по фамилии. То есть ты обращаешься не какой-то человек-сан, ты обращаешься именно как фамилия-сан, то есть Ямада-сан в первую очередь, допустим, если человек по фамилии Ямада. Допустим, он Ямада-Кензо, да, вы называете его господин Ямада. Вы не называете его господин Кензо, это будет ошибка. Поэтому здесь в данном случае самый универсальный, кстати, способ обратиться – это господин-госпожа, то есть через сан, нейтрально, вежливо, используется чаще всего.
0: Пока вы спали.

0: спали. Люди продолжают выдумывать слова, даже если это совершенно не является чем-то необходимым. Вот очередной тренд. Слип-максинг, причем пишется через две «экс», что немного подозрительно. Что это такое? Это люди рассказывают, как они готовятся ко сну, обустраивают спальню, как выспаться, в общем. Об этом идет речь, особенно когда жарко. Да, говорят, что даже при плюс 25 градусах страдает фаза, и вот здесь, конечно, издание нож был не на высоте, фаза глубокого сна. Не существует такой фазы, есть медленный, но не суть. Ладно, не будем занудствовать. В общем, адепты здорового сна вот себя слип-максерами называют, хотя, мне кажется, есть прекрасные русские слова для этого. Соня и даже за Соня. И, в общем, замечательно. Вот почему так себя не назвать? Ну, нет, я слип-максер. Ну, хорошо, допустим, посмотрим, насколько коротким будет жизнь этого слова. Мне кажется, едва ли и ему уготовано место в словарях. Ну, а о том, как все-таки правильно обращаться со словами, которые в русском языке есть, нам рассказывает Татьяна Юрьевна Гартман. Очередной урок прямо сейчас.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим слова с заблудившимися буквами. В некоторых из них буквы оказались не на своем месте, а в некоторых чего-то не хватает. И вот первый пример от гостей программы «Как знать» Анны Ожоговой.
3: Есть также и противень. На нем выставлена стопа подноса в виде шалашика. На этом противне подносы отправлялись в печь.
2: Противень. Это неверно. В этом слове не хватает одной буквы «и» во втором слоге. Должно быть противень. В этом слове три слога, и не стоит из него ничего выкидывать. Противень. Далее слушаем пример из утреннего шоу. И вот что сказал гость Сергея Стилавина.
4: Но любой мужчина, заходя в ванну, знает, что для его уточки там, если найдется место, то не иначе, как только у него в руках.
2: Заходить в ванну не стоит. В ванну нужно залезать, окунаться, погружаться. Дело в том, что ванна – это емкость для купания, а ванная – это комната, в нее как раз можно зайти. То есть в нашем примере не хватило одной буквы «ю», заходя в ванную. В следующем примере мы обсудим замену букв. И на очереди у нас пример от гостя программы «Физики и лирики» Василия Горбунова.
5: Бывает из соли, а бывает даже и из асфальта.
6: Вот и так. Что это? Это где?
4: Подождите, асфальт это же, который... Острове...
5: Да, это Тринидад и Тобаго. Выветривается, как это говорят ученые, некоторые летучие вещества из нефти, и образуется подобие асфальта, ну или битум, как его называют.
2: Мы услышали асфальт с «в», но это неверно. В этом слове должна быть «ф» – асфальт. Именно так, кстати, произнес в диалоге это слово ведущий Александр Пушной. Ему пятерка. Слово «асфальт» пришло в русский язык из древнегреческого, в котором оно имело значение «горная смола». И в языке-источнике тоже есть «ф». Она же сохраняется и в русском языке – асфальт. Следующий пример у нас будет шуточный. Как мне показалось, намеренно поменяла буквы в слове. Гостья программы «Как знать» Любовь Гогина.
7: И когда мы этот хороший здоровский отделим от слова «здоровье», остаются дрова. Ну вот, такой хороший, как дрова. Сухой, стойкий, непокобелимый. Такой, да, именно корень дров остается.
2: Непокобелимый. Видимо, это то, что невозможно покобелить. Конечно, это просто игра слов. И здесь должно быть прилагательное «непоколебимый». Но оно скучное, непокобелимый, звучит гораздо задорнее. И на этом я прощаюсь с вами. Но приглашаю в мой канал в мессенджере Макс. Там много интересной информации. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: книги о русской культуре неожиданно показывают очень такую внятную положительную динамику. Неожиданно, ну, потому что названия этих книг не звучат, знаете, как бестселлеры. Но тут рост фиксируют продавцы там где-то на 35%, где-то на 39%, где-то на 20%, но тоже существенно. Это не значит, конечно, что любовные романы там пылятся где-то в углу книжного магазина. Нет, конечно, но тем не менее рост в категории, как раз связанной с русской культурой, с 85,5 тысяч до 115 тысяч с хвостиком. Но все-таки серьезно. Да, в масштабах страны, конечно, на душу населения не такое уж прям огромное число, но радует, опять же, динамика. И вот одна из самых высокотемповых по росту как раз продаж книг — это «Урал. Малахитовая шкатулка России». Историк и путешественница Наталья Якубова это написала. Там рост сразу на 60% за год. Причем могу себе представить, издатели, если там на годовом интервале все это измеряют, что, может быть, издали как некий лонгселлер, ну, здесь когда-нибудь кому-нибудь продадим, а она как прыгнет. Очень интересно. Тут как-то в строку тема программы «Сотворение кумира» Артема Новиченкова, потому что сегодня продолжит он разбирать уральские сказы Павла Бажова. Бажов, кстати, тоже, он же не был таким кабинетным писателем. Он еще и на велосипеде путешествовал, вообще был большой молодец. Ну, а в прошлую среду Артем Новиченков разбирал сказ «Каменный цветок», и мы сейчас послушаем фрагмент.
1: И вот здесь вот это сопротивление чертежу Данилы, это же знак того, что он ищет живую, вот эту откровенную красоту. То есть его не интересует эта ремесленная точность, правильность исполнения, да. Он ищет красоту, которая должна прийти изнутри. А чертеж — это то, что уже есть, и это не его, понимаете? Поэтому и красоты там нет. Мы вообще в чем видим красоту-то, если видим? Мы в себе видим эту красоту. Поэтому для кого-то действительно природа может быть красивой, и панельки могут быть красивыми, понимаете? И для кого-то дети красивые, а для кого-то дети ужасные, и панельки невозможны, да? И природа отвратительна, потому что там мошкара и холодно, понимаете, в чем дело? То есть, ну, я, может, тривиальные вещи говорю, да, но весь эфир вот о разнице между внутренним и внешним, да? И дело в том, что вот этот конфликт между внешней нормой и каким-то внутренним образом, стремлением к собственной истине, это очень важный у Юнга конфликт, потому что чертеж, который ему дают с Прокофьевичем, да, это же символ чего-то рационального, уже заданного, да, готового, какого-то порядка, который предлагается как бы Даниле, чтобы тот прошел проверку на самом деле, насколько ты действительно готов идти путем индивидуации, путем собственным, или ты, как Прокопич, согласишься на ремесло и на исполнение чужой реальности, я так скажу. Что именно позволяет Даниле не стать обычным ремесленником? Это вот этот зов внутренний к целостному образу. Причем, понимаете, это чистая вера, потому что нет никакого готового ответа, кто ты, кем ты станешь, если пойдешь за этим зовом. То есть этот образ тебя будущего, он тебе не предзадан. Он должен быть найден. И это и называется откровением, как мне кажется, человека. Поэтому вот его нежелание делать чашу по чертежу – это прямой отказ подчиняться механическому повторению чужой реальности. Это стремление к самости.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого. Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Пока вы спали.
3: Посмотрим, что у нас там в культурном процессе происходит. А у нас тут продолжается и тема народных ремесел, и вот эта рубрика, не знаю, как будто объявленная кем-то программа «Регионы России ездят друг к другу в гости». Потому что в Екатеринбурге начала работу выставка, посвященная искусству казанской узорной кожи. Ну, я думаю, многие видели вот эти узоры, просто не очень, наверное, осознавали, как это все делается и называется по-правильному. Ну, вот, действительно, Национальный музей Республики Татарстан решил поделиться частью своих сокровищ, и теперь все это в Екатеринбурге демонстрируется, и до 8 ноября будет продолжаться эта экспозиция. Несколько более короткое мероприятие с 7 по 9 августа пройдет в Апшеронском районе. Там на базе Мизмайской школы искусств, связанной с традиционными народными ремеслами, состоится уже 18-й по счету краевой фестиваль «Кузнечное дело Кубани. Люди огня». Так это называется. Ну, недавно совсем была новость о том, насколько востребованной стала профессия кузнеца. Мне кажется, хороший способ примерить это все на себя. Понять вообще, насколько это все вам интересно, насколько вы сдюжите вообще. Но там, кстати, помимо кузнечного дела, еще и гончары, и мастера-ножовщики, и так далее. И все это понятно, что вокруг ремесел вращается. Звучит интересно, если вы где-то поблизости находитесь или путешествуете в тех краях. Ну, почему бы и не сделать такую петельку и не заехать? Ну, тем более, что в Апшеронском районе просто красиво, в конце концов. И возвращаемся в столицу, причем не просто в столицу, а в Третьяковскую галерею. Очень необычная для Третьяковки выставка, посвященная, с одной стороны, природе, а с другой — фотографии. Причем речь идет о снимках, ну, таких либо якобы случайных, либо просто случайных. Я думаю, что многие замечали, что иной раз мимоходом что-нибудь такое сфотографируешь, а потом смотришь спустя год, как красиво как лучик света куда-то упал. Вот это все, конечно, в основном присущи пленочной фотографии, потому что в момент срабатывания затвора происходит некая вот эта магия, то есть процесс, который ты не контролируешь. Но интересно, что в рамках этой выставки не только старые работы конца 19 века, ну и 20 век, и даже выставка мобильной фотографии тоже есть. Представляете, когда человек щелкнул что-то смартфоном, а потом может с гордостью говорить, что выставлялся в Третьяковке. Сегодня на «Обратную сторону музыки» можно будет посмотреть благодаря Дине Константиновне Кирнарской, проректору Государственной академии музыки имени Гнесиных. Это все в рамках шоу Сергея Стиллавина и его друзья происходит у нас. Ну, а в пятницу, на прошлой неделе, заслуженный уже тоже цикл «Портрет второго плана» продолжился. И Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического госуниверситета, говорил о Григории Котовском.
4: Он же не был членом партии. Да. А потому что, опять же, вот если почитать его биографию, там, ну, советскую биографию, там очень-очень много говорится о том в этой биографии, что он идейно как бы был близок к большевикам, что вот он находился в поиске, в политическом, и вот ему какие-то вот эти идеи, ну, эсеровские там, конечно, анархистские, естественно, тоже, ну, в общем, левые идеи, да, они ему постоянно вызывали у него интерес, они были ему близки. Но формально в партию он вступает только в 20-м году. И вот еще тоже интересный момент, как он только вступает в партию, тут уже это просто действительно показатель такой системности, то есть человек стал частью системы. Трижды награждают орденом Красного Знамени. Причем за те подвиги, вот условные, да, которые он совершал, в частности, вот операция по Одессе, там, да, в 19-м году еще это было, 19-го, начало 20-го года, награждают задним числом. Участие в Советско-Польской войне, да. Но вот тогда, когда он уже стал членом партии, вот здесь уже пошли награды. До этого, вот если даже посмотреть там сводки, например, по Красной Армии, по Южному фронту, 19-й год, там, конец 18-го, то здесь о Котовском говорится как об одном из таких вот просто популярных народных командиров, но при этом дается такая характеристика, что надо держать с ним ухо востро. Потому что это человек, который вот он в систему, в нашу вот такую партийно-политическую, он пока еще не вошел. И неизвестно, войдет ли.
0: Пока вы спали.

0: новости.
1: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России уничтожили в городе Бурынь Сумской области логистический центр, который применялся в интересах ВСУ. В Минобороны отметили, что бьют по объектам, применяемым для доставки и хранения, в том числе беспилотников или комплектующих для них. Бойцы группировки войск «Запад» ударили по живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Нижняя Журавка, Подлиман, Харьковской области, Светогорск, Татьяновка и Сидорово, Донецк Республики. Потери противника составили свыше 200 боевиков и 21 автомобиль. Подразделения группировки «Север» уничтожили около 300 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Бакшеевка Харьковской области. Нанесено поражение формирования механизированной мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Черкасских Тишков, Сердобина, Черного, Ивановки и Устиновки. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Бунякина, Рыжовка, Уланова и Писаревка. В ВСУ потеряли более 275 военнослужащих.
1: Ситуация вокруг Украины обсуждалась в телефонном разговоре президентов России и Бразилии, сообщила пресс-служба Кремля. Телефонные контакты состоялись по инициативе бразильской стороны. Запуск гидроагрегата номер 4 на Светлинской ГЭС на реке Вилюй в Якутии позволит нарастить мощности сразу на 104 мегаватта. Директор «Алросы» Павел Мариночев доложил президенту об участии алмазодобывающей компании в крупных региональных проектах.
3: Мы перевели на газ ряд наших месторождений, тем самым меняя топливный баланс, и с этого года перестали на ряд месторождений завозить жидкое топливо. В этом году, в сентябре, мы введем гидроагрегат номер 4 на нашей гидроэлектростанции.
4: Светлинская ГЭС.
3: Это достаточно крупный тоже для нас проект. Мы нарастим мощности ГЭС на 104 мегаватта сразу. И, Владимир Владимирович, если у вас будет такая возможность, мы сочли бы за честь, если вы дадите старт работе этого гидроагрегата в рамках Восточного экономического форума.
1: «Алроса» сохраняет мировое лидерство и занимает первое место в мире по добыче алмазов, несмотря на работу под санкциями. Ее запасы стремятся к половине общемировых, отметил Мариночев на встрече с Путиным в Кремле. Преступления, связанные с угоном автомобилей, в Москве стали экзотическими. С 2010 года количество автомобильных краж сократилось в 47 раз, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на 5-м международном транспортном саммите.
5: Сегодня Москва является лидером с точки зрения транспортной безопасности. Более того, за счет новых технологий, системы распознавания лиц, видеокамер, наблюдения на дорогах, в значительной степени Москва стала более безопасным городом. Кражи автомобилей, которые процветали еще в 2010 году, ежегодно в Москве угонялось 10 тысяч машин. Сегодня это такой экзотический вид преступления, который составляет совершенно мизерную долю.
1: Кроме того, как отметил Собянин, благодаря системам видеонаблюдения количество краж из квартир уменьшилось в 64 раза. Москва по динамике развития транспорта стала одним из мировых лидеров, добавил мэр столицы. Криптовалюта признана имуществом. Президент подписал закон, создающий правовую основу для легального обращения цифровых валют. Рассчитываться криптовалютой по-прежнему нельзя. Россияне смогут легально инвестировать в криптовалюты на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих, а также обменниками при совершении сделок и операций. Регулирование и надзор в этой сфере будет осуществлять Банк России. Российские граждане не обращались в посольство России в Афинах за помощью в связи с лесными пожарами в республике, сообщили РИА Новости в Дипмиссии. За последние дни в стране возникало более 30 лесных пожаров в сутки. Власти эвакуировали тысячи туристов и местных жителей. При тушении погибли несколько пожарных. Один из крупнейших очагов возгорания охватил столичную область Аттика, где выгорело уже более 13 тысяч гектаров земли. Повышение температуры воздуха до плюс 31 градуса ожидается в Центральной России в ближайшие несколько дней. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в пятницу жара в Москве сохранится, но в регион уже начнет пробиваться грозовой фронт.
0: В среду характер метеоусловий не изменится и станет на градус теплее. Четверг пройдет теплый атмосферный фронт, отметившись уплотнением облачности и небольшим очаговым дождем. В дневное время плюс 27-30. Ну а в пятницу в теплом секторе циклона вырастут шапки кучево-дождевых облаков высотой до 11-12 километров. Прошумят ливни, прогремят грозы. В середине дня плюс 29-32. Выходные посвежее до уровня идеального комфорта. В дневные часы плюс 23-22. 26.
1: Погода. Сегодня днем в Петербурге без осадков, плюс 25. В Москве малооблачно, 27 градусов тепла. Сейчас в столице плюс 16. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Новости на сайте вести.ру.

спали. 5 августа на календаре, среда. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. 6 часов 13 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наш разговор. Еще успеем обсудить пару актуальных новостей и такое же количество фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Послушаем. Ну и про анонсы кое-что вам расскажу интересное. Ну а пока мой любимый жанр. Жалко, редко попадаются такие примеры, вопиющие. Называется этот жанр «Новость». Как делать новости вообще? Вот так вот. Новости про новости. Итак, прекрасный заголовок предлагает нам таблоид Daily Mail. Для спасения Земли необходимо сократить население до 4 миллиардов человек. Да, то есть примерно раза в два. Танос сейчас щелкнет пальцами и половина просто в прах улетит. Ну, сразу Daily Mail, скажем, это таблоид действительно, а не какое-то научное издание. Хотя ссылаются там именно на научную работу. Правда, написанную никем неизвестными научными работниками. Это не значит, что работа плохая само по себе, но тоже заставляет несколько задуматься. Как будем сокращать, товарищи британцы, это хотелось бы спросить, потому что, конечно, были тут сокращатели, известные в истории человечества. Все не очень хорошо завершили свои дни на нашем земном шарике. Но тут сразу скажем, что речь идет о горизонте примерно 2200 года, то есть не прям сразу, и предлагают авторы статьи, конечно, не методом тотальных репрессий все это производить, ну и на том спасибо, а контролировать рождаемость, причем сугубо добровольно, конечно, конечно. Говорят, что нужен горизонт 1,75 ребенка на одну женщину. Вот те самые полтора землекопа из советского мультика нет-нет, да и вылезут где-нибудь на страницах той или иной прессы. Да, ну что, напомним, конечно же, и всем, и британцам в том числе, про Томаса Роберта Мальтуса, который в 1798 году выдвинул теорию, которая теперь известна как мальтузианская ловушка. Речь шла о том, что рост населения, дескать, уже опережает рост производства продуктов питания, и в конце концов мы все умрем от голода. Все это было сказано на излете 18-го столетия, когда про второй демографический переход никто слыхом не слыхивал, про современные агротехнологии в том числе. Но здесь, надо сказать, что в современной этой работе речь идет о выбросах СО2, что вот, дескать, гадим мы много в атмосферу, и не только, и угробим планету рано или поздно, если будем также всем этим заниматься. Тут любопытная есть деталь, что население у нас на планете растет в одних регионах, а выбросы СО2 в других. То есть, иными словами, житель развитого в промышленном экономическом отношении государства, например, Соединенных Штатов, той же Британии или Российской Федерации, загрязняет планету больше, чем, например, жители Африки или австралийские аборигены, которые к матушке природе поближе. Так что, дорогие друзья, тут все очень на самом деле сложно, и хотелось бы, конечно, послушать комментарии людей и вообще понять, насколько далеки авторы этой статьи в Daily Mail от идей евгеники и прочих ересей, которыми человечество вроде бы переболело, но вот оно снова все возникает. Также, дорогие друзья, размножайтесь, размножайтесь, давайте демографию надо исправлять все-таки, потому что не нужно нам стареющее население на планете, потому что науку в том числе вперед толкают молодые люди. Давайте дружно взбодримся и встретим эту среду под музыку на маяке.

0: спали.
1: Еще одна новость связана с демографией, но уже из нашей страны. Тут чувствуется, конечно, что выборы в Госдуму приближаются, потому что инициативы одна краше другой возникают. Итак, предоставить одиноким россиянкам дополнительный выходной для личной жизни предлагают общественные деятели. Да, речь идет, правда, не о всех россиянках, а только о тех, кто не сумел создать семью до 28 лет. Ну, 28, что такое? Прям юность ранняя, фактически, по нынешним-то временам. Особенно, мне кажется, это один из способов с гарантией обрушить вообще статистику. Резко все станут очень одинокими, позабытыми, позаброшенными, потому что чего не сделаешь ради того, чтобы на легитимных основаниях получить выходной. Это все, конечно, очень впечатляет. Ждем результатов. Если это, правда, приобретет какие-то параметры такой инициативы законодательной, это будет прям очень здорово. Ну что же, ладно, подождем вестей. Ну а пока обратимся к кандидату психологических наук Софья Сулим. Она в понедельник выступала в программе «Как знать» и говорила о том, как возникает, собственно, влечение, почему нас привлекают люди, похожие на нас самих. Давайте послушаем фрагмент.
2: У нас же есть сознание и бессознательное, и на уровне сознания любой думающий человек, ну хоть как-то рефлексирующий, да, то есть думающий о том, кого он хочет рядом с собой, он будет, скажем так, из своего опыта исходить, того, что видел. Это, конечно, опыт мамы, да, если мы говорим про мужчину. Естественно, он будет, может быть, и не осознавать, но почему-то знать, что ему важно, например, чтобы умело готовить или там вкусно готовила борщ. Это сознательный выбор, да, внешний. Но на уровне бессознательном выбираем мы из состояния. Вот именно то состояние, которое мы испытывали привычно в семье. И, скажем так, при первых любовных отношениях, здесь же не только родительская история имеет значение, еще первые любовные опыты в хорошем смысле. Это любовные опыты, я не говорю сексуальные, я имею в виду именно эмоциональные, которые затронули подростковый возраст, старший подростковый возраст, когда уже более-менее человек понимал что-то про отношения, пытался, а чувствовал уже более зрелые чувства, не детские. И здесь этот опыт тоже будет иметь значение. То состояние, которое закрепилось.
0: Пока вы спали.
1: Кандидат психологических наук Софья Сулим выступала в понедельник в программе «Как знать». Полную версию разговора вы без труда найдете на медиаплатформе «Смотрим». Ну а свежий выпуск программы «Как знать» сегодня у нас стартует после 14.00 по Москве. Массу всего интересного вы сможете узнать. Ну, в частности, о том, как лимон, изюм и семечки могут навредить зубной эмали. Ну и, соответственно, как эмали не навредить. Вот об этом тоже пойдет речь, в числе прочих весьма интересных тоже тем. Ну а после 17.00 вас ждет встреча с подростковым психологом Никитой Карповым. Проект называется «Трудности перехода». Сегодня он в режиме «The Best», если я правильно понимаю. Но, вы знаете, иной-то раз можно получить ответы на вопросы, даже и не задавая никаких вопросов. И вот вам пример. В среду, 22 июля, слушательница обратилась со следующей ситуацией. 12-летний сын очень расстраивается, когда что-то идет не по плану, причем даже иногда из-за ерунды. Друг отменил встречу, например. Вот как объяснить ребенку, что это не конец света, об этом порассуждал Никита Карпов. Сейчас его голос прозвучит в эфире, а я с вами прощаюсь и желаю вам отличной среды. До скорой встречи. Пока.
3: Первый практический прием не для него, а для вас. Сначала давайте разберемся, кто нам достался. Потому что есть дети, которые по своей конструкции вообще плохо переносят изменения. Например, тревожность повышенная, она совершенно точно с изменениями дружит слабо. И любое изменение дается психике прям тяжело. И если мы, например, будем про своего ребенка это понимать, нам будет легче относиться к его реакции, мы будем понимать, откуда растут ноги. И, возможно, одна из задач для такой конструкции – это помочь сделать жизнь более предсказуемой, то есть хотя бы не добавлять в нее хаоса. Вот, понятно, что это не всегда реалистично и не во всех условиях, но где-то точно можно. Следующее. Слова тут мало играют роли. Если все можно было поправить словами, о, я вас уверяю, по радио только бы и говорили правильные вещи, как надо жить, и все бы жили правильно, и все было бы классно. Но так, к сожалению, не работает. В 12 лет это еще сложный психофизиологический период, все в разносе, саморегуляция никакущая, и если бы, грубо говоря, сейчас не гиперактивная лимбическая система, возможно, ваш ребенок бы и попроще воспринимал все эти изменения и поспокойнее, но имеем, что имеем. Соответственно, все, чему вы можете научить, и это важно, и этому точно стоит учить, это эффективно и оперативно справляться со своим состоянием. Изменение произошло. Научаемся отслеживать телесные сигналы, что со мной происходит. Научаемся называть словами «я злюсь», «я встревожен», «я расстроен», «я в бешенстве». Да, прям научаться говорить словами, что со мной происходит. Потому что как только мы смогли называть словами, мы с более высокой вероятностью получаем в руки контроль. Дальше, соответственно, мы исследуем самые разные способы со всеми этими вещами справляться.

0: главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, Ассамблея автомобилистов начинает свою работу. Доброе утро, добрый день, в зависимости от того, где вы нас слушаете. Как обычно, по средам под предводительством Федора Буцко. Ну, а я Игорь Ружейников. Федор, привет.
2: Всем доброе утро, Игорь, привет.
1: Ну, поехали.
2: Поехали. Давай начнем это утро среды с разговора о современных автомобилях. И даже давай начнем, более того, с вопроса нашим уважаемым слушателям. Машины с автопилотом. Согласны ли вы на то, чтобы по российским дорогам они уже поехали? Да, вот вы едете в потоке, а где-то рядом с вами едет машина с автопилотом. Это значит, что водитель мог отпустить руки с рулевого колеса и, например, передоверить управление электроникой. Ну, может быть, при этом такие машины будут обозначаться в потоке. Например, некоторые компании теперь оснащают автомобили такими голубоватыми сигналами, вроде как, ну, примерно там же, где поворотники находятся, но вот, собственно, если светится голубым, значит, уже в большой мере на себя управление берет электроника. Вот скоро появятся машины, которые будут еще больше брать на себя управление автомобилем.
1: Готовы ли вы в одном транспортном потоке находиться с большим количеством таких автомобилей? 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Напишите, пожалуйста. Мы рады вашему мнению. Нам интересно.
2: Ведь помнишь, как раньше, если кто-то говорит, доехал как на автопилоте, имелось в виду, что человек ехал как-то бессознательно.
1: Ну, да? Конечно.
2: Ну, как-то конечно. Не очень-то глядя, может быть, по сторонам, может, ну, вот... Раньше, по крайней мере, так было. А сейчас, ведь времена идут, все же меняется. И мы видим это по обзору мира, так сказать, того, что в мире происходит. Потому что на днях, буквально в Нидерландах, был принят закон, который внедряет эту, так сказать, технологию беспилотности, легализует ее на дорогах. Пока не всю технологию, пока речь идет только об одной компании. Речь идет об автомобилях марки Tesla, у которой есть система Full Self Driving, то есть полностью автоматическое вождение. Но это коммерческое название системы. Для Европы пришлось его поменять. Называется это Supervised Full Self Driving. То есть... Как бы движение-то, конечно, оно вроде как и автоматическое, но первое слово вот в названии теперь напоминает нам о том, что водитель все-таки должен за автомобилем приглядывать. Это еще не полный автопилот пятого уровня, когда уже, может быть, совсем никуда не смотреть. А потом еще и руль уберут из машины и педали. Но это уже пятый уровень автопилота, а тут пока все-таки предыдущая ступень. Но, тем не менее, голландцы стали первыми, кто эту технологию, так сказать, внедрил у себя. Не просто внедрил, а разрешил на законодательном уровне. Такому разрешению предшествовала довольно большая работа. Намотали больше 1,5 миллиона километров дорожных испытаний. Провели 4,5 тысячи сессий на гоночной трассе. И, собственно, вот теперь водителям говорят, хорошо, окей, если у вас автомобиль Tesla с этой системой, вот той, которую апробировали в Голландии, то, пожалуйста, можете убирать руки с руля.

0: Хотите на трассе, хотите в городе, хотите на перекрестках или при перестроении, или при парковке. Единственное, что у Tesla эта система не бесплатная. А вот та самая, которая в Голландии разрешает руки с руля убирать. Она стоит 99 евро в месяц. Ну, то есть, по-моему, очень
1: много. То есть, это подписка такая?
0: Это подписка, да. Потому что это подписка на, ну, на итоги такой большого труда. То есть была скрупулезная проверка, были всякие нормативные требования, которые нужно было согласовать. Пришлось компании-производителю, то бишь Tesla, внедрять там новые программные обеспечения. Кроме того, пришлось им обещать законодателям, что вот мы не останавливаемся в разработке вот этих вот систем помощи водителей. Они год от года будут становиться все более совершенными и совершенными. И именно вот эти обещания и эта проведенная работа помогли компании Илона Маска обойти конкурентов, потому что другим компаниям, кроме Tesla, пока их автомобилям не разрешено ездить в настолько беспилотном режиме по голландским дорогам. А для Tesla это большой праздник, потому что раз они получили такую точку входа в систему законодательства Евросоюза, причем не через какое-нибудь маленькое и не всем известное государство, а прям-таки через Голландию. Вот. Для них это очень важный момент. Они рассчитывают, что это будет прецедент. То есть, что вслед за Голландией и другие страны скажут, что ладно, хорошо, мы тоже разрешаем. Это не совсем автопилот. Ну, скорее, это такая продвинутая система помощи водителю. Но все-таки, что значит продвинутая система? Это вот вы выезжаете из там, дома и едете там, в свой загородный дом, например, да? Лето, легко себе представить. И вы сразу вводите в навигацию маршрут, вот мой дом, а вот моя там, дача, например, и машина везет вас от двери до двери. То есть тоже пересекает перекрестки, там, перестраивается, едет по городским пробкам, выезжает на шоссе и мчит. Есть, конечно, условия. Водитель не должен спать, да, он не должен читать газету. Ну, может жевать бутерброд, например. Причем может брать в руки большой бутерброд, потому что, вот, собственно, может двумя руками брать бутерброд. Нужно быть всегда готовым взять управление на себя. Но, тем не менее, можно отпустить руки с руля. У нас, напомню, по нашим правилам дорожного движения...
1: Нельзя.
0: Нет. Водитель всегда хотя бы одну руку на руле сохранять должен.
1: Да.
0: Ну вот, собственно говоря, Tesla провела вот эту самую такую большую работу, демонстраций было много, там 13 тысяч клиентов только по Европе катали, где сотрудник Tesla сидел за рулем, но руля не трогал, да, а пассажиров катал, чтобы все убедились, что это работает, что вы не просто купили машину с какой-то там еще дополнительной системой дорогостоящей, еще и в месяц за нее платить будете 99 евро. Почти 10 тысяч рублей. Ну, чуть меньше, но все равно много. Ну, вот все было не зря. Такая большая работа с законодателями. Законодатели тоже там ножкой топали. Много требований всяких выставляли.
1: Разумеется, говорят, нет. Ну, самое главное – это юридические тонкости. Это ж...
0: Ну, да. Просто в Америке они там малой кровью обошлись, ну, да, потому что в ряде штатов... Да. Включая Калифорнию, там производитель может прийти и сказать, вот у меня есть новая технология, я в ней полностью уверен, ну, на нее посмотрит так, значит, внимательным глазом, а говорит, ну, хорошо, если ты в ней уверен, запускай на дороге, но если, не дай бог, что, с тебя весь
1: будешь,
0: спрос.
1: Да, будешь платить, будет. Да.
0: Да, мы знаем, какие бывают вот эти суммы исков в Америке, там, по всяким разным делам. То есть ясно, что если ты на себя такую ответственность берешь, ну, будь готов обанкротиться, если ты не выдержишь своих обещаний, потому что засудят и мало не покажется. И вот, собственно говоря, это простой способ входа на рынок. Ну, Евросоюз, это не Калифорния, там, соответственно, все гораздо сложнее. Вот они эту сложную дорогу преодолели, получили зеленый свет. Надеется, что сейчас вот это национальное одобрение голландское перейдет в уже такое, ну, более масштабное одобрение для всего Евросоюза. И вот сейчас там, голландское соответствующее дорожное управление будет направлять свое одобрение в Еврокомиссию. Дальше Брюссель, там, ну, посмотрим, что скажет. А Брюссель вполне возможно, что даже и разрешит на таких машинах ездить. Ну, может быть, еще что-нибудь покочевряжется, скажет. Вот, они уже запретили ее называть автопилот, ну, чтобы людей совсем уже не вводить.
1: В заблуждение не пугать.
0: Ну да, действительно, все-таки, если ты купил машину такую дорогую, красивую, полированную, цветную, и при этом еще на ней написано, что она автопилот, то, ну, наверное же, захочется, чтобы попробовать этот автопилот. А он все-таки совсем автопилот. Ага. Вот. А что пишут наши уважаемые слушатели? А,
1: знаешь, слава богу, мнения разделились.
0: Разделились, да? Угу. То есть, ну, это нормально. В мире тоже мнения разделились. Даже те, кто принимает решение о том, чтобы автопилотируемым машинам дать зеленый свет, они тоже, на самом деле, разные думают. Вот Владимир пишет: слава богу, не будет неадекватных водителей и разборок, кто кому не уступил дорогу. Ну, действительно, если все уже садятся в автопилот, то, надеюсь, разборок не будет. Да, за парковку биться не будут.
1: Да. Нет, при выезде, да, спорить не будет. Разумеется, автопилот не умеет подрезать других водителей. Автопилот не умеет производить так называемое наказание резким торможением. Вот. Другое дело, что вообще-то я рядом с автопилотами полностью, автопилотируемыми автомобилями, езжу регулярно, поскольку штаб-квартира Яндекса, одна из штаб-квартир Яндекса, причем именно того подразделения, которое занимается автопилотируемыми автомобилями, находится недалеко от моего дома. И вот как раз песочница, где они накатывают, это вот, то есть я езжу рядом с ними постоянно. Они ездят очень аккуратно и строго по правилам. Вот. Иногда это пугает даже.
0: Что подтверждает Михаил, который пишет, что первая реакция, конечно, нет, ужас, но вторая реакция, значит, это то, что пьяный или уткнувшийся в телефон человек, пилот, страшнее беспилотника.
1: Конечно, разумеется, гораздо. Что беспилотник, правильно, беспилотник не будет смотреть смартфон, он сам смартфон.
0: Да, он сам смартфон. Он может только смотреть себя, он может, не отвлекаясь от дороги, видимо.
1: Да.
0: В любом случае, вот интересный еще такой момент. Дело в том, что вот мы рассказали о том, что Tesla получила первое на разрешение в Европе на использование своих автомобилей уже вот в такой вот продвинутой автопилотируемой комплектации. И интересно, что Tesla свой автопилот, или, вернее, наверное, скорее будет это правильно назвать, ADAS, вот это, знаете, аббревиатура Advanced Driver Assistance System. Ну, то есть продвинутые системы помощи водителю. Да, все эти ассистенты, которые уже все больше и больше на себя готовы взять. То есть у Tesla же свой уникальный подход. Если мы посмотрим на конкурентов, на любых, там, китайских, японских, европейских, то у них вот эти системы, позволяющие водителю уже там отвлечься от дороги, они, их работа основана на такой сложной системе. Она объединяет датчики, камеры, радары, лидары, дублирующие датчики. Ну, то есть это такой огромный и очень сложный механизм, который разными способами как бы общупывает, осматривает все пространство вокруг автомобиля, дублируя, проверяя, перепроверяя. А у Tesla там все немножко иначе. У них такая особая архитектура, которая есть только у них, и она основана практически только на видеокамерах. И вот есть много видеокамер, хорошо снимают, внимательно смотрят по сторонам, и весь вот этот видеопоток собирается в одном суперкомпьютере, мощным, быстрым. Uh-huh. Поэтому сейчас в современных автомобилях часто пишут, что вот он работает на основе чипа такого-то. Вот на основе какого чипа он работает, это теперь стало все более жизненно важно, потому что иначе как же ему все это обсчитать? Так вот, у Теслы собираются данные, просто видеокартинка с камер, и они обрабатываются с помощью искусственного интеллекта. Такая стратегия Теслы помогает им здорово экономить, сильно снижает затраты на просто на разработку, технически дешевле гораздо, и ну, просто легче внедрять эти системы в новые модели, потому что не надо все заново пересчитывать, переобсчитывать. Но насколько надежна такая система, это, конечно, всегда вызывает вопрос, и не случайно всегда большой интерес видно, что ставят акцент, особенно американские СМИ, на авариях с участием Теслы. То есть именно Тесла с автопилотом, вот она куда-нибудь не туда, если заехала, то за этим все смотрят очень внимательно, включая регулирующие органы, которые, если что, готовы вмешаться и сильно наказать.
1: Ну да.
0: Посмотрим, как эта система приживется. Одно дело по американским хайвеям ездить, другое дело по каким-то европейским улицам. В общем, если эта система успешно будет ездить и по американским дорогам, и по очень разнообразным европейским дорогам, то вполне возможно, что она и нам подойдет.
1: Ну, ты знаешь, что... ты когда стал говорить, Федор, вы едете на дачу, что называется, ставите программу, там включаете кнопку, и она вас везет. Я позавидовал. Я бы так хотел.
0: Конечно.
1: Может быть, не каждый раз, разумеется, удовольствие от управления автомобилем никто не отменял, но все чаще и чаще я бы стал ездить в автопилотном режиме, это точно. Пусть у меня ручки будут на руле, смотрел бы я по сторонам там, но это приятно.
0: Конечно, тем более, что бывает же ситуация, когда ты думаешь, вот вроде бы там, не знаю, поехал бы на дачу, но лучше-ка я там завтра поеду, что-то я устал, два часа рулить неохота, три часа рулить неохота, посиди в машине. Ладно, хорошо. Еще о современных автомобилях, собственно говоря, давайте поговорим немножко о гибридах. Гибридов же становится все больше. Тут недавно прислали наши коллеги из Автору статистику. Говорят, что интерес к поддержанным гибридным автомобилям за год вырос на 60%. И прямо они видят по своему сервису, агрегатору, что запросов все больше. И вот год назад было уже много, а в январе было уже на треть больше, а сейчас еще на треть больше. Ну, то есть быстро растет популярность
1: сегмента. Я посмотрел количество гибридов, прежде всего на Дальнем Востоке и вообще за Уралом. То есть на Дальнем Востоке чуть ли не каждый второй автомобиль, поддержанный из Японии, это гибрид.
0: Вот. А сейчас идет изменение этой ситуации. То есть, если раньше все гибриды были из Японии у нас,
1: то сейчас Китая очень много.
0: Да. И, собственно, там доля китайских автомобилей вот в этом сегменте гибридов, она выросла в 5 раз за год. И машины молодеют, вот средний возраст таких машин тоже снижается. Из Китая везут все-таки посвежее машины. Вот в этом промежутке от 3 до 7 лет больше всего. Ну и, собственно, и люди уже их распробовали, люди хотят на них ездить. Лидеры рейтинга – это модели Voya, Lisang и Aita. Вот это то, что покупают больше всего сейчас на рынке, то, что ищут, вернее, больше всего. Хотя, на самом деле, китайскими марками, конечно, гибриды не ограничиваются. Есть знаменитый Toyota Prius, есть там Nissan Note, там есть Corolla всякие и так далее. То есть гибридных машин выбор растет. И здесь вот какой момент, тоже на который нам, наверное, стоит обратить внимание, если мы думаем о будущем и, так сказать, о ближайшем будущем. Дело в том, что наши, так сказать, соседи из Евросоюза сейчас проводят такую фундаментальную переработку правил, которые касаются техосмотра. Именно это касается как раз вот этих современных автомобилей, у которых есть электронные системы помощи водителю, о которых мы чуть ранее говорили, и как раз вот все гибриды к этому тоже относятся. Дело в том, что, во-первых, европейцы хотят, они вводят ежегодный техосмотр, и вот эти машины новые, электронные, их тоже должны будут проверять иначе, в том числе гибриды. Во-первых, теперь необходимо будет, предполагается, что будет необходимо, во-первых, проверять все вот эти вот электронные системы ADAS. Есть для этого специальный разъем в автомобиле, вот будут подключать, смотреть, что все это правильно откалибровано, что машина, допустим, должна удерживаться в полосе автоматически, вот что она будет правильно удерживаться, что у нее есть автоторможение, что это автоторможение правильно срабатывает. То есть, во-первых, европейские бюрократы поняли, что все большую роль в управлении автомобилем играют такие системы, поэтому надо их тоже проверять. Это во-первых. А во-вторых, они отдельно хотят взяться за владельцев гибридов для того, чтобы посмотреть, насколько реально много вредных выбросов производят их автомобили. Ведь это зависит от разных моментов. Во-первых, исправен ли автомобиль, а во-вторых, как себя ведет водитель. заряжает он свой подзаряжаемый гибрид, или он просто бензин в него льет, а тот работает просто как обычный, значит, ДВС, и поскольку машина тяжелая, он может еще больше там вредных выбросов производить.
1: Ну, например, слушай, как интересно, вообще, вот это забавно. То есть кто-то собирается проверять, как я использую проданный мне автомобиль. Вообще товар.
0: Да, да, лезут просто в душу, ну, да, так сказать.
1: Ну, конечно.
0: Есть. Дело в том, что с 21 года вообще все машины, которые продаются в Евросоюзе, они в обязательном порядке имеют на борту систему, которая вот как раз регистрирует расход топлива, пробег, там, использование силового агрегата в гибридах. Все это проверяется, и они говорят, ну вот мы же не зря это все проверяем, давайте теперь на техосмотре будем смотреть, как это что. А заодно проверим, сколько вы вредных выбросов на своем автомобиле производите. Не модифицировали ли вы выхлопную систему или там что-то еще такого не сделали, из-за чего у вас машина вовсе не так экологична, как написано на, допустим, на наклейке на заднем стекле. Хотят, ну, приглядывать за своим водителем.
1: Звучит убедительно, посмотрим. Давай прервемся ненадолго, вернемся через полторы минуты.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
4: Ваш внук сбил человека.
5: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
4: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
6: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
7: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
8: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Лотман. Литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Главная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Федор, едем дальше.
2: Едем, да, и в данном случае едем буквально в прямом смысле слова, потому что хотел бы рассказать его об автомобиле, на котором покатался как раз вот в последние 5 дней.
1: Ох, давай.
2: Новый бюджетный кроссовер. То есть специально выбирал автомобиль, который, ну вот, ну, который можно купить. Сейчас средняя цена автомобиля в России там около нового, около 3 с лишним миллиона рублей, там 3,5 или что-то в этом духе. Это стоит 2 300. Значит, соответственно, эту машину можем по праву назвать бюджетным. Еще чуть-чуть и будет конкурировать с продукцией АвтоВАЗа, да, по цене. Ага. То есть это такой бюджетный кроссовер. Называется он G-Land или GQ. Уже, знаете, в названиях, ну, не путайтесь. В общем, еще недавно он назывался больше. Те, которые машины стояли в салоне и шли из Китая, назывались GQ, J6. Сейчас эти машины собираются, причем по полному циклу, на российском заводе АГР под Петербургом. И будут называться они, соответственно, G-Land. J6 – это абсолютно одинаковые автомобили и внешне, и технически, и по комплектациям, и по названию комплектаций. Поэтому, ну, вот, давайте не будем отвлекаться на название. Назовем его G-Land J6.
1: Ну,
2: и, конечно, здорово, что делают в России. Да, это понятное происхождение автомобиля. Понятно, значит, кто за него отвечает. Понятно, что у него будут запчасти. Значит, тоже за какие-то разумные деньги. Машина внешне, ну, такая, знаешь, вот без лишних изгибов, без вычурного стайлинга. Такой просто нормальный автомобиль. Ну, можно сказать, что он сделан в духе Range Rover Evoque. Ну, это когда все борта гладкие.
1: Ну, конечно.
2: Да, да. Кстати, мыть удобно, да, если вы любите заезжать там на самомой, да, то вот это такая, знаете, самомой для начинающих. Да. Потому что бывают машины, которые сложно помыть самостоятельно. Ну, чисто, да, до какой-то степени помойте, конечно. Вот, чтобы чисто было, прям, чтобы нигде грязь потом не торчала. На этой машине можно прям детей учить самому им пользоваться. Хорошее. Все гладенькое, все такой облизанный дизайн. Ну, да. Ничего лишнего. И, собственно, это компактный кроссовер. Ну, компактный, но не такой уж и компактный. Да? Не слишком маленький, в смысле. То есть там он нормальный, пятиместный автомобиль. Багажник у него довольно большой. Почти 500 литров. Причем он такой правильно устроенный. Вот не ниши и впадины, и поди туда размести весь свой скарб. А хороший, правильный, почти прямоугольный багажник, в который, вот, например, вещи на троих на неделю нормально влезли и не пришлось под потолок грузить. То есть у него хороший багажник. Машина может вот эти логистические, не просто повседневные, а еще такие вот дачно-курортные цели выполнять разумного размера. А внутри все черное, да, единственный пока цвет, значит, все черное, такой 10 оттенков черного. Огромный экран, конечно, в него глаз сразу утыкается, потому что стоит планшет, ну, то есть вертикальный экран, да, не в горизонт стоит, а как бы вертикально, размером 13,2 дюйма, ну, то есть это действительно очень большой уже дисплей, ну, вот, как у взрослых, ну, да. Как в Тесле, как, значит, все это так вполне аккуратно вписано в панель, то есть выглядит нормально, но, конечно, отсутствие кнопок, ну, кнопок мало, да? Кнопок всего 3, из которых одна не очень нужная, потому что это кнопка переключения режимов, экологичный, нормальный, там, спортивный, не думаю, что ей нужно пользоваться так часто, чтобы выносить это как отдельную кнопку, но, тем не менее, значит, все управление через экран, я постепенно к этим экранам привык, у меня нет своей такой машины, вот, без кнопок физических. Да? Ну, я как автожурналист езжу на разных, и в общем я уже к этим экранам привык, и я достаточно уверенный пользователь экрана, хотя понимаю, что любому пересаживающемуся впервые с такого вот нормального аналогового автомобиля, конечно, придется привыкать. Ну, но конечно. Здесь хоть понятно, чего привыкать. Там экран большой, функции, значит, логично расположены. И функционал, конечно, очень-очень обширный. Там не всегда знаешь, зачем еще вот это. Допустим, гордо красуется, ну, да, функция караоке. Ну вот сейчас я микрофон сейчас из бардачка достану. В Китае, может быть, так делают. У нас Ну, может быть, у нас тоже так делают. Может быть, тоже сейчас те, кто поедут на этом автомобиле...
1: Чё бы не попеть, да.
2: Ну да, ну мало ли. Но скорее обратим внимание на то, что много места во втором ряду, широко сидеть. Я ездил на топовой комплектации, там есть панорамная крыша какого-то просто неприличного размера. Я таких крыш больших, панорамных, стеклянных, давно не видел. Если сухими цифрами, то там около 1,5 квадратных метров. Но если вот не сухими цифрами, а просто своим ощущением, то вот панорамная крыша тянется аж от переднего сиденья до самого, даже до багажника туда. То есть, ведь лучше всего панорамная крыша для тех, кто сидит во втором ряду. Открываешь, и у них уже нет ощущения, что они смотрят носом, уткнулись в подголовники передних кресел, они смотрят по сторонам, и у них вот сверху...
1: Это увеличивает пространство.
2: Ну, единственное, не на жаре только, конечно.
1: Ну, конечно, конечно.
2: Жарко, это не очень. Это...
1: Но, дорогие друзья, вы не думайте, через панорамную крышу загореть все равно нельзя, потому что стекло удерживает ультрафиолет. То есть жарко,
2: ну, конечно,
1: сгореть.
2: Ну, жарко, да. И, собственно, на этом автомобиле я отправился в город Шуев, о котором явно уже не успею рассказать в подробностях, ну, может быть, как-нибудь в другой раз. Но интересно, что я, едучи в Ивановскую область, не знал, какая ситуация с бензином в регионе.
1: Ну,
2: слышал,
1: да.
2: Слышал про очереди на заправках. И поэтому обращал, конечно, особое внимание на остаток бензина в баке. Так вот, через 300 километров я проехал из них 200 по трассе М-12, угу. Но не гнал, нормально, сколько,
1: ну, можно, нормально, сколько, да.
2: Приехал. И 100 километров уже по сельским шоссе. И вот через эти 300 километров у меня осталось 5 делений из 8. Да, вот представляете, указатель топлива. Ну, вот у меня 5 из 8. И запас хода показывал еще 500 километров. То есть это такой результат нормальной загородной езды по автомагистрали и по сельским шоссе. И, собственно, это, конечно, очень приятно. А вторым приятным моментом было то, что никакой проблемы с бензином я в регионе не увидел. Заправился нормально, цены нормальные. Собственно, заливай полный бак и езжай дальше. Ну, вот на сегодня об этой поездке все.
1: Пожелаем всем нашим радиослушателям именно вот таких поездок. Спасибо тебе, Федор, и до встречи.
2: Всего вам доброго, до свидания.

0: В Москве 7 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России уничтожил авиабомбами украинский склад с беспилотниками в зоне ответственности восточной группировки войск. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Как сообщили в Минобороны, после подтверждения от разведки информации об уничтожении цели, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета. Боевики двух бригад ВСУ устроили бой из-за дезертирства в Сумской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Там уточнили, что в районе Рыжевки националисты 125-й бригады ВСУ и Львовской 103-й бригады территориальной обороны устроили боестолкновение между собой из-за бегства последних занимаемых позиций. Накануне Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе ряда населенных пунктов Сумской области, в том числе в районе Рыжевки. Сумская область – одно из ключевых направлений для создания полосы безопасности вдоль российской границы. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону для защиты приграничных регионов. Удары киевского режима по экономической инфраструктуре осуществляются при навигационной поддержке Запада. Об этом заявил ТАСС замглавы МИДа России Михаил Галузин на полях третьего российско-казахстанского медиафорума. По его словам, в России рассчитывают, что в западных странах возобладает понимание всей опасности киевского режима. Галузин подчеркнул, что Москва и дальше будет противодействовать этим действиям и военными, и политико-дипломатическими средствами. Президент Бразилии Лула да Силва принял помощника российского лидера, главу морской коллегии России Николая Патрушева, который находится с рабочим визитом в республике. На встрече обсуждались актуальные вопросы российско-бразильского сотрудничества, отдельно говорили о вопросах международной безопасности. Патрушев проинформировал Лулу да Силва о договоренностях, достигнутых в ходе проходящих двусторонних переговоров по линии морской коллегии России с участием представителей министерств, научного сообщества и компаний двух стран. Накануне президент России и Бразилии Владимир Путин и Лула да Силва обсудили по телефону ситуацию в мире, в том числе украинский конфликт. Российский лидер высоко оценил бразильские усилия по урегулированию и выразил признательность бразильскому коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта. Армузский пролив будет открыт в ближайшее время, иначе последует удар по Ирану, заявил Дональд Трамп в интервью телеканала Fox News. При этом, по словам главы Белого дома, для переговоров с Тегераном у него есть много времени. Американский лидер утверждает, что Иран уже лишен возможности создавать ядерное оружие, и этот факт будет зафиксирован официально. В прошлое воскресенье президент США заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Армуза и договоренности по ядерной программе. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Армузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана. Бывший продюсер Олег Газманов Филипп Россо полностью признал вину в мошенничестве и нарушении авторских прав на произведение артиста. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Там уточнили, что Россо погасил большую часть ущерба по делу. Ранее стало известно, что Газманов прислал ходатайство в Басманный суд Москвы с просьбой заменить подозреваемую меру пресечения на несвязанную с арестом, но суд продлил фигуранту срок содержания под стражей. По данным следствия, Филипп Россо на систематической основе передавал третьим лицам фото и музыкальные произведения Олега Газманова, в том числе права на песни, которые использовали в фильмах. Возбуждены дела по статьям «Нарушение авторских и смежных прав» и «Мошенничество в особо крупном размере». Школьную форму в России производят более 150 предприятий. Мощности отечественных компаний позволяют выпускать весь основной ассортимент таких товаров. Вся продукция соответствует требованиям государственных стандартов и технических регламентов, сообщили РИА Новости Минпромторге. В министерстве заверили, что российская легкая промышленность способна полностью удовлетворить спрос на школьную форму в стране. Отечественные предприятия готовы обеспечить образовательные организации и семьи качественной, безопасной и конкурентоспособной формой. Жара сохранится в Москве до конца этой рабочей недели. В четверг температура может достичь 32 градусов, в пятницу – 33. Об этом агентству ТАСС сообщила заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. Несмотря на такую высокую температуру, ее будет нельзя назвать рекордной, потому что для 5 августа рекорд составляет 36,6 градуса, он принадлежит 2010 году. В том же году был зафиксирован максимум 6 августа 37,3 градуса, а рекорд 7 августа 36,8. Такая температура была зафиксирована в 1920 году. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха плюс 23-25 градусов. В Москве сегодня тоже переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем до плюс 29 градусов, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Давление понизится, составит 749 миллиметров ртутного столба, это по-прежнему выше нормы. Прямо сейчас в российской столице плюс 17 градусов.
1: Сергей Стиллавин и его

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро, Владислав Александрович.
2: Бонжур.
1: Я вижу, вам становится все лучше и лучше, но слушайте, окончательно вы вернетесь в пятницу.
2: Просыпаться очень тяжело. Очень
1: да,
2: тяжело.
1: Да, да. Погоду. И засыпать
2: тем
1: тоже
2: более
1: тяжело. Да, да, да. И, кстати, была новость, пока вас не было, что жаришка крадет у людей
2: счастье.
1: Сны.
2: Да вы что?
1: Да,
2: ну, когда
1: да,
2: жара, да, такие дурацкие сны.
1: И согласен. Дурацкие, и короче становятся, да, да, а недосып, это плохо всегда, да. А, ну что, Владислав Александрович, я ведь вчера вас заинтриговал.
2: Да.
1: Пришло письмо от нашей, так сказать, уважаемой аудитории, которая ставит вопрос, ставит проблему.
2: Установим.
1: Подопрем. Подопрем.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Дело в том, что у нас в стране многие годы, это не сейчас началось, хотя сейчас подхлестнули, будь здоров, есть вот тема женских проблем.
2: Конечно.
1: Да,
2: конечно,
1: и она как бы обособлена. Важно. Она да, обособлена. Да. Вот. О мужских проблемах, в принципе, не очень сильно говорят. Но мне, честно говоря, не очень приятно, потому что вот под мужскими проблемами обычно понимается тупо потенция.
2: Тупо здоровье, да?
1: Нет, здоровье вот это именно вот этой сермяжной, так сказать, сердцевины. Да.
2: Больше ничего не волнует.
1: Да, больше ничего. А как, в то время как спектр женских проблем, он... глобален, да? И, вы знаете, дело даже не может быть не в замалчивании, а в том, что как-то с самим мужчинам, которые могли бы такие темы приподнимать в публичном пространстве, неловко в силу воспитания мальчиков, да, которые у нас есть, и сейчас, правда, меньше всего, я вижу уже и хныкающих мальчиков на улице, и субтильных, и мягеньких. Мне тут рассказывали дамы, говорят, слушайте, Сергей говорит, а вот молодые люди сейчас стали какие-то нежные, что ли? Да? Вот они, может быть, эту тему поднимут, если они дорастут до этих вопросов. Но нам, вот взрослым людям, не принято как бы об этом говорить. И вот пришло письмо, которое, может быть, даст старт общественной дискуссии, друзья мои, общественной. Потому что наш постоянный слушатель Денис из Ростова-на-Дону прислал нам письмо, которое я начал читать вчера. Пишу, говорит, не ради отвлеченной дискуссии, а как представитель клиники в Ростове-на-Дону.
2: Очень хорошо.
1: Клиники, Владислав Александрович.
2: Чпок.
1: Да. Ну, тут в данном случае, кстати, звук наиболее близок, наиболее близок к тематике.
2: Да, да, да, да.
1: К нам частенько обращаются одинокие финансово самостоятельные мужчины. Вот те самые, да? О которых так много говорят. Которые хотят генетически родного ребенка и готовы полностью отвечать за его содержание, воспитание. Они не хотят вступать в фиктивный брак или строить отношения просто ради возможности стать отцом. Однако российский закон разрешает одинокой женщине использовать свою яйцеклетку, семя донорское и суррогатную мать. Теперь внимание. Однако запрещает мужчине зеркальную программу.
2: Любопытно. Интересно.
1: Это называется, наверное, равноправие.
2: Найн!
1: Наверное, да. Его собственное семя, донорская яйцеклетка и суррогатная мать у нас вне закона. Вот в такой конструкции. Кроме торговли людьми, возникает опасная фраза. Торговля людьми и всякими сырыми доводами, пишет нам врач. Были и смехотворные, кроме вот смешных. Недоступность однополых пар к воспитанию ребенка. Но то, что пара женщина-женщина, фактически живущая в паре, может пройти программу как одинокая мать, а мужчина одинокий,
2: да-да-да,
1: без мужика. Не имеет права.
2: Слушайте, любопытная история, да?
1: Не имеет права, да, в нашей стране. В результате, пишет товарищ, люди находят выход.
2: Ну-ка.
1: И мы не должны игнорировать, что выход есть. В результате наши мужчины вынуждены искать решение за границей. Упоминается страна, где этот вопрос решается. Да, где принимают жаждущих. Ну, звонкая монета нужна, да, людям.
2: Конечно.
1: Либо отказываться от отцовства, от продолжения. То есть все вот эти нажитые богатства, все эти кадиллаки, шевролеты, Да, кому? Если ребенку разрешено жить без юридического отца, почему ему запрещено жить без юридической матери? Вот до каких вопросов мы с вами, товарищи, в обществе дошли.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru. Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: Это равноправие, сынок, да? Ну да, посмотрим. Я позондирую по своим каналам. Может, найдем, так сказать, смелого человека для того, чтобы поговорить. Да, поговорить. Значит, Владислав Александрович, сегодня у нас прекрасный день, потому что, с точки зрения литературы, потому что родился Ги де Мопассан.
3: Ишь ты!
1: Да. И, конечно, не Достоевский, не Гумилёв, да,
3: не Пушкин.
1: Но тем не менее, люди зачитывались в свое время. Может, и Зумеры доберутся до Мопассана. И я хотел бы сегодня навлечь на сторону Мопассана внимание общественности в честь дня рождения. У него есть и большие произведения, и небольшие рассказы, коротенькие.
3: Очень хорошо, это нам подходит.
1: Мы, конечно, не успеем и коротенькие, но, тем не менее, заразим граждан интересом к слогу автора. И, конечно, вы понимаете, Владислав Александрович, я пытаюсь подбирать для нашего эфира истории, которые вот человеку в очумевшем состоянии пробуждения...
3: Дабы не шокировать или напротив.
1: Наоборот, взнуздать человечка.
3: Поставить на ноги, да?
1: Рассказ называется «Исповедь женщины».
3: Прекрасно.
1: Друг мой. Это я не вам. Хотя вы мой друг. Друг мой, вы просили меня рассказать вам наиболее яркие воспоминания моей жизни. Я очень стара, и у меня нет ни родных, ни детей, следовательно, я вольна исповедаться перед вами. Только обещайте мне не раскрывать моего имени. Видимо, женщина исповедовалась писателю. Меня много любили.
3: Редкая удача.
1: Сегодня говорят, я много любила. Обычно.
3: Обычно хвастают, да?
1: Тут да, вот как бы... наличием. А тут меня. Как бы я как бы присутствовала. Я и мое тело.
3: Что значит присутствовала?
1: Впрочем, мы внедряемся в Мопассан. Меня много любили. Вы это знаете. И я сама часто любила. То есть, видите, не совпадает. Не всегда. Не всегда. Ну, когда вот, знаете...
3: То есть, иногда она все-таки действительно присутствовала.
1: Знаете, вот как в телефоне список звонков. Одни черного цвета, другие красного. Иногда вы не брали трубку. Я была очень красива. Я могу это сказать теперь, когда от красоты не осталось ничего. Любовь была для меня жизнью души, как воздух жизнью тела. Я предпочла бы скорее умереть, чем жить без ласки, без чьей-либо мысли, постоянно занятой мною. Женщины нередко утверждают, что всей силой сердца любили только раз в жизни. Мне же много раз случалось любить так безумно, что я даже не могла себе представить, чтобы моя страсть могла прийти к концу. Тем не менее, она всегда погасала естественным образом, подобно печи, которой не хватает дров. Сегодня я расскажу вам о первом из моих приключений, в котором я была совершенно не повинна, но которое повлекло за собою все дальнейшие, все дальнейшие. Ужасная смесь этого отвратительного аптекаря.
3: Ай-яй-яй.
1: Аптекарь. Из пека. Не из пекла, а из пека. Напомнила мне жуткую драму, которой я была невольной участницей. Всего год... Он каркает. Всего год...
3: Жуткая история.
1: Да, как меня выдали замуж за богатого человека, графа Эрве де Кёр.
3: Ну, неплохо, неплохо.
1: Бретонца древнего рода, которого я, разумеется, не любила. Настоящая любовь нуждается, так я, по крайней мере, полагаю, в свободе и одновременно в препятствии. Понимаете? В препятствии. Разве любовь по обязанности, любовь, утвержденная законом, это любовь? Поцелуй законный никогда не сравнится с поцелуем похищенным. Мой муж был высокого роста, элегантен и с внешней стороны настоящий дворянин. Но он не был умен. Чересчур прямолинейный, он высказывал суждения, рубившие как клинок. Чувствовалось, что ум его насыщен готовыми убеждениями, вложенными в него отцом и матерью, которые и сами приобрели их от своих предков. Он никогда не колебался, немедленно и с легкостью высказывая обо всем свое мнение, весьма при этом ограниченное, и не понимал, что могут существовать иные точки зрения. Чувствовалось, что это недалекий человек, что к нему не имеет доступа те идеи, которые обновляют и оздоровляют ум, подобно ветру, проникающему в дом сквозь раскрытые двери и окна. Замок, в котором мы жили. Вот, казалось бы, что человеку надо еще, да?
3: Да, конечно.
1: Граф. Нет, кто он? Этот.
3: Дворянин.
1: Граф. Дюкер. Замок.
3: Ну, туповато. А
1: нет,
3: кому легко?
1: Нет, он прямолинеен.
3: Да?
1: Но не зануда. Правильно? А ей все мало. Замок, в котором мы жили, находился в пустынной местности. Это было большое унылое строение, окруженное громадными деревьями. Мох, покрывавший их, напоминал седые бороды старцев. Парк, настоящий лес, был окружен глубоким рвом, который называли Волчьей ямой. А на самом конце парка, на краю ланды.
3: Ланды?
1: Ланды. Находились... Два больших...
3: На грани работает.
1: Находились два больших пруда, заросших тростником и водорослями. Тростником. Между ними на берегу, соединявшего их ручья, мой муж приказал выстроить небольшой шалаш для охоты на диких уток. Кроме обычных домашних слуг, у нас были еще сторож, грубое животное.
3: Вы извините, я просто набрал, естественно, ваше ланды, любопытно.
1: Так.
3: Это природная область, низменность на юго-западе Франции, а также особый тип ландшафта. Пустошь с песчаными почвами. Но самое любопытное чуть ниже. Если вы имели гланды, то это другое.
1: Имели в виду?
3: Да-да-да. Нет, не гланды.
1: Кроме обычных домашних слуг, у нас были еще сторож, грубое животное, но до смерти преданное моему мужу, и горничная, страстно привязанная ко мне, почти что моя подруга. Лет за 5 до того я привезла ее из Испании. Знаете? То есть сама она принадлежать мужу не хочет.
3: Да-да-да.
1: А тетку чужую запросто из своей родной среды выдернула. Какие лицемеры. Вот он мир.
3: Демокраси.
1: Yes. Это был брошенный родителями ребенок, темноглазая, со смуглым цветом лица. О, расизм. Волосами густыми, как лес, и постоянно растрепанными. Она напоминала цыганку. В то время ей было лет 16, но на вид можно было дать 20. Ну, это как 16-летней младшей дочери Моники Белуччи. Можно и 40 дать. Наступала осень. Мы охотились то у соседей, то у себя. Я обратил внимание на одного молодого человека, барона Д.С. Смотрите, а? Барон нарисовался.
3: Барон-то покруче дворянина.
1: Нет, вот тот граф. Ты, кстати, посмотри, граф круче или барон? Вот кто круче? Это важно разбираться в этих делах. Это все волнует очень сильно. Баронов-то. Который зачастил к нам в замок. Затем он перестал приезжать, и я не вспоминала о нем, но заметила, что поведение мужа по отношению ко мне резко изменилось. Он казался молчаливым, озабоченным, не целовал меня, и, несмотря на то, что он не входил более ко мне, не входил.
3: Граф выше барона.
1: Вот, видите, угу, какая-то мелочь, да, затесалась. Я пожелал, то есть животное, барон и граф, да, вот трое мужчин в действующих лицах. Я пожелала иметь отдельную спальню, чтобы быть хоть немного... Она еще и спать с ним не хотела.
3: Да слушайте, какая-то бузатерка.
1: Вот именно. Угу. Видишь ли, надо иметь отдельное мнение, свежие ветра, окна. Угу. Стеклопакет поставь.
3: Ланды.
1: Ага.
3: Вертели мы.
1: Я часто слышала по ночам осторожные шаги. Они доходили до моей двери и через несколько минут удалили. То есть он рвался в нее, в комнату.
3: В комнату, хорошо, что вы добавили, что в комнату.
1: Так как мое окно находилось в нижнем этаже, мне также часто казалось, будто кто-то бродит в темноте вокруг замка. Я сказал об этом мужу, он пристально поглядел на меня несколько секунд и ответил: «Ничего, это сторож». Однажды вечером, когда мы заканчивали обед,
3: Отвратительно.
1: Я не говорю вам о том, что у человека нет трудовой книжки.
3: Что граф ей.
1: Эрве.
3: Так.
1: Он Эрве. Казавшийся необычайно веселым, видно, выпил, хотя веселость это была притворной, спросил меня: «Не желаете ли провести часика три в шалаше? Мы подстрелим лисицу, которая приходит каждую ночь поедать моих кур, не наших, моих». Ага. Я удивилась и задумалась, но так как он смотрел на меня со странной настойчивостью, я в конце концов ответила: «Ну, разумеется, mon ami». Надо вам сказать, что я не хуже мужчины охотилась на волков и кабанов. Она еще и стреляет. И кабанов.
3: Это опасно.
1: И предложение насчет шалаша было поэтому вполне естественным. Но странно, что мой муж пришел вдруг в нервное состояние. Он волновался весь вечер, был крайне возбужден. Он то вскакивал с места, то снова садился. И около 10 часов он сказал мне: «Вы готовы?» Слушайте, интрига, а?
3: Поливает-то будет.
1: Давайте завтра подстрелим кого-нибудь, а?

0: квартиру сниму на суточно ром.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Бойцы восточной группировки войск уничтожили 3 артиллерийских орудия производства США, опорный пункт вместе с более чем 20 военнослужащими противника в Запорожской области. Об этом сообщили Минобороны России. Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы разведка группировки вычислила местоположение 2 буксируемых гаубиц М777, а также самоходной артиллерийской установки «Паладин». По позициям противника нанесли комбинированный удар, в результате цели были уничтожены расчетом реактивной системы залпового огня «Град». Это нарушило огневую поддержку подразделений ВСУ и снизило возможности противника по ведению контрбатарейной борьбы на этом участке фронта. Тем временем, по данным Минобороны, расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады группировки войск «Центр» с дистанции около 100 километров уничтожил заглубленный командный пункт формирования ВСУ на Добропольском направлении. Отмечается, что разведка бригады выявила точные координаты подземного укрытия группы командования подразделений ВСУ и передала их артиллерийскому подразделению. Расчет «Торнадо-С» оперативно выдвинулся на позицию, развернул боевую машину, произвел наведение и выполнил залп двумя управляемыми реактивными снарядами. США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива. Это утверждает портал Axios со ссылкой на неназванные региональные источники американского чиновника. Отмечается, что американцы могут объявить о таком решении уже в среду. Иранское руководство завершило процесс согласования во вторник. По данным источников, обсуждаемая сделка предусматривает 60-дневную временную договоренность между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которая может быть продлена. При этом в течение 60-дневного периода плата за проход и другие сборы взиматься не будут, а в течение 30 дней стороны обязуются приступить к разминированию разделительной полосы пролива. Уточняется, что Белый дом принимал активное участие в переговорах, а в последние дни состоялось несколько телефонных разговоров между спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и министром иностранных дел Омана Бадром Аль-Бусайди. Дождь и облачность мешают возобновлению поисков с помощью авиации пропавшего с понедельника в Бадайбинском районе Иркутской области самолета Cessna-182. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. В понедельник самолет Cessna перестал выходить на связь. На борту находились 2 человека – командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Для поиска были привлечены 2 воздушных судна. Возбуждено уголовное дело. По месту заправки самолета произведен осмотр заправочного комплекса, изъяты образцы авиатоплива. Следствие рассматривает 3 основные версии происшествия. Техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования. Москвичей ждет теплое окончание лета. Вторая половина августа в столице будет умеренно теплая. Столбики термометров будут показывать около 20 градусов, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, сентябрь также порадует хорошей погодой. Температура воздуха будет на 2 градуса теплее нормы, а осадков будет мало.
2: Во второй половине августа лето будет умеренным, с нормальным для конца сезона 20-градусным теплом. Есть еще хорошая новость. По последним модельным расчетам, в сентябре нас ждет превосходное бабье лето. Первый месяц осени будет на 2 градуса теплее нормы, с небольшой засушливостью.
0: Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем ожидается плюс 25, в Москве до плюс 29 градусов и без осадков.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив» 5-4 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол армейца Матеуса Рейса железнодорожники ответили точным ударом Александра Сильянова. Махачкалинская «Динамо» потерпела поражение от «Крыльев Советов» 1-2. В составе клуба из Дагестана с пенальти отличился Владимир Хубулов. У самарцев мячи забили Денис Макаров и Джеффри Чинеду. «Родина» разгромила «Рубин» 5-0. Дублем отметился Магомед Хабиб Абдусаламов. По разу ворота соперника поразили Андрей Егорычев, Артур Горебян и Артем Максименко. Ростов на выезде праздновал крупную победу над «Акроном» 4-0. Алакунли Алусигун, Ярослав Михайлов, Имран Азнауров и Данила Прохин – авторы голов. Россиянка Екатерина Александрова переиграла Камилу Осорио, а Диана Шнайдер справилась с Ребеккой Шрамковой на теннисном турнире в Торонто. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
2: Матч 17-й ракетки мира россиянки Дианы Шнайдер против словацкой теннисистки Ребекки Шрамковой во втором круге турнира в Торонто начался на равных. Девушки держали свои геймы до счета 3-2 в пользу Шнайдер. Дальше Диана сумела выиграть 3 подряд и победила в сете 6-2. Она классно пользовалась свечами, раз за разом перебрасывая выбегавшую к сетке Шрамкову. Во второй партии многое решилось в стартовом гейме. Затяжная борьба привела к тому, что словацкая спортсменка оформила брейк. После этого Диана добиралась до брейкпоинтов, но так и не смогла выиграть чужую подачу. 6-4 в пользу Шрамковой и 1-1 по сетам. В решающей партии Ребекка почему-то сходу провалилась. Сделала много ошибок, а Шнайдер этим умело пользовалась и повела 5-0. Только в этот момент Шрамкова избежала баранки, но уступила 1-6. Россиянка пробилась в третий круг. Туда же отправляется и Екатерина Александрова, которая накануне переиграла колумбийку Камилу Осорио. В первом сете Осорио хорошо начала, повела 3-0, но потом Александрова повесила ей скрытую баранку, выиграв 6 геймов подряд. Во второй партии инициатива переходила от одной теннисистки к другой. Девушки доигрались до тайбрейка. В нем сказался опыт Александровой, 7-4 в ее пользу. Интересно, что россиянка впервые победила эту соперницу. До этого счет был 3-0 в пользу Осорио по личным встречам.
1: Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Они стали лучшими в синхронных прыжках в воду с вышки. Эта золотая медаль стала для российских спортсменов третьей на турнире. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Сергей Стилавин и его друзья.
5: Дорогие товарищи, сегодня у нас 5 августа, сегодня Международный день светофора. Первый такой аппарат установили в 1914 году, был он только зеленый и красный.
6: Угу, этого достаточно.
5: Зачем придумали желтый, честно говоря, не очень понятно. Да, но,
6: для наркоманов.
5: Но до сих пор о существовании светофоров не знают наши курьеры на электровелосипедах.
6: Это точно,
5: да. А может быть, у них там нет светофоров?
6: Вполне возможно.
5: Они просто не замечают эти лампы. Они думают, может быть, в России новогодние огни и так горят.
6: Они считают, что это для других.
5: Для местных, как говорят в Англии, как элита называют, local.
6: Это не для них сигнал.
5: День под названием «Работай, как собаки».
6: Ну, это...
5: Но они не работают. Да. Исламский день прав человека в Иране. Вот, очень хорошо, да, товарищи, да. Здесь прописаны законы, значит, смотрите, которым не уделено внимания во всеобщей декларации вот этой западной чепухи, да. Право на религиозную безопасность. Вот что прописано, конечно, да. День зеленых перцев. Кстати, они злее, чем красные, зеленые. Да. День устриц. Говорят, вредно. Вредно, да.
6: А день женщинам или мужчинам?
5: Вообще всем вредно. Зачем это, да? День блогеров. Ну, это вот...
6: С праздником вас.
5: Надо, чтобы эта пена вся ушла. День распрямившегося штопора. То есть пробка оказалась сильнее,
6: ну,
5: правильно?
6: Это фэнтези какой-то.
5: Да-да-да. День нижнего белья. Сейчас прочел новость, что сетчатое, то есть дырявое белье, оно входит в моду, дырявое. И Трофим Бессонник сегодня. Бессонником этот день прозвали, потому что в разгаре была пора рабочей страды, уборка урожая, сжать, не дремать. Идет работа, Владик, спать неохота, а? Или, например, так. Да, или, например, в страду одна забота, не стояла бы работа.
6: Иди на Федотов.
4: Сергей Стиллавин и его друзья.
5: А в 1420 году чешские табориты, они, оказывается, бузатеры, эти чехи. Потом они уже начали пивко гнать и на вертеле крутить.
6: В Австро-Венгрии их держали, будь здоров.
5: Булку крутить, да. Придумали такую штуку, да. Трррдельник. Вы знаете, друзья мои, это не национальная, не народная никакой, а придуманная коммерсантами история. Так вот, чешские табориты выдвинули свою программу, требующую уничтожения роскоши. Помните, потом в Камбодже кхмеры красные машины в джунгли свозили, у людей цацки отнимали. Вот перед ними были чехи. Это были радикальные гуситы. Кстати, Владислав Александрович, я тут поднял источники. Так. У нас же в нашей историографии советской почему-то было принято ха заменять на г. Оказывается, они были хуситы.
6: Да вы что?
5: Да, интересно. Он Ян Хус, а не гус. Поэтому хуситы у нас сейчас как бы второй раз пришли. Но в другом месте. Видите? Смотрите, да, как история повторяется. А в этот день, в 1772-м, состоялся первый раздел Речи Посполитой, о возрождении которой все еще мечтают в Варшаве, да, между Россией, Пруссией и Австрией. Поделили поляков.
6: Да.
5: А они все не угомонятся.
6: Не первый, не последний.
5: Не угомонятся,
6: раз.
5: Да, да. В первый раз и в первый раз разделили поляков, да. А дальше, в 1826-м, то есть 200 лет сегодня юбилей, друзья мои, в Санкт-Петербурге открыт шикарный Банковский мост через нынешний канал Грибоедова, он назывался Екатерининский. Там скульптуры крылатых львов.
6: Да.
5: Необразованные экскурсоводы называют их грифонами, а это львы. Угу. Вот они стоят в натуральную величину 2,90. Да-да-да. Да, они, кстати, вот эти львы, там в чем новаторство? Нет, они использовались, эти фигуры, только при отделке мебели. Ножки делать у там с диванов.
6: А тут в полную силу дали.
5: А тут он 2,90, да. Ну что, в 1844-м фальсификатор Илья Ефимович Репин родился. Он писал картины, но потому
6: так,
5: что
6: он
5: все...
6: Он художник, он так видел.
5: Да, не видел он ничего. Но он же не видел, как Иван Грозный убивал своего сына. Вообще историки говорят, что и не убивал-то он его. А этот написал так, что вот до сих пор, кстати, на эту картину периодически нападают искатели исторической правды, да, под видом хулиганов и сумасшедших в музее. Вот. И он же не видел, он же изобразил, и все с тех пор верят, как он написал. А бурлаки, это же была самая высокооплачиваемая профессия в Российской империи.
6: Зажиточные.
5: Конечно, это были богатые. Да. А он их так нарисовал, что ой, как жалко-то их, ой, как жалко. Че жалко-то миллионеров?
6: Ну, тут главное эмоции.
5: Вот он бы в наше время он написал бы нам, например, это, семибанкирщину с такими страдающими лицами, да, как они страдают, управляя Россией. Угу. А, кстати, что он говорил, Репин? Военные, и жил он, кстати, в Финляндии, это тоже сомнительно.
6: Но
5: очень.
6: Это Россия же была, наверное.
5: Нет, это было Финляндия. Автономия нет. Была. Автономия в составе, но автономия. Не хотел подчиняться нашей полиции. Да. Вот цитаты. Военные всегда храбрые и быстро женятся.
6: Любопытно.
5: Храбрые и быстро. Да. Или большинство людей нужна жизнь материальная, радости осязательные, искусство изящные, добродетели посильные, ну то есть без перегибов, забавы веселые.
6: Забава.
5: Оказывается, забава-то бывает не только веселыми.
6: Не только имя.
5: Так, про Ги де Мопассана я сегодня упоминал, в 1850-м он родился. Ну, одно из самых таких ярких его произведений, которое экранизировано было еще в эпоху черно-белого кино, «Пышка». Помните фильм?
6: Да, да, да.
5: Где в пылу невзгод сладкая женщина понравилась офицеру. И он из-за того, что она ему не давалась, держал в плену нескольких состоятельных товарищей, которые уговаривали ее отдаться офицеру. Согласиться. А как только она отдалась, они стали называть ее тварью. Ну, в общем, это так вот. Цитата. «Моя философия – встречать закат с другом. Мои принципы – встречать рассвет в одиночестве. Мое творчество – проводить день с врагами».
0: Ишь ты какой, эстет.
5: Ну, да. Или законный поцелуй никогда не может сравниться с поцелуем украдкой.
0: Да,
5: законный.
0: Красиво.
5: Женщины. Ну-ка, дамочки, приготовьтесь от Мопассана получить правду. Женщины – это взрослые дети. Зрелость ума их приостанавливается на 18-м году жизни. Они пустые, ограничены. Их стремление к несправедливости, их инстинктивное коварство и непреодолимая склонность ко лжи
0: – какой
5: основной
0: сексизм.
5: Порог женской... Да нет, это жена-ненавистник от вашего... Кто его так обидел, надо кричать на все услышания. Да. Ну и ладно, дальше. В 1861-м президент США Авраам Линкольн подписал указ о введении подоходного налога. До этого-то как бы... Причем налог, смотрите, 3% от доходов, если больше $800 зарабатываешь. То есть для большинства народа налога не было.
0: Угу.
5: Они такие огромные деньжищи не получали. Сейчас, кстати, в Штатах 37%. Да.
0: Угу.
5: А при высокой зарплате вырастает до 40%. Да?
0: Угу.
5: И плюс еще страховка. Ну вот, нужна медицинская страховка. $400 в месяц. Это сверху.
0: Обзирало.
5: Просто вот каждый месяц надо отдать $400. Это по-нашему сколько? 4-8, 32. 32 тысячи рублей надо отдать каждый месяц. Да, да, да. А помните, я вам рассказывал, тут певица наша, которая по малолетству купила в Майами квартиру, налог $230 в год.
0: Кошмар.
5: На квартиру.
0: Угу.
5: Налог. Чувак, здесь можно каждый год квартиру покупать на эти деньги.
0: Вот он.
5: Вот вложилась, да?
0: Даже капитализм.
5: Не... Ага, в 1800 Америка. Ага. В 1898 Василий Иванович Лебедев, кумач, советский поэт-песенник замечательный, да? Ну, дайте нам что-нибудь такое, давайте, ударим, давайте.
0: Нашу, да, да. Проверенное.
7: Только песню нам пропой, веселый ветер, веселый ветер,
5: эх,
7: веселый ветер, моря и горы.
5: Да, хорошо. В 1905-м Артем Иванович Микоян, авиаконструктор замечательный, родился. Да,
0: да.
5: 55 мировых рекордов на самолетах КБ Микояна. В тот же день Василий Васильевич Леонтьев, выдающийся экономист, в 73-м году ему, ну, он эмигрировал с родителями, понятно, из Российской империи, да, лауреат Нобелевской премии 1973 года, да, ну и, соответственно, в годы перестройки его пригласил Горбачев. Говорит, слушайте, Василий Васильевич, вы человек опытный.
0: Хотите развалить страну?
5: Не-не-не, наоборот, он сказал, скажите, что у нас тут не так.
0: Так.
5: И надеялись получить от него, что у вас так все прогнило, что вам надо разрушаться срочно. Тот говорит, у вас есть проблемы, но они не носят системный тектонический характер. Его тут же выгнали. Тут же выгнали из Советского Союза, потому что не то начал говорить, то, что надо было, то, что власти надо было Горбачевской создать ощущение, что у нас тут просто чернота. Да. В американском городе Дейтоне в 1921 успешно испытали первый в мире автомобиль, управляемый по радио.
0: Здорово.
5: Не надо сидеть в автомобиле, чтобы
0: да,
5: ехал
0: да,
5: он. Кстати, на тему автомобилей я заметил у журналюк интересную тенденцию. Обратите внимание, друзья, вы в новостях. Значит, когда они пишут о ДТП, это такие либеральненькие журналюги, они, значит, пишут следующее. Мужчина врезался в дерево. Или мужчина, значит, на мужчина за рулем автомобиля Мерседес врезался в автобус.
0: Угу.
5: Теперь что происходит с женщинами? Машина с женщиной проехала на красный свет. И я заметил эту тенденцию. Слушайте, им там, видимо, может, приплачивают за то, что они так пишут. То есть, как бы если за рулем мужчина, это он делал. А если женщина, то как бы машина сама, а она просто внутри была.
0: Повесточка, да.
5: Да, да, да. Причем я вам напомню, что в Организации Объединенных Наций самая большая часть расхода бюджета ООН тратится вот на как раз вот на эти вот финтифлюшки, на так называемое равенство. Я так понимаю, что как-то через какой-то ручеек доходит финансирование. Опубликовал новость в таком ключе и получил копеечку.
0: В какой-то момент.
5: Получил копеечку, да. Нет, только обесточивание бюджета ООН решит эту проблему, мне кажется. В Турции запрещено многоженство в 24-м году.
0: Жаль.
5: В Турции, смотри-ка, уже 100 лет с лишним не пожить. Туркам.
0: Как следует.
5: Как им хотелось бы, да-да-да. В этот день в 1939 году во время боев на Халхин-Голе русский летчик Михаил Ююкин первый в мире направил горящий самолет на наземную цель противника. Первый в истории авиации таран наземной цели.
0: Круто.
5: 1939 год, да. В 1940-м Латвию приняли в состав Советского Союза. Добро пожаловать.
0: В очередной раз,
5: ага.
0: Да, не последний.
5: Так, бразильский джазовый музыкант, давайте, Владислав Александрович, тут вы приободритесь, сегодня 85 лет, Аирто Морейра, перкуссионист,
8: Тамара Ирод.
5: Да-да-да. Женился на Флоре Пурим. Представляете? Да, с Майлзом Дэвисом работал. Return to Forever.
6: С Жаком Пасториусом
5: работал. Weather Report, конечно.
6: Давайте все-таки после...
5: Конечно,
6: небольшой,
5: после. Давайте,
6: но конструктивной паузы.
5: Небольшой, но глубокой любви к рекламе.
6: Ожидаемой.
5: Конечно, конечно.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 44 нетрезвых водителя задержаны на дорогах области за выходные. Еще 75 человек сели за руль без прав. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. Зарегистрировано 12 ДТП, в которых 15 человек получили травмы. 98 аварий ограничились материальным ущербом. Жители области могут сообщить о грубых нарушениях ПДД по номеру 112 в дежурную часть полиции или в мессенджере Макс через чат-бот за безопасность 35. Новая березовая роща появится в Вологде. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, прогулочное пространство на набережной 6-й армии создается при поддержке бизнеса. Сейчас строители обустраивают пешеходную дорожку и видовые зоны со скамейками. Тротуар продлят до существующего асфальта, рядом сделают безопасный переход. Глава города отметил, что проект дополнит благоустройство набережной, которое проводится в этом году. Санитарная авиация области в июле совершила 45 вылетов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 50%. Врачи доставили в областные больницы 73 человека. Наиболее часто вылеты совершались в Великий Устюг, Вытегру, Кичминский городок и Никольск. В основном у пациентов были сердечно-сосудистые и педиатрические заболевания, а также различные травмы. Строительство бегового центра в Вологде идет по графику. Спортивный объект возводят на стадионе «Буревестник». Специалисты смонтировали 80% остекления и ограждающих конструкций здания. Сейчас они работают над кровлей. Внутри центра разместятся раздевалки, душевые, залы для тренировок, помещения для лекций и зоны отдыха. Новую площадку откроют осенью. Она будет работать бесплатно для всех желающих. Рядом со стадионом появятся беговые дорожки, воркаут-площадка с тренажерами и детская зона. После открытия здесь также будут проходить уроки физкультуры для школьников и студентов Вологодского госуниверситета. Всероссийский фестиваль «Небо славян» пройдет в Кирилловском округе. Любители истории, музыки и народной культуры ждут 8 и 9 августа на заставе князей Белозерских. Для гостей будут работать десятки тематических площадок, военно-исторические реконструкции, пройдет музыкальная программа, фестиваль, посвященный русской бане и показ этномоды. Также будет работать ремесленная слобода, где гости смогут посетить мастер-классы, увидеть работу кузнецов, гончаров и пекарей, а также приобрести авторские изделия. Вход на фестиваль свободный.
4: Спорта.
9: Вологодский стрелок Илья Марсов выиграл серебряную медаль Кубка России. Турнир проходит в Подмосковье. За медали борются 397 спортсменов из 40 регионов страны и Республики Беларусь. В программе соревнований 14 упражнений, в которых будет разыграно 32 комплекта наград. Вологодский спортсмен уже выиграл серебряную медаль в упражнении «Винтовка пневматическая 60 выстрелов». Об этом сообщает областной центр спортивной подготовки.
4: Погода на маяке.
9: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха в Вологде плюс 23, в Череповце плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают наносить удары по портам и морским судам Украины, задействованным в интересах ВСУ. В течение прошлого дня высокоточным оружием и ударными беспилотниками в порту Николаев были поражены 3 сухогруза, в порту Черноморск контейнерный терминал и склад с боевыми дронами, в акватории Черного моря сухогруз и 2 безэкипажных катера ВСУ. Бойцы группировки войск «Восток» за сутки ликвидировали более 300 боевиков, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады, бригады морской пехоты и 2 штурмовых полков ВСУ. В районах населенных пунктов Васильковка, Трудовое, Никольская, Мировка, Великомихайловка, Новое поле, Долинка и Широкая. Противник потерял более 345 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и артиллерийское орудие.
1: Ситуация вокруг Украины обсуждалась в телефонном разговоре президентов России и Бразилии, сообщила пресс-служба Кремля. Телефонный разговор состоялся по инициативе бразильской стороны. Боевики 2 бригад ВСУ устроили бой за дезертирство в Сумской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Там уточнили, что в районе Рыжевки националисты 125-й бригады ВСУ и Львовской 103-й бригады территориальной обороны устроили боестолкновение между собой из-за бегства последних занимаемых позиций. Накануне Минобороны сообщило, что российские войска нанесли поражение подразделению ВСУ в районе ряда населенных пунктов Сумской области, в том числе Рыжевки. Сумская область – это одно из ключевых направлений для создания полосы безопасности вдоль российской границы. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону для защиты приграничных регионов. Регионы России уходят от критерия нуждаемости в части демографических мер, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Она отметила, что к практикам подключаются компании, корпоративный сектор, которые своими усилиями поддерживают региональные меры.
4: Мы работаем по направлению повышения качества жизни наших граждан. И здесь огромный тоже спектр проектов связан с демографией, с народосбережением, с программами по поддержке семьи и рождаемости, поддержке многодетных. С регионами проводим совместные стратегические сессии по доработке их региональных программ по поддержке семьи и многодетности. Очень важно, что у нас сегодня, Михаил Владимирович, есть четкое разделение социальных мер поддержки и демографических мер поддержки. И в части демографических мер поддержки регионы уходят от критерия нуждаемости, тем самым демонстрируя, показывая важность для государства, для региона, политики, направленные на поддержку рождения ребенка и особенно поддержку многодетных семей. Подключаются здесь компании, корпоративный сектор, который достраивает в том числе региональные меры поддержки своими корпоративными мерами поддержки. И уже, как вы знаете, тоже по результатам статистического анализа уже есть первые результаты у нас по итогам 2025 года. Показали положительную динамику такие субъекты, как Республика Мордовия, Вологодская область, Калининградская область, Нижегородская область.
1: На встрече с Чупшевой Михаил Мишустин также отметил активное участие Агентства стратегических инициатив в работе по развитию туризма в России. Школьную форму в России производят более 150 предприятий. Мощности отечественных компаний позволяют выпускать весь основной ассортимент таких товаров. Вся продукция соответствует требованиям государственных стандартов и технических регламентов. Об этом сообщили РИА Новости в Минпромторге. В министерстве заверили, что российская легкая промышленность способна полностью удовлетворить спрос на школьную форму в стране. Отечественные предприятия готовы обеспечить образовательные организации и семьи качественно, безопасной и конкурентоспособной формой. США могут покрыться пеплом и мусором в случае победы на выборах демократов, сочувствующих социалистической или коммунистической идеологии. Об этом заявил Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналистов Fox News о выдвижении и победе тех кандидатов от Демпартии, которых он называет социал-демократами. Речь, в частности, о мэре Нью-Йорка Захране Мамдани и кандидате на пост главы Вашингтона Джанис Льюис Джордж. По словам Трампа, приход к власти в городе социалиста или коммуниста неизбежно приводит к распространению преступности, а также к грязи и мусору на улицах. Они разрушат США, уверен глава Белого дома. Лето снова напоминает о себе. Жаркая погода, которая пришла в Москву, продержится в столичном регионе до выходных. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня, благодаря антициклону, в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 1,6 метра в секунду. Температура воздуха плюс 26-29. Показания барометра будут слабо падать. Составит 749 миллиметров ртутного столба.
1: По прогнозу Центра ФОБОС, вторая половина августа в Москве будет умеренно теплая. Столбик термометров будут показывать около 20 градусов. Как сказал Тишковец, сентябрь также порадует хорошей погодой. Температура воздуха будет на 2 градуса теплее нормы, а осадков будет мало. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в дневные часы до плюс 25 градусов. В Москве осадков также не ожидается. Температура воздуха днем до плюс 29. Давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба. Это немного выше нормы. В эти минуты в столице почти плюс 19 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, над Москвой не голубое небо. Так вот бродят тучи. А-а-а. Хотя синоптики не обещали дождя. Но, мне кажется, они живут в разных вселенных. Тучи,
2: да,
1: и синоптики.
2: Они не интересуются погодой.
1: Да, у них свои, у них другие заботы, да. К Вармавире как сегодня?
2: Слушайте, сегодня жаришка. Плюс 32 градуса. Кошмар.

0: Дармовирцы. Но дармовирцы знают, что до 19 августа нельзя ходить в лес. Угу. Потому что не равен час подожжешь там что-нибудь. Так что в лес нельзя. Так, еще что интересно. Агрессивного армянина, 29-летнего на Мерседесе, на трассе Кавказ взяли. Вез 540 бутылок нелегальной минералки.
1: Любопытно.
0: Не водки вез, минералку вез. Да, агрессивный. Дальше. В Армавире мебельщик стырил у клиентки браслеты и кольца на 800 тысяч рублей. Она его пригласила, говорит, слушай, почини мебель, установи плинтус. А он тут смотрит, а тут шкафчик.
1: Бесхозные вещи.
0: Ну, конечно. Ну и, наконец, до 7 августа в Армавире проходят профилактические мероприятия по борьбе с комарами, чтобы кровососущие меньше докучали армавирцев.
1: В другом месте сосите.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Товарищи, совещание по поводу туризма прошло в Горно-Алтайске накануне, где премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании 12 круглогодичных курортов.
1: Круто.
0: То есть не только там летом поплескаться. Здорово, здорово. А больше половины населения Земли, 60%, имеют хронотип голубя. Вот есть совы якобы, жаворонки, а на самом деле большинство голубя.
1: Голубя вы
0: а
1: мои.
0: А голубя они голубя. Что? Они им вообще по барабану. Они могут жить, как им скажут.
1: Вот, перекати поле.
0: Хочешь
1: понятно.
0: Утром, хочешь вечером. В общем, очень да. А курение вейпа делает зубки более хрупкими. Да. Подгнивает.
1: А человека
0: начинает.
1: Счастливым.
0: Да-да, счастливым. Золото, все золото забрали наши спортсмены на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Все 4 золотые медали наши.
1: Молодцы, ребят.
0: Наши граждан предупредили о новом пике активности клещей. В конце августа они опять полезут на нас, друзья. Осторожно. Осторожно. Да. А вот теперь я понял, зачем люди вскарабкиваются на самокаты вот эти прокатные. Потому что все на них смотрят, а остальные, которые не вскарабкиваются, думают, ну вот опять поехал самокатчик. И ждешь от него чего-нибудь нехорошего. Так вот, оказывается, выяснили психиатры, что поездка на самокате у 40% улучшает настроение. Они чувствуют себя спокойно. То есть это тревожные ездят. Угу. Тревожные. Угу. Соцфонд отчитал. Средняя пенсия в России 27 224 рубля.
1: С копейками.
0: Рубля, да. А наши специалисты из РГУНГа. РГУНГ. У нас есть ПНИПУ, а есть РГУНГ. Они создали присадки, которые замедляют износ моторного масла в 4,5 раза. Ты губкинцы, 4,5 раза.
1: Спасибо.
0: Прохор раскрыл подробности новой возлюбленной. Говорит, как мальчишка, езжу к ней в ЦАО. Она богатая, живет в центре. Она сейчас, правда, в больнице, но выкарабкалась. Но выкарабкалась. Стал известен самый автомобильный регион России. Это Калининградская область. Там 450 машин на 1000 человек. На втором месте Московская область и на третьем Калуга. Угу. Врач Софиулин предупреждает, что в случае ожога прикладывание льда может только усилить отек.
1: Ничего
0: не надо, товарищи, да.
1: Сметаной.
0: Ага,
1: да,
0: и сметаны нельзя, да. С января по июнь Россия экспортировала сухарики и гренки на 25 миллионов долларов. Вы представляете, растет экспорт.
1: Вот она,
0: они
1: мягкая
0: хотят...
1: сила, вернее, твердая сила.
0: Маленькая,
1: сушеная,
0: но твердая,
1: сила.
0: Да. Специалист Ветерков говорит, что зумеры берут на собеседование папочку с мамулей из-за переживаний. Очень переживают деточки, как пройдет собеседование с ними. Единственный в России производитель фунчу. Козы в Омской области взят под наблюдение.
1: Омская
0: взят.
1: Фунчоза.
0: Ну, недалеко Китай. Врач Тишкина объяснила, как спасти зуб при вывихе.
1: Вывих
0: зуба. Оказывается, это он когда вылез. Не надо звонить в скорую. Надо поставить либо его обратно, если он не держится, надо его в молоко.
1: В молоко.
0: В молоко. И тут же к стоматологу бежать.
1: Хорошо.
0: Владимир Владимирович запретил выдачу российского гражданства мигрантам, у которых есть судимость. Это правильно. А дальше. К депутату Милонову, который вчера критиковал Иришку Чики-Пики за аморальный контент, телекритик Мельман ответил. А понимаете, говорит Виталий Валентинович, у нас ведь канал «Культура» смотрит менее 1%. Горькая правда, дискуссия, да. Мельман и Милонов. А? Что еще надо для счастья нам с вами? Магнитные микрочастицы с Колтехом, значит, научились они создавать из них, из магнитных микрочастиц, альтернативу электродам в мозг. Не надо сверлить череп.
3: Да,
0: просто шприцом засунул туда микрочастицы, конечно.
3: Брызну.
0: Короткий дневной сон в жару улучшает самочувствие.
3: Хорошо.
0: То есть еще спите днем, да. А так, дальше. Психотерапевт Русина объяснила, как справиться с панической атакой в транспорте. Техника 5-4-3-2-1. Помогает,
3: пуск.
0: Да. Депутат Леонов поднял вопрос о том, чтобы отменить плату за проезд по ремонтируемым платным дорогам. Ну, действительно, это скотство какое-то.
3: Согласен.
0: Ну, как бы ты стоишь в пробке, тупишь, дым коромыслом. Мыслом, а они еще ремонтировать летом любят.
3: Uh-huh.
0: Это же вообще издевательство. Адвокат Глазкова заявила, что запрет на служебный роман в локальных актах производственных незаконен. Любить сотрудника можно. Да. Харламов сыграл Колобка, не являясь на съемке ни разу. О, видишь, как люди наловчились. Да, молодец, Гарик. Наши компании начали охотиться на сотрудников 40+. 75% руководящих вакансий, это именно они занимают. Молодежь не берут руководить. Uh-huh. Да, и по делам им. А так, дальше. Генетик Крутовский объяснил, почему при помощи искусственного интеллекта можно создать вирус быстрее, заразу, чем вакцину от него?
3: Ну,
0: а потому что на вакцину требуется длительное испытание, а вирус создал его и тут же раз и полетело.
3: Да.
0: Так, Владимир Владимирович продлил гаражную амнистию до сентября 31 года. Товарищи, 5 лет есть.
3: Должны успеть.
0: Да. А Миноборнауки запустит для студентов, правда, только для желающих. Вот это как бы вроде запустили, но не обязательно. А курсы будущих родителей. Хочешь, не хочешь, сам решай. Но это не мера, конечно. Камерные свадебки стали трендом у молодежи в 26-м году.
3: Камерные в камере?
0: Камерные в смысле.
3: В СИЗО?
0: Ну, вдвоем, наверное, я так понимаю. Ну и, наконец, потребление алкоголя в России упало до минимума почти за 30 лет. С чем я вас и поздравляю.
3: Кондоминиум.
1: Без алкоголя.
0: Да. А вот смотрите, правда о женщинах. Я, честно говоря, не ожидал такой правды встретить, но оказывается, это правда. Велогонщиц будут проверять на предмет искусственного увеличения грудей ради аэродинамики в премиальной выигрышной в заезде. Представляете?
3: Какая прелесть.
0: Велогрудь.
3: Не ради
0: велогрудь.
3: Красоты, аэродинамики.
0: Да, да, да. Это вот не ради тебя я муж любимый делаю или следующий.
3: Красиво плывут.
0: Певица Ханна есть у нас такая. Я музыку не слышал.
3: Я слушаю
0: она
3: музыку,
0: нет,
3: но
0: она
3: не
0: прославилась
3: про
0: тем, что она 6 лет или 5 делала из мрамора ванну. И там раковины.
3: Это, ну,
0: красиво. Красиво.
3: Да?
0: Не, красиво.
3: Хорошо.
0: Вот никого хорошо. Не будет, а она ванна будет стоять. Да. Красивая ванна. А, назвала большинство людей неблагодарными. Да, согласен. Китаянка упала с 18 этажа во время ссоры с парнем и выжила. Видите,
3: молодец.
0: Когда есть цель в жизни, тут все по плечу.
3: Цель выжить.
0: Испанка Ожогина.
3: Ожогина, испанка.
0: Испанка, Ожогина.
3: Испанка — это
0: сказала,
3: болезнь.
0: Что наши спортсменки по синхронному плаванию, да, выиграли золотую медаль за счет плагиата. Да завидуешь ты, Ожогина.
3: Конечно, 100%.
0: Парла итальяно.
3: Испанка.
0: А, нет, это не испанский.
3: И тебя вылечим, испанка.
0: Ага. Че там, мучачес? Как там у них?
3: Чача.
0: Точно. Невеста, помните, была новость смешная, накануне свадьбы сожгла невеста церковь, чтобы не выходить замуж.
3: Да.
0: Оказывается, при помощи тампона. Тампон закинул туда, горючий. Ага. Гинеколог Бекова вот рассказала о послеродовой депрессии, потому что везде слышу рассказы, как это страшно, как это длится столетиями.
3: Мужчины страдают.
0: А оказывается, послеродовая грусть.
3: Грусть.
0: Грусть. Встречается, конечно, у 80% женщин,
3: им
0: говорит специалист, но,
3: обусловлено
0: резким падением эстрогенов, да, и прогестерона, да, но самостоятельно проходит в течение двух недель при минимальной эмоциональной поддержке, а стон такой, что, мол, типа это годами длится, да. Стилист Скороходова рассказал, что возвращаются узкие джинсята.
3: Хорошо.
0: А женщинам очень нравятся на мужчинах узкие джинсы. Очень не нравится.
1: На мужчинах это отвратительно,
0: да,
1: я
0: согласен. Особенно если красивые ноги.
1: У мужчин.
0: Да. В США арестовали курьершу 77-летнюю. Видел лицо, как из мультфильма. Ну, Харламов симпатичней. Укравшую 100 котов. Доставляла еду и крала котов. Представляешь? Да. Жанну 64-летнюю засняли... Да, дарк, в смысле темная. Засняли на отдыхе с 22-летним другом.
1: Отвратительно.
0: Это вам завидно. Сетчатое и аквамариновое нижнее бельишко стали модными. Вот.
1: Жесть.
0: На Тайване женщина не захотела расстаться с молодым любовником и трижды отравила его. Не доставайся ты никому. А ей сколько?
1: Контрольная отрава.
0: Ему-то 23, а ей-то 40.
1: Разница ерунда.
0: 40, да, не хотел от... Ну и, наконец, гинеколог Сивкин. Женское удовольствие имеет плюсы для женщин.
1: Ну-ка, давайте плюсы.
0: Спаться лучше становится.
1: Александр Спаться на сцене.
0: Александр Спаться в трико.
2: Новости капитализма.
0: Слушайте, переживший 45-минутную остановку сердца мужчина попал в рай. Опять попал. Значит,
1: в рай
0: смотрите,
1: попал, так.
0: Да, рассказывает, что в палату к нему вошел Господь. Провел его в рай, прям в стена развернулась,
1: сюда,
0: провел
1: иди,
0: в рай.
1: Пойдем со мной.
0: Они оказались на холме, смотрите, чувствовал каждую травинку, касавшуюся ног, а внизу заметил город.
1: Это родина моя.
0: Да, там, говорит, золотой купол, крыши, красиво, деревья, но раз и вернули обратно в палату. Да. А вспышка взрывной диареи в США распространилась уже на 15 американских штатов.
1: Ужас
0: косит
1: какой-то,
0: их,
1: ужас
0: косит
1: какой-то.
0: Америкосов. А, Трамп же хочет Мексику наказать, оттуда салат. Кто был заражен.
1: На Трампа нападет.
0: Да. Кстати, Онищенко тут же нарисовался и говорит, нет, нам не грозит. Мы не получаем салат из Мексики, видимо. А в Бразилии создали проект по созданию топлива из фруктов. Ну, некуда девать фрукты. Некуда, да. Пробуждение в 3 часа ночи у многих вот существует. Это, оказывается, наследие древнего режима сна. Раньше люди спали в два присеста. До 3 ночи.
1: В туалет ходили, потом
0: они читали газеты, книги.
1: Ходили в магазин.
0: А президент Жапаров, это Киргизия, Киргизстан, утвердил закон о запрете крематориев в Киргизии. Все.
1: Ничего себе.
0: Да,
1: интересно.
0: Вот это интересная история. BMW без разрешения владельцев начала на мультимедийные экраны выдавать рекламу. Едешь, а тебе впаривают. Ага. Ну, это их BMW.
1: Еще хуже.
0: Да. Дальше. Назван простой способ улучшить настроение на работе.
1: Ну-ка.
0: Ровная осанка. Сесть надо ровно.
1: Плюс таблеточка.
0: Да. В Финляндии разрешили эксплуатацию уникального, единственного в мире хранилища ядерных отходов. Ну,
1: да
0: почему
1: молодцы,
0: нет? Молодцы. Тысяча озер. Ну,
1: давайте,
0: что
1: побольше.
0: Вы, на всех хватит. Мужчина из-за ос, влетевших ему в дом в Шотландии, не спит уже 10 дней, не знает, как их выгнать. Не хотят улетать. Хорошо. Это. А ему плохо. 18-летний американский мужчина Натан Томас, но выглядит он как индиец, стал самым молодым профессором в мире. Представляешь? 18 лет профессор.
1: Умница.
0: О, как. В США начнут делать туалетную бумагу из листьев. Ну, зачем?
1: Из
0: есть
1: людей.
0: Просто лопухи. Да. А, так. Мужчина оштрафован за то, что в костюме в Англии смерти с косой смотрел в окна больничных палат.
1: Пугал людей.
0: Больных. Не пугал, а настраивал. На плохое.
1: Готовься, я
0: так,
1: рядом.
0: Самую большую опасность своим владельцам во время ДТП представляют для владельцев тяжелые пикапы. Ну, это автомобили, на которых должны ездить фермеры, а у нас ездят понтовщики.
1: Угу.
0: Да. А дальше. Уволили сотрудницу испанского кабинета министров за то, что она разгласила данные о прибытии 45 тысяч нелегалов в Сеуту. Мы, кстати, об этом сегодня поговорим со специалистами. Да? В Австрии новый температурный рекорд, плюс 41 в Австрии.
1: Хорошо.
0: Представляете? Оливковое масло может подорожать из-за аномальной жары в Евросоюзе. Не растет олива?
1: Угу. Жарко ей.
0: В Беларусь, после того, как в Европе начали закручивать гайки.
1: Олива теперь в Беларуси будет.
0: Ладно, не будем о Беларуси. Дальше. Дети, начавшие пользоваться сетями в 11 лет, хуже сдают экзамены. А я вижу на улице младенцев, которые в год общаются с соцсетями.
1: Угу.
0: Эти вообще, наверное, не будут сдавать уже
1: креста
0: ничего.
1: Креста на них нет.
0: Ну и, наконец, внешний вид улиц рядом с вашим домом влияет на качество сна. Выяснилось, что если есть деревья, спите хорошо. Если много пешеходных зон, вот эти ходят.
1: Я вам так... Если есть автомойка, не будет сна.
0: Или компьютерный клуб, как у вас был.
1: Да, его закрыли, слава.
0: Так вот, а теперь автомойка.
1: Да.
0: Вот уроды. Да, так вот, если много пешеходов, спится плохо. Да. Ну и, наконец, в Америке новая тенденция. Часами стоят в очереди за новым китайским чаем. То есть вместо кофеин идут пить чай. Но не просто так, а, например, зеленый чай с ароматными лимонами из Китая. Да. Ну и, наконец, воздействие табачного дыма в раннем возрасте. Вот если у вас мамуля или папуля
1: курит вам в лицо.
0: Курили, да, то у вас зубки сгниют.
4: Кошмар.
0: Вот так.
5: Да. Наши, наши!
0: Так, ну что, стала известна судьба сбежавших из психодиспансера под покровом ночи пациентов в Красноярском крае.
4: Так.
0: В Красноярском крае, вы знаете, там метро готово на 33%. Я видел фотографии сбежавших.
4: Метро?
0: Сбежавших, да. Но, в принципе, их нетрудно было вычислить. Они, как бы, так сказать, визуально...
1: Вычурно
0: их нашли, их нашли. На Ставрополье 30-летняя мамуля договорилась с сыночкой. Говорит, слушай, пойди к знакомым к моим. Найдешь там деньги. Смотри. Принесешь мне. Я тебе за это дам...
1: конфету.
0: Да.
1: Какая прелесть.
0: А сколько мальчику лет, что он не понимает, что на деньги он может купить миллион конфет. Смотрите, да? В компании «Москвичка» опять тёлки заманивали мужчин в подставное кафе. Знакомились в соцсетях. 7 девок, и у них куратор.
1: Аэродинамичные
0: груди. Да. Отводили в кафе на Ленинградке. Бокал шампанского стоил 6 тысяч рублей. Сырная тарелка 3 800.
4: Класс.
0: Мясная 4 200. Ну, в общем, пострадало 10 человек. Суммарно они отдали за совместный досуг более 250 тысяч рублей. Ну, то есть минимум 25 тысяч у них вытягивали за отдых с этими девками, да? А в Петербурге очередное ДТП с самокатом. На этот раз самокатчик проткнул во время падения от самоката себе бедро рулем.
4: Ужас.
0: Бедро рулем. Надо предупреждать людей о том, что им может грозить при посадке на самокат. Ага. Хотя, видите, у 40% настроение улучшается от того, что он едет на самокате.
1: А потом руль в бедре.
0: Ну, бедро и настроение — это разные вещи. Все-таки, согласитесь.
1: С таким бедром настроение,
0: мне
1: кажется,
0: еще один, к сожалению, повод для того, чтобы обратить внимание наших правоохранительных органов. В Челябинске гастарбайтерша за рулем маршрутки отказалась вести вдову участника СВО.
4: Угу.
0: То есть очередной человечек, который приехал к нам за сладкой жизнью, не уважает наших людей.
1: Абсолютно.
0: Есть видеозапись, я надеюсь, что наши правоохранительные органы найдут управу и выкинут такую тварь, да. У Дзюбы нашли 85 штрафов за нарушение ПДД, но это мелочи.
1: Да, конечно.
0: Он просто, я, кстати, однажды видел за рулем в Москве автомобиля. Хорошая тачка, на ней невозможно ездить медленно. Бегать по полю можно, ездить нельзя, да? Ну и, наконец, что у нас? Богатые супруги встретились в российском суде и делили имущество, нажитое за годы совместной жизни.
1: Трудом.
0: Успешные
1: так,
0: бизнесмены делили даже маску для сна. И старые кастрюли, старые, значит, кухонную тварь, ой, утварь, полотенца, старые кастрюли, подушки, плед плешивый и масочку для сна, и масочку сюда, давай, масочку.
2: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные нанесли массированный удар по объектам, связанным с украинской армией, транспортно-логистическим центром в Киеве и Киевской области, а также судам в районе Одессы. Об этом заявила Минобороны России. В частности, в Киеве нанесен удар по логистическим центрам «Эпицентр», «Транслогистика», «МЛП «Чайка», которые были задействованы для хранения комплектующих для дронов ВСУ, и осуществляли производство дронов. В Киевской области нанесены удары по логистическому центру «Рабин Украины», сортировочному комплексу компании «Новая почта», также поражен логистический центр «Терминал Бровары». Южнее Одессы потоплены 3 сухогруза, которые доставляли на Украину вооружение и военное имущество для ВСУ. Также Минобороны сообщает, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотников. Хормузский пролив будет открыт в ближайшее время, иначе последует удар по Ирану, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. При этом, по словам главы Белого дома, для переговоров с Тегераном у него есть много времени. Американский лидер утверждает, что Иран уже лишен возможности создать ядерное оружие, и этот факт будет зафиксирован официально. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, назвал первоочередной задачей Вашингтона на Ближнем Востоке возобновление судоходства через Ормуз, однако главной стратегической целью остается отказ Ирана от ядерного оружия. По словам Рубио, денуклеаризация Ирана должна стать предметом итогового соглашения между сторонами.
1: У них никогда не будет ядерного оружия. Президент ясно дал это понять. Денуклеаризация Ирана – это конечная сделка. Что касается проливов, они открыты. Прямо сейчас через них проходят суда с нефтью. Я думаю, что в ходе переговоров между Оманом и Ираном, в которых мы участвуем, обсуждается вопрос, как можно обеспечить безопасный проход судов в краткие сроки.
0: В прошлое воскресенье президент США заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контур которой включает в себя открытие Ормуза и договоренности по ядерной программе. Как отмечает «Нью-Йорк Таймс», это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана. В свою очередь, CNN сообщает, что США израсходовали почти 80% ракет-перехватчиков за время конфликта с Ираном. Запасы американских боеприпасов находятся на опасно низком уровне, предупредили в военном командовании страны. Сам глава Пентагона Пит Хэксет эту информацию отрицает. Жара сохранится в Москве до конца рабочей недели. В четверг температура может достичь 32 градусов, в пятницу – 33. Об этом агентство ТАСС сообщила заведующая лабораторией гидрометцентра Людмила Паршина. Несмотря на такую высокую температуру, ее нельзя назвать рекордной, потому что для 5 августа рекорд составляет 36,6 градуса. Он принадлежит 2010 году. В том же году был зафиксирован максимум 6 августа – 37,3 градуса. Рекорд 7 августа – 36,8. Такая температура была зафиксирована в 1920 году. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Петербурге ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха плюс 23-25. В Москве сегодня до плюс 29, без осадков. Давление немного понизится, но останется все равно немного выше нормы. 749 миллиметров ртутного столба.
2: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Они стали лучшими в синхронных прыжках в воду с вышки. Эта золотая медаль стала для российских спортсменов третьей на турнире. Надежда Трифонова стала бронзовым призером в прыжках в воду с трехметрового трамплина. Елизавета Кузина здесь финишировала на 9-м месте. Футбольный ЦСКА в серии пенальти превзошел «Локомотив» на старте розыгрыша Кубка России. В основное время соперники обменялись голами, после чего армейцам помог выиграть

0: них новый вратарь. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: За ЦСКА ожидаемо дебютировал только что приобретенный у Балтики голкипер Бориско. А вот ротация среди полевых футболистов вышла масштабная. С первых минут у армейцев места сохранили лишь Кисляк и Глебов. Локомотив предпочел выставить половину основы во главе с вратарем Лантратовым, на которого в итоге свалилась сумасшедшая нагрузка. Первую половину железнодорожники, игравшие дома, провалили. ЦСКА значительно превзошел Локомотив по ударам 15-1, но в створ гости попали лишь трижды. К несчастью для команды Михаила Галактионова, она не только пропустила, но еще и потеряла из-за травмы Руде, которого заменил Бакаев. Что касается гола, то армейцы нашли его после розыгрыша штрафного. В завершающей фазе Баринов пристрелил справа на ближнюю штангу, где удар Алвеса заблокировал Морозов. Мяч отскочил на ленточку, откуда быстрее всех в сетку его добил Матеус Рейс. Под уход на перерыв от второго гола Локомотив спас Сильянов, заблокировавший выстрел Глебова. ЦСКА продолжал набивать статистику, но и Локомотив к концу все сильнее давил. Чаще всего чужим воротам угрожал Пеняев, свой явный шанс запорол Батраков. Были перекладины штанга ворот Бориско, но в безумной концовке Сильянов все же счет сравнял. Однако в серии пенальти его удар потащил Бориско. И ЦСКА победил 5-4.
0: Андрей Рублев не сумел преодолеть барьер второго круга на теннисном турнире в Монреале. Россиянин в трех сетах потерпел поражение от представителя Китая Шань Цзюньчена. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Гарик Харламов.
3: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
2: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
4: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.

0: Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Дорогие товарищи, нашумевшие видео многочисленные, которые, конечно же, вы наблюдали в последние несколько дней из испанской Сеуты, ну, лишний повод узнать о том, что колониальные владения европейских государств, они имеют причудливые формы и расположения, потому что эта штука находится не в самой Испании, а на другом берегу Средиземного моря, там, где Марокко. Ну, там такой вот рог небольшой выступает в море. И там вот это, я чуть не сказал, американская, испанская база, точно такая же была у них в там, где Владислав Александрович, Джон Леннон-то женился демонстративно на Йоко Оно. Британская территория.
2: Гибралтар?
1: Да. Это точно такой же вот рог, который был испанским, но это уже принадлежит, примыкает к территории самой континентальной Испании. Да, но британцы отжали, чтобы контролировать вход-выход в Средиземное море. Ну, соответственно, они же пираты, им надо проливы контролировать. Да, а испанцы с той стороны контролировали. Вот туда полезли через сетку, значит, вот эти демоны.
2: Как причем тараканы,
1: полезли организованно. Я за последние дни выслушал много докладчиков, там разные самые версии, кто кому мстит. Мол, типа, американцы наказывают испанцев за то, что те не предоставили воздушное пространство для этих операций в Иране, да, вот в этой кампании безуспешной. Или еще за какие-то грешки. В общем, самые там парадоксальные кадры были, я помню, товарищ из лодки вылезает, а у него велосипед уже есть.
2: Так
1: он уже раз и с велосипедом, и дальше он вот намерен дальше куда-то перемещаться, да. Сегодня с нами замечательные эксперты, прежде всего Григорий Валерьевич Лукьянов, научный сотрудник Института Востоковедения Российской Академии Наук, замдекана Восточного факультета Государственного Академического Университета Гуманитарных Наук. Григорий Валерьевич, доброе утро, спасибо, что вы с нами сегодня.
3: Да. Здравствуйте.
1: Григорий Валерьевич, ваш взгляд, вот спустя несколько дней, как вот ажиотаж уже немножко новостной спал, да, вот ваша оценка всей этой ситуации, это какой-то демо-режим, да, когда Европе что-то показывают, или мы верим, продолжаем в стихийность, да, некоторые вот докладчики говорят, что типа вот цифровики американские через соцсети устроили что-то наподобие, ну вот Майдана 14-го года, когда вот знатоки ситуации, да, в Киеве 12-летней давности, они говорят, что вот организованной силой были цифровики, которые через соцсети собирали народ и координировали действия. А теперь вот эти цифровые системы дошли уже и до Африки, и теперь там при помощи вот этих вот методик, уже опробованных на Украине, значит, вот манипулируют мигрантами. Как вы смотрите на эту ситуацию?
3: Цифровой фактор действительно здесь имеет место быть, и если мы посмотрим на ситуацию даже в динамике, то увидим, что протесты в Марокко происходят довольно-таки часто, и не только с участием мигрантов, но и с участием молодежи против собственного правительства. И на протяжении последних нескольких лет роль социальных сетей, цифрового фактора, цифровых платформ в координации протестного движения только растет. Но и в инициации этого движения тоже играет немалую роль. В прошлом году, в 2025 году, осенью, в сентябре, в октябре в Марокко прошли масштабные протесты молодежи против неэффективности социальной политики государства, несправедливости социально-экономической в стране. И поводом стала новость, опять же таки распространившаяся в первую очередь через социальные сети, о гибели младенцев в больницы из-за отсутствия эффективной медицинской помощи, из-за отсутствия лекарств. И на этом фоне в дальнейшем они разрослись вплоть до того, что начали на эти протесты смотреть как на часть глобального движения протестов поколения Z, для которого социальные сети стали важнейшим инструментом не только мобилизации, но и аккумулирования того, а в чем, собственно, протест заключается, из-за чего он, собственно, пошел. Сегодня мы увидели в Сеуте, что, в общем-то, социальные сети работают и как мощные инструменты для тех, кто формируется вокруг вот этого анклава. Анклав Сеути и Меливия – это две испанские территории на африканской земле. Здесь, вот вы начали с истории, это очень правильно, потому что эти территории находятся под испанским контролем, на секундочку, с 15 века. И если марокканская сторона смотрит на ситуацию именно как на незавершенный процесс деколонизации, то для испанцев нет никакого сомнения в том, что эти территории испанские, они не являются колониями, они не являются заморскими территориями, поэтому они не могут быть отторжены в рамках глобальных процессов от территории Испании. И это делает эту проблему действительно сложной, многолетний, и вот этот кризис, он не произошел впервые в истории. То есть последний раз здесь крупные такие масштабные столкновения именно в Сеуте происходили в 2021 году. Это сравнительно небольшой срок. А последние четверть века вокруг Сеуты формируется своя экосистема людей, которые участвуют в миграционных потоках, которые хотят проникнуть в Европу через вот этот вот анклав Европы на территории Африки. Людей, которые на этом зарабатывают, осуществляя перевозку нелегальных мигрантов. Людей, которые занимаются контрабандой. Ведь не все хотят на постоянку переехать в Европу. Многие работают в Сеуте, зарабатывают и пользуются особенностями экономической системы для того, чтобы возить челноками грузы и продавать, собственно, их на марокканском рынке. Это тоже бизнес, бизнес очень большой, это очень глубокий, емкий бизнес, который питает криминальные сети, который питает коррупцию, поэтому в такого рода кризисных историях очень много не только большой политики, дипломатии, но и истории социальной среды, социальных таких вот проблем и, конечно, экономики. Экономики низовой, где конкретные люди зарабатывают, конкретные люди хотят зарабатывать, кто-то не может этого делать и пытается примоститься к существующим источникам дохода.
1: Григорий Валерьевич, вот вы упомянули, что испанцы не считают заморской территорией Сеуту, а ведь мы помним пример Франции. Они считали Алжир также территорией своей страны, да? То есть это они не считали Алжир колонией, потому что там была эта кровавая война, террористическая война, и мы помним, что было восстание там офицера французской армии, да? То есть были террористы из числа вооруженных сил, то есть люди подготовленные, как бы люди со взрывчаткой на «ты», да, и там происходили страшные вещи, и я так понимаю, Деголю, да, ведь пришлось вот принимать это непростое вот решение по предоставлению Алжиру, который, еще раз повторюсь, считался территорией Франции, а не просто колонией или там заморской территорией, да, вот может быть Испания вот как бы задержалась, получается, на полвека с лишним в таком же процессе?
3: Ну, с одной стороны, истории сравнимые, с другой стороны, есть важные кардинальные отличия. Ну, первое, это, конечно, размеры, потому что Алжир – это колоссальная территория, это одно из крупнейших государств африканского континента, и сравнивать его с малюткой Сеутой и Мелиллой, конечно, довольно-таки сложно. На территории Алжира, хоть и проживало несколько миллионов так называемых черноногих, белокожих французов, которые владели собственностью, занимались экономической деятельностью, были главными налогоплательщиками, были главным двигателем и главным интересантом того, чтобы эти территории были частью Франции. А с другой стороны, было огромное арабское и берберское население, которое в этой модели чувствовало себя, мягко скажем, неуютно. На своей земле они превратились в людей второго сорта, вне граждан, без прав, без перспектив, и это, конечно, сделало вот такое восстание неминуемым. Ситуация с Сеутой немножко отличается. Это действительно анклав, где проживает не так много людей. То есть действительно показательна цифра. За период этого кризиса на территорию анклава проникло, по некоторым данным, 50 тысяч человек. В то время как в самом анклаве проживает всего 80 тысяч человек. И вот эти 80 тысяч человек, это, конечно, прежде всего испанцы, которые, в общем-то, не хотят отделяться от Испании, которые получают все дивиденды от того, что они испанские граждане, да еще и жители вот такой территории, которая пользуется определенной поддержкой со стороны государства в силу своей удаленности от основных территорий. Ну и, конечно, время было другое. Период деколонизации шел в самом разгаре, и границы на африканском континенте переписывались только так. Сегодня с этим намного-много сложнее. стране, мягко скажем, не только устав Организации Объединенных Наций, но и интересы большинства глобальных держав, основных держателей современного мира, заключается в том, чтобы, если границы можно не менять, желательно этого не делать. Потому что если мы откроем ящик Пандоры, мы его, мягко скажем, закрыть коллективными даже усилиями не сможем. Поэтому препятствовали всеми усилиями в Западной Азии, на Ближнем Востоке, попыткам пересмотреть государственные границы, препятствует им сегодня и в Северной Африке. Но есть устойчивое желание. Марокко, одно из восходящих сил африканского континента, добиться таки исторической справедливости и консолидировать все земли в рамках того, что они считают великим Марокко. А это не только территория знаменитой Западной Сахары, остающейся одним из главных таких точек болевых на африканском континенте, но также территории современной Мавритании, часть территории современного Алжира, ну и, конечно, испанские владения Сеута, Меливия и тот самый Гибралтар, желательно тоже под контроль Великого Марокко вернуть. Но эти мечтания, они, конечно, такие же утопические, такие же идеологические, но, мягко скажем, в них верят. В них верят, и они служат, опять же, таки важной функции перенаправить недовольство молодежи, недовольство собственного населения, часто не такой эффективной, как хотелось бы, экономической и социальной политикой, на внешние силы, на внешних врагов. Поэтому подпитываться эта идея, эта концепция, безусловно, будет. Для Испании, Испания здесь в данном случае, к сожалению, может только обороняться, защищаться, не очень ограниченные и не самые сильные карты на руках.
1: Григорий Валерьевич, последний вопрос перед нашей рекламой. А есть ли возможность из этого анклава перебираться в континентальную-то Испанию? Или, в принципе, такой аппендикс, да, откуда выхода-то физического этим мигрантам нет?
3: Но для мигрантов-то как раз задача всегда была, заключалась в том, чтобы проникнуть на эту территорию и на ней закрепиться. Или использовать ее как трамплин для дальнейшего проникновения на территорию Испании. Здесь главное использовать правовое поле Европейского Союза и самой Испании. Для того, чтобы закрепиться и получить право остаться.
1: Да, да. Григорий Валерьевич Лукьянов, мы начали сегодня разговор о том, что происходит в испанской Сеуте на африканском континенте.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 44 нетрезвых водителя задержаны на дорогах области за выходные. Еще 75 человек сели за руль без прав. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. Зарегистрировано 12 ДТП, в которых 15 человек получили травмы. 98 аварий ограничились материальным ущербом. Жители области могут сообщить о грубых нарушениях ПДД по номеру 112 в дежурную часть полиции или в мессенджере Макс через чат-бот за безопасность 35. Новая березовая роща появится в Вологде. Как сообщил глава города Сергей Жестянников, прогулочное пространство на набережной 6-й армии создается при поддержке бизнеса. Сейчас строители обустраивают пешеходную дорожку и видовые зоны со скамейками. Тротуар продлят до существующего асфальта, рядом сделают безопасный переход. Глава города отметил, что проект дополнит благоустройство набережной, которое проводится в этом году. Санитарная авиация области в июле совершила 45 вылетов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 50%. Врачи доставили в областные больницы 73 человека. Наиболее часто вылеты совершались в Великий Устюг, Вытегру, Кичминский городок и Никольск. В основном у пациентов были сердечно-сосудистые и педиатрические заболевания, а также различные травмы. строительство бегового центра в Вологде идет по графику. Спортивный объект возводят на стадионе «Буревестник». Специалисты смонтировали 80% остекления и ограждающих конструкций здания. Сейчас они работают над кровлей. Внутри центра разместятся раздевалки, душевые, залы для тренировок, помещения для лекций и зоны отдыха. Новую площадку откроют осенью. Она будет работать бесплатно для всех желающих. Рядом со стадионом появятся беговые дорожки, воркаут-площадка с тренажерами и детская зона. После открытия здесь также будут проходить уроки физкультуры для школьников и студентов Вологодского госуниверситета. Всероссийский фестиваль «Небо славян» пройдет в Кирилловском округе. Любители истории, музыки и народной культуры ждут 8 и 9 августа на заставе князей Белозерских. Для гостей будут работать десятки тематических площадок, военно-исторические реконструкции, пройдет музыкальная программа, фестиваль, посвященный русской бане и показ этномоды. Также будет работать ремесленная слобода, где гости смогут посетить мастер-классы, увидеть работу кузнецов, гончаров и пекарей, а также приобрести авторские изделия. Вход на фестиваль свободный.
0: Новости спорта.
2: Вологодский стрелок Илья Марсов выиграл серебряную медаль Кубка России. Турнир проходит в Подмосковье. За медали борются 397 спортсменов из 40 регионов страны и Республики Беларусь. В программе соревнований 14 упражнений, в которых будет разыграно 32 комплекта наград. Вологодский спортсмен уже выиграл серебряную медаль в упражнении «Винтовка пневматическая 60 выстрелов». Об этом сообщает областной центр спортивной подготовки.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха в Вологде плюс 23, в Череповце плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.

Симферополя маршруткой на троллейбусы еще на второй. Гора в море заставит обернуться, вспомнить снова скоро ехать в город чужой.

Съедают мою душу до последней, до черты роковой. Планктон, гной, бабки, тачки, тёлки, тачки, виски, скачки, берет кто-то другой. Гнев бессильный, одним пинком хочу отправить лесом всех, кто не согласен со мной.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские военные нанесли массированный удар по объектам, связанным с украинской армией, транспортно-логистическим центром в Киеве и Киевской области, а также судам в районе Одессы. Об этом заявила Минобороны. В частности, в Киеве нанесен удар по логистическим центрам «Эпицентр», «Транслогистика» и МЛП «Чайка», которые были задействованы для хранения комплектующих для дронов ВСУ, в том числе иностранных, и производства беспилотников. В Киевской области нанесен удар по логистическому центру «Рабин Украина» и сортировочному комплексу компании «Новая почта», также поражен логистический центр «Терминал Бровары». Южнее Одессы потоплены 3 сухогруза, которые доставляли на Украину вооружение и военное имущество для ВСУ. Также Минобороны сообщает, что за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотников. Удары киевского режима по экономической инфраструктуре осуществляются при навигационной поддержке Запада. Об этом заявил ТАСС замглавы российского МИДа Михаил Галузин на полях 3-го российско-казахстанского медиафорума. По его словам, в России рассчитывают, что в западных странах возобладает понимание всей опасности киевского режима. Галузин подчеркнул, что Москва и дальше будет противодействовать этим действиям и военными, и политико-дипломатическими средствами. Президент Бразилии Лула да Силва принял помощника российского лидера, главу морской коллегии России Николая Патрушева, который находится с рабочим визитом в республике. На встрече обсуждались актуальные вопросы российско-бразильского сотрудничества, отдельно говорили о вопросах международной безопасности. Патрушев проинформировал да Силву о договоренностях, достигнутых во время проходящих двусторонних переговоров по линии морской коллегии России с участием представителей министерств, научного сообщества и компаний двух стран. Накануне президенты России и Бразилии Владимир Путин и Лула да Силва обсудили по телефону ситуацию в мире, в том числе украинский конфликт. Российский лидер высоко оценил бразильские усилия по регулированию и выразил признательность коллеге за стремление оказать содействие в поиске политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта. США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже во вторник или среду. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.
2: Есть шанс, что сегодня или завтра мы договоримся об открытии пролива. Их военно-воздушные силы, военно-морской флот, значительная часть их ракет уничтожены.
0: Президент США Дональд Трамп в понедельник заявлял, что пролив будет открыт уже во вторник, назвав это первой фазой будущих договоренностей, а сегодня уже среда. Трамп заявлял, что 2 августа, что отменил намеченные на выходные удары по Ирану, чтобы дать возможность обсудить условия сделки с Тегераном. Дождь и облачность мешают возобновлению поисков с помощью авиации пропавшего в понедельник в Бадайбинском районе Иркутской области самолета Cessna-182. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. Самолет в понедельник перестал выходить на связь. На борту находились 2 человека, командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. Для поисков были привлечены 2 воздушных судна. Возбуждено уголовное дело. По месту заправки самолета проведен осмотр заправочного комплекса и изъяты образцы топлива. Следствие рассматривает 3 основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, а также аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута. Московская государственная консерватория имени Чайковского завершила приемную кампанию 2026 года с рекордом по числу поданных заявлений. За время приема документов с 20 июня по 10 июля в ВУЗ поступило 815 заявлений, передает ТАСС. Приемная кампания завершилась заполнением всех 224 бюджетных мест. Однако число абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания, оказалось выше 268 человек. Не попавшие на бюджет смогут обучаться платно. Заметное космическое событие произойдет сегодня на Луне. Как ожидается, вторая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX, использовавшаяся для запуска 2 коммерческих лунных модулей, столкнется с поверхностью спутника Земли. Об этом сообщает CNN со ссылкой на NASA и представителей SpaceX. По расчетам, столкновение произойдет в районе кратера Эйнштейна на видимой части диска. Ракета стартовала к Луне в январе 2025 года с 2 посадочными модулями. Первая ступень после запуска вернулась на Землю, вторая вывела аппараты на траекторию полета к Луне. Июль 26 года в России стал самым теплым с начала регулярных метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леос. Он пояснил, что в Москве аномалия составила всего плюс 0,2 градуса, в Петербурге минус 0,1 градуса, а в масштабах всей страны прошедший июль действительно стал самым теплым с 1891 года, когда начались регулярные метеонаблюдения. Средняя температура июля превысила рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024. Самым теплым прошедший месяц стал из-за очень высоких температур воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. Там среднемесячные температуры воздуха превысили нормы на 2-3 градуса и более. В Тюменской области зафиксировано превышение на 4 градуса. Таким образом, на азиатской территории страны было жарко, а на европейской территории было в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1 градус и более. Эти и другие новости также читайте в любое удобное время на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня переменная облачность и без осадков. Днем до плюс 25 градусов. В Москве сегодня до плюс 29. Осадки также не ожидаются.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро. Сегодня мы с вами поговорим в этой части нашего эфира про Пушкинскую карту. Да, мы вот с Владиславом Александровичем с грустью наблюдаем за молодыми людьми, у которых такая карта есть.
2: Такая карта каждому нужна, конечно.
1: Нет, нет, вы так вопрос не поднимаете, просто нам грустно, что нам не положено иметь в силу жизни, в силу опыта. Да-да-да, в силу опыта,
2: да. Да полож.
1: У жизненного, да. Мы ежегодно касаемся, друзья мои, этой темы, напоминая нашим слушателям, что есть такая прекрасная карта. Да-да-да, которая предназначена для молодых людей. Вот что нас немножко коробит. От 14 до 22 лет.
2: Не продлили для нас карту.
1: Эх, и на нее ежегодно от государства приходит 5000 рублей. Причем 2 из них, 2000, можно потратить на кино. А остальное на театр, концерты, выставки. Прекрасная возможность, которой обязательно нужно пользоваться. Я уверен, что они эти... Вот эта вот молодежь прекрасная, она пользуется. И вообще программа «Пушкинская карта» является частью национального проекта «Семья». И в связи с этим проводятся различные акции, направленные на семейный досуг, как, например, всероссийская акция «Веди родителей в музей», которая стартовала 1 июля. Вы знаете, что она стартовала? А она стартовала.
2: Очень хорошо.
1: Мы сегодня будем разбираться в деталях. Представляю вам, друзья мои, нашу гостью из родного нам всем Санкт-Петербурга. Да? Uh-huh. Анна Львовна Ялова, директор музейно-выставочного комплекса «Манеж». Вы знаете, где он находится, естественно, Санкт-Петербурга. Анна Львовна, доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Очень рад. Очень рад, да. Анна Львовна, ну вот смотрите, национальный проект «Семья» — это ведь не только про выплаты, про жилье, но и, главное, про культурную инфраструктуру, про поддержку культурного кода. Вот расскажите, пожалуйста, что меняется в музеях при поддержке со стороны государства и влияет ли это вот на поток посетителей? Вот на примере петербургского манежа, а?
3: Ну, конечно, каждый музей – это государственная структура, и мы получаем финансирование от государства на выставочную деятельность. Но наша главная задача – сделать выставки и культурные продукты такими, чтобы они были интересны молодежи, чтобы как можно больше молодых людей приходило в музей и не считала посещение музеем исключительно образовательной ценностью, а находила там какие-то новые смыслы, чтобы там было интересно, и делать фотографии, и что-то узнавать, и посещать мастер-классы. И вообще вот в последнее время музей становится для многих молодых людей так называемым третьим местом, куда приятно прийти, посидеть в кафе, сходить на выставку, пообщаться с друзьями. И Пушкинская карта дает нам очень много возможностей для привлечения молодежи. Вот даже если мы посмотрим на дизайн этой карты, на то, как она сделана, это действительно очень здорово, очень молодежно и очень располагает к себе и призывает ходить в музеи, ходить в театры, ходить в кино, в концертные залы.
1: Понимаю, да. Ну, а вот почему важно, как вы считаете, ходить в музеи и на выставки? Вот что это, в принципе, подспудно дает молодежи с точки зрения развития? Вот, может быть, рост личности, да? И я вот так понимаю, что проект «Пушкинская карта» как раз призван втянуть, вовлечь, можно сказать, молодых людей в культурную жизнь, да?
3: Ну, конечно, вы совершенно правы. В музее, как бы это точнее сказать, когда мы видим шедевры, когда мы видим картины, которым 100-200 лет, мы понимаем, что такое история. Ведь сам предмет истории обязателен в каждой школьной программе и во всех университетах. Но в учебнике история нам предстает исключительно как набор фактов, имен, такая вот историческая достоверность. А в музее глядя на картину, мы понимаем эмоциональную составляющую этой истории. Это... Картина может иметь даже больший эффект, чем художественный фильм на историческую тему, потому что мы начинаем не просто понимать, что происходило в то время, но и чувствовать. И когда, например, в музее есть грамотный экскурсовод, который способен не просто оттарабанить обязательную информацию о том, кто, когда и что изображено на этой картине, но и погрузить в эмоциональное состояние молодежь, они, конечно, по-другому начинают воспринимать историю. Но что, самое главное, что, наверное, меняется и взгляд на то, что происходит сейчас, потому что музей дает возможность соприкоснуться с вечностью в самом лучшем понимании этого слова. И вот этот эмоциональный подтекст, который получают наша молодежь, приходя в музей и на исторические выставки, и на те, которые касаются современного искусства, потому что в любом случае искусство апеллирует к вечности и апеллирует к эмоциям человека. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы молодежь приходила и развивала то, что сейчас очень модным словом называется, и то, что является гораздо большей компетенцией в современном деловом процессе, нежели, например, бизнес-знания, это то, что мы называем эмоциональный интеллект. Возможность сопереживать, понимать, чувствовать. И, конечно, мы стараемся эти знания в наших посетителях развивать.
1: Вот прекрасно прозвучало в ваших словах, Анна Львовна, вот сравнение с кинематографом. Я так и вижу вот эти заголовки: «Манеж утер нос Нолану и Дэймону Бородатому». Вот это очень хорошо. Да, да, да.
3: Знаете, но никогда нет. Мы не стремимся к этой конкуренции. Вообще, наверное, слово «конкуренция» – это не про музей. Мы не конкурируем с другими культурными учреждениями, и мы не конкурируем друг с другом. Наоборот, чем более комплексным будет подход, который погружает молодых людей в культуру, тем лучше. Потому что сегодня школьники идут в Манеж, потом в Русский музей, потом в Эрмитаж, а приезжая в другие города, музеи также становятся частью культурной программы. И мы никому не хотим утирать нос, а наоборот, мы хотим, чтобы как можно больше культурных продуктов, как можно больше культурных учреждений наша молодежь посещала, и выходные становились поводом куда-то пойти и что-то новое узнать и прочувствовать.
1: Согласен, согласен. Ну, давайте о психологии подростков поговорим, да, немножко. Вот часто слышу мнение, что молодежь тратит вот эти 5000 с пушкинской карты только на кино. Вот мнение такое есть, да? А вот многие ли среди ваших посетителей, да, из молодежи, которая покупает билеты именно вот по пушкинской карте? И как часто они потом возвращаются к вам в музей, на другие экспозиции? Есть ли вот такая статистика у вас?
3: Вообще прекрасно, когда молодежь тратит деньги по пушкинской карте и ходит и в кино в том числе. Но я не знаю такой статистики, но точно могу сказать, что посещений по пушкинской карте с каждым, даже не годом, с каждым месяцем все больше и больше. И, к большому сожалению, я не знаю, как можно отследить повторные визиты в музей. Мне бы очень хотелось знать эту информацию, потому что вот когда нас спрашивают, а ваша выставка успешна, а как вы оцениваете успехи своих выставочных проектов? Посещаемость, безусловно, самый легкий в части статистики, путь узнать, насколько вообще интересно было. Но вот мне гораздо интереснее понять, а захотелось ли человеку прийти еще раз на эту выставку и посмотреть на нее, может быть, новым взглядом уже подготовленного человека. Мне интереснее узнать, а захотелось ли нашему посетителю прочитать книгу, посмотреть фильм, послушать лекцию на эту тему. Вот, к сожалению, такого фидбэка у нас пока нет, но мне бы очень хотелось об этом узнать.
1: Будем ждать такой фидбэк.
3: Да, будем ждать. Вот. Я очень надеюсь, что современные технологии нам помогут и это в будущем оценивать.
1: Да-да-да. Ну, давайте немножко поподробнее о манеже поговорим, да? Вот в чем секрет популярности площадки? Вы знаете, я вспоминаю свою юность. Боевую, ленинградскую, ходил, да, в манеж на выставку «Информатика в жизни США». Приезжали американцы, показывали компьютеры, модемы, значки и дарили. Очередь была часа два, наверное, стоял, да. Да, но сейчас-то все изменилось, естественно, экспозиции совершенно другие, не надо два часа стоять на морозе. Вот в чем секрет популярности все-таки этой площадки? Мультимедиа, арт-медиация. Вот это слово некоторые, может, сейчас впервые услышать. Да, для подростков или особая вот энергетика конюшенного корпуса. Вот как вы вот наладили диалог с молодыми? Как вы с ними разговариваете, чтобы они захотели вернуться?
3: Ну, во-первых, давайте себе представим, что такое манеж. Это здание, которое было построено Джакомо Кваренги в 1804-7 годах. И построено действительно как конногвардейский манеж. В 1924 году, и поскольку сменилась власть, и лошади уже стали не так важны, появились машины, манеж стал гаражом НКВД. И только в 1977 году прошлого века он приобрел статус и значение художественной площадки. Но, тем не менее, подходя к этому зданию, мы видим классическое здание с красивым портиком, с белыми колоннами, находящееся в самом-самом центре города Санкт-Петербург. Но вот то, что видит наш зритель, заходя вовнутрь, вот это как раз для нас самый большой вызов. Потому что мы делаем несколько выставок в год, и для нас очень важно, чтобы эти выставки были принципиально разные и совершенно не похожие друг на друга. И поэтому каждый раз, заходя внутрь манежа, зритель удивляется. Мы там как будто бы выстраиваем новый музей. В этом здании нет постоянной экспозиции. Более того, у нас нет вообще никаких постоянных конструкций. Ни витрин, ни построенных экспозиционных стен. Вот каждый раз мы начинаем нашу выставку как будто бы с нуля. И зритель не знает, что он увидит в каждый последующий визит в манеж. И это очень интересно, потому что все, что происходит внутри, и дизайн экспозиции, и архитектура, и цвет стен, мы даже меняем навигацию, некоторые выставки у нас начинаются со второго этажа, а не с первого. И вот этот момент удивления, когда мы, по сути, строим музей в музее, для нас очень важно. Конечно, мы используем все современные музейные технологии и включаем мультимедиа. Сейчас без диджитал никак не обходится ни одна художественная выставка. Конечно, у нас новые форматы, да, вы очень правильно отметили, арт-медиация. Это относительно новый музейный продукт, потому что мы все знаем экскурсию. Молодые люди приходят на экскурсию, ходят за экскурсоводом, слушают и ничего не говорят. А вот арт-медиация как раз-таки настраивает на диалог с посетителем. Медиатор спрашивает, а что вы чувствуете около этой картины? А как вам кажется, о чем думают герои? И вот в таком диалоге, в таком обсуждении действительно появляются какие-то новые форматы восприятия и понимания искусства, потому что наш посетитель чувствует себя не безмолвным человеком, а уже очень таким активным участником процесса. Но я скажу больше, мы пошли и по другому пути. У нас есть еще и пластические медиации. И очень интересно смотреть, как через повторения движений, которые используются и изображены на работах, вот точно так же наши посетители учатся понимать искусство. Еще интереснее смотреть за группами, потому что это довольно непривычный формат, и сначала наши посетители очень стесняются отвечать на вопросы экскурсовода, что-то там повторять. Но надо видеть, как заканчиваются эти экскурсии, сколько азарта, сколько огня в глазах посетителей, потому что они совершенно по-новому прочувствовали и увидели.
1: Да-да-да. Анна Львовна, а ведь они потом с этим азартом выходят в город. Да, да, это юмор.
3: Значит,
1: смотрите, мне очень приятно, что Манеж именно запустил акцию «Веди родителей в музей». Теперь эта акция шагает аж по 69 регионам России, да? И механика ее такова, вот этой акции «Веди родителей в музей», что подросток покупает билет себе по пушкинской карте, а родители идут по специальной цене, причем скидки достигают 50%. Взял папашу, взял маманю, да, в охапку, повел в музей, да. И расскажите, пожалуйста, как говорится, коротенько, минут на 40, да, Анна Львовна, значит, как эта идея сама появилась у вас, да, и насколько это успешная вот вся затея оказалась на практике, веди родителей в музей?
3: Ну, судя по тому, как много учреждений культуры присоединились к этой акции, можно совершенно точно сказать, что идея успешно родилась она несколько лет назад. Тогда мы приняли на работу нашего рекордно самого молодого сотрудника Манежа, Дима Назаров. Он тогда учился в 11 классе, заканчивал школу. И мы сидели в кабинете в неформальной обстановке, придумывали, что бы могло бы быть такого, что подошло бы под формат пушкинской карты, что было бы возможно реализовать в каждом учреждении культуры, такая мультиплицированная история, и что действительно смогло бы с юмором и с эффективным подходом актуализировать информацию пушкинской карты и действительно привести как можно больше посетителей в музей. И мы стали вспоминать и обсуждать, как вообще в жизни подростка происходит посещение музеев. Нас с детства родители берут за руку, ведут в музей, и это такое вот как бы от родителя к ребенку. И мы решили эту конструкцию в буквальном смысле с ног на голову поставить, и теперь ребенок ведет родителей в музей. Мы были очень с собой довольны, мы очень быстро согласовали эту идею с учредителем Манежа, комитетом по культуре города Санкт-Петербурга, и буквально уже через неделю запустили ее в нашем учреждении.
1: Да, да, Анна Львовна, это же прекрасно, а теперь я вас поведу, да, вот эта вот история. Замечательный проект «Веди родителей в музей», летний повод прекрасный, да, не для галочки, да, а, соответственно, для души, для удовольствия. Друзья мои, национальный проект «Семья» и «Пушкинская карта» дают нам для этого все инструменты. Осталось только перешагнуть порог ближайшего музея. Напомню, акция «Веди родителей в музей» продлится до 15 августа. Анне Львовне большое спасибо.
0: Маяк. Понедельник – это такой день, когда мы либо пытаемся выполнить данные себе обещания, либо пытаемся себе что-то пообещать. Николай Свистун, радиоведущий. Так говорит «Маяк». Реклама.
4: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
0: Категория 12+.

камеру сниму на суточно.ру. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Украины. В частности, в Киеве нанесен удар по логистическим центрам «Эпицентр», «Транслогистика», «МЛП «Чайка», которые были задействованы для хранения комплектующих для дронов ВСУ и производства беспилотников. В Киевской области нанесены удары по логистическому центру «Рабин Украины» и сортировочному комплексу компании «Новой почта», а также поражен логистический центр «Терминал Бровары». Южнее Одессы потоплены 3 сухогруза, которые доставляли на Украину вооружение и военное имущество для ВСУ. По данным вражеской стороны, силы противовоздушной обороны Украины не смогли перехватить ни одной ракеты, выпущенной вооруженными силами России минувшей ночью. Об этом свидетельствуют данные отчета воздушных сил ВСУ. Согласно этим сведениям, по целям Украины были выпущены ракеты «Циркон» и «Искандер». Минобороны России прокомментировала ночные удары по связанным с ВСУ объектам в Киеве и Киевской области словами «Нас никто не слушал, послушайте сейчас». Как отмечает РИА Новости, этот текст – отсылка к словам президента Владимира Путина, произнесенным в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года, когда глава государства рассказал о перспективных разработках оборонно-промышленного комплекса. Сообщение Минобороны в соцсетях сопровождается фотографией, на которой изображен запуск высокоточного оружия наземного базирования с надписью «Бьем, раз слов не понимают». США могут покрыться пеплом и мусором в случае победы на выборах демократов, сочувствующих социалистической или коммунистической идеологии. Об этом заявил Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналиста Fox News о выдвижении и победе тех кандидатов от демократической партии, которых он называет социал-демократами. Речь, в частности, о мэре Нью-Йорка Захране Мамдани и кандидате на пост главы Вашингтона Джанис Льюис Джордж. По словам Трампа, приход к власти в городе социалиста или коммуниста неизбежно приводит к распространению преступности, а также грязи и мусора на улицах. Они разрушат США, уверен глава Белого дома. Регионы России уходят от критерия нуждаемости в части демографических мер, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Она отметила, что к практикам подключаются компании, корпоративный сектор, который своими усилиями поддерживает региональные меры.
1: Мы работаем по направлению повышения качества жизни наших граждан. И здесь огромный тоже спектр проектов связан с демографией, с народосбережением, с программами по поддержке семьи и рождаемости, поддержке многодетных. С регионами проводим совместные стратегические сессии по доработке их региональных программ по поддержке семьи и многодетности. Очень важно, что у нас сегодня, Михаил Владимирович, есть четкое разделение социальных мер поддержки и демографических мер поддержки. И в части демографических мер поддержки регионы уходят от критерия нуждаемости, тем самым демонстрируя, показывая важность для государства, для региона, политики, направленные на поддержку рождения ребенка и особенно поддержку многодетных семей. Подключаются здесь компании, корпоративный сектор, который достраивает в том числе региональные меры поддержки своими корпоративными мерами поддержки. И уже, как вы знаете, тоже по результатам статистического анализа уже есть первые результаты у нас по итогам 2025 года по показали положительную динамику такие субъекты, как Республика Мордовия, Вологодская область, Калининградская область, Нижегородская область.
0: На встрече с Светланой Чупшевой Михаил Мишустин также отметил активное участие Агентства стратегических инициатив в работе по развитию туризма в России. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 27-29 градусов.
2: Маяк. Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный Бешикташ начал переговоры с ЦСКА по трансферу полузащитника москвичей Матвея Кисляка. Турецкие СМИ утверждают, что стамбульский клуб предложил столичной команде 20 миллионов евро за игрока, а также процента от любого.

0: последующей продажи Кисляка. Но ЦСКА потребовал за футболиста 40 миллионов евро. Футбольный Ростов возглавил таблицу группы D Кубка России, опередив ЦСКА и Локомотив. Рубин был разгромлен Родиной, а Крылья Советов нанесли первое поражение в сезоне махачкалинскому Динамо. Тему продолжит Александр Ниценко.
1: В розыгрыше Кубка России стартовал новый сезон для клубов РПЛ. Во вторник была сыграна половина первого тура групповой стадии. В квартете «Д» центральным стало столичное дерби между «Локомотивом» и «ЦСКА». Ротация у армейцев была значительнее. За них, к слову, дебютировал вратарь «Париско», недавно приобретенный у «Балтики». Хозяева позволили нанести по своим воротам больше 20 ударов. Они уступали в счете после гола Рейса в первом тайме. Но в сумасшедшей концовке значительно создали проблем армейской обороне, утащив развязку в серию пенальти после гола Сильянова. В ней Александр не сумел переиграть Бориско, и ЦСКА победил 5-4. Однако первое место в этом квартете забрал себе Ростов, который уверенно раскатал Акрон 4-0. Тольяттинцы снова много ошибались в защите, привозя себе моменты. Южане этим воспользовались благодаря голам Алусигуна, Михайлова, Азнаурова и Прохина. В группе А Родина подарила неожиданно крупный разгром Рубина 5-0, пусть казанцы и сильно видоизменили состав. Правда, до 51-й минуты держался счет 1-0. У новичка РПЛ дублем отметился Абдусаламов, также отличились Егорычев, Горебян и Максименко. И наконец, в группе С Крылья Советов установили в гостях махачкалинское «Динамо», впервые уступившее в сезоне. На гол Макарова дагестанцы ответили пенальти в исполнении бывшего самарца Хубулова, а решающий мяч для волжан провел нигериец Чинедо. 2-1. Победа крыльев.
0: Никита Шлейхер и Руслан Терновой завоевали золото на чемпионате Европы по водным видам спорта. Они стали лучшими в синхронных прыжках в воду с вышки. Эта золотая медаль стала для российских спортсменов третьей на турнире. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
4: Дорогие товарищи, несколько дней назад, сегодня у нас число пятое, да, где-то? Как примерно, да. Несколько дней назад, Владислав Александрович, вы как раз возвращались из отпуска, так. Попался мне на глаза шокирующий материал о том, что современные детишки начали взрослеть, ну, взрослеть, это, наверное, конечно, в кавычки надо взять, созревать. Угу. На 2-3 года раньше, чем мы думали, что они созревают.
5: Ага, интересно.
4: Представляете? Да-да-да-да-да. Любопытнейший материал. И это было интервью, не интервью, а ссылка на публикацию беседы с семейным психологом Юлией Аникиной. В материале написано, что, ссылаясь вот на Юлию, что если 10-15 лет тому назад возрастом начала пубертата, пубертат, Владислав Александрович, это когда начинаешь интересоваться не только музыкой, да? Да, примерно так, да. Было принято считать 12-13 лет. Вот как раз вот это вот все, да? Это Саманта Смит, вот эти вот все, вот эти все, считалось, что да, вот тогда девочки как раз начинают расцветать, мальчики, конечно, не, ну так, прыщами покрываться, да. То теперь, вы представляете, для меня эта новость вообще сенсационна, то теперь граница сместилась к 8-10 годам.
5: Ничего себе.
4: То есть раньше его начинало интересовать в 12, а теперь в 8. То есть он только в прошлом году в школу пошел, ему еще уроков не задавали, понимаешь? Говорят, не надо им, они еще маленькие. А раз так год поучился...
5: Уже поздно.
4: И тут... О, где так? О-оу. Надо говорить быстрее немножко, но у меня не получилось. Связки замерзли. У нас хороший кондиционер в студии. Психолог объяснила, в материале следует, из материала, что быстрое взросление происходит из-за того, что современные дети, смотрите, имеют свободный доступ ко взрослой цифровой среде. Понимаете? Ко взрослой.
5: Интернет, да.
4: Которая ускорила не только психические процессы созревания, социальные процессы, но вот что меня особенно насторожило, и физические. физиологические тоже. То есть ты пялишься в экран
5: и взрослеешь.
4: А у тебя гормоны начинают созревать на 4 года раньше. Нормально? Вот это сенсация. Естественно, я не мог пройти мимо возможности познакомиться в эфире лично с Юлией Аникиной, семейным психологом, психофизиологом, и узнать из первых рук подробности. Юлия, доброе утро, спасибо, что вы с нами. Здравствуйте.
6: Да, доброе утро. Вот сейчас внимательно вас слушала и поняла, что вы немножечко не так поняли и немножечко не в ту сторону ушли.
4: Юля, а я вот читал материал, понимаете, тут я смотрите, имею дело всегда вот с опытом общения с журналистами. Они, конечно, в силу своего непрофессионального образования в сферах, в которые они лезут, как журналисты, да, они трактуют так или иначе, а я уж как испорченный телефон воспринимаю так, как рассказал сегодня вам. И поэтому, конечно, мое правило предоставить вам, первоисточнику, возможность объяснить, как на самом деле была проблема сформулирована. Да,
6: да, да. Да. А на самом деле, когда говорится о физиологии созревании, в основном имеются в виду некоторые зоны мозга. То есть, например, лобные доли, которые у нас ответственны за точные науки, за логику, за все такое в плане принятия решений. Они у нас от взрослого контента. А взрослый контент – это контент, который не по возрасту именно интеллектуально. Они у нас развиваются достаточно быстрее срока, чем это принято считать по медицинским нормам. И были такие эксперименты, в которых детей очень сильно учили математике в дошкольном возрасте, при этом упуская все остальные предметы, потому что математика – царица наук. И вот у этих детей лобные доли вырастали намного быстрее. Но за счет этого страдала, например, эмпатия, эмоциональная часть. А также я там в том материале касалась и взрослых экономических материалов. То есть дети слишком много знают. И их мозг и их тело, в том числе гормональный фон, не успевает за этим уровнем стресса, поэтому вынуждены подтягиваться сначала информационные структуры, а потом уже физические. И да, действительно, возраст начала пубертата, но не только в сексуальном каком-то смысле, но и в смысле психофизиологии, психологии и самого обустройства человеческого организма, да, он действительно немножечко стал, даже ощутимо пониже.
4: Юля, можно попросить таким вот простым для обывателя, да, языком объяснить, вот вы сказали, что тормозит эмпатия, да, у них отстает, да. А вот лобные доли, они за что отвечают, которые вот так вот из-за этой информационной среды быстрее формируются, что у них так быстро культивируется вот благодаря этим долям?
6: Лобные доли в первую очередь отвечают за логику и точные науки. И что получается? У нас есть огромный объем раннего развития детей. То есть мы постоянно видим центры раннего развития, занимаетесь ранним развитием. Как будто бы за последние 15 лет это стало необходимым атрибутом адекватного социального родительства. Но мы абсолютно не видим ни среднего развития, ни позднего развития, ни центров духовного развития. И из-за этого возникает некоторый дисбаланс именно в структурах мозга в том числе.
4: Юля, а скажите, пожалуйста, вот эта история с тем, что мамочкам, да, ну, отцы подспудно, но мамочкам внушают, что им надо развивать очень детей, да, их таскать по кружкам, вот этим секциям, и это вот, вы говорите, там, в последние там 10 лет, 15, но я помню еще и 25 лет назад, там, вот эти всякие появлялись, там, всякие Монтессори и прочие, да, вот начала вот такая насаждаться достаточно активно тема, что детей обязательно надо развивать. Вот просто, вот как трава, вот эту формулировку я помню, как трава дети расти не должны. Они должны постоянно чем-то заниматься в секциях. Не дай бог остаться во дворе, просто там сразу хулиганы, подонки, алкоголики на них накинутся, да, или еще какие-то напасти. А вот скажите, пожалуйста, вы как человек, который наблюдает за процессом, вот, ну, условно говоря, ну, давайте сойдемся на среднем цифре, там 20 лет назад начали активно их развивать. И вот уже как бы и неразвитых-то и нет. А вот есть какой-то качественный, ну, сдвиг во взрослых уже с тех пор? Выросли уже детишки, да, стали совершеннолетними. Мы наблюдаем какое-то качественное изменение вот в интеллекте, не знаю, в способностях, в талантах у вот, этой, вот этих поколений, которых, мамам которых внушили, что надо обязательно вот развивать, и просто так расти дети не имеют права. Они качественно лучше, например, иксов, там, миллениалов или других поколений. Вы наблюдаете за каким-то вот скачком?
6: А вот... Я наблюдаю, да, но вы знаете, у меня вот как в моем детстве, так и сейчас, когда я уже взрослая, это многофакторный процесс, то есть, безусловно, развитие в меру, оно полезно, развитие без меры, оно вредит. Но еще очень зависит и от образовательного уровня среды, откуда пришел ребенок, то есть это ближайшие родственники, от социального уровня, от качества образования основного в школе. То есть здесь такой однозначный вывод я сделать не смогу, но я могу сказать точно абсолютно одно. Для того, чтобы ребенок не невротизировался, для того, чтобы его психика восстанавливалась и была здоровой, ему нужно, по разным данным, от 1,5 до 2 часов в день свободных, когда он ничего не делает. Иначе все это развитие в пубертат, как раз с которого мы начали, и чуть-чуть позже влечет за собой некоторые изменения психического состояния, то есть такие невротические, депрессивные и так далее, потому что нервная система не вывозит обработку информации. Угу. Поэтому даже если кажется, что ребенок просто сидит и ничего не делает, или бьет палкой по крапиве, а это его нервная система дозревает.
4: Юля, а почему родителям внушают, что вот если ребенок сам найдет себе занятие интересное, да, и что если родители не будут выполнять функционал аниматора и клоуна или там организатора, значит, бесконечных получений знаний, что он будет, так сказать, деградировать, да? А почему детям не дают вот возможность самим найти себе интересное занятие по душе, почему их делают потребителями чьих-то идей, да, ведь их лишают возможности придумать что-то для себя интересное?
6: Но опять же, зависит, во-первых, от среды к среде, во-вторых, от эпохи к эпохе. То есть еще там, не знаю, 40-50 лет назад было нормально надеть 7-летнему ребенку ключ на шею и отправить его там после школы на газу греть котлету, которую мама приготовила утром. А по поводу потребительства и быть потребителем этих вот услуг, развлекательного, опять же, контента. Ну, у нас сейчас такая эпоха. Нас всех толкают на потребление.
4: То есть, этих с измалетства такими делают. Да, я понимаю, Юля. И вопрос, вот если у человека развивается логика, да, как вы говорите, лобные доли, да, а эмпатия отстает. Вот во взрослом возрасте это что, такой технократик растет, да, который, значит, шикарно общается с компьютерами, но людей за людей особо считать не будет, да, и их проблемы как важные, значимые для себя и для мира.
6: Ну, я как человек, как представитель неточной науки, сверхобобщений делать не могу, потому что если бы могла, например, миллионами людей там под один вывод засовывать, то, ну, наверное, уже Нобелевскую премию получила. В целом, это идет речь не о каких-то крайностях, знаете, что вот он только компьютер видит, а человеку руку отрезал и радостный хохочет. Речь идет о том, что у него вся палитра не развивается. То есть он мог бы, например, на 8 из 10 развить математику, ну, точные науки там, и на 6 из 10 развить эмпатический какой-то спектр, психоэмоциональный, сострадание, сочувствие. И просто у нас за счет того, что у нас на какой-то процент растет восприятие точных наук, примерно на этот же процент падает. То есть этот человек вряд ли будет гениальным математиком, у которого на нуле эмпатия. Просто вот эта вот дельта, она перейдет из одного сосуда в другой.
4: Понимаю. Юлия Аникина, семейный психолог, психофизиолог, она обнародовала цифры, что дети на 2-3 года раньше созревают сейчас. После короткой рекламы мы продолжим разговор.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде продолжается капитальный ремонт Пошехонского моста. Работы выполнены на 10%. Сейчас специалисты обновляют опоры и готовят к монтажу балки пролетов. С моста сняли чугунное ограждение 80-х годов. после завершения работ установят новое из того же материала и в прежнем дизайне. Также будут обновлены асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, установлено защитное ограждение. На вторую часть моста рабочие перейдут до конца этого года, а полностью завершить реконструкцию планируется в следующем году. Финансирование проекта превышает 650 миллионов рублей. В Вологде продолжается обновление стадиона «Динамо». Готовность восточной трибуны достигла 46%. На следующей неделе строители приступят к заливке центральной секции. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы. По данным городской администрации, обновится и прилегающая территория. По периметру установят новое ограждение. Также появится воркаут-зона с уличными тренажерами. Два образовательных учреждения отремонтируют в области в этом году. Среди них 26 школ, 8 детских садов и 8 зданий колледжей. На эти цели выделено 2 миллиарда 340 миллионов рублей. Как сообщила заместитель губернатора Екатерина Целикова, работы уже завершены в 4 организациях. Большинство объектов отремонтируют к 1 сентября. В ряде учреждений предусмотрен 2-летний цикл работ. Благодаря экономии на торгах к программе добавлена начальная школа детский сад поселка Текстильщики Тотемского округа. Тотьма готовится отмечать День города. В эти выходные населенному пункту исполнится 889 лет. 8 августа на городской площади откроется Преображенская ярмарка и состоится награждение лучших тружеников. Вечером выступит духовой оркестр, а любителей спорта ждут шахматный турнир и матчи по футболу и волейболу.
8: Новости спорта.
7: Вологда готовится отмечать День физкультурника. В этом году праздник пройдет 8 августа. Уже сегодня на стадионе школы номер 26 пройдет чемпионат команд ТОСов по американскому футболу. Завтра в парке ветеранов состоится открытое занятие по скандинавской ходьбе. 7 августа – зарядка в Асановской роще и китайская оздоровительная практика в парке ветеранов. В сам День физкультурника пройдут турнир по уличному баскетболу, муниципальный этап фестиваля ГТО, общегородская зарядка и забег 5 верст. На стадионе «Локомотив» начнутся первые игры чемпионата Вологды по пляжному волейболу. Вологда выиграла матч городов и сохранила звание теннисной столицы региона. В выходные завершился розыгрыш главного областного турнира по теннису. По итогам 2 соревновательных дней вологодский коллектив обыграл череповчан со счетом 112-90. Всего сборные Череповца и Вологды провели 10 матчей в разных категориях, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Зарево пожаров озарило прошлой ночью небо над Киевом. Как сообщило Министерство обороны России, армия нанесла массированный удар по объектам, связанным с украинской армией. В Киеве целями стали логистические центры «Эпицентр», транслогистика МЛПЧ, которые были задействованы для хранения комплектующих для дронов ВСУ, в том числе иностранных, и для производства беспилотников. В Киевской области нанесен удар по логистическому центру «Рабин Украина», сортировочному комплексу компании «Новая почта», также поражен логистический центр «Терминал Бровары». Южнее Одессы потоплены 3 сухогруза, которые доставляли на Украину вооружение и военное имущество для ВСУ. Помимо целей в Киевском регионе, в населенном пункте Новгород-Северский по Чернигову нанесены удары дронами по складу горюче-смазочных материалов и логистическому центру «Новой почты», а в Полтавской области атакована газокомпрессорная станция в населенном пункте Жабки. По данным вражеской стороны, силы противовоздушной обороны Украины не смогли перехватить ни одной ракеты, выпущенной вооруженными силами России по Киеву. Об этом свидетельствуют данные отчета воздушных сил ВСУ. Минобороны России прокомментировала ночные удары по связанным с ВСУ объектам в Киеве и Киевской области словами «Нас никто не слушал, послушайте сейчас». Сообщение ведомства в соцсетях сопровождается фотографией, на которой изображен запуск высокоточного оружия наземного базирования с надписью «Бьем, раз слов не понимают». Оперативники ФСБ задержали злоумышленника, который по заданию СБУ готовился поджечь военкомат в Калужской области. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, задержанный 22-летний россиянин. Он сам вышел на контакт с представителем службы безопасности Украины. Сначала, выполняя его задание, молодой человек нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти России. Потом куратор предложил поджечь военкомат, для чего подозреваемый провел разведку местности и приобрел компоненты, из которых изготовил бутылки с зажигательной смесью. По данным силовиков, агент СБУ задержан при попытке поджога. У него обнаружены изъяты несколько канистр с зажигательной смесью, также средства связи, содержащие переписку с куратором. Возбуждено дело по статье «Приготовление к совершению теракта». Задержанный дает признательные показания. Армузский пролив будет открыт в ближайшее время, иначе последует удар по Ирану. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью каналу Fox News. При этом, по словам главы Белого дома, для переговоров с Тегераном у него много времени. Американский лидер утверждает, что Иран уже лишен возможности создавать ядерное оружие. Этот факт будет зафиксирован официально. Госсекретарь Марко Рубио назвал первоочередной задачей Вашингтона на Ближнем Востоке возобновление судоходства через Армуз, но главной стратегической целью остается отказ Ирана от ядерного оружия. По словам Рубио, денуклеаризация Ирана должна стать предметом итогового соглашения между сторонами.
3: У них никогда не будет ядерного оружия. Президент ясно дал это понять. Денуклеаризация Ирана – это конечная сделка. Что касается проливов, они открыты. Прямо сейчас через них проходят суда с нефтью. Я думаю, что в ходе переговоров между Оманом и Ираном, в которых мы участвуем, обсуждается вопрос, как можно обеспечить безопасный проход судов в краткие сроки.
1: В прошлое воскресенье президент США заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают открытие Армуза и договоренности по ядерной программе. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Армузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов. В свою очередь, CNN отмечает, что США израсходовали почти 80% ракет-перехватчиков за время конфликта с Ираном. Запасы американских боеприпасов находятся на опасно низком уровне, предупредили в военном командовании страны. Однако глава Пентагона Пит Хэгсет эту информацию отрицает. Михаил Мишустин отметил роль агентства стратегических инициатив в развитии туризма в России. Об этом премьер-министр заявил на встрече с гендиректором ОСИ Светланой Чупшевой.
4: Вчера здесь, в Республике Алтай, мы провели большое совещание по развитию туристической отрасли страны. Агентство стратегических инициатив активное участие принимает в разработке большого количества программ, стратегий по развитию туризм в России. И мы обсудили подробно, что сделать, чтобы довести долю туризма в стране в внутреннем валовом продукте до 5%. Эту задачу перед нами поставил наш президент.
1: Михаил Мишустин предложил активнее работать со странами ЕАЭС в сфере креативных индустрий. На встрече с Чупшевой и с Мишустиным глава агентства рассказал о работе по развитию креативных индустрий. Премьер вспомнил прошедшую в июне международную конференцию по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий, в которой приняли участие главы правительств стран СНГ. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Петербурге сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха плюс 23-25 градусов, ветер юго-восточный 1,6 метров в секунду. В Москве переменная облачность, осадки не ожидаются, температура воздуха днем до плюс 29 градусов, давление будет падать, но все равно останется высоким, 749 миллиметров ртутного столба. В эти минуты в российской столице воздух прогрелся уже до плюс 23 градусов.

0: обратная сторона музыки.
1: Друзья мои, летние подарки для нашей преданной аудитории. Вернулся на этой неделе из отпуска Вадим Львович. А вслед за ним из дальних странствий Дина Константиновна Кернарская. Настоящий бриллиант Дина Константиновна. Я считаю, вот, Дина Константиновна, это мое кредо. Надо людям в глаза и при жизни говорить спасибо за то, что они есть. Правильно?
2: Они абсолютно
1: потом
2: верно,
1: веночек,
2: да,
1: от сослуживцев пришлют, и все, и до свидания, товарищ. Следующий поехал, да? Дина, Дина Константиновна.
3: Позитивно начинаете.
1: Нет, ну а юмор — это то, что нас держит на плаву. Ну что вы, ребята. Дина Константиновна Кернарская, музыковед, проректор Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук и молодая душой девчонка.
2: Да вообще, как это вы разглядели? Прям только вот такая проницательность, как у вас.
1: Я вас так и воспринимаю.
2: Да здорово, ну просто вот класс.
1: Дина Константиновна, мы вас любим, да. А вы нам прививаете любовь к искусству.
2: Обязательно. Да. Искусство, да.
1: И сегодня у нас есть повод прекрасный, потому что 13 августа исполнится 100 лет со дня рождения Валентина Левко, да? А 15-го 95 лет Михаилу Торивердиеву, ну, великий композитор, да, в комментариях не нуждается. И вот два таких столпа, да?
2: Да, да. Гиганта.
1: И они ведь имеют отношение к альма-матер.
2: Да, я очень рада именно сегодня, потому что оба они великие гнесинцы. То есть оба они в 50-е годы учились в Гнесинском институте. Она как альтистка, она играла раньше тогда еще, пока не стала певицей, играла на альте и продолжала играть на скрипке, на альте всю свою жизнь, Валентина Левко. А вот Михаил Торивердиев учился в классе Арама Хачатуряна, тоже великого композитора нашего. Угу. Да, это был его педагог Арам Хачатурян. А Валентина Левко училась у Вадима Борисовского. Это был тоже, вот как вы говорите, столпы российской альтовой школы. Вот можно сказать, если бы не было Борисовского, не было бы и Башмита. То есть это школа альта, а школа игры на альте. И как раз вот он был такой мэтр в этом деле, и у него училась Валентина Левко. Она была альтисткой.
1: Может, мы с иллюстрацией?
2: Ну, можно. Вы знаете, вот Левко, у нее есть такая знаковая песня, логотип. «Темно-вишневая шаль». Вот старшее поколение не может не помнить. Как правительственный концерт, так Левко поет «Темно-вишневая шаль».

0: темно-вишневый, это по нынешним временам марсала.
1: Ну, бордо.
0: Вот это сложный такой цвет. Да.
1: Ну, видите ли, вот как она берет первую ноту, аж сердце в пятки уходит. Потому что, если вы успели заметить, это низкий голос тоже по имени ее любимого инструмента – альт. Меццо-сопрано часто называют альтом.
0: Дим Константин, вы согласитесь, да, когда у женщины название. Голос высокий, визгливый, это тяжело.
1: Вот выбешивает. Вы прямо затронули в такой нерв вокального искусства.
0: Я с мужской точки зрения,
1: да,
0: понимаете?
1: Живой. Вот
0: ну, даже вот, есть борщ, но это все, ну это трагедия.
1: Слушайте, вы затронули нерв вокального искусства. Вы знаете, вот больше всего вокалистов, естественно, сопрано. Естественно.
0: Высокий.
1: Да, девицы рвутся все на сцену и хотят петь Виолетту, там ведущие партии в операх, сопрано. Голос жуткий. Почему, собственно, не трепка, на которую многие косятся, она на самом деле шикарная сопрано. Не визгливая абсолютно, не писклявая. А вот такое ровное, красивое сопрано.
0: А как убрать визгливость-то?
1: Это природная штука. Это же связки, да, это резонаторы, связки, это физиология. И вот этот красивейший голос Левко, меццо, такое настоящее, знаете, как можно сказать, с мясом.
0: То есть это такое под сопрано, да, вниз.
1: Это
0: вниз.
1: Ниже следующий, да. Вообще ведь Россия родина не только слонов, так. Но и низких голосов. Вот обратите внимание, басы русские, все русские, выдающиеся басы, не только Шаляпин, у него как раз высокий бас.
0: Штоколов.
1: И Штоколов, Евгений Нестеренко. То есть это все вот наши такие действительно очень мощные артисты. И то же самое. Причем это международно признано. Россия родина меццо. И с Валентиной Левко вот эта гадость сыграла злую шутку. Вот вы представьте, на узком пятачке Большого театра одновременно в 60-е годы находятся 4 меццо-сопрано международного высочайшего класса.
0: Так и разойдитесь.
1: Ну, куда их деть? Они
0: трагедия.
1: Все хотят Большой театр. Они же не хотят куда-то еще.
0: В Мариинку.
1: Нет, так и Большой театр их хочет. Жадность. Жадность. И что происходит? Вот давайте их вспомним. Ирина Архипова. Это уже, можно сказать, матриарх. Меццо-сопрано, да. Вот она там всех строит. Такая строгая. Все, как она хочет. Следующие пришли молодые девочки.
0: Жаль.
1: Пришли, да. В 25 лет пришла в Большой Елена Образцова. Это тоже международный класс. И в 22 года пришла Тамара Синявская. Причем, можно сказать так, у Тамары Синявской изумительный голос. Ничуть не хуже Левко. Кто-то даже скажет, может быть, и интереснее. Может быть. Именно сам тембр уникальный Тамары Синявской. У Елены Образцовой уникальный профессионализм. Музыкальность, гибкость голоса, голова прекрасная. То есть другие достоинства, другие. А у Валентины Левко третьи какие-то еще есть достоинства, о них мы еще скажем. Но вот тут на одном пятачке, ну как, они же выцарапают глаза друг другу, это же горе.
2: Чем закончилось?
1: Так и ничем. Вот, собственно, что произошло в 60-м году, именно в 60-м
0: подгоняет
1: году.
0: Подгоняет Вадим Львович, да?
1: Да. К чему свелось?
0: Да.
1: Она так и не спела, Валентина Левко, несмотря на шикарнейший голос и музыкальность, и все что угодно, так и не спела. Угу. Ни Кармен, ни Амнерис из «Аиды Верди», ни Эболи из «Дон Карлоса Верди».
0: То есть
1: это такие вот знаковые партии меццо-сопрано, уж Кармен-то первая, да, из них. Фиг с маслом, не дали. Интриги.
0: Ай-яй-яй.
1: Интриги, да. И оставили ее, а причем ее достоинство превратилось в препятствие вот к получению этих самых прекрасных партий.
0: Дин, кстати, можно дурацкий только вопрос передать? А бывают женские бас-голоса?
1: Вот я к тому и веду. Uh-huh. Есть еще третий голос, чуть ниже меццо-сопрано. Контральто. Это уже почти тенор, собственно. Причем иногда даже на низкой ноте можно испутать. Вот. И у нее было одно из ее трех достоинств. Вот три достоинства. Первое – это роскошный низ и прекрасный верх. То есть диапазон – во! Такого диапазона ни у кого не было, ни у кого. Она пела Ратмира, контральто, то есть партии контральто еще более низкие, Ваню, в Иване Сусанине. И ей говорили эти соперницы, ну и пой, и сиди с своим Ваню. Ратмиром, сиди с Ваней, сиди, нечего тебе на Кармен покушаться. Пока я жива, никто Кармен петь не
0: Вадим
1: будет.
0: Вадим Львович, я перевожу. Всё. Диапазон воет, не как у Маликова.
2: Да.
1: Нет, диапазон роскошный.
2: Куда вы полезли?
1: Вот давайте арию Далилы начнем, и я вам скажу еще одно второе достоинство. Фантастическое тоже.
2: Не Маликов.

0: С первых звуков вы что слышите? Вот голос течет как масло. Это означает, вот есть такое музыкальное слово, вот легатиссимо. То есть это не просто связность, это не просто перетекание одного звука в другой, как будто он и не другой, а продолжает предыдущий. Настолько это связность, един. Слитность, да. Это называется звуковедение. И у Левко это второе достоинство, второе, после диапазона голоса. То есть красота звуковедения фантастическая. И ее обожали за рубежом. Вот когда она пела графиню из «Пиковой дамы», же маленькая роль, в общем, на самом деле, но она очень знаковая, очень серьезная. Все просто на ушах стояли в Ласкало, буквально. А был такой импресарио известный, старое поколение его помнит, Сол Юрок, который возил всех, Рихтера, Гиллельса, да, ну и бывших наших, да, вот, Когана там, Ойстраха, я не знаю, всех наших музыкантов вот таких известных той поры. Ой, он был влюблен в Левко, он каждый вечер, это он признавался, слушал ее записи у себя дома в кресле. Именно почему? Масло. Вот эта текучесть голоса, вот эта вот связность.
1: Да у него в руках, наверное, хайбольчик-то затесался бы,
0: ну,
1: да?
0: Ну, так такой. И вот. И вот это вот достоинство у нее тоже было. Но обязательно мы сейчас вот упомянем самое главное достоинство. Очень редкое. Кто-то бы сказал, что это может быть и не достоинство даже. Вот мы поспорим. Ее, собственно, попросили в дверь из Большого театра, когда ей было для певицы не так уж много лет. Ну, немногим больше 50 лет. Ее уже все, хватит давай. Хотя Ирина Архипова допела до 63 и ушла из театра в 88 году. А Левко ушла в 82 из театра. Но она приобрела такую потрясающую концертную карьеру. У нее было столько концертов камерных. Но она потом стала видным педагогом Гнесинского института. Она уже 74 года была профессором и заведующей кафедрой сольного пения. То есть прекрасный педагог тоже. И у нее была вот такая особенность. Давайте мы ее услышим не от Левко. Вот у нас есть там запись такая Валерия Агафонова, тоже выдающегося совершенно артиста, рано ушедшего. Он едва перешагнул 40 лет и нас покинул. В советское время его не признавали. А почему? Ну, там везде поют «Ленин всегда живой» поют. «Ленин всегда с тобой». А он поет «Отцвели уже давно хризантемы в саду». Говорит, да что ж вы поете-то вообще не то. Это был гений русского романса. Вот «Гори, гори, моя звезда», вот у нас есть последний куплет.

0: Что-то такое бессарабское какое-то, да.
1: Чувство цыганское.
2: Будешь вечно.
1: Рвет душу.
2: Закатанная.
3: Да, класс.
1: Это грандиозно. Вот со слезой, понимаете, со слезой. Это почти никто не может, сердца нет. То есть такие любующиеся собой артисты, которые особенно не вкладываются, ну, а так поют. Неплохо, вполне неплохо. А этот рыдает, причем совершенно искренне. И вот я даже скажу, если ваша душа, это такой тест на русскость, если ваша душа не откликается вот на это, значит, вы все-таки еще не вполне русский, да, не вполне русский. Потому что вот эта манера рвать струны, она обязательно...
0: То есть надо тренироваться.
1: Да, это надо переживать, это надо вложиться. Вот как говорил Дмитрий Лихачев, вот какая главная черта русского человека? Доброта. Он так говорил. А почему он так говорил? Что он здесь имел в виду? Вот эту сердечность,
0: открытость. А Михалков по-другому говорит. Говорит, если нет ничего, да и с ним.
1: А это другая черта. Ведь у каждой национальности разные черты присутствуют, понимаете? Да. Вот одна из них. Вот эта сердечность необыкновенная, необыкновенная сердечность. Так вот, у нее это есть. Этого нет у других певиц. Это вот наследство, я бы даже сказала, Надежды Обуховой, великого тоже меццо-сопрано еще тех времен. Древнейших, можно сказать, еще дореволюционных времен. Так вот, у нее вот эта вот агафоновская нота есть. Вот давайте возьмем, вот я тебе ничего не скажу, пусть она запоет. Да, романс тоже.

0: вот любовь, и ты одна любовь, и в мире нет иной. Вот тебе и Валентина Левко. Так что я вполне понимаю этого нашего друга Солы Юрка, который просто рыдал. Он вспоминал, что он русский человек. Он вспоминал об этом. Потому что вот эта вот нота, ностальгия, вот эта сердечность, эта открытость, вот этот русский романс, он просто ее органика. И другой такой певицы нет. Другой такой нет певицы. И поэтому она, ну, буквально вот сверкает. Вот сейчас 100 лет со дня ее рождения, мы ее помним, потому что других певиц мы любим за другое. А вот эту вот за это.
1: Уникально.
0: За то, русскость вот эта. Слушайте, вы сейчас будете смеяться просто. Она эту романсовую ноту, вот эту русскую душу привносила даже, ну, какие-то песни, ну, может быть, отнюдь не старинного романтического происхождения. Вот, допустим, она пела «В лесу при фронтовом». Военная песня. И вот мы с вами начнем петь. Тарарара. А вот слушайте.

0: 13 августа, 100 лет Валентине Левко. Дин Константиновна Кирнарская с нами. После новостей середины часа мы вернемся.
1: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
2: Категория 12+.
3: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
4: Телефон рекламной службы 495-105-52.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Дым от ночных пожаров заволокло сегодня утром небо над Киевом. Ночью небо озарило зарево пожаров. Как сообщило Министерство обороны России, наша армия нанесла массированный удар по объектам, связанным с армией Украины. В Киеве целями стали несколько логистических центров, а также склады новой почты. Кроме того, в Киевской области нанесены удары по логистическому центру «Рабин Украина» и сортировочному комплексу «Новой почты». Также поражен логистический центр «Терминал Бровары». Южнее Одессы.

0: Оперативники ФСБ задержали злоумышленника, который по заданию СБУ готовился поджечь военкомат в Калужской области. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, задержанный 22-летний россиянин, он сам вышел на контакт с представителем службы безопасности Украины. Сначала, выполняя его первое задание, молодой человек нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти России, а потом куратор предложил поджечь военкомат. Об этом задержанный сам рассказал на допросе.
1: Я познакомился с человеком по имени Игорь. С ним мы общались примерно год. После чего Игорь представился СБУшником и предложил мне заработать денег. После чего он скинул следующее задание – поджечь военкомат. Я подготовил все необходимые... скинул мне еще инструкцию по изготовлению коктейля Молотова. Я подготовил все необходимые материалы и собирался совершить поджог военкомата.
0: Оперативный сотрудник ФСБ отметил, что украинские кураторы применяют в отношении завербованных россиян тактику постепенного усложнения заданий.
2: На первоначальном этапе фигуранту поручался сбор общедоступных сведений и мониторинг обстановки. По мере вовлечения в агентурную сеть задания были существенно усложнены и включали требования по подготовке диверсионных мероприятий на объекте Министерства обороны Российской Федерации. В ходе реализации оперативной разработки преступная деятельность блокирована на этапе приготовления к преступлению.
0: Возбуждено дело по статье «Приготовление к совершению теракта». Задержанный дает признательные показания. Число самозанятых в Москве превысило 2 400 000 человек. Только за первое полугодие 2026 года число новых плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось более чем на 150 000. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева. По ее словам, благодаря соответствующему налоговому режиму москвичи активно осваивают разнообразные ниши, IT-услуги и репетиторство, маркетинг и перевозки, а также другие специальности, требующие высокой квалификации. Наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации, стали пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Москве сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха до плюс 29 градусов.
3: Новости спорта.
4: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. ЦСКА по пенальти обыграл «Локомотив» 5-4 на групповом этапе пути РПЛ футбольного Кубка России. Основное время завершилось в ничью 1-1 на гол армейца Матеуса Рейса. Железнодорожники ответили точным ударом Александра Сильянова. Махачкалинская «Динамо» потерпела поражение от крыльев Советов 1-2. В составе клуба из Дагестана с пенальти отличился Владимир Хубулов, а у самарцев мячи забили Денис Макаров и Джеффри Чинеду. «Родина» разгромила «Рубин» 5-0. Дублем отметился Магомед Хабиб Абдусаламов. По разу ворота соперника поразили Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артем Максименко. Ростов на выезде праздновал крупную победу над «Акроном» 4-0. Алакунли Алусигун, Ярослав Михайлов, Имран Азнауров и Данила Прохин – авторы голов. Московский футбольный «Спартак» отправил своего форварда в аренду в греческий Панатинаикос, а ЦСКА не хочет расставаться с молодой звездой. Подробности рассказывает Виталий Павлов.
5: Накануне в турецкой прессе появилась информация, что местный «Бешикташ» предложил ЦСКА 20 миллионов евро за трансфер полузащитника Матвея Кисляка, однако армейцы требуют за игрока не меньше 40 миллионов. При этом стамбульский клуб был готов включить в сделку и процент от будущей продажи 21-летнего футболиста. Стоит напомнить, что Кисляк выступает за основу ЦСКА с 2024 года. В минувшем сезоне на его счету 8 голов и 8 результативных передач в 42 встречах во всех турнирах. Текущий сезон он тоже начал в качестве одного из лидеров команды Дмитрия Гдесамова. Тем временем «Спартак» договорился с греческим «Панатинайкосом» на тему аренды нападающего Левая Гарсии на один год с опцией выкупа в размере 12 миллионов евро. Об этом сообщила греческая пресса. Опция выкупа футболиста красно-белых активируется автоматически, если Гарсия проведет определенное количество матчей за греческую команду. Сумма арендного платежа составит 1,25 миллиона евро, а сам игрок получит за сезон 2,5 миллиона. Все это покроет Панатинаикос. Гарсия выступает за «Спартак» с 2025 года. В прошлом сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 5 результативных передач. Его оценочная стоимость, согласно порталу «Трансфермаркт», составляет порядка 7 миллионов евро.

0: Диана Шнайдер вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто. Во втором раунде россиянка обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии. Следующей соперницей Шнайдер будет Анна Калинская. Она была сильнее американки Маккартни Кеслер. Также пробилась в третий круг турнира в Торонто Екатерина Александрова. В своем матче второго раунда она нанесла поражение Камиле Оссорио из Колумбии. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: обратная сторона музыки.
1: Дина Константиновна Кирнарская по-прежнему с нами. Дина Константиновна, из последних новостей, перед тем, как мы перейдем как к Михаилу Таривердиеву, да, была новость шикарная на этой неделе, что из московского оркестра, не указываясь, правда, из которого, уволили пианиста. Он стажировался. И ему в вину, значит, вменили то, что он либо слишком быстро играл, либо слишком медленно, плохо читал с листа ноты.
2: Ну, это серьезно для оркестра,
1: да. Так он отсудил 1 200 000 на несправедливое увольнение. Представляешь, какие страсти у вас там в классической музыке творятся.
2: Ну, прекрасно, прекрасно. Это, вы знаете, я бы сказала, советские традиции. Споры решаются в пользу работника. Вот такая вот тенденция, это называется трудовые споры, они большей частью решаются в пользу работника. Так что организациям надо держать ухо востро, прежде чем наезжать на работника.
1: Прежде чем нанимать вообще людей.
2: Да, наезжать на них, а тем более. Вот так. Ну вот наш друг Михаил Таривердиев вечно в памяти народной. Еще Рязанов говорил, с самого начала еще, когда снималась «Ирония судьбы», говорил: «Мне нужно 6 мелодий, которые стали бы всенародно любимыми». Все крутили пальцем у виска, говорили: «Вы что, с ума сошли? Откуда столько набрать?
3: Дай бог
2: одну, да, то и не получится». Но он знал, с кем он связался. Михаил Таривердиев. Это был человек, который умел говорить от души о том, что людям хочется слышать, о том, как они себя ощущают. Ведь эстрадная музыка, она очень такая музыка-барометр, можно сказать. Она вся музыка-барометр, но эстрада в большей даже степени. Потому что она прям снимает картину души современности. Вот что люди хотят? Что, как они чувствуют свое время, свою эпоху? И помните, может быть, вы сами знаете, что и сейчас тоже иногда люди ностальгируют по брежневским временам. Говорят.
1: Вы нет?
2: Я тогда, как сказать, моложе, конечно, была. Но нет, я нет. Но вообще это довольно такая устойчивая социальная тенденция у людей старшего поколения, кто в это время жил, кто его...
1: Там есть помимо ощущений и аргументы.
2: Ну да, кто хорошо это время помнит.
1: И кто хорошо жил в то время.
2: Да неплохо все жили, так особо не напрягаясь, честно говоря. Все напряжение в очереди. В очереди уходила. Но это уже другая тема. Но вот Таривердиев почувствовал, чего хотят люди. Ну, маленькой квартирки, там где-нибудь, там, на улице Строителей. Так, каких-то приятных личных отношений. Но зарплата маленькая, да и бог с ней.
1: Маленькая, но
2: никогда
1: хорошая.
2: Никогда хорошо не жили, и нечего и начинать. Вот это такое меланхолическое состояние души, такое лирическое, когда человеческие отношения играют главную роль. Вот вы даже вспомните в советское время: давай трешку до зарплаты дашь, ой, ну, конечно, Вась, бери, чего? То есть отношения людей между собой замещали все. Любую политику, любые какие-то возвышенные идеалы, что хотите. Люди жили отношениями человеческими. И вот эта атмосфера очень хорошо ощущается в «Иронии судьбы». А, конечно, заглавная его песня, вот «17 мгновений весны». Это классика на века. Причем Лиозновой не понравилось, как пел Кобзон сначала. Ну вот.
4: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное.
1: Это первый вариант.
2: Да.
4: Свистят они, как пули у виска. Мгновения, мгновения, мгновения.
2: Вся страна замирала, когда вот эта заставка начиналась ко всем сериям «17 мгновений весны». Такой гениальный ход музыкальный придумать, это было совершенно невозможно. Причем, что было у Таривердиева всегда в его творчестве, это такое свободное дыхание. Вот некоторые говорят: «Уй, советская власть прям душила всех, душила». Кого душила? Вот вы послушайте, как...
1: Кого надо?
2: Как Таривердиев как-то Ривердиев ощущает это время. Такая легкость, такая свобода. Причем это были его музыкальные открытия. Он очень переживал, очень переживал. Из-за того, что его классическое творчество, он же написал несколько балетов, несколько опер, там инструментальные произведения. Он себя в душе более или менее считал как Шнитке. Вот Шнитке же тоже подрабатывал киномузыкой. Но это подработка, это как бы вот маргинально. А на самом деле я классический композитор, у меня симфонии, у меня вот это все. И потомки именно так оценивают творчество Шнитке. То есть они понимают, что самое главное – это не киномузыка, как бы она ни была хороша. Там к фильму «Агония» тоже такой ход музыкантский очень мощный. А вот Ривердиев считал, что он классический композитор, тоже подрабатывающий, как и Шнитке.
1: А время по-другому распорядилось.
2: А время распорядилось иначе. И это, конечно, его очень задевало. Хотя он уже в поздние годы, он мало прожил, к сожалению, рано умер, он уже стал президентом гильдии кинокомпозиторов. Он сам эту гильдию учредил и сам, значит, этим занимался. Вот давайте просто посмотрим все из джаза. Из джаза у нас есть фрагментик его. Просто,
1: чтобы, весь этот джаз.
2: Да, чтобы услышать, как он писал не песни.

0: профи.
1: Да.
0: Профи. И вот это чувство легкости, свободы, которое дает джаз, это у него перешло в его эстрадные сочинения. То есть это своего рода, вот если мы так представим, чем он пользовался, это своего рода синтез русского романса и блюза.
1: Угу.
0: Вот попробуй такую комбинацию сочинить. Даже могу вам просто такой музыковедческий трюк рассказать, что вообще новизна в чем угодно, это очень часто сочетание уже известного, но сочетание новое, сочетание небывалое.
1: Которого не было, да?
0: Да, которого не было раньше. Так бывает и в музыке, и где угодно еще, хоть в кулинарии, где хотите. Так вот, у Таривердиева вот это сочетание джазовой свободы, вот этих каких-то перебивок, акцентов. Вот вы, например, ждете, что о, тут сейчас должна мелодия вступить, она не вступает. А вы, наоборот, ничего не ждете, она опа и тут. Например. Вот как в джазе бывает, да? И у него еще огромное чувство мелодического скольжения. Вот буквально как Сливко, другой героиней. Вспомним, да. Вот да, давайте вот вторую тему из 17 мгновений, вот прям по вторым номерам она у нас.

0: красиво.
1: Давайте так, трагическая музыка, которая не отбирает силы при этом,
0: Она дышит, потому что льется. Заодно могу сказать, в чем тут секрет. Есть такое понятие, как скрытая полифония. Что это значит? Вот верхний голосочек вы слышите, а в следующей фразе он сползает только на одну ноту, а в следующей еще на одну. То есть тарарам, у вас скрытая мелодия в верхнем голосе, то же самое в нижнем. У вас получается из одного голоса два, и каждый из них такой плавненький, такой скользящий, что прям вам кажется, господи, прям само льется.
1: Ну, то есть без образования Гнесинского такое не напишешь?
0: Ну, конечно, нет, в том-то и дело. Для того я и пыталась показать вот эту джазовую вещь, чтобы было ясно, что его классические вот эти вот старания, даже если пока они не признаны, пока, подчеркну, мало ли что, будет в будущем. Они прибавили вот этот класс мышления музыкантского. Без этого он бы не написал ни «Иронию судьбы», ни «17 мгновений», потому что это было бы не совсем то. Вот помните, там вот есть у нас «Обещание любви», такая музыка, там еще один секретик, сейчас я вам скажу, тоже классический.

0: и так далее, да? Вы слышите, это называется по-музыкантски секвенция. Что это значит? Один и тот же мотив сползает, вы его запоминаете легко. То есть повторяется просто. И вот такие вот фокусы всякие, просто так ты не придумаешь. Это нужно мощное профессиональное образование.
1: То есть музыкальное жульничество, по сути.
0: Это нет, это это профессионализм, да. Это вот класс. И это у Теревердиева было. Плюс его вот такая свободная душа тбилисского армянина, который вырос на Кавказе, вот потом он приехал в Гнесинский институт, но у него произошло еще таких три очень серьезных каких-то удара в его творческой жизни, почему он, собственно, и умер раньше. Частью творческая, частью личная какая-то история. Он дружил очень-очень с актрисой Людмилой Максаковой. Ее мы все знаем.
2: Конечно.
0: Да. Но вот у него было такое свойство, про которое любил вспоминать Александр Ширвиндт, его друг. И другие тоже отмечали. Вот он был мужчина, вот, знаете, вот настоящий мужик. Вот мало того, что красавец, да. Мало того, что талант,
2: так,
0: он
2: Дин
0: был таким.
2: Да, так еще и мужик. Да. Давайте после короткой рекламы. Да, продолжим.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологде продолжается капитальный ремонт Пошехонского моста. Работы выполнены на 10%. Сейчас специалисты обновляют опоры и готовят к монтажу балки пролетов. С моста сняли чугунное ограждение 80-х годов. После завершения работ установят новое из того же материала и в прежнем дизайне. Также будут обновлены асфальтобетонное покрытие, тротуары, освещение, установлено защитное ограждение. На вторую часть моста рабочие перейдут до конца этого года, а полностью завершить реконструкцию планируется в следующем году. Финансирование проекта превышает 650 миллионов рублей. В Вологде продолжается обновление стадиона «Динамо». Готовность восточной трибуны достигла 46%. На следующей неделе строители приступят к заливке центральной секции. Параллельно ведутся внутренние отделочные работы. По данным городской администрации, обновится и прилегающая территория. По периметру установят новое ограждение. Также появится воркаут-зона с уличными тренажерами. Сорок два образовательных учреждения отремонтируют в области в этом году. Среди них 26 школ, 8 детских садов и 8 зданий колледжей. На эти цели выделено 2 миллиарда 340 миллионов рублей. Как сообщила заместитель губернатора Екатерина Целикова, работы уже завершены в 4 организациях. Большинство объектов отремонтируют к 1 сентября. В ряде учреждений предусмотрен 2-летний цикл работ. Благодаря экономии на торгах к программе добавлена начальная школа, детский сад поселка Текстильщики Тотемского округа. Тотьма готовится отмечать День города. В эти выходные населенному пункту исполнится 889 лет. 8 августа на городской площади откроется Преображенская ярмарка и состоится награждение лучших тружеников. Вечером выступит духовой оркестр, а любителей спорта ждут шахматные турниры, матчи по футболу и волейболу.
0: Новости спорта.
1: Вологда готовится отмечать День физкультурника. В этом году праздник пройдет 8 августа. Уже сегодня на стадионе школы номер 26 пройдет чемпионат команд ТОСов по американскому футболу. Завтра в парке ветеранов состоится открытое занятие по скандинавской ходьбе. 7 августа зарядка в Асановской роще и китайская оздоровительная практика в парке ветеранов. В сам День физкультурника пройдут турнир по уличному баскетболу, муниципальный этап фестиваля ГТО, общегородская зарядка и забег 5 верст. На стадионе «Локомотив» начнутся первые игры чемпионата Вологды по пляжному волейболу. Вологда выиграла матч городов и сохранила звание теннисной столицы региона. В выходные завершился розыгрыш главного областного турнира по теннису. По итогам 2 соревновательных дней вологодский коллектив обыграл череповчан со счетом 112-90. Всего сборные Череповца и Вологды провели 10 матчей в разных категориях, сообщает спортивный медиа-офис области.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 9 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 23, в Вологде плюс 24 градуса. Атмосферное давление выше нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Маяк.
2: Я ждал, я искал вдохновение.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России прошлой ночью поразили в Киеве терминал и логистический центр «Новой почты». По данным Минобороны, это крупнейший автоматизированный сортировочный комплекс, где хранились товары двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Также в Киеве были поражены логистический центр МЛП «Чайка», задействованный для хранения комплектующих для дронов большой и средней дальности, транспортно-логистический центр «Транслогистик». Там производили БПЛА, а также хранили материально-технические средства в интересах ВСУ. Атаке подвергся логистический центр «Эпицентр». Там хранили и осуществляли доставку товаров двойного назначения, комплектующих для производства дронов. Помимо этого, российская армия нанесла удары по логистическим и транспортно-логистическим центрам в Киевской области. Тем временем расчеты отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» поразили склад горюче-смазочных материалов и логистический центр «Новой почты» в Черниговской области, а также газокомпрессорную станцию в Полтавской области. Кроме того, Министерство обороны России сообщило об ударах по трем судам с военными грузами южнее Одессы. Действия украинских военных в Черном море стали угрозой для турецкого судоходства. Анкаре необходимо принять дополнительные меры по защите коммерческих судов. Об этом заявил РИА Новости бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Исхан Сефа. Он отметил, что Украина продолжает без всяких оснований атаковать беззащитные турецкие торговые суда. На подобное действие должна последовать более жесткая международная реакция, подчеркнул турецкий военный. В минувший понедельник судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке дронов в Черном море. Пострадали 4 члена экипажа. Капитан судна рассказал, что атаку совершила украинская сторона с применением 6-7 беспилотников. Боевики двух бригад ВСУ устроили бой за дезертирство в Сумской области, рассказали РИА Новости в российских силовых структурах. Там уточнили, что в районе Ржевки националисты 125-й бригады ВСУ и Львовской 103-й бригады территориальной обороны устроили бой столкновения между собой из-за бегства последних занимаемых позиций. Накануне Минобороны сообщало, что российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе ряда населенных пунктов Сумской области, в том числе Ржевки. Сумская область – одно из ключевых направлений для создания полосы безопасности вдоль российской границы. Президент Владимир Путин поручил расширять буферную зону для защиты приграничных регионов. Михаил Мишустин поздравил агентство стратегических инициатив с 15-летием и пожелал сотрудникам удачи. Председатель правительства провел встречу с гендиректором агентства Светланой Чупшевой в Горно-Алтайске. На встрече Мишустин обратил внимание на то, что 2026 год юбилейный для ОСИ.
2: 26 год юбилейный, да, для ОСИ. 15 лет уже агентство выполняет важнейшую функцию, соединяет усилия бизнеса, государства, граждан на развитие стратегических проектов. Под руководством президента я хочу от всей души пожелать удачи, поздравить с этим ваших сотрудников и сказать, что необходимо и дальше работать над стратегическими идеями во благо нашей страны.
0: Кроме того, Михаил Мишустин отметил роль агентства стратегических инициатив в развитии туризма в России. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля составила 3 миллиона 510 тысяч рублей. Об этом сообщило агентство «Автостат». А средняя цена легкового автомобиля с пробегом в июле составила 1 миллион 170 тысяч рублей. Ранее в «Автостате» сообщали, что в середине лета на российском рынке было реализовано 122 100 новых легковых автомобилей. Это на 1,2% больше, чем в июле прошлого года. Июль 2026 года в России стал самым теплым с начала регулярных метеонаблюдений. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По его данным, этого не заметили москвичи и жители Петербурга, потому что в Москве аномалия составила всего плюс 2,1 градуса, в Петербурге минус 0,1 градуса. А в масштабах всей страны прошедший июль стал самым теплым с 1891 года. Средняя температура июля превысила рекорд, установленный в 2010 году и повторенный в 2024 году. Самым теплым прошедший месяц стал из-за очень высоких температур воздуха на востоке Приволжского, в Уральском и Сибирском федеральных округах. Там среднемесячные температуры воздуха превысили нормы на 2-3 градуса и более. В Тюменской области зафиксировано превышение аж на 4 градуса. Таким образом, на азиатской территории страны было жарко, на европейской территории в целом прохладно. Местами среднемесячная температура воздуха оказалась меньше нормы на 1 градус и более. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 24-26 градусов. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. В Москве сегодня переменная облачность. Осадки по-прежнему не ожидаются. Температура воздуха до плюс 28 градусов. Давление чуть выше нормы 749 миллиметров ртутного столба.
1: Маяк.

0: Физики лирики в эфире. Я Лирик Митрофанова. Приветствую. Физика Пушной. Александр Борисович, привет тебе, дорогой. Ну, давай все-таки сдадим нашего друга Стрельникова. Ну, в надежные руки. Давай представим, что он с нами в студии. Что мы не часто видимся, но это легенда всего.
1: Ну, действительно, Василий Борисович сегодня приехал. Не просто так. Он приехал получить автографы мои из Стилавина. Но поверь, он же он нормальный человек, поэтому не для себя, конечно же. Василий Борисович, скажи что-нибудь.
0: Здрасте, мы не можем.
2: Добрый день, здравствуйте.
0: Тебя мило.
2: Забежал на маяк. Первый раз в жизни в новую студию.
1: Как тебе новая студия, скажи, пожалуйста.
2: Очень высокий уровень.
1: Так.
2: Очень красиво, очень современно.
0: Так.
2: И прямо вот... Прям даже как-то хочется
1: сразу. Хочется домой как-то сразу, да?
0: Нет, смешно. Но я вот, знаете, о чем думаю? Вот как у нас в кабинетах химии, литературы, помните, портреты были, висели?
1: Да.
0: Профессионалов, да, таких, ключевых людей.
1: Менделеев, Чайковский.
0: Это на химии, да, Чайковский, это музыка. А что если бы мы вешали какие-то портреты на стены, и вот из современных музыкантов, Курт Кобейн был бы, который только что выступал, или кого бы каждый из нас предложил?
1: Повесить, ты имеешь в виду, как портрет?
0: Ну, естественно.
1: Василия Борисовича, конечно, Стрельникова надо повесить как портрет. Потому что мы выросли с тобой на нем. Ну, ты, может, в меньшей степени, я в большей. Стилавина повесить тоже надо, как портрет. Ну, для начала.
0: Тогда и мы, слушай, вот. Тогда это будет, да, эффект присутствия.
1: Все, а на самом деле, слушай, сейчас уже
0: я
1: нет такого. Да нет сейчас уже такого. Это мы с тобой просто люди пожилые, поэтому вот вешаем портрет. А сейчас у молодежи уже нет такого понятия, как вешать портреты. И они сейчас в основном, футболочку напечатал, вот уже и события в жизни.
0: Согласна.
1: Василий Борисович, тебе вопрос. У нас сейчас вот тема будет «Самые фотогеничные обитатели глубин». Как тебе? Ты вообще в глубине бывал где-нибудь? Опускался, может быть, со скафандра?
0: Дальше Ярославля, ты проезжал куда-нибудь?
1: Да, в такие глубины.
2: Я в последнее время очень глубоко копаю в себе.
1: Так.
2: И туда не рекомендую.
1: Не рекомендуешь?
2: Никому.
1: У тебя там не очень скафандр.
2: У меня там очень много всего, оказывается, нерешенного, который я пытаюсь сейчас решить.
1: А знаешь, что мы тебе порекомендуем? У нас в пятницу есть человек, который решает все проблемы. Все прям в эфире прям. Звонишь ему и говоришь, вы знаете, я в себе копаюсь, не могу докопаться до истины. И он тебе быстренько все расскажет и объяснит.
2: Прямо вот в прямом эфире и в присутствии всех слушателей.
1: Конечно.
0: Это называется... Томик Канта.
1: Ты даже знаешь, как называется. Пришел человек, говорит, здрасте, я Александр, я алкоголик. Ну, то есть в присутствии всех надо сказать, чтобы они,
0: сразу камин-аут.
1: Василий Борисович, спасибо тебе большое, что был с нами эти несколько минут. Мы отпускаем
0: Василий Борисович,
1: легенду.
0: Александр Борисович.
1: Отпускаем мы легенду Василия Борисовича Стрельникова, потому что услышать можно тебя. Скажи, когда?
2: По пятницам в 20.07 и по воскресеньям в 23.07 на маяке. Только.
1: Только на маяке. Скажи, что ты не ставишь свои треки с винила, и мы тебя отпустим.
2: С винила не ставлю.
1: Все, отпускаем тебя.
2: Спасибо вам огромное.
3: Физики и лирики.
0: Да, прекрасное начало дня. И представляю нашу гостью. У нас в эфире Аглая Цидулко, биолог и полярный гид. Аглая, здравствуйте. Рады вас приветствовать.
4: Доброе утро. Доброе утро.
0: Тема лиричная до бесконечности, самые фотогеничные обитатели глубин. И здесь вот Александр Борисович не зря сказал, что сейчас для молодежи можно любую симпатягу отсканировать и на футболку как-то, да?
1: Сгенерировать.
0: И напечатать. И вот тебе уже фанатство. Вот я бы, наверное, из того списка, может быть, аксолотля сразу же сделала. Или он не глубинный достаточно. Рыбу-клоун сразу лучше рассматривать.
1: Мы должны работать на всю аудиторию, поэтому сразу говорю, аксолотль — это лунтик, чтобы все понимали.
4: Сейчас мое биологическое образование заставляет меня желать душнить до нельзя.
1: Душните.
4: Но давайте мы определимся с тем, что такое глубоководный, потому что вот со скольки метров мы считаем, что это глубоко?
0: Мы не знаем.
1: Но утонуть можно и в ванной, если вот так рассуждать. То есть, смотрите, глубоко...
0: Ну, давайте, где темно.
1: Во, молодец, Маргарита Михайловна. Я где-то читал, что где-то после километра уже вообще ничего не видно. Вот там будем считать, что глубоко.
0: Тогда как водолазы все это увидели? Они с фонарями там
1: такие? А у них фонарики
0: такие?
1: Есть, с собой.
4: Да, давайте, у водолазов есть фонарики. Но в целом, если мы говорим про солнечный свет, то он кончается где-то на 200 метрах. Дальше его не хватает ни для фотосинтеза, ни для чего. И поэтому основная океанская жизнь ведется в верхних 200 метрах, а все, что ниже, питается трупным дождем. То, что, не знаю, акула поела наверху.
1: Трупный дождь. Это название альбома.
4: это буквально название биологической трупный дождь, за исключением самого дна океана, где иногда бывают, живут бактерии, которые живут на каких-нибудь таких вулканических площадках, там, не знаю, может, вы слышали, черные курильщики, тоже хорошее название для группы. Но в данном случае это реально такие маленькие вулканы.
0: Ребята, ох, ну,
1: альбом, альбом, как там этот дождь, как он, вот этот, трупный дождь, черный,
4: да, группа
1: черных курильщиков.
4: Трупный дождь выпускает альбом черных курильщиков.
1: Смотрите, все-таки, ну, давайте мы глубоководные возьмем. Я так понимаю, что это получается у нас немножко разная вообще природа потребления, да, если так говорить про живые организмы.
4: Абсолютно.
1: То есть все, кто сверху, они жрут то, что растет благодаря солнцу в том числе, да, ну, вот водоросли,
4: да,
1: и так далее.
4: И...
1: А те, кто ниже, они питаются не пойми чем, то есть, ну, тем, что уже умерло и падает на дно.
0: Да.
1: Ну, какие-нибудь там, опять же. Ну,
0: на окрас-то как это может влиять? Вот, например, разноцветная каракатица. Ну, красоты необыкновенные, только непонятно, где у нее начало, а где конец. То есть откуда что берется?
1: Нету каракатицы начала, нету каракатицы конца. Аглая, скажите нам про каракатицу.
4: Это забавно. Да. Да. Да. Так, каракатица.
0: Что с ней? Почему она красивая?
4: Слушайте, но да по-разному. У нас не всегда, кстати, окраска напрямую как-то связана с функциональностью, но очень часто штука, которая встречается, это темный верх и светлый низ, особенно в море, потому что ты темным верхом, если на тебя сверху смотрят, ты как будто бы сливаешься с дном, с глубиной, где темно. И если на тебя сверху смотрят снизу вверх, то у тебя белая брюшка под цвет солнечного света, который видно снаружи. В целом, как бы с окраской все очень-очень сложно, потому что, опять же, из-за того, что свет — это длина волны, если у нас свет плохо проходит через воду, то у нас на глубине цвета, которые нам кажутся естественными на поверхности, перестают иметь цвет. Поэтому есть, например, рекомендации, например, по цвету купальников, которые вообще в воде не видно, и вас спасатели не найдут и не опознают. Поэтому, например,
1: ну, с одной
4: красный,
1: стороны так, а с другой стороны и акула вас не видит, понимаете? А так вас акула первая увидит, и спасать уже некого. Поэтому тут
4: акуле вас не надо видеть, она вас нюхает.
1: Ах ты, вот оно что.
4: Мы только вони оставляем после себя.
1: Давайте я чуть-чуть пошире вот этот вопрос, который Рита задала, сформулирую. Вот вообще зачем им там в темноте хоть какой-то цвет?
0: Окрас, да.
1: Ну, никто же друг друга не видит.
4: Вот, потому что нужно как-то к себе привлечь внимание. Представьте, глубина. Мало кто там живет, потому что есть непонятно что.
1: Да.
4: А вы есть хотите. И вам нужно как-то друг друга найти. И вот этот вот маленький светлячок, который есть, например, у глубоководных рыб-удильщиков, это буквально приманка на старые глупые инстинкты мелких рыбешек, потому что на свету всегда есть еда.
1: Ага.
4: То есть рыба, она как бы приманивает к себе. И здесь, конечно, удивительная штука, потому что вот есть там ряд глубоководных рыб, у них самки огромные, а самцы крошечные. И суть жизни самца сводится исключительно к тому, чтобы найти себе самку, потому что иначе он не выживет. Он находит самку, заплывает ей в репродуктивные пути и становится буквально паразитом на ее теле, просто позволяя дальше давать икру. То есть как бы...
1: Прохор, слышал?
4: Шанс того, что он не найдет себе самку, он огромный. Вот именно.
1: Так, а вот смотрите, есть такое страшное слово... Абисопелагиаль. Правильно я его произнес? Абисопелагиаль. Это вот та часть моря, океана, которая находится ниже 4000 метров. И там действительно кто-то и что-то тоже живет. И мы, когда смотрим картинки этих вот рыб, иногда там встречаются, знаете, такие глаза, как нам кажется, огромные совершенно, да, прозрачные. И ты думаешь, ну вот это понятно, это чтобы как бы получать какую-то информацию зрительную, но вопрос, там же ее нет физически никакой информации зрительной. Зачем им вообще глаза?
4: Ну, в первую очередь есть такая штука, называется рудимент. Это остаток от твоих предков, который уже не используется, как у нас копчик.
1: Ну,
4: к нему
1: давайте
4: ничего не
1: за всех не будем
4: это
1: говорить.
4: Просто остаток
1: по
4: хвоста.
1: Копчика. Некоторые используют, да. Но хорошо, ладно. То есть это просто
4: ну, для падений,
1: рудимент.
4: Хорошо.
1: Рудимент. Да. Получается так. Но а что тогда остается из осязания у них? Какие
4: есть? Ой, слушайте, если у рыб, например, есть такая штука, горизонтальная линия. Вы могли видеть, даже когда просто на карася рыбачите, там такая тоненькая полосочка по всему телу. Это прям рядочек таких сенсоров, которые могут улавливать изменения температуры, колебаний, химического состава воды. То есть это как
1: электричество, такой полномасштабный даже,
4: центр,
1: да?
4: По всему контуру рыбу. У некоторых рыб в том числе электричество, но это зависит от. Ну и в целом глаза под водой опять же нужны, потому что практически все может светиться. От медуз а до вот кальмаров, вопрос. Креветок.
1: Они светятся зачем? Бактерий. Это то же самое, что у нас. Получается, что вот как
0: Рита
1: сказала.
0: Для красоты все-таки или
1: функционал? Для исследований, функционал. Потому что наши вот когда спускаются ребята в ту же Марианскую впадину, они же светят фонариком, чтобы понять, что там лежит. Видимо, и у животных такая же есть потребность не просто там шерудить, а все-таки подсвечивать себе путь и смотреть, куда ты плывешь. Правильно?
0: Подсвечивать себе путь.
4: Это скорее способ передать информацию.
1: Да.
4: Информацию
1: кому,
4: о том, что ты где-то существуешь. Ну, например, можно так приманивать добычу. То есть ты как бы делаешь вид, что ты солнышко, и к тебе приплывает рыбка. То, что мы вот говорили про удильщиков или там морских чертей. Угу. Можно защититься от хищников. И здесь тоже два способа. Можно сделать резкую вспышку света, и это дезориентирует хищника. Это как пятно, которое каракатица выпускает, чтобы уплыть. Или превратиться в светящееся облако. Есть такая штучка «Адский вампир».
1: Ой,
4: и он
1: название.
4: Выбрасывает облако.
0: Да, какая интересная
4: вообще,
0: жизнь
4: все сегодня,
0: океанологов.
4: Все а сегодня. Это осьминог такой.
0: Ага, адский.
1: Вампир, да? А он
4: адский
1: живет
4: вампир.
0: Он просто там где-то ад
4: он
0: находится.
4: Тоже живет на глубине, да, и он выбрасывает облако светящейся слизи.
1: Ой, какая прелесть. Так,
4: и хищнику тоже сложно понять, где настоящая добыча. Можно найти партнера, потому что, опять же, под водой, как бы вы далеко друг от друга, нужно как-то найтись. И там есть тогда у многих видов рыб есть собственный рисунок светящихся органов. То есть это позволяет понять, что, во-первых, перед тобой особь твоего вида, и, во-вторых, что это самка или самец, если мы говорим, что они оба крупные. Есть еще маскировка, контр-иллюминация.
0: Вот. Это что?
4: Это вот то, что я говорила, когда светлое брюшко. То есть можно просто иметь светлое брюхо, когда еще хоть какой-то свет есть. А можно светлым брюхом делать вид, что это солнце там. Что вы, например, в пещере. И они светят не с такой же яркостью, как слабый
0: свет. Я пример какой-то хочу показать. У меня открыты какие-то статьи бесконечно о красивых рыбах. И вот, например, рыба спинорог-клоун. Вот у него брюшко вообще в таких пятнышках белых, сам он чёрный, но красоты необыкновенные. Если просто дизайнер посмотрит на окрас, то можно делать платье на лето.
1: А вот нашим слушателям тоже, окрасе. Да, адский вампир хочу описать нашим слушателям. Если вы видели, помните, Эмма были такие ребята, ходили черные все. Вот это то же самое, то есть такой, как бы, кальмар, попавший в нефтяное пятно, вот так, он так выглядит. Весь черный, и при этом неплохо себя чувствует, конечно. А у меня вопрос, Аглая, смотрите. Мы говорим сейчас про изменения, которые с ними произошли, с вот этими рыбами глубоководными, если они там живут, правильно? Они же там не оказались эволюционно, а они там и как бы и росли, или это бывшие, что называется, рыбы, которые на поверхности плавали, потом сложилась такая ситуация, что вот пришлось, что называется, опуститься на дно.
4: Ну, по сути, да, произошло с ними эволюционно. У нас основная проблема – это конкуренция. Когда у вас очень конкурентная среда, то есть два способа. Либо стать самым крутым в этой нише, ну или хотя бы достаточным, либо занять новую нишу. И в данном случае рыбы, которые ушли на глубину, они решили, что им не нужна вот эта вся бешеная гонка вооружений на верхних слоях водяной толщи, и они такие, ладно, будем приспосабливаться к глубине. Причем некоторые виды глубоководных рыб, они живут на дне, но приходят кормиться на поверхность. Или есть, например, если мы говорим про глубоководных обитателей, то можно еще, например, сказать, что кашалоты или клюворылы туда же уходят, киты, которые живут на поверхности, но охотятся в толще.
1: Клюворылы.
4: Да, он называется клюворыл, да. Это кит с самым глубоким зарегистрированным нырком.
1: Это кит, то есть, он все-таки
4: с чем-то.
1: Подождите, но клюворыл, он же не внизу, а живет он на поверхности, да, все-таки?
4: Ну вот это тоже такой вопросик, то есть он живет, он дышит на поверхности, но вся его пища и основное время, которое он тратит во время охоты, проходит на глубине, в нырках.
1: То есть он, вот можно сказать, что он как бы выныривает для своих дел, да, а потом заныривает обратно.
4: Да, потому что он млекопитающий, ему нужно дышать атмосферным воздухом.
1: Смотрите, у нас буквально 2 минуты осталось. Важный вопрос. Марианская впадина. 11 километров глубина. там вообще, как можно жить и кто там, и живут ли там? Ну, понятно, разумных там никого нет, а вот эти безумные, кто там живет?
4: Слушайте, ну, на самом деле, она не очень разнообразна, потому что там очень большое давление, температура низкая, она практически ноль там на дне. Там есть хадальные рыбы-улитки.
1: Рыбы-улитки хадальные? Прям,
4: не, они где-то... Да, это где-то 8200-8400 метров. И ниже этой глубины рыб уже не находили.
1: Да что ж такое? Вот. То есть там причем у них абсолют... есть очень смешное... То есть на 11 метрах, вот на 11 километрах вот на Марианской впадине на дне никто не живет, правильно?
4: Нет, там не живут рыбы. Но там живут амфиподы, это такие рачки, типа креветок странных. И морские огурцы.
0: О, кто-кто? А это кто? Морские огурцы.
4: Морские огурцы — это ближайшие родственники морских звезд. Иглокожие такие. Я не знаю, как их описать, их нужно фотку смотреть. Но то есть это похоже на огурец.
0: Морской огурец.
4: Он как слайм.
0: Галатурия, да?
1: Да,
0: как-то...
1: галатурия.
4: Ой, именно
0: ой,
4: так.
0: Фу,
4: да.
0: Не смотрите,
1: нет,
0: дорогие
1: а
0: дамы.
1: Почему? Ну, такая...
0: Он отвратителен.
4: А чего вам не нравится?
1: Мне нравится.
4: Я ими в детстве
1: цветочек.
4: Играла, как водяными пистолетиками.
1: Серьезно?
0: А
1: где вы взяли такой огурец?
4: На Сахалине.
1: Подводный.
4: Они есть не только на глубине, они могут быть на поверхности. Ты ныряешь, хватаешь огурца, потом его сжимаешь, и он выпускает
1: стоп.
4: В воду.
1: То есть мы сейчас с вами в прямом эфире обнаружили, что существует огурец. Давайте
4: морской.
1: Называть его, как вы его
4: морской.
1: Называете, морской.
0: Галатурия.
1: Который
4: галатурия.
1: Может жить и на у берега, да, то есть практически на нулевой глубине, и... На глубине 11 километров.
4: Да, но здесь момент очень важный.
1: Фантастика.
4: Мы сейчас говорим с вами про огромную группу. Это все равно, что вы сейчас скажете, удивительно, что птицы могут и летать, и как пингвины только ходить по земле и жить в Антарктиде.
1: А, то есть это все-таки разные
4: как бы, галатурии, это большая группа, это не один вид, да.
1: Угу.
4: Это прям большая группа. И действительно, в рамках группы может быть разница, как между колибри и пингвином, например.
1: Хорошо, да. То есть тот, который на дне морского океана, на самом дне морского океана, это отдельный все-таки вид, и выглядит он, наверное, вот как Рита говорит, фу, это такие прыщики зелененькие, да? Ты нашла вот эту такую кляксу с зелененькими прыщиками.
0: Морской огурец.
4: Скорее всего, то, что вам попалось в поисковике, это то, что на поверхности лежит. Они все одни самые фотогеничные.
0: Ну да, оно не то, не то.
4: Вы спросили, кто на глубине живет?
1: Хорошо. Значит, дорогие друзья, видите, какой многообразный мир-то у нас подводный, и все там есть, и все красивое, и удивительно, что, казалось бы, да, вот нет света, а люди, ну, в смысле люди, а животные и вообще существа следят за красотой. Давайте же мы на свету, дорогие друзья, будем тоже следить за красотой и не ходить в шлепанцах в метро, и тем более не надевать в сеточку какие-нибудь свои... футболки.
0: Интересно.
1: Да, да.
0: Ладно.
1: Аглая, спасибо вам огромное, что были с нами. Биолог.
0: Биолог и полярник.
4: Позвали.
0: Да, приходите еще.

0: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в «Реклиник» не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон «Реклиник» 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны Украины не смогли перехватить ни одной ракеты, выпущенной вооруженными силами Российской Федерации минувшей ночью. Об этом свидетельствуют данные отчета воздушных сил ВСУ. Напомню, прошлой ночью российская армия поразила в Киеве терминал и логистический центр Новой почты. Это крупнейший автоматизированный сортировочный комплекс, где хранились товары двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Также в Киеве были поражены логистический центр МЛП «Чайка», задействованный для хранения комплектующих для дронов большой и средней дальности. Подвергся атаке транспортно-логистический центр «Транслогистик». Там производили БПЛА, хранили материально-технические средства в интересах ВСУ. Удар был нанесен по логистическому центру «Эпицентр». Там хранили и осуществляли доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства дронов. Помимо этого, российская армия нанесла удары по логистическим и транспортным логистическим центрам в Киевской области. Новые военно-строительные подразделения будут строить приоритетные стратегические объекты на всей территории России для оперативного ввода в эксплуатацию, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что изменение боевого состава и численности вооруженных сил России, а также противодействие возникающим угрозам, привели к увеличению потребности в новых объектах военной и военно-социальной

0: Ингушетии, Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае. Есть вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, паровыми линиями связи, электропередач, затруднением движения транспорта. Сильные дожди могут вызвать сход сели в горах. Кроме того, в этих регионах ожидаются грозы в сочетании с градом, а также штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Свыше 100 тысяч добровольцев из Москвы отправились в зону специальной военной операции, сообщил мэр столицы, лидер предвыборного списка партии «Единой России» Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире «Вестей».
1: Москва направила больше 100 тысяч добровольцев в зону СВО. Кроме того, мы активно помогаем оснащением материальными, техническими средствами. Москва является крупнейшим центром военно-промышленного оборонного комплекса. Производятся лучшие средства, технические средства, военные средства. Кроме того, Москва производит целую линейку медицинского оборудования, фармпрепаратов, микроэлектронику, без которого тоже невозможно ведение никаких военных операций.
0: Также Собянин в интервью Кондрашову рассказал об эксперименте по контролю за миграционными потоками в Москве, контроль над въездом в страну, за перемещение внутри региона и поиск преступников, совершивших те или иные правонарушения. На границе с помощью Москвы вместе с ФСБ и МВД создана система биометрического контроля, когда любой мигрант, проходя через границу, оставляет свою биометрию, отпечатки пальцев и цифровую фотографию, по которой его всегда можно дальше идентифицировать. Более того, в систему закладываются все сведения о правонарушениях, которые не имеют права пересекать границу или при пересечении должны будут быть задержаны. Мэр отметил, что аналогичную систему распространят на 11 других регионов России во всех крупных транспортных и авиационных узлах. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Москве переменная облачность, без осадков, до плюс 28 градусов.
2: Маяк. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольный клуб «Чита» снялся с розыгрыша Кубка России. В матче второго раунда «Пути регионов» команда должна была сыграть в Москве против «Чертанова», однако по финансовым причинам «Чита» прекратила свое участие в Кубке России. Футбольная «Цервена Звезда» с Наиром Текнезяном уступила на старте третьего раунда квалификации Лиги чемпионов ХПЛ из Бершевы. «Бодо-Глимт» пропустил три мяча от бельгийцев, а «Лион» уступил в Чехии. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: В Лиге чемпионов во вторник стартовал третий предпоследний квалификационный раунд, где разыгрывается 7 путевок в основной групповой турнир. 5 из них в пути чемпионов, 2 в пути лиг. Если брать не чемпионский путь, то в среду там сыграет Фенербахче и Штурм. А пока там состоялось 3 топовые встречи. Участник 1/8 финала предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов Бодо-Глимт пропустил в гостях 3 мяча от бельгийского клуба Юнион Сен-Желуаз, но и забил столько же, подарив яркую ничью 3-3. Никита Хайкин отыграл 90 минут в воротах норвежцев. Лион приехал соперничать в Прагу против местной «Спарты». Его полузащитник Талисо не реализовал пенальти, французы уехали, несолоно хлебавши, уступив 1-2. В свою очередь «Олимпиакос» и «НЕК Нейминген» обошлись без голов. В пути чемпионов «Цервена Звезда» бывшего наставника «Спартака» Дэна Станковича потерпела поражение на нейтральном поле в Венгрии от израильского ХПЛ из Бейершевы 0-1. За сербов Наир Текнезян отыграл 90 минут. «Кайрат» из Казахстана, за который весь матч провел бывший капитан Краснодара Александр Мартынович, уступил на выезде 0-1 болгарскому «Левски». Другие результаты дня. Арарат Армения цели 2-1, Мьёльбё Слобан Братислава 1-2, Динамо Загреб Жальгирис 5-0. Еще одна встреча между датским Орхусом и азербайджанским Сабахом состоится сегодня.

0: Шнайдер вышла в третий круг теннисного турнира в Торонто. Во втором раунде россиянка обыграла Ребекку Шрамкову из Словакии. Следующей соперницей Шнайдер будет Анна Калинская. Она была сильнее американки Маккартни Кеслер. Также пробилась в третий круг турнира в Торонто Екатерина Александрова. В своем матче второго раунда она нанесла поражение Камиле Оссорио из Колумбии. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: физики.
1: Физики, лирики, без химика, ну никак. Михаил Каптюк, наш друг, химик, сооснователь проекта Science.ly и популяризатор науки сегодня с нами, автор телеграм-канала «Химический Каптюк».
2: Привет, да, Миша. Здравствуйте, Михаил. Поговорим сегодня мы о великих открытиях, да, и открытие в том числе касается одежды. Кто придумал красители и когда? Отвечайте на вопрос.
3: Красители придумали очень давно, тысячи лет назад. Человечество уже использовало всякие индиго, использовали всякие пурпур и так далее. То есть, не то, что вы придумали красители, придумали, как сделать так, чтобы каждый из нас мог себе этот краситель позволить. Потому что, ну, из истории мы знаем, что пурпурная тога была, собственно, атрибутом императоров и так далее, потому что очень было дорого.
2: То подождите, есть... подождите, давайте мы возьмем сначала овцу. Взяли мы овцу,
3: так.
2: Состригли вот эту конкретно, состригли с нее все, что на ней наросло, с этой овцы. Да, овца у нас, ну, в данном случае она у нас белобрысая, получается так, ну, как правило. Эту овцу мы состригли, значит, получилась шерсть.
3: Да.
2: Мы там что-то терли эту шерсть, получилась ниточка.
3: Ниточка.
2: Мы из ниточки сшили, не знаю, какой-нибудь себе фартук. Он какого цвета?
3: Он будет такой грязно-серый.
2: Вот
3: скорее
2: так
3: всего,
2: вот.
3: Да, потому что, чтобы получить белый цвет, там тоже целая технология была, не знаю, сегодня ли мы будем про это рассказывать, но раньше использовали технологию лугового отбеливания, то есть клали белые ткани на лугу, и
2: так.
3: Вот на лугу, там роса, там солнышко, это все очень хорошо отбеливалось.
2: Оно выгорало как бы, да?
3: Оно выгорало, да, было очень хорошо, но проблема в том, что лугов было сильно меньше, чем людей, которые хотели носить белое.
2: Хорошо, тогда еще вопрос перед красителем. Я взял черную эту, как ее, я кого только что брал, овцу я брал,
1: овцу.
2: Да. Да, черную я овцу, есть же черные овцы?
3: Есть.
2: Вот я взял черную овцу, опять же, побрил ее, постриг, сделал нитку, связал себе что-то, что это, какого цвета?
3: Вот она будет черная, да.
2: Вот прям черная?
3: Да, прям черная.
2: Ага, то есть все-таки черный был.
3: Черный-то был.
2: И все остальное это оттенки серого.
3: Да, то есть, вот, кстати, интересно, что если мы сейчас с вами забьем в интернете, например, там фотография городской толпы, не знаю, конца 20 века,
2: так.
3: То мы, естественно, найдем фотографии черно-белые. И вся эта толпа, она будет такая сплошь серенького оттенка. Так вот, что интересно, до годов 70-х 19 века реально практически все ходили в оттенках серого. Ну, особенно уж мужчины точно.
2: Угу.
3: Да и женщины, потому что красители были настолько дорогими, что только условно на каких-нибудь там на каком-нибудь императорском балу только мы могли увидеть разные цвета. Короче, цвета были очень-очень-очень дорогими. Почему? Да все очень просто. Все дорого то, что чего мало. Вот, поэтому...
2: А давайте так, а чего много? Потому что я вот слышал, что как раз тот цвет, который, ну, всегда считается красивый, да, и даже слово красивый, красный, красный, прекрасный цвет. Оказывается, что все, что кирпичное, условно, оно легко добывается. Ну, то есть это что-то типа красной глины, вот это вот кирпич.
3: Да.
2: И там можно взять ту же овцу, ну, то есть уже побритую.
3: Нет? А вот нет.
2: А вот,
3: вот здесь проблема в том, что нам мало взять краску. То есть у нас есть такое понятие, как пигмент, например. Чем отличается пигмент от красителя? Пигмент нерастворим в воде, например. То есть нам условно красное здание построить, это пожалуйста. Взяли, собственно, условно, там, с известняком замешали, и у нас, собственно, стена красная. А вот чтобы хлопок, например, или шерсть покрасить, там нужно, чтобы наш краситель был в чем-то растворен. То есть, чтобы он сел на, не знаю, там, мою футболку и так далее. Поэтому проблема не просто получить краситель, проблема еще посадить его на ткань. И это отдельная большая проблема.
1: Так, Миш, а неужели хозяйки или кто-то, повара, не замечали, что когда ты помидор на что-то там попадает, это вообще почти вывести невозможно. Или какой-нибудь лимон.
3: А получается, когда помидор попадает на белую одежду, он у нас красный буквально первые 10-20 минут. А дальше он становится противного такого, простите за выражение,
1: ну,
3: поносного цвета.
1: В природе же что-то было.
3: То есть, к сожалению, все стремится к поносному цвету. Вот в нормальных условиях. Вот оно все либо к серому, либо к такому вот буро-непонятному, потому что на солнце быстро окисляется. Вот, так что можно, да, можно помидором обмазаться, но эстетическое удовольствие вы от этого не получите. Вот.
1: Угу. Ну, тогда смотри, тогда к древности, ну, буквально небольшой экскурс. Пурпур тот же самый. Да. Это не красный, это пурпурный, он другой, он сиреневый, как purple. Вот этих,
3: да, это ближе purple. Туда. Угу.
1: И вот эти рачки, ракушки, мы их
3: моллюски.
1: Тоже добывали в начале
3: да.
1: часа, да?
3: Да, моллюски.
1: И вот почему? То есть их добывали, или кто-то на нее наступил, что-то покрасилось. Как вот
3: нет,
1: люди
3: на самом деле,
1: до какого-то
3: мы,
1: дошли?
3: Кстати, мы склонны недооценивать, процесс. Условно, масштабы промышленного производства в Римской империи. Тут недавно откопали... город, который специализировался на производстве, как, кстати, правильно, пурпура или пурпура? Ну, пусть будет пурпур.
1: Пурпур.
3: Да, пусть, не
1: пурпур.
3: Знаю.
1: Первое
3: да,
1: ударение, пурпур.
3: Спасибо,
1: а
3: спасибо.
1: Потом, когда меняешь форму, там оно может туда-сюда
3: ага.
1: метаться.
3: Так
1: пурпурный
3: вот, и там, собственно, нашли раковин. Вот представьте себе, гора раковин 120 метров в длину и 8 метров в высоту. То есть, представьте, да, и все вот это, то есть 120 метров в длину, это, если честно, мне представить себе сложно, и эта горочка, которая еще 8 метров в высоту, это можно пересчитать железнодорожные вагоны, но проблема, что тогда железных дорог еще не было, то есть это все, вот, собственно, люди поносили. И все это для того, чтобы вот это вещество, которое потом нам окрасит ткань, выделить. И там, кстати, если посчитать, там несколько десятков килограмм-то всего было выделено. Вот эта вот вся гора, она дала несколько mm-hmm. килограмм краски, и, естественно, она стоила очень дорого. Ну, просто здесь. Плюс еще вспомните, что логистика же была очень дорогая. То есть это сейчас мы привыкли, что к нам все быстро приезжает. Вот. А тогда это было сложно. Короче, цвет всю жизнь был очень дорогим. То есть хотите какой-то стойкий цвет, готовьтесь платить. Очень дорого.
2: И он был неравномерно распределен по цветам. То есть, грубо говоря, какие-то были цвета совсем дорогие, какие-то менее дорогие.
3: Конечно.
2: И так далее.
3: Конечно. И еще, что у нас, значит, у нас краситель-то на самом деле должен обладать несколькими непременными качествами. Первое — это цвет, это сразу в глаза бросается. Дальше, вот, например, то же самое индиго, оно просто так на ткань не садится. Вот у него сродство к хлопку минимальное. Там угу. приходится его сначала восстанавливать, переводить в растворимую форму, потом вытаскивать, там из желтого цвета с кислородом становится синим. Угу. Короче, большая проблема посадить этот самый краситель на волокно ткани. И еще забываем мы важнейшее вещество вообще веками, так называемые квасцы, алюмокалиевые квасцы. Не будем уходить в химизм процесса, но это такие соли разных металлов, угу. хрома, алюминия и так далее, которые, скажем так, подготавливали ткань к тому, что на нее сядет краситель. То есть сначала добавляли раствор квасцов, и потом уже на протравленную, как говорили, ткань уже после этого садился ого. Краситель. Так что там не просто изобрели краситель. То есть когда говорят, что вот там Уильям Перкин, знаменитый, изобрел
1: да.
3: краситель,
1: пурпур.
3: Да, он, ну, он изобрел мавиин от цветка мальвы, ну, похожий чем-то цвет, но он же не только само вещество изобрел. Во-первых, там целая череда вообще открытий, и удивительно, что это сделал парень в 18 лет. То есть он, значит, работал с отходами производства. Это угу. всегда очень хорошо, всегда промышленники и бизнесмены любят, когда что-то получается из отходов. Это всегда сразу хорошо. В общем, он работал с каменно-угольной смолой, то есть отходы переработки угля. То есть это не бесплатно, а даже с отрицательной стоимостью. То есть сырье тебе готовы были доплачивать, чтобы вот возьми у нас, пожалуйста, эту каменно-угольную смолу и что-нибудь с ней сделай.
2: Угу.
3: Он, как часто это бывает, он вообще не краситель пытался сделать. Он искал способ сделать синтетический хинин. Хинин — лекарство от малярии. И на тот момент его добывали только из коры хинного дерева, то есть, опять же, было очень дорого. Он искал способ сделать синтетический хинин, подействовал окислителем на эту каменно-угольную смолу, и, смотрите, он получил вещество черного цвета, то есть там до красителя было еще далеко.
2: А вот после черного цвета сейчас быстренько рекламу, и вернемся к этому разговору, mm-hmm. оставайтесь mm-hmm. с нами, Михаил mm-hmm. Ковчук тоже
3: хорошо.
2: С нами будет.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Августовскую волну клещевой активности фиксируют в Вологодской области. Ее традиционно фиксируют ближе к концу лета, когда открывается активный сбор ягод и грибов. Только за прошлую неделю зафиксировано более 200 новых случаев. А всего с начала сезона к врачам обратились 13 тысяч пострадавших. Каждый четвертый – ребенок. Врачи напоминают, что в лес нужно правильно одеваться и осматривать себя и близких после возвращения с природы. Леса на востоке Вологодской области патрулируют с воздуха. В восточной части региона объявлен третий класс пожарной опасности в лесах. Поэтому специалисты Вологодской авиалесохраны проводят патрулирование с воздуха на самолете Ан-2. Как отметили в Министерстве лесного комплекса области, в этом пожароопасном сезоне на территории региона произошло два лесных пожара на площади 2,4 гектара. Оба возгорания были обнаружены летчиками-наблюдателями в ходе проведения авиапатрулирования. Оперативно локализованы и ликвидированы. Чат-бот по обращениям собрал более 26 тысяч предложений вологжан. Как отметил глава региона, в соцсетях за каждой цифрой конкретный запрос. Сделать дорогу, привести в порядок двор, обновить школу, решить вопрос с водой или освещением. Больше всего инициатив касается дорог. Это свыше 6 тысяч обращений. Еще 3,5 тысячи предложений поступило по благоустройству дворов и парков. Более 2 тысяч по развитию образования. Важно, что жители не остаются в стороне и сами говорят, какие изменения нужны нашим городам, селам и поселкам. Чат-бот простой, буквально пара шагов и наказ в деле. Новое пространство с качелями появится у драмтеатра в Вологде. Площадь у Вологодского драматического театра ждет масштабное преображение. Первый этап работ уже стартовал. Специалисты приступили к сносу старого фонтана, который давно не работает и не подлежит восстановлению. Как отметил глава города Сергей Жестянников, это необходимо, чтобы освободить место для создания современного общественного пространства. Вместо аварийного сооружения здесь установят удобные скамейки, качели, разобьют клумбы и смонтируют современное освещение. Обновленная площадь станет удобным, уютным местом для отдыха с книгой или встреч с друзьями. Особое внимание уделят и внешнему облику самого театра. На фасаде здания появится архитектурная подсветка по мотивам русских народных сказок, что сделает театр сказочно красивым в вечернее время. Объявлены даты проведения музейной акции «Огни вечерней Вологды». Участники экскурсии могут 6, 13, 20 и 27 августа полюбоваться историческим центром города в лучах закатного солнца. Возрастное ограничение 6+. По технике безопасности подъем на колокольню запрещен при сильном дожде. В случае непогоды мероприятие будет перенесено на другие даты. Череповчанки стали героинями выставки греческого фотографа России. Накануне в музейном дворике на Советском проспекте 30А открылась экспозиция «Сокровища традиционного костюма. Записки путешественника». Уличная выставка – авторский проект известного греческого фотохудожника Костаса Асимиса к его 75-летию. В экспозиции более 30 работ, на снимках люди в традиционных народных костюмах в разных локациях России. Моделями на нескольких снимках выступили участницы фольклорного этнографической студии «Матица».
0: Новости спорта.
4: В Вологде на стадионе «Витязь» стартовали бесплатные тренировки по АФП для школьников. Занятия для детей и подростков от 7 до 14 лет проходят в спорткомплексе на Гагарина 44А. Ребята занимаются два раза в неделю, утром и вечером, по программе с общей физической подготовкой. Тренировки помогают укрепить здоровье, улучшить координацию, гибкость, силу и общую выносливость. Запись еще открыта на сайте организаторов. Сегодня в Вологде проходит 12-я областная летняя спартакиада ветеранов и пенсионеров. Спортсмены выявят сильнейших на базе комплекса «Витязь». В программе соревнований комбинированная эстафета, пулевая стрельба, настольный теннис, шахматы, дартс, соревнования по легкой атлетике, соревнования ГТО. Победители определят в личном и командном первенствах. Открыли спартакиаду состязаниями по дартсу. Подведение итогов и награждение пройдет в 17 часов, также на стадионе «Витязь».

0: на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Выше нормы существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

нашей Вологде со мной. Здесь гуляли я и мама, папа в сад меня водил, а левее театра драмы жил хороший друг Вадим. А левее театра драмы жил хороший друг Вадим. Распустились под окошком яблонь белые цветы. Вечер дома, я и кошка,

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. В пригороде Киева сообщают о задымлении после масштабного пожара. Продукты горения в высоких концентрациях присутствуют в воздухе в городе Барвары, сообщают местные власти. Результаты анализов свидетельствуют о превышении предельно допустимых уровней диоксида азота. Жителям рекомендовали меньше находиться на открытом воздухе, закрывать окна или завешивать их увлажненной тканью. Утром в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщали о пожарах на складских помещениях в трех районах Киевской области, где ранее прогремели взрывы. По информации спасательной службы, в Броварах возникли масштабные пожары. Как сообщило Министерство обороны России, армия прошлой ночью нанесла массированный удар по объектам, связанным с украинской армией. В Киеве целями стали логистические центры, эпицентр, транслогистика, МЛП «Чайка», которые были задействованы для хранения комплектующих для дронов ВСУ, в том числе иностранных, и для производства беспилотников. А в Киевской области нанесены удары по логистическому центру «Рабин Украина», сортировочному комплексу компании «Новая почта», также поражен логистический центр «Терминал Бровары». Оперативники ФСБ задержали злоумышленника, который по заданию СБУ готовился поджечь военкомат в Калужской области. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, задержанный 22-летний россиянин. Он сам вышел на контакт с представителем службы безопасности Украины. Сначала, выполняя его задание, молодой человек нанес на стены жилых домов надписи с оскорблениями представителей органов власти России. Но потом куратор предложил поджечь военкомат. Об этом задержанный сам рассказал на допросе.
2: Я познакомился с человеком по имени Игорь. С ним мы общались примерно год. После чего Игорь представился СБУшником и предложил мне заработать денег. После чего он скинул следующее задание – поджечь военкомат. Я подготовил все необходимые... скинул мне еще инструкцию по изготовлению коктейля Молотова. Я подготовил все необходимые материалы и собирался совершить поджог военкомата.
1: Оперативный сотрудник ФСБ отметил, что украинские кураторы применяют в отношении завербованных спецслужбами Киева россиян тактику постепенного усложнения заданий.
3: На первоначальном этапе фигуранту поручался сбор общедоступных сведений и мониторинг обстановки. По мере вовлечения в агентурную сеть задания были существенно усложнены и включали требования о подготовке диверсионных мероприятий на объекте Министерства обороны Российской Федерации. В ходе реализации оперативной разработки преступная деятельность блокирована на этапе приготовления к преступлению.
1: Возбуждено дело по статье «Приготовление к совершению теракта». Задержан продолжает давать показания. Москва, помогая Донецку и Луганску, восстанавливает тысячи объектов. Об этом рассказал мэр столицы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, показанному в эфире «Вестей».
4: Не только нормальную жизнь, а вообще такой хороший стандарт жизни. Стараемся вместе с нашими коллегами, главами регионов Луганска, Донецка, обеспечивать на таком хорошем уровне. За это время отремонтировали тысячи объектов. Это и жилье, и школы, и детские сады. Там, реконструируем улицы, мосты, парки, скверы. То есть мы внедряем... уровень, стандарт, тот, который мы привыкли в наших городах, столице. Причем мы это делаем не в разовом порядке, а ежегодно, системно. Планирую эту работу на следующий год, на 2-3 года вперед. Это важная, нужная работа. Была соответствующая просьба от наших коллег, поручение президента Российской Федерации. Мы с удовольствием занимаемся этой работой, помогая нашим друзьям.
1: Собянин также подчеркнул, что город активно помогает оснащению материальными и техническими средствами для цели СВО. Москва – крупнейший центр военно-промышленного оборонного комплекса. Производятся лучшие средства, технические средства и военные, добавил Сергей Собянин. Ведущие модели искусственного интеллекта от компании Anthropic и OpenAI пытались обмануть разработчиков, притворившись людьми. Они создали поддельные учетные записи, чтобы обманом заставить программистов содействовать кибератаке во время испытания по оценке безопасности. Об этом говорится в докладе Британского института безопасности и искусственного интеллекта. Вредоносная активность была обнаружена в конце июля. Установлено, что ИИ-модели совершали автономные, несанкционированные действия в интернете, направленные против реальных людей и организаций. Так, модель Anthropic создала несколько поддельных учетных записей на платформе для разработчиков GitHub, попыталась внедрить вредоносный код в ПО с открытым исходным кодом и получить одобрение на эти действия от разработчиков. Когда эта попытка провалилась, ИИ изменил свою предыдущую деятельность, чтобы выглядеть безобидным. Другая модель тоже пыталась связаться с реальными людьми и отправила сообщение, содержащее вредоносное ПО. Кроме того, одна из тестируемых ИИ-моделей оставляла публичные сообщения на GitHub, предлагая сотрудничество с другими агентами. Была ли реальная угроза людям и компаниям от действий ИИ, в сообщении Британского института не уточняется. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха плюс 26 градусов. В Москве переменная облачность, осадки также не ожидаются, днем воздух прогреется до плюс 28 градусов.

0: и лирики.
1: Да что, друзья, продолжаем. У нас лирическая тема. Маргарита Михайловна, жги.
2: Ну, здесь, конечно, гости давай представим. А
1: да,
2: я уже...
1: Да. У нас Александр Владимирович Сафонов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Древнего мира, исторического факультета МГУ имени, естественно, Ломоносова. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: Александр. Так,
2: Маргарита. А тема, ну, и в самом начале нашей программы давайте вот прям привстанем вот из знака уважения к прекрасному ученому, который расшифровал. Это Юрий Валентинович Кнорозов. Вот так он ставил ударение на свою фамилию. Mm-hmm. Ну, все остальные могут как угодно делать, но он именно так это говорил. Это, ну, да, гений, наверное, историков и всех, кто вообще темы мая закончил.
3: А? Да, совершенно верно. Это гениальное открытие 20 века, дешифровка незнакомой системы письма. Открытие сравнимо с дешифровкой египетской письменности, иероглифической, клинописи, других древних систем письма Ближнего Востока.
1: Цивилизация майя, да? Рассвет и исчезновение, наша тема.
2: Александр Борисович, подожди, стой.
1: Давай.
2: Ты же мне отдал микрофон,
1: давай.
2: Юрий Валентинович, мы о нем сделаем отдельную программу. И вы, вот, и ты, кстати, любитель котов. Он всегда на фотографиях с котом сиамским. Mm-hmm. Это настолько, ну, как мимими, что как он вообще дошел до майя, мы не знаем. Ну, теперь можно уже и саму цивилизацию попробовать обсудить.
1: Если тема-то
2: это
1: у нас
2: начал.
1: «Цивилизация майя, двоеточие, рассвет и исчезновение». И давайте мы начнем совсем очень для тех, кто вообще никогда не слышал, что такое цивилизация майя и где она была, ну, топологически, да, то есть это Америка.
3: Да, это Америка.
1: Северная, южная?
3: Это стык Северной и Центральной Америки. Очень часто ее относят к Центральной Америке. Это, правда, не совсем так. Это юг североамериканского континента и север Центральной Америки.
1: Время,
3: культура майя у нас появляется примерно в конце второго тысячелетия до нашей эры и существует вплоть до испанского завоевания в 16 веке.
1: То есть, по сути, американцы коренные?
3: Да, это совершенно верно, коренные американцы. С точки зрения самого народа майя он появился относительно недавно, по меркам общей мезоамериканской цивилизации. Но, тем не менее, он успешно просуществовал вот несколько тысяч лет.
1: Индейцы. И существует
2: до сих пор.
1: Это
2: южноамериканцы,
1: самое, индейцы.
2: Да? Индейцы. Уточняем, что мы это южноамериканцы.
3: Да, то же самое.
2: Америка.
3: Индейцы – это собирательное название, которое относит ко всем американским аборигенам. То есть это такое немножко искаженное название от слова индейцы. Испанцы первые, которые приплыли, Христофор Колумб, называл их индейцами. И, собственно, с тех пор их всех называют индейцами вне зависимости от локализации. То есть Северной Америки, Южной Америки.
1: Когда приплыл наш Колумб и там все остальные ребята из Испании приплыли в Америку, они, скорее всего, виделись и воевали с майя.
3: С майя воевали, ну, уже, скажем так, вторая генерация конкистадоров.
1: Ага.
3: То есть первооткрыватели эпохи Колумба, Америго Веспуччи, они с майя не познакомились. Первые контакты с майя произошли только в 1516 году, 1516-17 года. Вот Эрнандо Кортес во время своего первого плавания к Юкатану как раз столкнулся с испанцами, с майя.
2: Карту современную рассматривать, где эта вот самая цивилизация? Она в глубине материка или она на перешейке между двумя Америками? Как нам вот так зрительно, закрыв глаза, это представить? Ну, где они больше всего группировались?
3: Зрительно это как раз перешейк, север перешейка между Северной Америкой и Центральной Америкой. То есть на современной политической карте это восток Мексики, полуостров Юкатан, штат Чиапас и территория государств Гватемала, Белиз и частично Сальвадор и Гондурас.
1: Угу.
3: То есть эпицентром культуры майя считается государство Гватемала, которое относится сейчас к Центральной Америке.
1: Угу. Центральная Америка. А значит, цивилизация все-таки, ну, вот если бы это было просто племя майя, да, ну, было племя майя, но мы же называем это цивилизацией. Давайте расскажем, чем цивилизация отличается от племени.
3: В действительности название цивилизации, вот термин цивилизации применительно к майя, он не совсем правильный.
1: Опа,
3: потому что с точки зрения современной науки существует единая мезоамериканская цивилизация, которая существовала на территории современной Мексики, Гватемалы, Белиза, Гондураса, Сальвадора, начиная где-то с середины третьего тысячелетия до нашей эры и вплоть до 16 века. То есть
2: цивилизация вот
3: Мезоамерика. Ну, условно говоря, древняя Центральная Америка. Цивилизация включала множество культур. Культуры, древние культуры, например, альмеков, сапотеков, теотиуаканское государство. Из поздних можно назвать, например, культуру астеков. Вот астекское государство – это поздний этап существования Мезоамерики. То есть много-много народов, которые создали огромное количество культурных традиций, государств в рамках этой мезоамериканской цивилизации, которые наследовали одни другому. И, соответственно, вот в 16 веке испанцы столкнулись с последним на тот момент этапом существования мезоамериканской цивилизации. И культура майя была одной из наиболее ярких, но тем не менее частью этой мезоамериканской цивилизации. Угу. То есть что это значит? Почему мы называем весь этот регион мезоамериканской цивилизацией? Потому что весь этот регион был связан едиными экономическими, культурными, отчасти политическими связями. Мы очень много находим общего в разных народах, в плане культурных традиций, мифологии. Торговали они друг с другом на отдаленное расстояние, то есть это до нескольких тысяч километров, там торговые пути могли распространяться. Были связаны с окружающими регионами, например, майя доплывали до территории Панамы, Коста-Рики, на севере связана Мезоамерика была с югом современных США, вот район Пуэбло. То есть это единая цивилизация, в рамках которой просто сложились разные культуры со своими какими-то особенными традициями, но тем не менее сейчас мы это все называем единой цивилизацией.
1: Поговаривают?
2: А, вот когда...
1: давай.
2: Да. Вот когда это стало действительно ценностью, именно, ну, понятно, что люди осваивали новые земли, да, и они так особо, ну там по-разному можно трактовать историю, да, это все делают и... Хорошо. Как историки трактуют уже ценность, когда вы это в культурное наследие внесли? Когда вот Советский Союз узнал о майя, да? Вот, когда другие страны поняли, что это что-то необычное такое, что это надо ценить, изучать? Как, ну, руины, да? Ведь тоже стали изучать время в 18 веке только.
3: Да. Ну, исследование культуры майя, оно складывалось постепенно. После испанского завоевания о существовании каких-то древних майя, в общем-то, не очень подозревали. Да, были современные майя, например, майя Юкатана или майя Гватемальского Нагорья, которых испанцы завоевали, колонизовали, включили в латиноамериканскую культуру. И о том, что существовал какой-то более древний этап, например, за 500, там, тысячу лет до, собственно, колонизации, никто особо не подозревал. И только в конце 18 века вдруг среди джунглей восточной Мексики и севера Гватемалы начали находить руины древних городов. Вот в конце 18-го, начале 19 века, это как раз время интереса, например, в Старом Свете к египетской культуре, к Месопотамии, когда Наполеон познакомил просвещенное европейское общество с памятниками египетского искусства, вдруг стали...
1: Ну, это как раз одно время.
3: Да,
1: то есть те там строили по свои пирамиды, а здесь свои пирамиды строили.
3: Так вот,
1: О, что это у нас заиграло? Это неправильно, что-то заиграло так. Сейчас в эфире.
2: Да?
1: Ага, да.
3: Так. Да, ну вот, собственно, возвращаясь к истории исследований, и в начале 19 века стали появляться энтузиасты, такие первопроходцы, как мы их называем, пионеры, которые отправлялись в экспедиции в джунгли Мексики и Гватемалы с целью поиска изучения древних руин, не очень понимая, к кому эти руины вообще относятся. Их то относили к астекам, потому что про них знали с эпохи испанского завоевания, то каким-то непонятным древним мексиканцам. И приблизительно где-то к 40-м годам 19 века стало очевидно, что, скорее всего, эти руины относятся к какому-то древнему этапу культуры майя. Именно тогда определили, что майя обладали своим иероглифическим письмом, нашли первые образцы письменности. И вот вторая половина 19 века – это активное проникновение в джунгли, изучение, открытие древних руин.
2: Но это все мертвые города.
3: Да,
2: там не
3: да,
2: было
3: да.
2: Жизни,
1: а вот это
2: там
1: были
2: не
1: мертвые
2: было.
1: Города. А вот смотрите, вот вопрос тогда по поводу мертвых городов. Если два варианта ведь есть. Первый вариант такой, я очень грубо, что цивилизация, которая была на европейском континенте, быстро развилась. И вот эти конкистадоры, они же, собственно, испанцы, приехали на своих кораблях и победили цивилизацию, которая не успела развиться до такого, по крайней мере, военного уровня. Соответственно, если бы, да, они бы, например, развились побыстрее, то они бы там не проиграли конкистадорцам, а может быть, даже приехали бы с такими же целями, например, на европейский континент. Или, второй вариант, они сами по себе загнулись, и упадок цивилизации майя случился до всякого вторжения конкистадоров.
3: Ну, с точки зрения альтернативной истории мы сейчас рассматривать не будем, что было
1: как было?
3: Культура майя прошла несколько этапов развития, то есть несколько периодов развития, расцвета, упадка и, соответственно, нового возрождения.
1: Упадок не был связан с завоевателями?
3: Нет, не был связан с завоевателями. И испанцы познакомились только с майя, которые находились на самом позднем этапе развития. Если говорить хронологически, то история древних майя у нас делится на три больших этапа. Первый этап – это так называемый формативный период, его еще называют доклассическим. Это приблизительно от конца второго тысячелетия до нашей эры и до начала первого тысячелетия нашей эры, где-то второй, ну там, третий века нашей эры. Это время, когда в джунглях, формировалась культура майя, когда появлялись первые города, первые политические образования, появлялись первые цари у майя. И во втором-третьем веке сформировался такой костяк культуры майя. Во втором-третьем веке произошел, нельзя назвать упадок, какой-то кризис в политических отношениях, когда одни государства пришли в упадок, появились новые государства, и вот в первом тысячелетии нашей эры, где-то с третьего века, эти государства начали вновь развиваться, достигли высот с точки зрения политической истории, там, искусства, изобразительного искусства, культуры своей. Вот этот период... Да.
2: Как мы их отслеживаем, вот как государство развивается? Это каменное строительство, это вот артефакты и все свидетельства, что это была
3: высокоразвитая культура.
2: Культура.
3: Мы отслеживаем по массе источников. В первую очередь, конечно, данные археологии, потому что археологи, когда раскапывают археологические памятники, они находят разные слои, этапы строительства в городах. И мы вот видим, внизу там находятся ранние слои, ранние постройки, ранние храмы, потом над ними появляются новые построения, они меняются по своей форме. И самое главное, что начиная с третьего века нашей эры, древние майя стали активно использовать иероглифическую письменность и наносить тексты, в частности, на каменные монументы.
1: Так.
3: То есть, вот с этого момента, где-то с третьего века, у нас появляются письменные памятники майя, которые, благодаря Юрию Валентиновичу Кнорозову, мы сейчас умеем читать и понимать. То есть, письменность в середине 20 века была дешифрована, и всю вторую половину 20-го, начало 21 века исследователи занимаются чтением, пониманием контекста этих надписей. Более того, благодаря развитой системе календаря, который использовали древние майя, мы эти надписи можем точно датировать, то есть с точностью до дня. Мы можем выстроить упоминание всех событий на этих иероглифических надписях практически в хронологической последовательности. В этот день такой-то царь сделал то-то, в этот день сделал то-то, в этот день сделал то-то.
1: И эта цивилизация развивалась?
3: Да, развивалась.
1: Вплоть до
3: 9 века нашей эры. То есть вот этот период с 3 по 9 век мы называем классическим периодом.
1: А в 9 веке что произошло?
3: А в 9 веке произошел кризис культуры майя классической, когда все эти города великолепные, которые были построены в центральных низменностях майя, вот на территории Мексики и Гватемалы, они пришли в упадок. Многие из них. Не все, конечно, но большинство из
1: них. Причины непонятны.
3: Причины не очевидны, но, по крайней мере, археология дает нам ответы на некоторые вопросы. Кризис был, во-первых, видимо, системный, то есть был кризис социально-политической структуры, в некоторых районах наблюдалось перенаселение, то есть невероятно выросло население, возможно, увеличилась нагрузка на сельское хозяйство, как следствие, возможно, некоторые там, такие явления, как голод или там, какой-то политический кризис, выливались в развал политической системы. На это наложились, возможно, вторжение каких-то иноземцев. У нас в надписи в 9 веке появляется упоминание каких-то пришельцев с Запада.
1: А
3: из центральной
1: Америки.
2: Но не из космоса, да?
3: Нет, не из космоса, конечно.
1: Попозже.
3: Но мы...
1: Подожди, а кто там с Запада мог прийти?
3: Какие-то народы, которые жили в центральной Мексике. Возможно, с побережья Мексиканского залива. То есть мы по косвенным упоминаниям, по особой форме надписи, отдельных иероглифов делаем выводы, что это, скорее всего, какие-то, возможно, наемники были, ну, типа варягов.
1: Да, но которые... это не заблудившиеся европейцы, там никто не доплыл раньше, да?
3: Нет, это не заблудившиеся европейцы, это были какие-то местные, вот другие мезоамериканские народы, которые, отдельные группы воинов, которые приходили и захватывали власть. И вот это все сложилось, возможно, где-то в отдельных районах области майя был были экологические проблемы, связанные с перенаселением.
2: Извержение, может быть,
3: вулканов? Нет, извержение вулканов в центральных низменностях все-таки не могло быть.
1: А вот они не занимались, да, экспансией? Но вот, казалось бы, выросло количество народа. Ну, давайте распространитесь там куда-нибудь.
2: У них железа не было.
3: Да, мезоамериканская цивилизация – это цивилизация, которая существовала без металлов.
2: Особенно культура майя. Вот в чем заруба, простите за про...
3: Вся мезоамериканская цивилизация – это цивилизация эпохи неолита. То есть она основывалась на орудиях труда, да, которые делались из камней. Это либо кремень, такие грубые, мощные орудия труда, либо это обсидиан. То есть делали острые лезвия, различные резцы, которые используют, для которых использовали вулканические стекло.
1: Ну, понятно. То есть они отставали сильно именно вот в этом плане, да, цивилизационном?
3: С точки зрения технологической, да, конечно. От Старого Света мезоамериканская цивилизация отставала, но, тем не менее, это не помешало создать высокоразвитое общество со сложной политической системой, мощными государствами и, в общем, государство по своему уровню вполне соответствует эпохе Месопотамии.
1: Да. Но Древний Рим же тоже, вот он, казалось бы, да, расцветал, потом раз и что называется, сгинул.
3: Если посмотреть на историю, там, скажем, Ближнего Востока, например, тот же Египет, Месопотамия, они же тоже не сразу пришли к бронзовым орудиям труда. Это произошло только, ну, во второй половине третьего тысячелетия до нашей эры, а до начала третьего тысячелетия вполне себе использовали каменные орудия труда и вполне себе... цивилизация развивалась.
2: То есть, по идее, вот ученые уже современные, если уже такими теориями, да, государства, права там, или цивилизации рассуждать, то да, вот нет оружия, нечем защищать, вот все пришли, чих-пых, и это.
3: Ну, это заблуждение.
2: Спасибо, до свидания.
3: Да, нет, это заблуждение, что мезоамериканцы не могли себя защищать, они воевали постоянно, мы знаем.
2: Между собой.
3: Между собой, мы знаем упоминания о многочисленных военных походах, причем очень дальних. Например, в раннеклассический период, это где-то 3-5 века нашей эры, в Центральной Мезоамерике существовало мощное государство Теотиуакан, центр которого находился недалеко от современного города Мехико. Вот сейчас руины очень хорошо известны, один из таких популярных туристических памятников. И вот в 3 веке этот Теотиуакан создает огромное государство, которое расширяется по всей Центральной Мезоамерике и в конце 4 века завоевывает область майя. А это 1200 километров на восток.
1: Ну, вот помимо железа, которое правильно Маргарита Михайловна упомянула, еще говорят, что бактерии у нас, у европейцев были уже такие достаточно агрессивные, и мы к ними привыкли, в смысле мы, европейцы, а вот там ребята не сталкивались с такими болезнями. Возможно, это тоже немножко послужило проблемой.
3: Но это послужило проблемой только в 16 веке, в эпоху колонизации.
1: Ага.
3: То есть, когда в эпоху активных контактов между европейцами и мезоамериканцами, конечно, европейцы принесли свои болезни, например, оспу, от которой у индейцев просто не было иммунитета. И это, конечно, сказалось на численности коренного населения в Мексике, в других регионах.
1: Александр Владимирович, а приходите к нам еще, так с вами интересно,
2: да,
1: поговорим про цивилизацию.
2: Давайте 100 минут вообще запишем о цивилизации,
1: да,
2: о подробностях.
1: Но у нас сегодня еще будет целый полчаса с Александром Владимировичем, так что мы сделаем сейчас небольшой перерыв на новости спорта и вернемся к этому разговору.
0: Физики и лирики. Нужно любить дело, в котором вы можете быть живым. И вот когда ваше дело, в котором вы живой, становится вашей работой, это вы попали 100%. Сергей Насибян, психолог, радиоведущий. Так говорит «Маяк».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: «Маяк». Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: В Москве 12:30.
0: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Силы противовоздушной обороны Украины не смогли перехватить ни одной ракеты, выпущенной вооруженными силами Российской Федерации минувшей ночью. Об этом свидетельствует данный отчет о воздушных сил ВСУ. Вооруженные силы России прошлой ночью поразили в Киеве терминал и логистический центр Новой почты. По данным Минобороны, это крупнейшие автоматизированные сортировочные комплексы, где хранились товары двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Также в Киеве были поражены логистические центры МЛП «Чайка», задействованные для хранения комплектующих для дронов большой и средней дальности, транспортно-логистический центр «Транслогистик». Там производили БПЛА, хранили материально-технические средства в интересах ВСУ. Атаке подвергся логистический центр «Эпицентр», где хранили и осуществляли доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства дронов. Помимо этого, российская армия нанесла удары по логистическим и транспортно-логистическим центрам в Киевской области. Все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ в России выделены нефтяными компаниями, заявил журналистам по итогам совещания по ситуации на топливном рынке вице-премьер Александр Новак. По его словам, регионы с большим количеством независимых АЗС еще испытывают проблемы с топливом. Вертикально интегрированные нефтяные компании постепенно обеспечат их нефтепродуктами. Особое внимание, по словам Новака, уделяли также вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Правительство в своем сообщении по итогам совещания отметило, что отдельной темой стало обеспечение топливом Тверской, Тамбовской, Новосибирской, Нижегородской областей, также Бурятии, Хакасии, Якутии и Тывы и Алтайского края. Новак отметил, что все необходимые аграриям объемы топлива на август были выделены нефтяными компаниями. В Москве разработана и апробирована высокоэффективная система контроля за миграционными потоками. Приложение для биометрического контроля Амина применят в 11 регионах России. Об этом сообщил столичный

0: службы безопасности, Министерства внутренних дел создана система биометрического контроля, когда любой мигрант, проходя через границу, оставляет свою биометрию, отпечатки пальцев и цифровую фотографию, по которому его всегда дальше можно будет идентифицировать. Более того, вот в систему закладываются все сведения о правонарушителях, которые не имеют права пересекать границу или при пересечении они должны будут задержаны. Такую систему мы внедрили. Более того, сейчас ее распространяем на 11 других регионов нашей страны, во всех крупных транспортные узлы, авиационные узлы в первую очередь.
1: Также Собянин заявил, что инвестиции в экономику Москвы положительно влияют на экономическое развитие регионов. По его словам, каждые 2 рубля инвестиций в экономику Москвы притягивают рубль в развитие предприятий в регионах России. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: Завтра в Москве ожидается переменная облачность, временами дожди, возможно гроза, температура воздуха днем до плюс 30 градусов.
2: Маяк. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Микрофон у Виталий Павлов. Здравствуйте. Петербургский футбольный клуб «Зенит» интересуется возможностью приобретения прав на полузащитника бразильского «Флуминенса» Эркулеса, сообщает местная пресса. Отмечается, что сине-бело-голубые переключились на 25-летнего футболиста после отказа Данила покидать «Ботафого» ради перехода в российский клуб. «Зенит» уже связался с «Флуминенса», чтобы узнать о готовности Эркулеса переехать в Россию. Полузащитник выступает за команду из Рио-де-Жанейро с января 2025 года. Оценочная стоимость прав на футболиста составляет около 15 миллионов евро. Нападающий московского футбольного «Спартака» Левай Гарсия перешел в греческий «Панатинаикос» на правах аренды до конца сезона. Тему продолжит Екатерина Бредина.
2: «Спартак» объявил об уходе нападающего Левая Гарсии. 28-летний футболист проведет сезон в греческом «Панатинаикосе» на правах аренды. Соглашение рассчитано до лета 2027 года и предусматривает право выкупа. По данным издания «Спорт-24», «Спартак» гарантированно заработает на аренде 1 250 000 евро. В случае выкупа он необязательный. «Панатинаикос» заплатит еще 12 миллионов, а по зарплате Гарсия якобы пошел на понижение. 2,5 миллиона против 3 в Москве. Как утверждают греческие журналисты, он согласился на это из-за желания перебраться в Афины. Форвард ранее выступал за АЕК, из которого и переехал в Россию. Сделку нельзя назвать успешной для «Спартака». В феврале 2025 года при Деине Станковиче красно-белые заплатили за Левая более 18 миллионов евро. Это вторая самая дорогая покупка в истории клуба после Жедсона Фернандеша. Несмотря на неудачный опыт, красно-белые тепло попрощались с нападающим из Тринидада и Тобаго. Ну а заменит Левая Гарсию в «Спартаке», скорее всего, Мирлинд Даку из «Рубина». По данным албанского издания, футболист обойдется «Спартаку» в 11 миллионов. Еще 4 в год составит его зарплата.
1: Турецкий футбольный клуб «Трабзонспор» заключил контракт с египетским нападающим Мохамедом Салахом. Сейчас форвард прилетел в Турцию для подписания соглашения. Ранее в прессе говорилось о том, что 34-летний футболист согласовал с клубом 2-летний контракт. Французский хореограф Ромен Агенауэр поставит короткую программу трехкратным чемпионам России по фигурному катанию Александре Байковой и Дмитрию Козловскому. Об этом сообщила журналист Майя Багрянцева. Байкова и Козловский уже прилетели в Монреаль, где тренирует Агенауэр. Они пробудут там неделю. Другая российская пара, Анастасия Мишина и Александр Галямов, провели 2 недели на международных сборах в итальянском Бергамо. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.

0: кожаные мешки. У меня для вас не сказка, а чистая правда.
1: Гарик Харламов.
2: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
1: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
3: Magic people, voodoo people.
0: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.

0: Дело
1: да,
0: в том,
1: физики, лирики. Что,
0: что у нас сейчас будет сенсационное заявление. Вот так
1: да
0: вот.
1: Что?
0: Да.
1: Давайте.
0: Значит, мы тут с Александром Владимировичем парой фраз обменялись. И я, значит, все по этой, значит, цивилизации майя охаю, вздыхаю. А мне Александр Владимирович говорит, кстати, он да. кандидат исторических наук, доцент кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ, что майя, дорогие друзья, никуда не исчезли. Их 5 миллионов человек разговаривают на своем языке и живут где?
2: Живут в Мексике, в Гватемале, отчасти Белизе, есть группы
0: вот,
2: в Гондурасе.
0: Угу. То есть, оказывается, цивилизация майя никуда не исчезла?
2: Не исчез народ майя.
0: Народ
2: исчезла
0: майя.
2: Древняя культура.
0: А, то есть они вот разговаривают на своем языке, а прочитать не могут ничего?
2: Да, они не владеют, конечно, своей древней письменностью, они уже не живут в таких городах с каменной архитектурой, но это люди, которые... живут традиционных...
0: Предки, то есть потомки.
2: Потомки, да, потомки тех майя, они говорят на своих языках. Сейчас насчитывается около 30 языков в языковой семье майя. Населяет достаточно обширную территорию на полуострове Юкатан, в Гватемале, Гватемальском Нагорье, в Чиапасе, в Мексике, на территории Белиза. И традиционный майя, то есть обычный майя, они живут в своих традиционных общинах и более-менее сохраняют тот уклад жизни, который был свойственен им на момент испанского завоевания.
1: Конечно, сейчас у меня да. такой вопрос. Тогда чем майя, современные люди, потомки тех людей, отличаются от ацтеков и инков? Это же тоже для нас, для москвичей и гостей столицы, ну, загадка. Это же разные, да? Или
2: да.
1: цивилизация одна, но национальности другие?
2: Нет, это абсолютно разные, будем говорить так, цивилизации или культуры. Это абсолютно разные народы, этносы, говорящие абсолютно на разных языках, относящиеся к разным языковым семьям. То есть они, может быть, отчасти немножко друг на друга визуально похожи.
0: Угу.
2: Но это примерно такие же отличия, как, например, там, носители славянских языков отличаются от носителей тюркских языков.
1: Но
2: хотя
1: они
2: населяют
1: такие же
2: вроде бы один континент.
0: Такие же
1: да.
0: древние, да?
2: Да.
0: А вот они сейчас живут, эти майя, да? То есть, а вы говорите, они сохраняют какой-то уклад.
2: Да.
0: Соответственно, у них, ну, давайте так, у них интернет есть, отопление ну, есть, газом пользуются, но говорят, а у нас сегодня жертвоприношение, извините, да?
2: Или нет, ну, конечно, майя современные, они очень сильно латинизировались в эпоху колонизации, их включили в этот ареал латиноамериканской культуры, они переняли многие традиции европейцев, приняли христианство.
0: Ух
2: есть...
0: ты, господи! А как же, вот мне тут написано, как же они могут принять...
1: Конечно.
0: Нет, как они могут принять христианство, если есть Шибальба?
2: Ну, дело в том, что в 16 веке первое вот это вот поколение колонизаторов активно крестилось, да, приезжали миссионеры в Мексику.
0: А Шибальба у нас это что такое?
2: Шибальба — это подземный мир, это мир предков.
0: А, то есть ад по-нашему.
2: Да. Нет, но это не совсем ад, это место, куда уходят предки, где живут предки.
0: Mm. И рай, и ад два в одном.
2: Ну, да, можно так сказать, если выражаться нашими
0: категориями,
2: да, категориями. Но это место, куда уходят предки, там живут предки. Для того, чтобы поговорить с предками, нужно осуществить какой-то обряд. Вот там спуститься в пещеру, например, mm-hmm. или провести какой-то обряд призвания своих предков. То есть,
1: ну,
2: вообще...
1: я думаю, это как Масленица у нас сейчас или день.
2: Да, но дело в том, что культ упоминания. Предков, он вообще лежал в основе... большинства мезоамериканских культур, в частности майя, и вот ритуалы, которые они отправляли, они были направлены на угу. почитание своих предков.
1: Тогда надо уточнить, когда конец света. Вот это тоже майя
0: очень беспокоит.
1: Да,
0: у них же закончился календарь, и мы все забеспокоились. Оказывается, что календарь у них закончился, просто следующий не начали,
2: нет,
0: не успели начать.
2: Календарь не может закончиться. Календарь работает тогда, пока есть носители, которые пользуются этой календарной системой.
0: Ага.
2: То есть календарь перестает в какой-то момент использоваться, если исчезают носители. Вот, собственно, древняя культура майя исчезла,
0: угу.
2: и уже в латиноамериканской традиции перестали пользоваться древним календарем майя.
0: Угу. То есть это не конец света?
2: Нет, это не конец света, конечно.
0: Жалко.
2: Это всего лишь завершение одного из календарных циклов. Точно так же, как у нас есть вот то, что относилось к концу 2012 года, там 21 угу. декабря 2012 года. Это всего лишь завершение одного из больших календарных циклов, который насчитывал 5200 лет.
0: Mm-hmm.
2: Это примерно то же самое сказать, что у нас закончилось там, второе тысячелетие, третье тысячелетие когда-нибудь закончится,
0: mm-hmm.
2: четвертое. Ну, то есть мы можем рассчитать время завершения календарных циклов.
0: Смотрите, у нас физики и лирики программа, у нас лирика Митрофанова, а я вот физик по образованию, да и по жизни тоже. Вопрос, а у майя что с науками было? Насколько они вообще, вот, ну, то есть они знали, что Земля круглая, знали ли они, что звезды это звезды? Насколько, потому что там...
1: Что Земля вокруг Солнца.
0: Да, что там, ну, там вот Галилео за это все, значит, работал.
1: Отвечал,
0: да. А чем, кто был здесь, были ли у них какие-то надписи, что, ребят, мы все, мы знаем все про Землю, мы знаем все, что существует, вот навигация же по звездам была у тех же испанцев, ну, вот как? Или не было, кстати? Была, наверное.
2: Была, конечно, конечно.
0: Ну, соответственно, что у майя, что нам могут предложить друзья у майя?
2: На таком уровне научные знания, наука, конечно, развита не было, но научными знаниями обладали. Во-первых, в области математики, календарного счета, астрономию знали, но дело в том, что все небесные светила, светила они обожествлялись.
0: Ну, логично.
2: То есть это небосвод, то есть все, что на небе, видимо, являлось частью религиозно-мифологической традиции.
0: Ну, это, допустим.
2: Некой картины мира. Окей. То есть звезды – это боги.
0: То есть Земля все-таки плоская у них была?
2: Да. С точки зрения древних майя, представления о Земле были сродни тому, что было в совсем глубокой древности.
0: А медицина?
2: Медицина, конечно, была очень хорошо развита, поскольку... Майя – это люди, которые практиковали человеческое жертвоприношение, очень хорошо знали.
0: Ну, не в таком смысле развито.
2: Да, нет, в том смысле, что они знали анатомию человека. Они могли проводить разные операции, например, известные такие процедуры, как изменение формы черепа детям.
0: Изменение формы черепа детям?
2: Да.
0: Зачем?
2: Это маркер социального отличия. Представителям элиты, детям... прикладывали, когда у них еще костные ткани мягкие, прикладывали дощечки, и у них череп немножко вытягивался. То есть, таким образом, визуально было отличие представителей элиты от простолюдинов.
0: Господи.
2: Они могли, например, делать такие операции, как подпиливание зубов, инкрустация полудрагоценными камнями.
0: Зубов.
2: Да, зубов. Мы находим просто черепа в захоронениях представителей элиты, у которых зубы были инкрустированы. Ну,
0: но это все-таки говоря, не стоматология.
2: Да, жидоидовыми такими.
0: Не борьба с кариесом, это же все-таки.
2: Нет, ну...
1: Кстати, а что они ели, чтобы кариес заработать? По-моему, кукурузу. Или вот есть какие-то данные по питанию этих людей?
2: По питанию, конечно, у нас очень много данных. Кукуруза была основным продуктом питания.
0: А вот там поговаривали про кукурузу, что она была размером вот примерно 10 сантиметров максимум.
2: Да, совершенно верно. То, что мы знаем сейчас как кукурузу, это продукт, конечно, современной селекции. В древности початки кукурузы были не очень большими. Вообще, изначально кукуруза была доместицирована в Мезоамерике задолго до майя. Это где-то начиная с 7-го тысячелетия до нашей эры постепенно развивалась вот эта доместикация использования кукурузы. И как раз сам народ майя появляется в тот момент, когда в Мезоамерике земледелие окончательно вытесняет прочие формы получения пищи. То есть майя исключительно земледельческая культура в смысле.
0: То есть они развития. Не собиратели,
2: они не собиратели, не охотники. Нет, они, конечно, занимались там отчасти подсобным собирательством и охотой, но основная форма производства это земледелие. И основные культуры сельскохозяйственные, которые они выращивали, это кукуруза. Безусловно, в некоторых случаях она там 2/3, там, может, и 3/4 пищевого рациона занимала, из нее много чего делали.
0: Мясо было?
2: Мясо было в небольших количествах, потому что единственным домашним животным была фактически индюшка. Ну, плюс продукты охоты. Все, ну, бывало еще там, может быть, собачек ели, но это так,
0: ну, на праздник, да.
2: Да.
0: А если говорить про крепкие алкогольные напитки?
2: Крепких так. Не было, были продукты ферментации, это пульки. Слабоалкогольный напиток, с нашей точки зрения, слабоалкогольный напиток, который, в общем-то, вполне майя использовал.
1: А из чего?
0: Пулька называется?
2: Пульки.
1: Из чего делали?
2: Но это сок агавовых растений, который...
0: текилка.
2: Нет, это не текилка, это продукт брожения. Это сок, который естественным образом быстро очень бродит и дает такой вот слабоалкогольный напиток. То есть это не продукт дистилляции.
0: Понятно, забродивший сок.
2: Да.
1: Лиричка, страничка, не может
2: пор,
1: без пантеона,
2: кстати, делают,
1: богов.
2: До сих пор делают пульки, можно попробовать, если будете.
0: Пантеон богов.
1: Давайте 18+, это вы будете советовать у себя на истфаке. Третий курсница, давайте так. Пульки пробовать. Вот пантеон богов, главные божества майя. Очень интересные там названия и все до того, как они были...
0: Главного-то бога не было, правильно?
2: Пантеон очень сложный, там нет такой прям четкой иерархии, как, например, в греческой мифологии, нет прямо одного верховного божества, который над всеми правит, но есть ряд так называемых старых богов в пантеоне классическом, которые отвечали за создание, поддержание земли, условно говоря, в равновесии.
1: Их название можно?
2: Да, есть у нас, например, бог мудрости Ицам или Ицамна. Это бог, который считается одним из богов-творцов и который считался одним из наиболее авторитетных богов среди прочих
0: богов. Он за когнитивочку, да, отвечал?
2: Да.
1: Он покровитель знаний, кстати.
2: Да, он покровитель знаний, покровитель письменности. Солнечный бог Кихнич. То есть бог – солярное божество, которое ассоциировалось с основным небесным светилом. Есть, например, бог царской власти Кавиль. Это бог молний, бог огня, бог царской власти. Он покровительствовал царям. Например, у нас есть многочисленные изображения царей на рельефах, где они держат в руках скипетр, который, собственно, изображает этого самого бога Кавиля, который...
1: А девушки были?
0: Кстати, три секунды. А огонь они получать умели уже?
2: Да, конечно. А, ну, конечно. Все, огонь они вполне себе получали.
0: Но помолиться надо на всякий случай.
2: Да. Перед получением. Богам они отправляли строго в определенное время, должны были отправлять многочисленные культы. И, кстати говоря, классическая эпоха – это та эпоха, когда основным правителем культа был царь. То есть у них форма политической власти – это была такая теократия. То есть царь был одновременно верховным политическим богом, лидером, военачальником и заодно еще отправителем культов.
0: Немножко богом, нет?
2: Нет, богом он не был. Он был сакрализованной фигурой, но не обожествлялся.
1: После небольшой рекламы, тогда я повторю вопрос о
0: девушках,
1: да, каких-то богинях, да, и покровителях. Да. И вот этих странных существах, пернатый змей, летающая лягушка, это же все какие-то очень красивые, особенно в современном мире, символы.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Августовскую волну клещевой активности фиксируют в Вологодской области. Ее традиционно фиксируют ближе к концу лета, когда открывается активный сбор ягод и грибов. Только за прошлую неделю зафиксировано более 200 новых случаев. А всего с начала сезона к врачам обратились 13 тысяч пострадавших. Каждый четвертый – ребенок. Врачи напоминают, что в лес нужно правильно одеваться и осматривать себя и близких после возвращения с природы. Леса на востоке Вологодской области патрулируют с воздуха. В восточной части региона объявлен третий класс пожарной опасности в лесах. Поэтому специалисты Вологодской авиалесохраны проводят патрулирование с воздуха на самолете Ан-2. Как отметили в Министерстве лесного комплекса области, в этом пожароопасном сезоне на территории региона произошло два лесных пожара на площади 2,4 гектара. Оба возгорания были обнаружены летчиками-наблюдателями в ходе проведения авиапатрулирования, оперативно локализованы и ликвидированы. Чат-бот по обращениям собрал более 26 тысяч предложений вологжан. Как отметил глава региона в соцсетях, за каждой цифрой конкретный запрос. Сделать дорогу, привести в порядок двор, обновить школу, решить вопрос с водой или освещением. Больше всего инициатив касается дорог. Это свыше 6 тысяч обращений. Еще 3,5 тысячи предложений поступило по благоустройству дворов и парков. Более 2 тысяч по развитию образования. Важно, что жители не остаются в стороне и сами говорят, какие изменения нужны нашим городам, селам и поселкам. Чат-бот простой, буквально пара шагов и наказ в деле. Новое пространство с качелями появится у драмтеатра в Вологде. Площадь у Вологодского драматического театра ждет масштабное преображение. Первый этап работ уже стартовал. Специалисты приступили к сносу старого фонтана, который давно не работает и не подлежит восстановлению. Как отметил глава города Сергей Жестянников, это необходимо, чтобы освободить место для создания современного общественного пространства. Вместо аварийного сооружения здесь установят удобные скамейки, качели, разобьют клумбы и смонтируют современное освещение. Обновленная площадь станет удобным, уютным местом для отдыха с книгой или встреч с друзьями. Особое внимание уделят и внешнему облику самого театра. На фасаде здания появится архитектурная подсветка по мотивам русских народных сказок, что сделает театр сказочно красивым в вечернее время. Объявлены даты проведения музейной акции «Огни вечерней Вологды». Участники экскурсии – могут 6, 13, 20 и 27 августа полюбоваться историческим центром города в лучах закатного солнца. Возрастное ограничение 6+. По технике безопасности подъем на колокольню запрещен при сильном дожде. В случае непогоды мероприятие будет перенесено на другие даты. Череповчанки стали героинями выставки греческого фотографа России. Накануне в музейном дворике на Советском проспекте 30А открылась экспозиция «Сокровища традиционного костюма. Записки путешественника». Уличная выставка – авторский проект известного греческого фотохудожника Костаса Осимиса к его 75-летию. В экспозиции более 30 работ на снимках люди в традиционных народных костюмах в разных локациях России. Моделями на нескольких снимках выступили участницы фольклора этнографической студии «Матица».
3: Новости спорта.
4: В Вологде на стадионе «Витязь» стартовали бесплатные тренировки по АФП для школьников. Занятия для детей-подростков от 7 до 14 лет проходят в спорткомплексе на Гагарина 44А. Ребята занимаются два раза в неделю, утром и вечером, по программе с общей физической подготовкой. Тренировки помогают укрепить здоровье, улучшить координацию, гибкость, силу и общую выносливость. Запись еще открыта на сайте организаторов. Сегодня в Вологде проходит 12-я областная летняя спартакиада ветеранов и пенсионеров. Спортсмены выявят сильнейших на базе комплекса «Витязь». В программе соревнований комбинированная эстафета, пулевая стрельба, настольный теннис, шахматы, дартс, соревнования по легкой атлетике, соревнования ГТО. Победители определят в личном и командном первенствах. Открыли спартакиаду состязаниями по дартсу. Подведение итогов и награждение пройдет в 17 часов также на стадионе «Витязь».
3: Погода на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачно, без осадков, ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Выше нормы существенно не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин произвел кадровые перестановки назначения в армии. Об этом верховный главнокомандующий сообщил на встрече с руководством Минобороны. Создаваемый новый род войск беспилотных систем возглавит Денис Лямин, начальник штаба группировки «Войсцентр». Путин отметил, что коллеги считают Лямина одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере.
3: Ну и, наконец, всем хорошо известно, что нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Пожалуйста, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавить ее в будущем, недалеком.
1: Также Владимир Путин сообщил, что главой службы тыла стал командующий группировкой «Центра» Валерий Солодчук.
4: Как вы знаете, у нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции. Вот совсем недавно, вы в курсе, было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов. И эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен, ну и принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич.
1: Владимир Путин заявил, что командовать группировкой войск «Центр» далее будет генерал-полковник Андрей Иванаев, а группировкой «Восток» Петр Болгарев. Президент в ходе встречи с руководством Министерства обороны попросил руководство военного ведомства и Генштаба доложить о ситуации в зоне специальной военной операции. Действия украинских военных в Черном море стали угрозой для турецкого судоходства. Анкаре необходимо принять дополнительные меры по защите коммерческих судов. Об этом заявил РИА Новости бывший военный атташе Турции, полковник ВВС в отставке Исхан Сефа. Он отметил, что Украина продолжает без всяких оснований атаковать беззащитные турецкие торговые суда. На подобные действия должна последовать более жесткая международная реакция, заявил турецкий военный. В минувший понедельник судно, перевозившее овощи и фрукты из Турции в Россию, подверглось атаке дронов в Черном море. Пострадали 4 члена экипажа. Капитан судна рассказал, что атаку совершила украинская сторона с использованием 6-7 беспилотников. Партия парламентского большинства «Единая Россия» будет стоять под первым номером в избирательном бюллетене по федеральному округу на предстоящих выборах депутатов Госдумы. Таков результат жеребьевки, которая прошла в Центр избиркоме России. За единороссами расположились «Яблоко» и ЛДПР. Четвертое место в бюллетене получила партия «Прямой демократии», пятое – «Зеленые». Шестое – «Справедливая Россия», «Родина» – седьмая, на восьмой строчке КПРФ, на девятой – партия пенсионеров, коммунистов России, десятая позиция. Последние бюллетени под номером 11 идет партия «Новые люди». Выборы в Думу пройдут с 18 по 20 сентября. МЧС предупреждает об опасных ливнях сегодня на Северном Кавказе. Дожди могут вызвать подъем воды до опасных отметок в реках 5 регионов федерального округа – в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае. Есть вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линии связи, электропередачи, затруднением движения транспорта. Сильные дожди могут вызвать сход сели в горах. Кроме того, в этих регионах ожидаются грозы в сочетании с градом, а также штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, ночью 16-18 градусов тепла, днем до плюс 26. В Москве завтра возможны кратковременные дожди и грозы, температура воздуха ночью плюс 12-17 градусов, днем ожидается плюс 28-30. Давление будет слабо падать и придет в норму, составив 746 миллиметров ртутного столба. К этой минуте воздух в российской столице прогрелся до плюс 25 градусов.

0: внутренностях мозга. Мы эту тему начали в понедельник, как эфирный подкаст. Были разные люди, мы обсуждали, почему нас мозг спасает, обманывает. И вот сегодня, как мыслить научно. Представишь нашего гостя, Александр Борисович?
1: Да, дорогие друзья, у нас в гостях Владимир Фельдсович Спиридонов, доктор психологических наук, профессор, декан факультета психологии РАН ХИКС. Здравствуйте, Владимир Фельдсович.
0: Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как Добрый мыслить день. Научно? А вы знаете, есть же вот у нас понятие такое критическое мышление, и все про него вроде слышали, но вот редко, честно говоря, им пользуются. Видимо, природа человека сопротивляется изо всех сил, но так или иначе. Как мыслить научно? Вам вопрос.
2: Ну, ответить на это одним словом достаточно затруднительно, но в целом, на самом деле, критическое мышление – это один из краеугольных камней научного подхода, научного мышления. Речь идет о том, что вы, в общем, стараетесь любую информацию, по крайней мере, в тех областях, которые вы занимаетесь исследованиями, не принимать на веру. Вы стараетесь проверять эту информацию, перепроверять, причем с самых разных сторон, с точки зрения ее логичности, обоснованности, с точки зрения того, кто и как ее получил, и так далее, и так далее, и так далее. Угу. Вообще говоря, вот граница между критическим мышлением и научным мышлением, она достаточно зыбкая. Потому что, по идее, в общем, когда школьников, студентов учат критическому мышлению или призывают народное население критически воспринимать информацию, имеется в виду примерно то же самое. Ну, в более простых формах, наверное. Но все-таки вы перестаете верить на слово центральному телевидению или нецентральному телевидению. Вы перестаете воспринимать как истину последней инстанции то, что вам говорят родственники, соседи и так далее. Вы начинаете включать голову и проверять некоторую часть информации, всю проверить вы не сможете, которая важна для того, чтобы совершить какой-то поступок, принять решение и так далее.
1: Здесь, смотрите, есть все-таки ограничения, связанные вот с чем. Все ученые так или иначе работают в неких моделях. Я сейчас быстро объясню. Мы с вами сидим сейчас и разговариваем благодаря тому, что мы в свое время когда-то, ну мы, человечество, изучили такое понятие, как электричество, да, и мы его поставили себе на служение, а мы, в принципе, им пользуемся. Но, если, грубо говоря, вот последние данные, я читал, что до сих пор очень высокая наука не может объяснить нам, из чего состоит электрон. То есть электрон, как частица, нам известен. Мы знаем, как он себя ведет. Более того, закон Ома достаточно простой, вообще линейный, да. И, пожалуйста, у нас есть электромагнитная индукция. У нас, благодаря тому, что в поле магнитном движется проводник, в нем возникает, соответственно, электрическое поле. И именно поэтому, собственно, микрофон работает, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но сам по себе объект в виде электрона у нас в этом смысле не изучен. И говорить, что мы докопались до истины во всех вопросах, наверное, тоже неправильно. То есть существует некая модель, которую мы себе представляем и которой мы пользуемся, без, что называется, открывания неких черных ящиков, внутри которой эта модель себя содержит.
2: Ну, с одной стороны, я, конечно, вам очень благодарен за тему обсуждения, то есть обсуждать электроны с психологами, это, конечно, то же самое.
1: Не-не-не, но
2: конечно,
1: нет, я имею в виду, что смотри, это психология здесь в данном случае вот какая. Когда мы говорим о каком-то объекте, мы можем его рассматривать с точки зрения пользы и с точки зрения работы с ним, но мы никогда, когда мы будем пытаться задать себе вопросом, как это на самом деле, почему и кто это создал, то здесь мы упираемся, опять же, в то, что не имеет ответа на вопрос.
2: Давайте мы различим просто два способа разговора, две модальности. Есть исследования фундаментальные, которые направлены на понимание того, как устроен мир вокруг нас, а в случае с психологией и мы сами.
1: Да.
2: И есть работы прикладные, которые направлены на то, чтобы научиться пользоваться тем, что мы понаоткрывали или напридумывали. Да, и в этом отношении электричество как объект фундаментального исследования – это штука невероятно сложная, потому что для того, чтобы понимать то, как оно устроено, по идее, нужно погружаться все более и более глубокие свои физические теории. Электрон ведь элементарная частица, он ни из чего не состоит, он состоит сам из себя. Вот. А если все-таки мы говорим о прикладных вещах, то тут ситуация чуть более понятная. Мы действительно можем научиться включать выключатель электрический и включать лампочку. И все
0: и
2: будет
0: сидите
2: хорошо.
0: Даже можно или назвать это.
2: Да-да-да. Или запускать там электрический мотор. А вот в психологии ситуация не только в психологии, но в разных науках, ситуация примерно такая же, да, есть вещи, которые направлены на работы, которые направлены на понимание сложно устроенного человеческого мышления, например. Mm-hmm. А есть работы, направленные на то, чтобы научиться им более-менее эффективно управлять при решении тех или иных задач. Mm-hmm. Эти области между собой, конечно, связаны, но, в общем, как бы сказать, далеким образом, не очень близко.
1: Хорошо, тогда вот такой вопрос у меня. Если мы говорим о знаниях, вот мы как бы пытаемся говорить о научных знаниях.
0: О мозге.
1: О мозге, угу. Да, научные знания.
2: Погодите. Вот знания — это одно, мозг — это другое.
1: А.
0: Вот, и вчера, кстати, на этом мы завершили нашу беседу тоже с психологом, нейрофизиологом. Я говорю, а образование и мозг, это как-то коррелируется? И мы что-то как-то уже закончилось время, и вот этот момент, может быть, тоже есть смысл
2: сейчас
0: обсудить.
2: Погодите.
0: То, что мы
2: мозг
0: говорим, критическое мышление, все.
2: Электрическая машина, которая расположена у людей между ушами, у большинства, по крайней мере, да, соответственно, мозг — это действительно именно кусочек материи, который сложно организован и как там работает, булькает. Когда мы с вами говорим про мышление, знания, образование, это все вещи, которые к мозгу, безусловно, имеют отношение, но это не мозг. Да, был такой чудесный философ, которого звали Декарт, который внятно объяснил нам, что мир состоит из двух субстанций. Материальный, протяженный, и нематериальный, мыслящий. В современной терминологии это будет там сознание и мозг. Но вот сознание — это такая штука, которая к мозгу не сводится.
1: Ну да.
2: Поэтому еще раз, когда вы мне задаете вопросы про мозг, это лучше к электрофизиологу.
1: Хорошо.
2: А вот про мышление, образование и так далее я с удовольствием поговорю.
1: Я с вам с удовольствием задам вопрос про мышление. И вот у нас тема называется «Как мыслить научно?». Я подразумеваю, что мыслить научно современному человеку не нужно. И сейчас я объясню, почему. Потому что знания сегодняшние, они мало зависят от вашей безопасности. То есть, грубо говоря, если вы верите в плоскую землю, это никак вам не мешает жить. Понимаете, да? В древнем мире, если человек не знал, например, какую траву можно есть, а какую есть нельзя, то эти знания могли ему стоить жизни. Если он знал, что вот направо выходить нельзя, там, соответственно, какие-то опасные животные и так далее, то это тоже стоило бы ему жизни. Сегодня знания антинаучные никак не влияют на вашу безопасность. И поэтому мыслить можно как угодно, в том числе и ненаучно.
2: Я понимаю, что вопрос провокационный, но вы глубоко не правы. Соответственно, примеры, которые разрушают такую позицию, они были у всех перед нами на глазах в ситуации ковида.
1: Да,
2: собственно, когда с одной стороны медицина говорит, ребята, срочно вакцинироваться, срочно делать то-то, то-то, то-то, скажем, маски носить. Ну, собственно, антиваксеры и все остальные, кто были против, хором кричали, что это делать не следует, и результаты были нехороши. Да,
1: и
2: человеческие потери были значительно больше, чем если бы мы верили медицине.
1: Правильно.
2: Да,
1: но вот среди этих людей возникали те, у кого был просто иммунитет, те, кто болели, например, не сильно или вообще болели бессимптомно. И они как раз и утверждали потом, что вот, я же говорил, что это все ерунда. Вот мой пример. И они этот пример высказывали как доказательство.
2: Безусловно. Но дальше, соответственно, появляются люди, наверное, типа нас с вами, которые говорят, ребят, единичный пример, к сожалению, в такой ситуации совсем нехорош. Возьмите любую статистику. Если вам не нравится наша статистика, возьмите чужую. Скажем, итальянская статистика, очень хорошая, в открытом доступе лежит. Там показано, что, соответственно, ковид принес потери примерно на, если я ничего не путаю, на 40% выше, чем самый страшный, гриппозный год.
1: Люди, которые считали...
2: Да, значит, соответственно, ваша идея о том, что мы защищены нашей дурью, она, к сожалению, не проходит. Как только ситуация чуть-чуть меняется, все становится очень хреново. Да, более того, соответственно, другой ужасный пример разворачивается изо дня в день опять на наших глазах. Да, появляются мошенники, которые аккуратно пользуются человеческой неосведомленностью, скажем, о работе госаппарата или о работе МВД. Собственно, дальше вы теряете 1 000 000 рублей. Соответственно, человеческая дурь, к сожалению, наказуема. Она наказуема иногда косвенно, иногда прямо в лоб в результате ковида. Поэтому, увы, боюсь, что научное мышление – это как техника безопасности. Да, если вы хотите, чтобы ваши близкие и вы сами дожили до седых волос,
1: хорошо,
2: имеет смысл...
0: Подождите, а у меня вопрос, как у мамы. Мы же научное мышление можем привить, если с мозгом это связано частично. У меня вот эти всегда вопросы образования и там всякие волнуют. То мы же детям
2: конечно.
0: Это как-то транслируем. То есть
2: конечно,
0: ты можешь...
2: Конечно, но дальше это... Да. Ну, собственно, дальше еще раз, собственно, вот вопрос образования оказывается чрезвычайно злободневным. Да, тогда это хорошая школа, хороший вуз, где такие нормально учат. Ну, вот я командую факультетом психологии в РАНКИКСе, вот мы старательно учим студентов, магистрантов и аспирантов тому, как делается наука. Но мы не ученых в основном готовим. Мы готовим людей, которые будут нормально работать в самых разных практических ситуациях. И, соответственно, дурью не заниматься. Которые будут понимать, как устроены простейшие способы проверки информации.
0: Но это уже взрослые
2: как
0: люди,
2: устроены
0: все-таки
2: простейшие
0: студенты.
2: Способы борьбы с мошенниками, в смысле проверки обмана, ну и так далее. Я не услышал.
0: А, простите, да, я просто говорю, что ну, это уже все равно взрослые люди. А когда мы с детьми работаем, общаемся, мы же не можем говорить, давай, Ванечка, ты будешь сейчас научно мыслить или что? Вот был Декарт, который узнал, что люди, которые не думают, тоже существуют. Известный мем.
2: Погодите, ну вот про Декарта даже в школе расскажут, но в основном вы будете Ванечке или Машеньке рассказывать, кому можно верить, кому нельзя. Как проверять то, что рассказывают в школе или по телевидению, или в книжке написано. Ну и далее. То есть вот прививать такую минимальную гигиену мышления. Вот. Более того, вы не поверите, но в школе это регулярно сейчас делается. То есть курсы критического мышления очень распространены, начиная с начальной школы.
1: Владимир Феликсович, я с вами абсолютно согласен, но у меня работа такая, я буду все-таки быть адвокатом дьявола в данном случае.
2: Смотрите, да ради бога, господи.
1: Если бы в том, что вы говорите, что человечество обязано быть критически мыслить, да, и это защищает это человечество, в том числе от вымирания, то тогда у меня вопрос. А почему ежегодно и, судя по всему, с неумолимой энергией возрастают люди, которые верят, опять же, там, в астрологию, которые верят еще в огромное количество всяких, ну, так скажем, не очень научно доказанных, мягко говоря, теорий, и они при этом от этого получают, как я понимаю, их мозг получает дофамин, они получают удовольствие от этого. Потому что они вот знают, что он, например, не знаю, там какой-нибудь козерог, и поэтому его судьба предрешена в каком-то плане. Ему от этого легче живется, и, в общем, его мозг как бы отдыхает, потому что он верит в какие-то небылицы в основном. Как можно тогда говорить о росте этого так называемого потребности в лженауке, и она не только не уменьшается, а даже растет?
2: Ну, понимаете, вопрос, который вы задаете, связан не только с психологией человека, но и значительно более широкими социальными контекстами. Ну, например, все-таки в течение многих лет школа отечественная была ориентирована на то, чтобы с предрассудками бороться.
1: Так.
2: На что она ориентирована в последние годы, я не очень понимаю, потому что уровень школьного образования сильно похужал. Угу. Да, он похужал не в том смысле, что люди хуже ЕГЭ сдают. Он похужал как раз в значительно более...
1: Можно вам сразу быстро контрпример? Да, Советский пожалуйста. Союз с прекрасным образованием разрушился, и все эти люди, которые закончили советскую школу, стали заряжать крема с помощью чумака и воду в том числе.
2: Ну, насчет всех не знаю, но, соответственно, то, что в ситуациях социальных переломов резко подскакивает наша тяга к любым объяснениям, которые нам предлагает кто угодно, это точно. Даже по нашим собственным результатам, в ситуации ковида, самые образованные, рациональные люди, когда болеют близкие родственники, вдруг начинают делать совершенно поразительные вещи, связанные совсем с нерациональными представлениями. То есть в этом смысле социальное напряжение, социальный напряг, он, конечно, в существенной степени сдвигает границы рациональности. Вот, увы. Более того, соответственно, чумак еще не самый крайний пример, что вы. Там чего только не было в ситуации перестройки.
1: Ну, я к тому, что образование в данном случае оно не спасло советское хорошее.
2: Конечно, погодите, советское образование было хорошее, наверное, со стороны естественных наук более, и математики. А вот с историей, социологией и так далее все было невесело. Поэтому нету спасительных рецептов универсальных. Но еще раз, собственно, ковидная ситуация, она очень наглядная. Да, или еще один пример, позвольте, он тоже очень такой хороший. Существует статистика невероятная, причем как наша, так и не наша, что мужья жен с высшим образованием живут дольше. Еще раз. Соответственно, если у жены высшее образование, причем научная степень уже не нужна. Да, соответственно, степени не продлевают жизнь мужей. То вот мужья, причем любые мужья, да, собственно, партнеры, там, соответственно, гражданские браки, все вот в данном случае дальше эффект громадный статистический. То есть умная жена, образованная жена, давайте так скажем, да, вдруг оказывается вполне полезной не только для всяких жизненных обстоятельств, но просто даже для продолжительности жизни. Ну, объяснения могут быть самые разные, но, возвращаясь опять к нашему разговору, ну, обратите внимание, да, ну, даже вот на такую вещь, казалось бы, которая в значительной степени связана с телесными состояниями, на продолжительность жизни, и то образование оказывает положительное влияние, правда, косвенно, обратите внимание.
1: А это не может быть связано с тем, что жена с высшим образованием просто имеет больший доход, а больший доход, как правило, это ты можешь тратить деньги на медицину в том числе, и поэтому люди живут дольше.
2: Нет? Если вы говорите про Соединенные Штаты, это безусловно так. А если вы говорите про нашу страну, то это бабушка Натрия сказала. Угу. Про высокий доход людей с высшим образованием. Уж извините.
1: Ну, нет, возможно, вот. Да. Возможно, да.
2: Смотрите, так. Кроме того, ведь тут же явно ситуация сложная. Ну вот смотрите, образованная жена. Это значит, что у нее пошире кругозор, побольше знаний, и она побольше верит в рациональные представления, а не иррациональные. Да, и поэтому, соответственно, скажем, слушает врачей, а не хиромантов. Угу. Ну, или, соответственно, она больше внимания обращает на какие-то, соответственно, практики поддержания здоровья. И угу. так далее, и так далее, и так далее. То есть, еще раз, там нету одного объяснения, это очевидно совершенно, потому что ситуация статистическая, а жены разные.
1: Угу. Хорошо.
0: Ну да, интересно.
1: Хорошо. Нет, ну тогда вопрос у меня все-таки остается по-прежнему к нетрадиционной медицине. И нетрадиционная медицина, я опять выступаю адвокатом дьявола, говорит следующее. К нам поступают те, кто не смог вылечиться традиционной медициной, и поэтому у нас, собственно, такой низкий процент выздоровления. А если бы мы лечили всех тех, кого лечит традиционная медицина, то у нас было бы все точно так же, как и у традиционной медицины.
2: Давайте я в ответ вот сейчас расскажу. Вы представляете, как новое лекарство попадает на полку в аптеке?
1: Ну
2: вот, соответственно.
1: Там большое там количество исследований и так далее, да, и плацебо эффект тоже учитывается.
2: Там важно вот какая вещь. Значит, для того, чтобы лекарство прошло клинические испытания, есть некоторые правила организации этих клинических испытаний.
1: Угу.
2: Значит, первый момент, когда... Вы его, собственно, уже назвали. Когда больному дают лекарство, то, соответственно, он не знает лекарство, он думает, что лекарство. Но непонятно на самом деле, это плацебо, то есть пустышечка, uh-huh. или реальное лекарство. Причем человек, который дает ему лекарство, этого тоже не знает, чтобы случайно не подсказать. И, наконец, соответственно, статистик, который потом считает результаты, тоже не знает, какие результаты он считает.
1: Uh-huh.
2: Это называется тройной слепой контроль. Это делается для того, чтобы лекарство действительно давало эффект. Обращаю внимание, что если бы результаты и методы нетрадиционной медицины кто-нибудь проверял таким образом, ну, типа там гомеопатию, которую все-таки время от времени проверяют, uh-huh. результаты абсолютно нулевые. То есть там вообще ничего не действует, к сожалению, или к счастью. То есть как только включаются в дело нормальные способы контроля, все эффекты нетрадиционной медицины рассыпаются.
1: Угу.
2: То, что официальная медицина не всесильна, это очевидно, к сожалению.
1: Угу.
2: К сожалению, далеко не со всем официальной медициной умеет справляться. То есть... Она далеко не везде хорошая. Ну и так далее,
0: в принципе,
2: и так далее, и так далее.
0: Человека можно научить мыслить научно, если есть у него свое собственное желание и мотивация
2: да.
0: так мыслить.
2: Более того, соответственно, есть места, в которых этому учат. Хорошие вузы, хорошие школы. Собственно, это вот то самое, где... Люди типа меня стараются транслировать навыки и правила научного мышления.
1: У нас последний вопрос, минута осталась, но он такой, более философский. По-моему, кто-то из философов однажды говорил, что, по-моему, Кант, да, он настолько радовался тому, что человек может своим рациональным умом и своим, в принципе, подходом сделать мир во всем мире, и, типа, если вот мы все соберемся и рационально договоримся, то у нас никогда никаких конфликтов не будет вообще, ни с кем. И здесь, на самом деле, вот оказалось, что это неправильно даже в теории по философии. Это невозможно сделать. Не то, что там всем собраться и договориться. Три человека собираются и договориться не могут. Что здесь не так?
2: Ну, Кант представлял очень специфическую философскую традицию, замечательную, но ту, которая опирается на свое собственное мышление и сознание. Проблема в том, что мы с вами живем в коллективных ситуациях, да, в ситуациях, где действуют группы, это групповые интересы, классы, классовые интересы и так далее. И в этом отношении, для того, чтобы договориться о мире, бессмысленно договориться между собой конкретным людям.
1: Угу.
2: Речь идет о значительно более сложных раскладах. Увы, но, соответственно, это, конечно, разговор к социологу.
1: Ну да. Хорошо, огромное спасибо.
0: Спасибо
1: Владимир
0: огромное.
1: Спиридонов был у нас в гостях, доктор психологических наук, профессор и декан факультета психологии РАН ХИКС. А мы продолжаем, друзья. 100 минут у нас в эфире.
0: О возможностях мозга.
1: Оставайтесь с нами.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Генерал-полковник Валерий Солодчук отныне будет руководить всеми службами тыла Министерства обороны. Об этом заявил президент Владимир Путин. Сегодня Верховный главнокомандующий провел встречу с руководством министерства.
2: Как вы знаете, у нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции. Вот совсем недавно, вы в курсе, было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов, и эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич.
0: Владимир Путин также назначил генерал-полковника Андрея Иванаева командующим группировкой «Центр», а генерал-лейтенанта Петра Булгарева исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующего группировкой «Восток». Создаваемые войска беспилотных систем возглавит Денис Лямин. Владимир Путин отметил, что коллеги считают Лямина одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере и выразил надежду, что тот доведет до завершения формирования нового рода войск. Еще сообщение от Министерства обороны. Группировка войск «Севера» взяла под контроль населенный пункт Рыжевка в Сумской области. Под контроль группировки «Восток» перешло село Зорница в Запорожской области. По данным ведомства, группировка «Север» в течение суток нанесла удары по 10 бригадам, 1 полку ВСУ в Сумской и Харьковской областях. На этом участке фронта ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы. Группировка «Восток» нанесла удары по 5 украинским бригадам и 4 полкам в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери армии Украины за сутки –

0: порядке регистрации федеральных списков политических партий. Открыла церемонию глава ЦИК Элла Памфилова. Она ответила на вопрос о важности номера в бюллетене.
1: Это все зависит от того, насколько каждый сам придает этому значению. Я считаю, что всегда самое главное, важно всегда с позитивным настроем принимать именно тот жребий и то число, которое выходит, и даже какие-то маленькие минусики переведи в плюсы. Всегда насытить его положительной энергией, эмоцией, которая по... Какое же замечательное число, какой порядок выпал.
2: Но есть мнение, что все-таки первые и последние могут добавить какие-то сотые процентов.
1: Ну, я не знаю. Честно говоря, это все разные позиции экспертов, домыслов и так далее. В данном случае от нас это не зависит. А все зависит, я думаю, от того, насколько партия и ее кандидаты интересно будут избирателям.
0: Отмечу, что места в федеральном избирательном бюллетене на выборах Госдумы получили все парламентские партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия», а также 6 непарламентских. Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет 3 дня с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Москве завтра ожидается переменная облачность. Вечером дождь и гроза. Температура плюс 28-30 градусов.
3: Маяк. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Российский пловец Владимир Муратов финишировал 15-м в заплыве на 5 километров на открытой воде на чемпионате Европы. Победу одержал немецкий спортсмен Флориан Вельброк. Второе место у венгра Давида Бетлехема. Третье занял Григорио Пальтиньери из Италии. Испанский теннисист Карлос Алькарас не успел восстановиться после травмы к турниру серии «Мастерс» в Цинциннате. С подробностями Екатерина Бредина.
2: Бывшая первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, не примет участие в турнире серии «Мастерс» в Цинциннате. Об этом сообщается на странице турнира в социальных сетях. Ранее СМИ сообщали, что Алькарас, который из-за повреждения правого запястья не выходил на корт с апреля, пропустив Ролан Гаррос и Уимблдон, планирует вернуться именно в Цинциннате, где является действующим обладателем титула. «Мастерс» в Цинциннате пройдет с 13 по 23 августа. Карлос Алькарас снялся с открытого чемпионата Цинциннати. Желаем нашему чемпиону 2025 года всего наилучшего в процессе восстановления. С нетерпением ждем встречи с тобой в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы. 23-летний Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге. На его счету 26 титулов ATP. После победы на Australian Open в феврале он стал самым молодым теннисистом, который смог выиграть все турниры большого шлема в мужском одиночном разряде. На тот момент ему было 22 года и 272 дня.
1: Вратарь Дарья Гредзен подписала контракт с клубом североамериканской профессиональной женской хоккейной лиги «Миннесота». Соглашение с россиянкой рассчитано на один год. Ранее сообщалось, что Гредзен стала единственной россиянкой, выбранной на драфте ПВХЛ. Гредзен 22 года. С 2019 она выступала за красноярскую «Бирюсу», с которой в прошлом сезоне стала бронзовым призером женской хоккейной лиги. В прошлом году Анна Шохина и Фануза Кадирова подписали соглашение с «Оттавой», став первыми россиянками в новой лиге. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
3: Здорово, кожаные мешки!
4: Гарик Харламов.
3: Че приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
4: Дмитрий Журавлев.

0: Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
1: Magic people, voodoo people!
2: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
0: 6+.

0: возможностях мозга. И сегодня у нас в гостях Лев Яковлев, старший научный сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха, кандидат биологических наук. Лев, привет.
1: Здравствуйте.
2: Здорово, Лев. Будем говорить о том, как мозг обучается. Значит, на клеточном уровне, вроде как вы нам когда-то рассказывали, что новые знания – это новые нейронные связи.
1: Да, абсолютно.
2: Так оно? Так. Соответственно, если человек тупой, у него нейронных связей мало.
1: Ну, а как мы можем человека определить как тупого?
2: Хорошо, ладно, давай конкретный пример, чтобы проще было понимать. Вот человек, например, учится какой-то деятельности, ну, физической. Ну, например, условно, там, учится плавать, да? Угу. Вот ему сказали, делай вот такое движение. Это движение для него неестественно. Он начинает его делать. В этот момент что происходит в мозге? Он первый раз делал какое-то движение.
1: Первый раз, да. Сознательный контроль, там, первичная моторная кора во всю участвует. Премоторные отделы.
2: То есть у тебя весь мозг занят работой того, чтобы сделать это движение?
1: Ну, не весь, но, грубо говоря, да, он фокусируется на этой задаче.
2: Фокусируется на этой задаче.
1: Да.
2: Вот он ходит на эту тренировку, он делает это движение регулярно, второй раз, третий раз, четвертый раз. Что происходит в мозге?
1: Постепенно перестраивается связь, соответственно, там начинает быть задействован мозжечок. И...
2: Подожди. У нас до этого работал весь мозг на этом движении.
1: Не, ну не весь мозг. Мы говорим, моторные области работают.
2: Моторные области работают.
1: Да, но при этом как бы внимание тоже сфокусировано на этом новом движении, поэтому сознательный контроль, полное погружение в задачу, ничего больше не замечаем,
2: да.
1: Что происходит. Постепенно мы тренируем, и постепенно перезаписывается. Ну, то есть, грубо говоря, новая связь образуется, усиливается, и таким образом движение автоматизируется.
2: Но в другом месте, что ли?
1: Ну,
2: образуется.
1: Мозжечок, да, он...
2: Нет, ну, то есть, когда человек что-то делает не очень уверенно, я как понимаю, да, то у него связь образовалась, но она слабая. Или как?
1: Но в самый первый момент, да, там связь начинает только образовываться, и она усиливается по мере повторения.
2: А, то она есть, усиливается, ну, именно, да, в мозжечке уже.
1: Да, между вот там премоторной корой и мозжечком.
2: А при этом контроль все равно существует, внешний контроль, внимание на процессе.
1: Да. Но чем более автоматизированное движение, тем меньше нам нужен этот контроль. То есть мы его, конечно, можем использовать, если нужно остановиться там и так далее, но при этом, ну, можно совершенно независимым сделать там какую-то моторную задачу и там...
2: То есть человек в процессе обучения какой-то деятельности, я имею в виду физической, первый раз это делает с большим контролем,
1: угу.
2: Но даже делая это все с большим контролем, новая связь, новое движение формируется именно в том отделе мозга, который отвечает за движение.
1: Да, но это не один отдел, их там некоторая,
2: ну,
1: группа.
2: Некоторая,
1: да.
2: Группа, да? Да. То есть в этой некоторой группе существовали просто между собой не связанные нейроны.
1: Ну, грубо говоря.
2: Движение означает связывание нейронов.
1: Какой?
2: Вот смотри, вот я просто еще раз, я хочу понять. Вот я человек, да, я лег на воду, и мне сказали, делай рукой вот так. Я делаю рукой вот так. Но я же раньше тоже так рукой делал, условно,
1: да,
2: когда-то,
1: да,
2: в жизни.
1: И у вас уже распайка вся есть, конечно.
2: А, то есть у меня, в принципе, уже были связи эти нейронные.
1: Да.
2: Просто...
1: Но при новом каком-то сложном движении там же не просто надо так вот рукой, а какие-то определенные комбинации,
2: мышцы,
1: последовательность,
2: да,
1: мышечные,
2: да,
1: группы там вовлекать, останавливать, включать и так далее. И вот как раз вот эта вот последовательность, она как бы...
2: Впервые, да, допустим,
1: да,
2: исследовалась.
1: Да, да.
2: То есть любое движение – это, по сути, последовательность набора, какую-то мышцу надо напрячь, какую-то расслабить, какую-то напрячь сильно, какую-то сильно расслабить.
1: Да,
2: и вот эта последовательность движений, она является уникальной, и она как-то выстраивает некий путь нейронов внутри мозжечка.
1: Ну да.
2: Ну или там, весь, да, там, да, где у нас устраивается. И в каждое повторение эта связь усиливается. То есть,
1: да,
2: грубо говоря, между нейронами есть вот эти вот усики, или как они там называются?
1: Дендриты.
2: Дендриты,
1: синапсы.
2: Синапсы, да, вот один раз. А когда я сильно потренировался, у меня там что, второй этот дендрит возникает?
1: Ну, вполне, да, вполне может быть. Там, ну, там типа два механизма. Типа первое – это на молекулярном уровне там просто больше вырабатывается медиатора,
2: так,
1: да, вот этого вещества, плюс потом начинают, и вот этот тот синапс, который принимает на себя сигнал, он начинает отвечать тем, что больше молекул рецепторов встраивает в мембрану,
2: угу.
1: То есть уже начинается какая-то структурная перестройка. Угу. И если нужно, да, то просто большая плотность синапса в конечном счете. То есть новые дендриты тоже прорастают. То есть это такой стадийный процесс.
2: Значит, мы только что с тобой выяснили, что нет такого понятия мышечная память. Потому что, по сути дела, память, она не мышечная, она мозговая.
1: Да, я согласен. Мне поэтому до сих пор непонятно. Мы, по-моему, тоже уже с вами этот термин обсуждали. Мне вот до сих пор непонятно, что считают мышечной памятью. И, как мне кажется, как раз-таки то, что все считают мышечной памятью, это как раз-таки действительно память мужичкова. На самом
0: деле. А вот здесь вот вопрос. Мы вчера проходили, у меня даже в программе все сразу, была новость о том, что почему-то память и мозг запоминают запахи. И если ты слышишь ванильку или какую-то выпечку, ну, какие-то вот такие детства запахи, тебя всегда это, ну, во-первых, ты это помнишь всю жизнь, и это тебя настраивает на позитивный лад. То есть такая память есть, как ее назвать?
1: Ну, это тоже нет, это тоже память. Ну, у нас в любом случае мозг, вот если так вот универсально его описать, это такой орган, который принимает всякую сенсорную информацию там, через глаза, через уши, через нос в том числе. И вот в случае с памятью это как раз-таки вот эта обонятельная информация. Тут действительно есть такая тема, что обычно, и вот вы тоже сказали, из детства звук, запах какой-то
0: запахи,
1: выпечки,
0: да.
1: Это, как правило, связано с какими-то положительными эмоциями, а эмоции, как мы знаем, лучше запечатывают в память. В принципе, любую информацию. Но с обонянием еще прикол в том, что там нейроны ближе всего, так скажем, то есть, если у нас, допустим, зрение... Ну да, да, да, к носу, грубо говоря. Не только к носу, но и к областям, которые, собственно, с памятью связаны. Там вот этот гиппокамп и так далее. То есть, они прям буквально напрямую туда воткнуты.
2: Ну, это потому, что мы, видимо, как хордовые, да?
1: Да-да-да.
2: Изначально у нас на нос все ориентировалось, потом нам зачем-то глаза дали. Вот. А так изначально, что понюхал, то и жри. И вот, в общем, оно, видимо, оттуда идет.
0: Если ребенку или какому-то, да, растущему организму давать все время такие положительные запахи, эмоции и все, то есть он будет, можно так настроить.
2: Если,
0: да,
2: ты ему даешь положительные мозг, эмоции, то те запахи, которые будут соответствовать рядом с ним, а он их запомнит.
1: Да, да. Ну и не только запахи, на самом деле.
2: Да?
1: Просто запахи как-то проще запоминаются. Вот из-за вот этой вот непосредственно,
2: ну,
1: близости.
2: Музыка, может быть, запоминается.
1: Да, конечно, да. Любые какие-то сенсорные стимулы.
2: Да, вот говорят, что как повысить окситоцин, надо пообниматься, пойти. А это что же, видимо, оттуда, да? То есть у тебя возникает какая-то благодарность за объятия, видимо. Ну, это эволюционно понятно.
0: С котом.
2: Да, с котом, с родителями. Значит, смотри, то есть нет никакой мышечной памяти, есть запоминание внутри мозга. Дальше. Если, например, человек научился чему-то неправильно, ну, там, я не знаю, там, играть на гитаре, вот он неправильно ее держит, и у него дальше не получается развиваться, а уже вот построились эти связи. Что нужно? Вот человек начинает переучиваться. Что происходит в мозгу? Рвутся предыдущие?
1: Ну, по сути, да. То есть там задача в том, чтобы старые связи ослабить, новые нарастить. Вот. Но только другой лишь вопрос. По идее, когда мы учимся, мы уже должны, как бы, это важный момент, обрабатывать вот результат нашего обучения, да, и, соответственно, ошибки исправлять по ходу. Ну, это самый оптимальный вариант. Да, если этого не получилось, и навык какой-то устоялся, ну, назовем его неправильно, хотя это тоже так достаточно философски, что есть неправильный навык,
2: ну, да,
1: как руки должны при игре на гитаре стоять.
2: Ну, главное, чтобы играл красиво, да.
1: Вот. Но, тем не менее, конечно, это будет сложнее, во-первых. Но это реально, просто нужно больше сил и времени на это потратить.
2: Не разрывая предыдущие связи, новые нарастить ни разу не получается, чтобы...
1: Можно, но просто надо тогда тренировать и старые, и новые.
2: А,
1: тогда
2: то
1: будет
2: есть...
1: какая-то... Ну, если, да, с игрой на гитаре, то есть можно руку академически ставить, можно как-то по блюзовому.
2: Да.
1: Если играть и так, то как бы кто мешает?
2: Кто мешает. Пожалуйста. То есть, в принципе, мозг... И в этом смысле ограничений в мозгу нет.
1: Нет.
2: То есть ты можешь научиться бесконечному количеству разных движений, да, бесконечному количеству всяких там сальто назад, вперед и так далее, лишь бы хватало тебе, что называется, крепости твоих мышц и костей. И мозг никогда тебе не скажет, что, ну, все, мы закончились, нам больше ничему не научиться.
1: Ну да, такой предел неизвестен, так скажем. Да, все-таки бесконечно — это немножко абстрактная формулировка,
2: да,
1: но достаточно много.
2: Циркачи жонглируют, начиная с детства, и потом это доводит до такого состояния, что они могут это делать, вообще не подключая мозг, ну, как,
1: ну,
2: нам
1: вот,
2: кажется.
1: Это, собственно, и есть вот эта автоматизация, про которую я говорю. Действительно, они просто уже на автомате делают,
2: Да, и говорят, что вот, ну, руки помнят, ну, то есть здесь, на самом деле, может быть, знаешь, как связано, это, почему это называется мышечной памятью, потому что в этот момент, вот помнишь, ты сказал, что в процессе обучения нужен очень гипербольшой контроль вот этого процесса, да, то есть да, нужно, чтобы ты думал, смотрел на этот мячик и так далее, когда в итоге ты уже думать об этом перестал, то ты можешь свой мозг отключить.
1: Ну да.
2: И, например, разговаривать в процессе жонглирования, да? Да. То есть ты можешь полностью довериться своему мозжечку, который будет работать в жонглировании, да, и вся твоя верхняя кора будет спокойно общаться на другую, на любую тему.
1: Да, все так.
2: Теперь, если говорить про обучение уже вот этой коры, когда человек учится какому-то действительно, ну, не просто движению, да, он, например, там, не знаю, учит какую-то дисциплину научную, да, вот он там, не знаю, пошел работать куда-то в математику, да, и вот он математику выучил, вот он, ну, как нельзя ее выучить полностью, но он уже работает ученым, математическим ученым. Насколько, мы сейчас поговорим через как раз небольшой перерыв, а вот там это обучение, насколько оно похоже на обучение в мозжечке, вот то, что мы обсудили. Если похоже, то чем? Если не похоже, то, то тоже чем? Лев нам ответит чем? Через минуту.
0: Оставайтесь с нами.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Более 50 проектов по поддержке семей с детьми реализуется в Вологодской области. Лучшие практики рассмотрели на стратегической сессии в Череповце. В городе проходит стратегическая сессия для руководителей детских организаций, семьесбережение для практиков, перепрофилирование детских учреждений. Как отметил министр труда и социальной защиты региона Александр Ершов, в Вологодской области мы продолжаем планомерно менять систему государственной поддержки, делаем ее полноценным инструментом помощи семьям с детьми, реализуем более 50 проектов по поддержке ребенка в семье. Так, в течение 2 дней руководители знакомятся с опытом работы учреждений из Москвы, Алтайского края, Вологодской и Новгородской областей, ищут новые решения в сфере профилактики социального сиротства. В августе «Здравдесант» вновь отправится в округа Вологодской области. Областная клиническая больница проведет приемы 14 августа в Сокольской ЦРБ, невролог, кардиолог, пульмонолог, и 15 августа в Тарнакской ЦРБ в рамках городка здоровья, гастроэнтеролог, кардиолог, медпсихолог. Специалисты ВКБ-2 посетят 6 августа Бабаевскую ЦРБ, кардиолог, онколог, уролог и эндокринолог. 11 августа Устюженскую ЦРБ, кардиолог, сосудистый хирург, эндокринолог. 13 августа Кадуйскую ЦРБ, кардиолог и эндокринолог. Мост на улице Кувшиновской привели в порядок в Вологде. Специалисты Зеленстроя устранили провал на пешеходной части моста через безымянный ручей на Кувшиновской. Как отметил в социальной сети глава Вологды Сергей Жестянников, по моему поручению специалисты Зеленстроя оперативно привели в порядок пешеходную часть моста через безымянный ручей. Ранее здесь образовался провал. Чтобы обеспечить безопасность жителей, сотрудники выполнили необходимый ремонт, установили опалубку, засыпали яму щебнем, залили цементом. В случае обнаружения повреждений дорожного покрытия или пешеходных зон, вологжане могут обращаться в диспетчерскую службу Зеленстроя по номеру 286016 или через портал госуслуг. Происшествие с заблудившуюся семью с двумя детьми нашли в лесу под Вологдой. Инцидент произошел накануне, во вторник, 4 августа, в Вологодском округе. Семейная пара с двумя детьми и знакомым отправилась за грибами в лес, расположенный рядом с деревней Спорышево. Ближе к вечеру они поняли, что не могут найти обратную дорогу и сигнализировали об этом в экстренные службы. Выдвинувшиеся на поиски спасатели нашли их в тот же день и помогли выбраться из лесного плена. Медпомощь никому из потеряшек не понадобилась. Отметим, всего с начала лета в лесах региона искали 38 заблудившихся. Из них 29 найдены живыми, 5 вышли самостоятельно, еще 3 были выведены по телефону. Один человек, к сожалению, был найден погибшим. Шесть вологодских школьников стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». В число 300 победителей вошли Дарья Жилевич, Елисей Караваев, Семен Колесников, Артем Петрушичев, София Фисенко, Кристина Шемякина. Победителей ждет путешествие мечты. Это поездка на специальном поезде «Большая перемена» через всю Россию. Еще шестеро школьников Вологодчины стали призерами и получили сертификаты на туристические поездки по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Педагоги-наставники получат по 100 тысяч рублей на профессиональное развитие. Финал одного из крупнейших проектов «Движение первых» завершился в Красноярске. Вологжанам предлагают сосчитать на кустах домовых и полевых воробьев. Жители региона приглашают принять участие в летней всероссийской переписи воробьев. Снижение численности птиц – это тревожный сигнал о состоянии городской экосистемы. Пересчет поможет ученым понять причины сокращения численности пернатых и найти способы помочь воробьям. Всероссийская перепись «Воробьи на кустах» пройдет в нашей стране с 8 по 16 августа при поддержке президентского фонда природы.
3: Спорта.
4: Череповецкий коллектив по танцам на колясках стал лауреатом международного конкурса. Команда Центра ступеней победила в онлайн-конкурсе по инклюзивному танцу в рамках 14-го международного благотворительного фестиваля Inclusive Dance. Жюри выбрало лучших из 800 заявок от 516 коллективов из России, Беларуси и Казахстана.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, без осадков, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Выше нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Президент Владимир Путин произвел кадровые перестановки и назначения в армии. Об этом верховный главнокомандующий сообщил на встрече с руководством Минобороны. Создаваемый новый род войск беспилотных систем возглавит Денис Лямин, начальник штаба группировки «Войск-центр». Путин отметил, что коллеги считают Лямина одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере.
3: Всем хорошо известно, что нами создается принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем, в недалеком.
1: Главой службы тыла по решению президента стал командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук. Командовать центральной группировкой теперь будет генерал-полковник Андрей Иванаев, а группировкой «Восток» Петр Болгарев. Президент в ходе встречи с руководством Минобороны попросил руководство военного ведомства и генштаба доложить о ситуации в зоне специальной военной операции. Группировка войск «Севера» взяла под контроль населенный пункт Ржевка в Сумской области. В Запорожской области под контроль группировки «Восток» перешло село Зарница. Об этом сообщило Министерство обороны. Там отметили, что установление контроля над Ржевкой способствует расширению полосы безопасности в Сумской области. Село находится на левом берегу реки Сейм. При зачистке населенного пункта российские штурмовики выбили украинских националистов. Огневую поддержку нашим военнослужащим оказывали расчеты артиллерии и ударных БПЛА, своевременно уничтожая огневые точки и резервы противника. По данным Минобороны, в общей сложности на всех направлениях спецоперации украинские войска за минувшие сутки потеряли порядка 1295 военнослужащих. Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению порядка размещения наименований эмблем политических партий в избирательном бюллетене на сентябрьских выборах в Госдуму. Согласно регламенту проведения жеребьевки, представители партии доставали шары из лототрона в порядке регистрации федеральных списков политических партий. В завершении процедуры жеребьевки члены Центра избиркома подписали протокол, о чем сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.
4: Протокол мы с вами подписали по итогам жеребьевки. У нас в повестке дня единственный вопрос о порядке размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Коллеги, есть какие-то предложения другие, кроме того, утвердить КОЗА. Кто против, кто воздержался, принято единогласно всеми 15 членами Центральной избирательной комиссии, в том числе и теми, кто представляет наши парламентские партии. На этом наше заседание завершается. Я всех благодарю. Еще раз хочу сказать, в первую очередь я желаю успехов нашим избирателям, чтобы они каждый нашел свою партию, которая будет адекватно выражать их позицию.
1: В первую тройку избирательного бюллетеня вошли «Единая Россия», «Яблоко» и ЛДПР. Следом идут партия «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия» и «Родина». Номера с 8 по 11 в избирательном бюллетене заняли КПРФ, партия пенсионеров, коммунисты России и новые люди. Выборы Государственной Думы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам июля составила 3 миллиона 510 тысяч рублей, сообщило агентство «Автостат». Средняя цена легкового автомобиля с пробегом в июле составила 1 миллион 170 тысяч. Ранее в «Автостате» сообщали, что в середине лета на российском рынке было реализовано 122 тысячи 100 новых легковых автомобилей. Это на 1,2% больше, чем в июле прошлого года. Оранжевый уровень опасности начал действовать в Москве из-за жары. Он будет действовать до 18 часов пятницы, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Там напомнили, что оранжевый уровень предупреждает об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Ожидается, что в дневные часы температура воздуха столицы может подниматься до 30-32 градусов. По данным Гидромета, погоду в столичном регионе определяет Балтийский антициклон, разрушение которого в своей северной части и влияние северо-западного циклона усилит жару. Но во второй половине недели могут пройти кратковременные дожди, а снижение температурного фона должно произойти уже в выходные. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Петербурге облачно, местами дождь, днем плюс 24-26. В Москве завтра к вечеру возможны дожди и грозы, днем температура плюс 28-30 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Здравствуйте, здравствуйте, доброго дня всем. Паша, поздравляю тебя.
2: Привет, спасибо, с чем неожиданно и приятно при этом.
1: Как с чем? Ну что ты даже спрашиваешь, сегодня Международный день светофора.
2: О.
1: Со светофором тебя поздравляю.
2: Спасибо.
1: Светофоры нас радуют, спасают нас, в конце концов, дают нам минуты для размышлений, когда мы едем в наших автомобилях. Так что всех с праздником.
2: Спасибо большое, очень неожиданно и приятно. А мы сегодня выясняли, что такое шоу «Как знать» у искусственного интеллекта. Ответ таков сегодня. Шоу «Как знать» — это редкостное сочетание любопытства и удовольствия. Да.
1: Хорошо, что сочетание.
2: Сочетание любопытства и удовольствия.
1: Что-то...
2: Да, могло бы. Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» его ведущий Вахтанг Махарадзе.
1: Это я!
2: И Павел Картаев. Сегодня в программе самый главный пчеловод Анна Брандорф, самый знаменитый нумизмат Богдан Берковский, самый эрудированный филолог Татьяна Гуськова, самый шаговитый гид-знаток Воронежа Татьяна Попова. Сегодня мы узнаем, как растения привлекают пчел, в чем особенности чеканки монет в мусульманском мире, что представляет собой категория состояния в русском языке, за какими впечатлениями ехать в Воронеж в 14.52 «Новое чудо» и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий, новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
1: И вот серьезный аналитик уже с нами.
2: Это я.
1: Это он, да.
2: Аналитик
1: про туризм.
2: Туризма, да. Читаю новость на сайте Ассоциации туроператоров России. Понимаю, Йошкар-Ола в августе будет не просто точкой на карте, а настоящим магнитом для тех, кто любит поесть и подумать. А речь в статье идет о 4-м межрегиональном гастрономическом фестивале «Йошкаешь», который пройдет 15-16 августа. Разбираемся с названием. Тут даже такая получилась маленькая концепция. Ёшка, но это Йошкар-Ола непосредственно, так мило называют местные жители свой любимый город. А Еш без мягкого знака – это семья на местном языке. То есть у нас буквально будет такой семейный общий стол в Йошкар-Оле. Стол обещает быть длинным. Более 50 поваров и рестораторов из 12 регионов приедут. Это не просто про попробовать местное, это гастрономическое путешествие без пересадок. Вот гостей ждут мастер-классы, концерты, ремесленные площадки, а это, сами понимаете, классический набор хорошего фестиваля. Но вот что интересно, в этом году Йошкаешь решил повзрослеть. Это не только про вкусно, но и про зачем. Давайте разбираться. Да, 15 августа пройдет круглый стол с громким названием «Будущее туризма от искусственного интеллекта до гастроэкспедиции». Тут начинается самое любопытное. Министр промышленности и туризма республики открывает дискуссию. Модератор, гендиректор одного из крупных туроператоров. Спикеры один интереснее другого. Ну, вот, например, кто-то поднимает тонкий вопрос, где гастрономия действительно развивает туризм, а где превращается в красивую обертку без содержания. Ну, я аплодирую буквально, потому что, давайте честно, иногда локальная кухня — это просто бургер с красивой легендой, которую придумали в пиар-агентстве. Вот из Тюменской области спикер Анна Линкер обещает показать фестиваль изнутри. Это вообще редкий жанр, когда организаторы честно рассказывают, как все устроено. Мы же обычно видим только фасад, а не, так сказать, кухню кухни.
1: Закулисье.
2: Закулисье, да, кухни. Светлана Баранова говорит про малые территории. Это, пожалуй, самая важная тема, потому что будущее туризма сейчас не в мегаполисах, а в маленьких точках, которые вдруг становятся тем самым местом. Ну, тут главное правильно выбрать, собрать их в маршрут, а не просто поставить указатель «здесь красиво». Далее спикеры, что добавляют модное слово, туристические магниты. Ну, магниты — это, конечно, хорошо, но если их делать слишком много, они перестают работать, турист чувствует, где его искренне ждут, а где просто сформировали продукт. Отдельный блок идет про технологии на фестивале.
1: Это правильно.
2: Да, из интуриста. Спикер Александр Гребичук расскажет честно, почему искусственный интеллект не заменит гостеприимство. Представители Россельхозбанка поднимают почти философский вопрос. А мы вообще сами выбираем, куда ехать? Или за нас уже решили алгоритмы? Это очень интересный вопрос. И становится тут немного тревожно, потому что, возможно, половину своих поездок мы уже не выбирали, а выбрали все за нас. Ну и, конечно же, тему кадров поднимут на фестивале. Спикеры говорят о молодых специалистах как драйверах отрасли. И это, пожалуй, ключ. Без новых людей никакие гастроэкспедиции не взлетят. Ну а в финале будет возможность задать вопросы. Диалог получается у нас, а не скучная лекция на фестивале. Ну давайте подытожим. Ёшка ешь. В этом году это редкий формат, это редкостный формат, как мы уже выяснили, где еда становится поводом для разговора о будущем. То есть не просто вкусно, а осмысленно. Вот не просто поесть, а зачем. Хотя, если честно, все равно сначала, конечно, многие пойдут поесть, а уже
1: зачем?
2: Потом
1: обсуждать было.
2: Искусственный вот. Интеллект. Так что, если хотите понять, куда движется туризм, езжайте в Ёшкар-Алу 15-16 августа. 4-й межрегиональный гастрономический фестиваль «Ёшка ешь» приглашает в гости. Приятных путешествий.
0: Как знать?

Транзистория. Новости технологий мы начнем сегодня с искусства. Именно так. Этой осенью в Третьяковской галерее откроется выставка под названием «Вокруг пейзажа». И речь пойдет не только о классических картинах с лесами, полями и красивыми закатами. Главными героями экспозиции станут фотографии. Причем самые разные, от работ конца 19 века до современных проектов. Всего посетителям покажут около 130 произведений, более чем 30 авторов. Выставка позволит проследить, как менялся взгляд фотографов на природу. Ну а часть экспозиции будет посвящена мобильной фотографии. Именно здесь вступают в силу технологии. На выставке появится работа победителей конкурса Huawei X-Mage, их покажут в цифровом пространстве, ну а также в отдельной офлайн-инсталляции. Сам конкурс Huawei X-Mage проводится с 2017 года. За это время в нем поучаствовали авторы из 170 стран, ну а количество заявок приблизилось к 5 миллионам. Российский этап конкурса этого года уже стартовал, работу принимают до 30 августа. После этого жюри выберет победителей, и лучшие фотографии смогут попасть на выставку в Третьяковской галерее. А компания недавно представила новую линейку смартфонов Pura 90S, о чем я вам подробно рассказывал. Напомню, что старшая версия получила мощную систему камер, включая 200-мегапиксельный телеобъектив. Он позволяет снимать удаленные объекты с большим увеличением и сохранять много деталей. Также тут есть основная камера на 50 мегапикселей и ультраширокоугольный модуль на 40. Ну а теперь новость для тех, кто немного устал от умных устройств, которые постоянно что-то слушают, снимают и присылают уведомления. Компания DuckDuckGo представила солнцезащитные очки PasoRob. И главное их преимущество звучит неожиданно. Это просто очки. В них нет камеры, микрофона, искусственного интеллекта, аккумулятора и вообще никакой электроники. Их не нужно заряжать, обновлять и подключать к интернету. Они не будут записывать разговоры, отправлять уведомления и внезапно предлагать вам посмотреть рекламу. Компания даже рекламирует новинку под лозунгом «Обычные, блин, солнцезащитные очки». Ну, это, конечно, своеобразная шутка юмора и одновременно критика современных умных очков. DuckDuckGo напоминает, чем больше технологий появляется вокруг нас, тем чаще возникают вопросы о приватности. А иногда хочется просто надеть очки, посмотреть на солнце и быть уверенным, что никто в этот момент ничего не записывает. Ну, а теперь перенесемся в Сибирь конца 19 века. Правда, в альтернативную Сибирь здесь уже высадились марсиане. Российская игра «Война миров Сибирь» получит публичную демо-версию на фестивале «Комиком Игромир 2026», который пройдет в Москве с 3 по 6 декабря. Посетители смогут попробовать боевой эпизод одной из миссий без серьезных сюжетных спойлеров. А главный герой окажется в небольшой рыбацкой хижине на берегу Сибирской реки. И вместо спокойной рыбалки ему придется отбиваться от противников. В общем, как это обычно бывает, поездка на природу пошла не по плану. Сюжет игры расскажет о вторжении марсиан в Россию на исходе 19 века. Молодой студент оказывается вдали от близких и вынужден бежать из захваченной столицы на восток, в Сибирь. Разработчики обещают масштабные приключения продолжительностью не менее 10 часов, необычную атмосферу России под властью пришельцев и десятки видов оружия. Выход игры запланирован на 2027 год для компьютеров и других платформ. Так что поклонникам фантастики и альтернативной истории остается только ждать и готовиться к тому, что однажды в сибирском лесу можно будет встретить не только медведя, но и марсианина. Но от технологий мы переходим к пчеловодству и через несколько минут узнаем, как растение привлекает пчел.

0: what kind of game I play.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Главная героиня сегодняшнего выпуска – буква «Ё» и ее сестра-близнец – буква «Е». Мы поговорим о тех случаях, когда эти буквы путают и употребляют одну вместо другой. Сначала мы разберем примеры, в которых было отдано предпочтение «Ё», а зря. И слушаем Марию Кислицыну, гостью утреннего шоу.
3: И для самого человека это страшно, и за пределами смерти может быть небытие, и для близких человека это страшно.
2: Небытие. Неверно. В этом слове на конце должна быть «е». Небытие. У близкого родственника без приставки «не» все то же самое. Бытие. Эти слова относятся к высокой лексике, которая корнями уходит в церковно-славянский язык, где буквы «ё» не было в принципе. Поэтому должно быть небытие и бытие, которое определяет сознание. Так говорили классики марксизма-ленинизма. Ну а далее у нас на повестке слово «самое обычное», означающее «часть тела». С ним не справился ведущий Александр Пушной.
4: Вы едете вместе в общественном транспорте, и он там случайно тебя локтем задел.
2: Задел не локтем, а локтем. Слово «локоть» склоняется по следующей схеме. В единственном числе ударным остается корень слова «локтя», «локтю», «локте», «локтем». А во множественном ударение переносится на окончание «локтей», «локтями», «локтях». А теперь мы переходим к примерам, в которых вместо «ё» употребили «е». И это было ошибкой. Слушаем Ольгу Хлопонину, гостью программы «Хочу все знать».
3: Потому что труд медиков во время Великой Отечественной войны, он, конечно, переоценен быть не может.
2: Переоценен. Неверно. Ударение в этом слове следует ставить на последний слог, в котором должна быть наша любимая «ё». Переоценен. В следующем примере мы опять же разберем причастие.
3: Это должна быть именно внутренняя вера. Это должно быть внутренне взращенное состояние.
2: Взращенное неверно. Исправляем ошибку. Заменяем «е» на «ё» во втором слоге и переносим ударение на нее. Взращенный, взращенное. Ну и сейчас у нас на очереди замечательный пример от ведущего Сергея Стилавина. Почему замечательный, обязательно расскажу.
5: Судьба вот Королёва от планеров, которыми увлекался мальчишка, и до его такой уже гибели, да...
2: Планеров, планер, и это правильно. Но и планер с ударением на первом слоге и с «е» во втором тоже литературная норма. Это как раз тот самый случай, когда возможны варианты и с «е», и с «ё». Таких слов в русском языке немного, но на память пришли еще «береста» и «береста», «настороженность» и «настороженность». Ну и на этом я прощаюсь с вами. Временно, ненадолго. Скоро мы встретимся опять. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка. Самые сильные письма – это те, на которые точно не будет ответа. В них раскрывается глубинная природа самого нашего письма. Анатолий Добин, психолог, психотерапевт.
6: Так говорит маяк.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Создаваемые в российской армии войска беспилотных систем возглавит Денис Лямин. Об этом заявил президент Владимир Путин. Сегодня верховный главнокомандующий провел встречу с руководством министерства. Владимир Путин отметил, что коллеги считают Лямина одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере и выразил надежду, что тот доведет до завершения формирования нового рода войск. Также Путин назначил генерал-полковника Андрея Иванаева командующим группировкой «Центр», а генерал-лейтенанта Петра Булгарева исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой «Восток». А генерал-полковник Валерий Солодчук отныне будет руководить всеми службами тыла Минобороны. Как сообщила пресс-служба Кремля, Владимир Путин уже подписал соответствующие указы. Запрет на экспорт бензина будет продлен по январь 2027 года. На экспорт дизеля сохранен на месяц. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак по итогам совещания о состоянии топливного рынка. Также он отметил, что особое внимание уделяется вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок.
2: Особое внимание сегодня уделяли также вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Часть заправок либо закрыта, либо работает в ограниченном режиме. И в таком ручном штабном режиме договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки. Что касается вертикально интегрированных компаний, то компании обеспечивают максимальные объемы производства, перенос сроков ремонтных работ. И сегодня на своих заправках у них объемы присутствуют, и в том числе снимаются ограничения, о чем сегодня были доложены на оперативном штабе со стороны руководителей нефтяных компаний.
0: Новак также отметил, что все необходимые аграриям объемы топлива на август были выделены нефтяными компаниями. Гендиректор компании создателя дрона «Упыри» Владимир Ткачук пострадал в результате взрыва машины. Об этом сообщили РИА Новости в оперативных службах. При взрыве автомобиля в Свердловской области, который произошел вчера вечером, пострадал один человек. Может быть, директор предприятия, производящего FPV-дроны, сказал собеседник агентства. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом. Пострадавший находится в реанимации. За его жизнь борются медики. Другой источник подтвердил РИА Новости информацию о том, что пострадал гендиректор Уралдронзавода Ткачук. Он жив, но находится в реанимации, добавил собеседник агентства. В соцсетях сообщается о гибели водителя Ткачука. Эта информация пока официально не подтверждена. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра ожидается переменная облачность. К вечеру кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем плюс 28-30 градусов.

0: Евтахов выступал в американской хоккейной лиге за Чикаго, так что он сейчас вернулся в КХЛ. Стали известны участники Суперкубка баскетбольной единой лиги ВТБ. Помимо четырех российских грандов – московского ЦСКА, казанского Уникса, краснодарского Локомотива, Кубани, петербургского Зенита – в этом турнире примут участие два зарубежных клуба. На этот раз ими стали турецкий Анадолу Эфес и боснийская Игакея. Турнир пройдет на ВТБ-арене в Москве с 17 по 20 сентября. Стоит напомнить, что в прошлом году соревнования проводились в Белграде. Победителем предыдущего Суперкубка стал ЦСКА. Чемпионка мира 2010 года в составе сборной России по волейболу Татьяна Кошелева стала спортивным директором итальянского клуба «Мегабокс». Об этом она сообщила в своих соцсетях. Кошелевой 37 лет, она выступала за «Мегабокс» с 2021 по 2024 год. Вместе с российской сборной она также становилась двукратной чемпионкой Европы, серебряным и бронзовым призером мирового гран-при. «Мегабокс» же выступает в высшем дивизионе чемпионата Италии. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино в среду проведет встречу с высокопоставленными чиновниками организации, сообщается в прессе. Стоит напомнить, что в Марокко в марте 2027 года пройдут выборы главы ФИФА. Ранее газета «Телеграф» сообщала, что Союз европейских футбольных ассоциаций намерен отстранить Инфантино от должности президента ФИФА путем вотума недоверия, если он откажется уйти в отставку. Причиной стали намерения Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Таиландский футболист погиб в результате удара молнии во время матча на юге Таиланда. Еще 9 игроков получили ранения. Инцидент произошел 4 августа в ходе регионального турнира «Голок FA Cup 2026», в котором также принимали участие спортсмены из Малайзии. Погибшим оказался 24-летний таиландский футболист Сафан Аве. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
1: Каждый день мы берем новые высоты.
2: Ага.
1: Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Как знать?
1: Ваше любимое шоу «Как знать» снова в эфире. Жужжит. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами заведующая лабораторией пчеловодства Федерального аграрного научного центра Северо-Востока Анна Брандорф. Анна Зиновьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день всем.
1: Добрый день. Хотелось бы сегодня выяснить, как растения привлекают пчел пройти путь, пролететь путь от цветка к меду. Вот растения, которые считают самыми привлекательными для пчел, почему именно они и почему именно они дают лучший нектар? Что это за растения?
3: Ну, как правило, это растения, которые имеют открытые нектарники. Растения делятся на те, у которых закрытые нектарники, то есть цветочки очень узкие, прикрыты лепестками, а есть нектарники открытые, и, соответственно, они, как правило, эти растения выделяют больше нектара на этих нектарниках. Ну и, конечно же, пчелы предпочитают эти растения, потому что нужно минимум затратить, в общем-то, сил для того, чтобы добраться до этого нектара и его собрать.
2: А вообще, для чего растениям нужны пчелы и другие насекомые-опылители? Они сами как-то не могут вот без пчел разобраться?
3: Да, конечно, могут. И здесь, вокруг нас множество примеров, которые могут разобраться. Это елки, березы, которые относятся к ветроопыляемым растениям. Но в большей степени растения, в общем-то, эволюционировали по пути именно привлечения насекомых. То есть это позволяет давать более, в общем-то, крепкие растения, когда идет перекрестное опыление. То есть с одного растения на другое. Ну и, естественно, в большей степени это растения, которые дают какие-то плоды, которые употребляем мы себе в пищу. Поэтому, в общем-то, они изначально и начали нектар выделять не для того, чтобы накормить пчел, а для того, чтобы привлечь пчел и аромат в том числе. Ну а мы там с вами совсем в цепочке последние.
1: А вот если

0: посмотреть, какие у нас с открытыми нектарниками растения, а какие с закрытыми. Вот яблоня, например, когда цветет, у нее нектарник открыт или закрыт, наоборот?
1: Да, достаточно открытые нектарники у яблони, но есть еще и некоторое «но». Не все растения с открытыми нектарниками выделяют много нектара, то есть продуктивность нектарного растения у всех разная. Но и весной растения, которые цветут, они не выделяют очень много нектара и обильно, а тем более долго, потому что, как правило, весной бывают холодные ночи, жаркий день, сильный ветер, может пройти даже снег иногда, да, в мае месяц, когда цветут яблони у нас. Поэтому много пчел из них нектара и не собирают. Конечно, королевой, выделяющей много нектара и с открытыми нектарниками, является липа. А если вы поедете на Дальний Восток, вы можете даже видеть, как этот нектар прямо стекает вот в грозди цветов, прямо капает нектар на землю.
2: Именно поэтому у нас есть липовый мед, судя по всему, да. Вообще, как растения привлекают пчел? Они какие сигналы они подают? Это, может быть, какие-то ароматы, которые пчелы любят, так сказать, от цветочных кутюр? Может быть, это какая-то яркая раскраска растения, которая привлекает насекомых? Что же это такое?
1: Ну, на самом деле множество факторов, хотя на самом первом месте будет стоять, конечно же, это аромат. То есть вот тот аромат меда, который мы с вами ощущаем, когда кушаем мед, это как раз аромат, который содержит нектар, который изначально призван привлекать к себе насекомых. Некоторые, конечно, растения используют в том числе и окраску, но нельзя сказать, например, что слишком яркая окраска, и пчелы будут на нее в первую очередь лететь. Все равно первостепенно будет это именно нектар.
0: А вот у липы такие желтоватые цветочки, да, можно сказать, они яркие, да, для пчелы, они прям светятся, наверное, призывают сюда, вот посадочная полоса, пожалуйста.
1: Нет, нет, наоборот, у липы не слишком выделяются цветки по своему окрасу среди листвы, это просто когда мы с вами смотрим, что они более светлые, а на самом деле пчел привлекает в первую очередь аромат, потому что липа, если хорошие, благоприятные для нее условия, ну, источает аромат на очень далекие расстояния. Пчелы ощущают далеко.
2: А может быть, есть у растений какие-то скрытые знати, которые подают пчелам, не знаю, может быть, пчелы видят в, не знаю, в ультракрасном, ультрафиолетовом излучении, и там, значит, на цветке написано: «Иди сюда, я тебя жду». Вот мы этого не видим, а пчелы видят.
1: Ну, на самом деле, цветовое зрение у пчел, конечно же, совершенно другое, не такое, как у нас с вами. И пчелы различают преимущественно это зеленый, синий, желтые цвета. Поэтому, конечно, если мы с вами посмотрим вокруг, то преимущественно растения окрашены в желтый цвет, да, именно цветки, лепестки цветков. Например, но это не мешает пчелам посещать и цветки с красным, лиловым окрасом. Например, если мы будем рассматривать центральную часть Российской Федерации, то у нас очень много произрастает иван-чая, да, ну, все мы знаем его как чай, или кипреус колистный. Пчелы прекрасно его посещают, у него тоже открытые нектарники, при благоприятных условиях он тоже очень обильно выделяет нектар, и пчелы тоже очень любят эту культуру. То есть это, конечно же, и цвет, и, учитывая, что цветовое зрение у пчел совершенно другое, не как мы воспринимаем цвет. Если мы, например, посмотрим на картинку, как пчела смотрит на эти же самые цветки, то там, да, действительно все будет в черно-белый и серый тонах преимущественно, а красный цвет вообще она будет не видеть. Но аромат здесь будет одним из самых первых сигналов.
0: А вот, допустим, молодой пчеловод начинающий хочет пасеку устроить у себя на садовом участке, а вокруг сосновый бор, все, пиши пропало, да, ничего не получится, пчелам придется лететь далеко-далеко, чтобы найти хотя бы маленький цветочек липы, продираться через этот сосновый бор.
1: Однозначно, сосновый бор – это абсолютно неудачное место локации, потому что сосняки произрастают на песках, а пески – это очень капризные территории. Если будет, например, засуха, то там никакие растения просто не дадут нектар. И, конечно же, да, пчеловоду придется, вот как раз пчеловод, прежде чем выбирать место под пасеку, в первую очередь должен не думать, сколько сляг купить, а должен посмотреть на территорию вокруг пасеки, которую он предположительно собирается здесь разбить, и понимать, что он здесь может вообще собрать.
2: Вот я озадачился, меня заинтересовало, когда вы сказали, что пчелы видят цветы по-другому. А как мы знаем, как пчелы видят цветы? Вот. Что интересно.
1: Ну, у них все в поляризационном свете, то есть проводились очень многократные исследования различного характера во всем мире. Ученые пытаются разобраться с этим, ну и делались различные опыты по посещению определенных объектов, и было установлено, что вот как раз они более чаще реагируют именно на желтые, зеленые, синие цвета, а красные игнорируют чаще всего.
0: Угу. А есть какие-то растения, которые опасны для пчел? Я не знаю, венерина мухоловка, наверное, это экзотическое растение, а может быть что-то еще такое вот в наших широтах произрастает опасное?
1: Ну, на самом деле, для пчел опасные ядовитые растения точно так же, как и для человека, если они будут очень-очень обильно выделять нектар и будут иметь большие массивы, пчелы начнут приносить данный нектар себе в гнездо, и они тоже получат, в общем-то, токсикоз. То есть это будет называться нектарный токсикоз, иногда бывает пыльцевой токсикоз. Ну, как правило, это как раз, в общем-то, вот, например, в Краснодарском крае есть места, где произрастают как раз рододендрон, и там пчелы могут заготовить такой, в общем-то, мед в больших объемах, и может даже проявляться это в некоторой особи пчел в период его цветения.
2: А пчелы что, не могут понять, что это вот не тот нектар, это неправильный нектар, да, который не нужно есть и собирать?
1: Мы с вами, по-моему, в прошлый раз это обсуждали, что для пчел очень важно, что если ничего нет, то они берут то, что есть.
2: Понятно, да. А вот мне интересно, растения, они как-то подгадывают свой активный, что ли, период под пчел? Ну, мы знаем, что многие цветки ночью закрываются, например, да, засыпают утром там или днем, как раз когда пчела проснулась, раз, цветочек открылся, такой: пчела, приходи, например. Или это независимо как-то происходит?
1: Ну, на самом деле, это же длительный эволюционный процесс утечи других. То есть они вообще вместе синхронно развивались. Есть такой термин, как называется, коэволюция. То есть объекты развиваются одновременно, приспосабливаясь друг к другу. И, конечно же, как насекомые, так и растения, они напрямую зависят от солнечной активности. То есть, соответственно, здесь больше сигналом является не то, что вот цветок распустился, потому что пчела проснулась, потому что есть даже периоды и есть растения, которые не закрывают свои цветки и даже выделяют нектар, если теплая лунная ночь. И есть факты, в общем-то, отмеченные, когда пчелы в ясную лунную ночь, вот особенно в тех местах, где есть белые ночи, прекрасно посещают растения для сбора нектара.
0: Ули never sleep, как говорится. А вот борщевик, который ядовит для человека, для пчел он тоже ядовит или цветки безопасны?
1: Но здесь немножко другой механизм. Борщевик не ядовит сам по себе, он не содержит ядовитых веществ, вот тех, о которых мы, например, только что говорили, как рододендрон. Uh-huh. Содержит вещества, которые, попадая на кожу человека, при, в общем-то, попадании солнца на эти участки, вызывает ожоги. То есть это немножко другой характер, здесь получается как химический ожог своего рода, а не именно попадание ядовитых веществ. Поэтому нет, абсолютно пчелы прекрасно посещают борщевик, собирают с него нектар. Он будет такого светлого цвета, слегка с кислинкой, и даже некоторым потребителям нравится.
2: Уже мед из борщевика есть, получается?
1: Конечно, да.
2: Ничего себе. Ничего. А как пчелы находят и сообщают своим, что вот есть классное пастбище, тут, значит, цветочки с вкусным нектаром, значит, полетели все сюда, как, по-моему, как птичка, полетели, там много вкусной еды. Как пчела это происходит? Они как-то разлетаются в разные стороны на поиске еды, а тот, кто первый нашел вкусное, тот полетает и всем остальным
0: сообщает? В мультике танцевала пчела, я помню.
1: Ну, примерно так оно и происходит. По-моему, мы ни разу с вами не обсуждали тему, кто чем в пчелиной семье занимается, а на самом деле в пчелиной семье каждый занимается своим видом деятельности. И у пчел в пчелиной семье имеются пчелы-разведчицы, которые как раз рано-рано утром, и вот если это будет летний хороший день, например, июнь, июль, то уже в 3 часа утра могут начинать вылетать пчелы-разведчицы. Они вылетают и начинают искать источники нектара и пыльцы. Когда они находят, они прилетают и как раз вот своими движениями или так называемыми танцами, которые, в общем-то, описал Фриш в свое время, и они показывают, в каком направлении необходимо лететь. И все летят туда.
0: Вот так вот. То есть можно управлять полетом пчел, наверное, да? И вот наметили, там у нас липовая аллея, здесь поставим улей, а по дороге будет дача соседа, который нам неприятен, да? И пчелы будут постоянно летать мимо этого соседа, правильно?
1: Но здесь немножко, вот мне кажется, здесь вы в одном вопросе несколько сразу вопросов задали. На самом деле управлять полетом пчел легко можно. Но, как правило, это делают для того, чтобы посещать те растения, которые пчелы не очень любят. То есть так называемая дрессировка пчел. Управление, если мы хотим, чтобы они летели конкретно на конкретное растение. На липу не нужно, конечно, направлять, они сами прекрасно найдут и, в общем-то, будут посещать. Но если вы хотите поставить соседа между пасекой и липой, ну, я скажу, что пчелам будет, если начнет выделять липа нектар, то пчелам будет действительно не до соседа и вообще не до кого. Потому что липа обильно выделяет нектар, и они просто будут трудиться, нести, в общем-то, как можно больше.
0: Так мы соседа не выдрессируем, понятно. Спасибо за эту беседу. Мы сегодня выяснили, как растения привлекают пчел. С нами была заведующая лабораторией пчеловодства Федерального аграрного научного центра Северо-Востока Анна Зиновьевна Брандор. Спасибо большое, до новых встреч.
2: Всего доброго, до свидания.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Более 50 проектов по поддержке семей с детьми реализуется в Вологодской области. Лучшие практики рассмотрели на стратегической сессии в Череповце. В городе проходит стратегическая сессия для руководителей детских организаций, семьесбережения для практиков, перепрофилирование детских учреждений. Как отметил министр труда и социальной защиты региона Александр Ершов, в Вологодской области мы продолжаем планомерно менять систему государственной поддержки, делаем ее полноценным инструментом помощи семьям с детьми, реализуем более 50 проектов по поддержке ребенка в семье. Так, в течение 2 дней руководители знакомятся с опытом работы учреждений из Москвы, Алтайского края, Вологодской и Новгородской областей, ищут новые решения в сфере профилактики социального сиротства. В августе «Здравдесант» вновь отправится в округа Вологодской области. Областная клиническая больница проведет приемы 14 августа в Сокольской ЦРБ, невролог, кардиолог, пульмонолог, и 15 августа в Тарнакской ЦРБ в рамках городка здоровья, гастроэнтеролог, кардиолог, медпсихолог. Специалисты ВКБ-2 посетят 6 августа Бабаевскую ЦРБ, кардиолог, онколог, уролог и эндокринолог, 11 августа Устюженскую ЦРБ, кардиолог, сосудистый хирург, эндокринолог, 13 августа Кадуйскую ЦРБ, кардиолог и эндокринолог. Мост на улице Кувшиновской привели в порядок в Вологде. Специалисты «Зеленстрой» устранили провал на пешеходной части моста через безымянный ручей на Кувшиновской. Как отметил в социальной сети глава Вологды Сергей Жестяников, по моему поручению специалисты «Зеленстрой» оперативно привели в порядок пешеходную часть моста через безымянный ручей. Ранее здесь образовался провал. Чтобы обеспечить безопасность жителей, сотрудники выполнили необходимый ремонт, установили опалубку, засыпали яму щебнем, залили цементом. В случае обнаружения повреждений дорожного покрытия или пешеходных зон, вологжане могут обращаться в диспетчерскую службу «Зеленстроя» по номеру 286016 или через портал «Госуслуг». Происшествие с заблудившуюся семью с двумя детьми нашли в лесу под Вологдой. Инцидент произошел накануне, во вторник, 4 августа, в Вологодском округе. Семейная пара с двумя детьми и знакомым отправилась за грибами в лес, расположенный рядом с деревней Спорышево. Ближе к вечеру они поняли, что не могут найти обратную дорогу, и сигнализировали об этом в экстренные службы. Выдвинувшиеся на поиски спасатели нашли их в тот же день и помогли выбраться из лесного плена. Медпомощь никому из потеряшек не понадобилась. Отметим, всего с начала лета в лесах региона искали 38 заблудившихся. Из них 29 найдены живыми, 5 вышли самостоятельно, еще 3 были выведены по телефону. Один человек, к сожалению, был найден погибшим. Шесть вологодских школьников стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». В число 300 победителей вошли Дарья Жилевич, Елисей Караваев, Семен Колесников, Артем Петрушичев, София Фисенко, Кристина Шемякина. Победителей ждет путешествие мечты. Это поездка на специальном поезде «Большая перемена» через всю Россию. Еще 6 школьников Вологодчины стали призерами и получили сертификаты на туристические поездки по программе Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Педагоги-наставники получат по 100 тысяч рублей на профессиональное развитие. Финал одного из крупнейших проектов «Движение первых» завершился в Красноярске. Вологжанам предлагают сосчитать на кустах домовых и полевых воробьев. Жители региона приглашают принять участие в летней всероссийской переписи воробьев. Снижение численности птиц – это тревожный сигнал о состоянии городской экосистемы. Пересчет поможет ученым понять причины сокращения численности пернатых и найти способы помочь воробьям. Всероссийская перепись «Воробьи на кустах» пройдет в нашей стране с 8 по 16 августа при поддержке президентского фонда природы.
3: Спорта.
4: Череповецкий коллектив по танцам на колясках стал лауреатом международного конкурса. Команда Центра ступеней победила в онлайн-конкурсе по инклюзивному танцу в рамках 14-го международного благотворительного фестиваля «Inclusive Dance». Жюри выбрало лучших из 800 заявок от 516 коллективов из России, Беларуси и Казахстана.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, без осадков. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Выше нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: нас мимо.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 15 часов.
3: Новости.
2: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин провел кадровые назначения в Министерстве обороны. Во время встречи с руководством военного ведомства стало известно, что Валерий Солодчук будет руководить всеми службами тыла. Исполняющим обязанности начальника группировки «Восток» назначен Петр Болгарев. Командовать группировкой «Восток-Центр» теперь будет Андрей Иванаев, а командующим войсками беспилотных систем – Денис Лямин.
4: Как вы знаете, у нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции. Вот совсем недавно, вы в курсе, было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов, и эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен, ну и принято такое решение, назначен Солодчук Валерий Николаевич.
2: Президент Владимир Путин также сегодня назначил генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны, а генерал-полковника Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа, сообщила пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента. Российские военные в течение суток нанесли удары по связанным с ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Помимо этого, были поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Группировка войск «Север» за сутки взяла под контроль населенный пункт Рыжевка в Сумской области. Под контроль группировки «Восток» сегодня перешло село Зарница в Запорожской области, заявили в Минобороны. Запрет на экспорт бензина будет продлен по январь 2027 года, а на экспорт дизеля сохранен на месяц. Об этом заявил заместитель председателя правительства Александр Новак по итогам совещания состояния топливного рынка. Также он отметил, что особое внимание уделяется вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок.
5: Особое внимание сегодня уделяли также вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Часть заправок либо закрыта, либо работает в ограниченном режиме. И в таком ручном штабном режиме договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки. Что касается вертикально интегрированных компаний, то компании обеспечивают максимальные объемы производства, перенос сроков ремонтных работ. И сегодня на своих заправках у них объемы присутствуют, и в том числе снимаются ограничения, о чем сегодня были доложены на оперативном штабе со стороны руководителей нефтяных компаний.
2: Вице-премьер Александр Новак также сообщил Вестям, что российские вертикально интегрированные нефтяные компании сейчас обеспечивают максимальное производство топлива и снимают ограничения на его отпуск. По его словам, нефтяные компании выделили все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ. США и Иран прорабатывают новую версию меморандума взаимопонимания, заключенного в минувшем июне, с особенным вниманием к вопросам судоходства в Ормузском проливе, сообщил издание National. По словам источника, послание передают непрямые переговоры, находятся на продвинутой стадии. Основное внимание сосредоточено сейчас на том, чтобы открыть Ормузский пролив и держать его открытым. Пакистан выступает посредником в переговорах между Ираном и США. Кроме того, посредниками являются Катар и Оман. О заключении временного соглашения по Ормузскому проливу между Ираном и Оманом может быть заявлено уже в среду, 5 августа, сообщил Axios со ссылкой на осведомленные источники. В свою очередь, президент Трамп в интервью телеканалу Fox News сообщил, что Тегеран в скором времени откроет Ормузский пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану очень сильный удар. Власти Киргизии ввели разрешительную систему при восхождении на пик Победы после трагического случая с россиянкой Натальей Наговицыной. Об этом ТАСС рассказали в Госагентстве по туризму в республике. Теперь при восхождении или выходе на маршрут альпинист обязан будет получить официальный документ. На сегодняшний день в Киргизии в этом году еще ни один спортсмен не отправлялся на пик Победы. В ближайшее время планируется выдать около 20 разрешений для альпинистов, которые прошли соответствующую подготовку и обладают большим опытом восхождений. Российская альпинистка Наталья Наговицына 12 августа сломала ногу на пике Победы в Киргизии на высоте более 7000 метров. Была проведена спасательная операция, однако непогода и высота, на которой находилась альпинистка, не позволили провести эвакуацию. Во время поисковой операции разбился вертолет Минобороны Киргизии. Дальнейший поиск тела также был осложнен погодными условиями и снежным покровом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБа Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, днем кратковременная дождь, температура воздуха ночью 16-18, днем 24-26 градусов. В российской столице сейчас около 28 градусов, завтра ожидается переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременная дождь, гроза, ночью 12-17, днем в столице максимум 30 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами доцент кафедры иностранных языков Академии управления МВД России, кандидат филологических наук, внешний эксперт первого ИГ-центра «Реальные знания» Татьяна Гуськова. Татьяна Павловна, здравствуйте.
2: Добрый день, Вахтанг, добрый день.
3: Добрый день.
2: Рада вас слышать.
1: Мы тоже очень рады, Татьяна Павловна. Сегодня хотим обсудить категории состояния в русском языке. И первый вопрос, конечно, что же это за зверь у нас такой, категория состояния в русском языке?
2: Знаете, вообще, когда я думала над этим вопросом, как это рассказать, да, то первый мой вопрос был такой: зачем вообще носитель языка, говорящему по-русски, знать, какая это часть речи, есть она в русском языке или нет, на каких основаниях она выделяется. И, может быть, мы вот в конце нашего разговора к этому и придем. Но вот понимаете как, что это, да, вот первый вопрос, что это за слова такие и вообще относящиеся к категории состояния. И почему, например, на вопрос, сколько частей речи в русском языке, можно получить разные ответы. Вот сколько частей в русском языке, задам я вам этот первый вопрос.
3: Давайте считать, подлежащее, сказуемое.
2: Нет, это члены предложения.
1: Но наречие...
2: Наречие,
1: прилагательное,
2: прилагательное, числительное,
1: да. Причастие, причастие.
2: Да, значит, смотрите, либо 10, и тогда у нас 6 самостоятельных, да, вот мы сказали, существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, 4 служебных, предлог, союз, частица, междометие, то есть это 10, ну, скажем так, базовые, да, традиционно выделяемые. Причастия, которые выделяются как отдельная часть теперь школьной программы, в программе стоит идеи причастия, либо это форма глагольная, либо это самостоятельные, тоже их не все выделяют, то есть либо 10, либо 12, и вот некоторые, если мы будем говорить о массовом изучении русского языка, да, то есть по школьному учебнику, то дополнительно выделяется еще не всеми 13-я часть речи, слова категории состояния, которые называются еще безлично-предикативными словами, предикативами. И вы знаете, вот что интересно, 3 комплекса у нас учебных есть. Первый комплекс еще в 70-х, 80-х Вера Васильевна Бабайцева разработала, тогда он был экспериментальный. Это комплекс, где часть речи была названа словами состояния. Потом у нас традиционный комплекс, издающийся в просвещении, издающийся давно, мы все по нему учились, уже это, ну, большинство из нас. Авторы, я прошу прощения, что без имен отчеств, это Баранов, Ладыжинская и их соавторы. Там они выделяют именно как отдельную часть речи, категория состояния. И есть у нас с 95-го года существующий комплекс, который издавался первоначально в Дрофе, авторы Разумовская, Лекант, где они вообще о них не говорят. Да, вот что же это за таинственная часть речи, как она была названа в одной из в журнале «Русская речь» в начале 2000-х годов, которая то ли она есть, то ли ее нет. И вы знаете, вот прежде чем заговорить о том, что она есть, я приведу мнение Антона Владимировича Циммерлинга. Это ведущий научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук, главный научный сотрудник Государственного института русского языка имени Пушкина. У него была давняя статья 2003 года, которая называлась «Предикативы и качественное наречие. Классы слов и направления деривации». И он задает 3 вопроса. Первый, действительно, то есть это 3 вопроса, поставленные еще Щербой и Виноградовым, к ним мы еще вернемся. Действительно ли в русском языке имеет место процесс формирования новой части речи? Достоверен ли постулируемый еще Щербой механизм формирования новой части речи? Имеются ли подобные прецеденты в других языках? И третье, каков статус слов, подводимых под категорию состояние в русском языке, и если категория состояния имеется за его пределами в других языках. Вы знаете, он дает на первые 2 вопроса отрицательные ответы. То есть нет процесса, нет такой новой формирующейся категории. недостоверен постулируемый Щербой механизм формирования. И на третий вопрос он отвечает так: гипотеза о категории состояния необходима для того, чтобы проследить динамику словообразовательной и, собственно, синтаксических процессов между прилагательным и наречием. То есть он отказывает вообще категории состояния в статусе самостоятельной части речи. Вообще, по идее, после этого мы можем закрыть нашу дискуссию и говорить о том, что ее не существует. Но тем не менее.
1: Мы так и не узнали, что это такое по-прежнему. Мы все ожидаем. Что же это такое?
2: Что же это такое? Это слова, которые выделены, вот так мы по школьным учебникам, выделены в особую часть чинооснов трех признаков. Значение. То есть это слова, которые обозначают физическое, психическое состояние человека, окружающей среды или природы. Это, собственно, семантический признак. Это вообще признаки разделения любой части речи. Мы можем по ним, так сказать, провести любую часть речи. Второе – это морфологический признак, неизменяемость. Максимум, что они имеют, это некоторые слова на «о», которые входят в ядро этой категории. Они имеют степени сравнения. То есть «мне весело», «мне веселее». И третий признак – это синтаксическая функция. И вот прежде всего на основании синтаксической функции они называются безлично-предикативные, то есть это слова, которые употребляются в роли сказуемого в безличных предложениях, а мы знаем, что безличные предложения – это конструкции, в которых состояние природы, человека подается безотносительно к субъекту, который это состояние испытывает или производит, и они не зависят ни от существительного, то есть в них не может быть подлежащего. Считается, что в них действительно есть дательный падеж субъекта, который испытывает состояние. И они, то есть,
1: так, что-то у нас немножко связь пропадает, Татьяна Павловна. Вот повторите последний, пожалуйста.
3: Давайте сейчас перезвоним.
1: Перезвоним, да, наверное. Я услышал слово «весело». Угу. Да, вот мне весело.
3: А помните, песня была в нашем детстве? «Больно мне больно, не унять эту злую боль».
2: Да, «больно мне больно, грустно мне грустно». Лермонтов. «Мне грустно, потому
3: как
2: что
3: Лермонтов?
2: Весело
3: Вадим
2: тебе».
3: Казаченко, Татьяна Павловна.
2: А, нет, я просто продолжаю. Да, то есть есть Казаченко, да, это современное, то есть продуктивно вполне. Ну, я вернусь все-таки, да, наверное, к 19 веку, потому что они выделяются давно, и они употребляются давно. И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды, да. Пушкинская: «Шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно». Да? Все это есть, ну и знаменитая, то есть знаменитая строчка пушкинская, которую мы теперь частенько повторяем, когда нам нужно сказать, что у нас тягостное состояние на душе, да, то есть и кюхельбекерно, и тошно. Да, это шутливое стихотворение, которое было, так сказать, относилось к Жуковскому, от лица Жуковского, вот знаменитое «За ужином объелся я, и Яков запер дверь, а тошно, так было мне, мои друзья, и кюхельбекерно, и тошно». При этом вот здесь «оплошно» – типичное наречие. «Запер как? Оплошно». А вот «было мне…»
1: – жалко немного, конечно.
2: Ну, кюхельбекер пришел к Жуковскому со своими стихами. Говорят, что дуэль между кюхельбекером и Пушкиным все-таки была. И вот, смотрите, это показывает продуктивность, ну, по крайней мере, этой модели. И если мы вот вернемся в нашу действительность, да, то, например, есть словечко «стыд», да, но есть популярное, тем не менее, словечко «кринж». Да?
1: Кринжово.
2: Да. Кринжово. Мне кринжово. Да, то есть, модель-то оказывается популярной. Кроме того, ну вот есть, здесь можно спорить действительно, но есть знаменитая песенка из мультфильма о капитане Врунгеле, и там было «сыто пьяно». Угу. И понятно, что там было, так сказать, пародировалась модель слов итальянского языка, но мы видим, например, сеть заведений, да, которые нас обслуживают едой, сыто-пьяно. Что здесь? Сыто – это уже категория состояния или еще нет? Можем ли мы сказать «мне сыто»? Вот Антон Владимирович Циммерлинг в своей статье, кстати, приводит случай, доказывая, что этого нет. Гневный, но мы никогда не скажем «мне гневно». Да? Вопрос есть. Может быть, решение этого вопроса на пути, что категория состояния, может быть, она совмещает признаки прилагательного.
1: Может, гневно посмотреть, например, мне кажется.
2: Гневно посмотреть, но это наречие. Посмотреть как гневно, обстоятельства образа действия, член предложения, и есть управляющее слово. Посмотреть как гневно, оно зависит. А категория состояния – это независимая позиция. Мне больно, мне хорошо, мне весело. Вот именно эти конструкции. Но как они вот попали в школьный учебник и как они не остались предметом только научного рассмотрения? То есть в свое время, то есть 1928 год, Лев Владимирович Щерба пишет статью о частях речи в русском языке. И он говорит о том, что, он говорит очень интересно, в последние десятилетия, то есть на момент 28-го года, в последние десятилетия снова возник старый вопрос о том, о так называемых частях речи. Причем в связи с чем? В связи с пересмотром содержания элементарного курса русской грамматики. То есть нужны учебники и что с этим делать. И вот его формулировки мне напомнили, сейчас прочитаю его формулировки, а потом я скажу, что мне это напомнило. Он пишет, что в грамматиках, в словарях большинства старых установившихся языков существует традиционная, тоже установившаяся номенклатура, которая, в общем, удовлетворяет практическим потребностям, и потому мало кому приходит в голову разыскивать основания этой номенклатуры и проверять ее последовательность. Но мы помним, что вообще наше традиционное школьное деление на части речи восходит к категории Аристотеля. Но вот есть части речи, которые за пределами той классификации, которая приписывается Аристотелю. В школе о них либо говорят, либо не говорят, но вот к ним интересно обратиться. Но вы знаете, когда Щерба пишет об этих сложностях вот этой классификации и о словах, которые могут оказаться за ее пределами, мне вспоминается классификация когда в своем рассказе, так сказать, «Аналитический язык» Джона Уилкинса, он упоминает китайскую энциклопедию, и согласно вот этой энциклопедии животные делятся на, это совершенно прекрасные, на 14 категорий, да, принадлежащих императору, на бальзамированных, прирученных, молочных поросят, сирен, сказочных бродячих собак, включенных в эту классификацию, бегающих как сумасшедшие, бесчисленных, совершенно прекрасные, нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, прочих, только что разбивших цветочную вазу, похожих издали на мух. И вы знаете, вот из этой классификации потом Мишель Фуко писал об условности любых классификаций и невозможности охватить хаос реального мира. И вот все разночтения, когда мы говорим о категории состояния, связаны именно с этим, с многообразием мира, который нас окружает. Но вот все-таки эти конструкции, они любопытны тем, что, да, в учебнике не введены, да, они выражают состояние человека, состояние среды, состояние окружающего мира. Да?
1: Мне кажется, нам сейчас нужно вот осмыслить уже все услышанное, потому что информации мы получили немало, мы хотя бы получили представление о том, что такое категория состояния в русском языке, еще нам про Аристотеля нужно подумать, да, а потом, я думаю, уже в следующий раз мы продолжим нашу увлекательную беседу. Спасибо вам громадное. Татьяна Павловна Гуськова была сегодня с нами, доцент кафедры иностранных языков Академии управления МВД России, кандидат филологических наук, внешний эксперт первого ЕГЭ-центра «Реальные знания». Сегодня мы говорили про категорию состояния в русском языке. Татьяна Павловна, громадное
3: спасибо. Спасибо большое.
1: И до новых встреч.
2: Всего доброго. Спасибо большое вам за возможность говорить об этом.
1: Спасибо.
2: До свидания.

В Москве 15:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. В Министерстве обороны России произведены изменения, направленные на совершенствование систем материально-технического обеспечения войск, предусматривающие перераспределение обязанностей отдельных заместителей министра обороны, а также кадровые назначения в военном ведомстве и вооруженных силах, говорится в сообщении. Уточняется, что командующий войсками Центрального военного округа Валерий Солочук назначен заместителем министра обороны и будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск. Ранее курировав это направление, замминистр Александр Санчик теперь будет отвечать за организацию заказов вооружения, военной специальной техники и техническое обеспечение войск. Заместитель министра обороны Алексей Криворучко будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники. Командующим Центральным военным округом назначен Андрей Иванаев, ранее командовавший войсками Восточного военного округа. Исполняющим обязанности командующего этого округа назначен Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа. Также на должность начальника управления войск беспилотных систем назначен Денис Лямин, до этого занимавший пост начальника штаба ЦВО. Пилота, попавшего в понедельник в Приангарье самолета Cessna-182, найдены, они живы, сообщил РИА Новостям представитель экстренных служб региона. Экипаж пропавшего в Иркутской области самолета вышел на связь. Летчики находятся в 90 километрах от Бодайбо. За ними вылетел вертолет. Самолет, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека, летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Поиски вели с использованием вертолета и самолета из Якутии. Инициатива по организации судоходства в Ормузском проливе, которую сейчас обсуждают Иран и Оман, не предусматривает сбор платы судов, использующих этот транспортный коридор, сообщает себе со ссылкой на источники. Собеседники издания отметили, что согласно предложению, суда, входящие в пролив, будут двигаться по маршруту вблизи Ирана при координации с органами иранской государственной власти, а при движении в обратную сторону из пролива будут использовать самый близкий к Оману маршрут, координируясь с Маскатом. В то же время, как подчеркнули источники, если Тегеран и Маскат смогут договориться, Иран и США вернутся за стол переговоров с соблюдением условий июньского меморандума о взаимопонимании. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили обвинение экс-послу страны в США Ольге Стефанишиной, сообщили украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции». Ранее Зеленский опубликовал указ об увольнении Стефанишиной с должности посла Украины в США, на что она заявила, в свою очередь, что решение об отставке было ее собственным и продиктовано личными обстоятельствами. В организации не уточнили, в чем именно обвиняется Стефанишина. Издание «Политика» не писала, что Стефанишина фигурирует в деле ухищения 2,5 миллиона гривен в Министерстве юстиции и незаконном приобретении государственной собственности. Аномальная жара, вызванная природным явлением Эль-Ниньо, может привести к голоду примерно 50 миллионов человек в мире, об этом сообщает Guardian. Издание отмечает, что помимо этой проблемы, в настоящее время сотни миллионов людей с большой вероятностью грозит голод из-за многолетней засухи в некоторых районах Африки и роста цен на продовольствие, вызванного войной с Ираном. По оценкам издания, воздействие Эль-Ниньо более чем на 20% увеличит число людей, не имеющих стабильных источников продовольствия. Эль-Ниньо характеризуется повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Новые подробности и оперативную информацию

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Артем Шуманский может продолжить карьеру в тольяттинском «Акроне» или самарских «Крыльях Советов». Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что оба клуба рассматривают вариант с арендой 21-летнего белоруса. В прошлом сезоне Шуманский провел 26 матчей и отметился одним голом. Его контракт с ЦСКА продолжает действовать до лета 2029 года, а оценочная стоимость футболиста составляет 700 тысяч евро. Бывший президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер предложил сделать главой ФИФА женщину. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: «Настало время женщине возглавить ФИФА», написал на своей странице в соцсетях бывший президент Международной футбольной федерации Йозеф Блаттер. Он предложил выдвинуть на этот пост Лизу Клавенес, которая в 2022 году стала первой женщиной президентом Норвежской футбольной ассоциации. «Она единственная, кто всегда занимает четкую позицию и не плывет по течению», заявил Блаттер. По данным портала «Атлетик», на срочном онлайн-заседании УЕФА 30 июля именно женщины Лиза Клавенес и Лора МакАлистер потребовали бойкота соревнований ФИФА. Лиза Клавенес, финалистка чемпионата Европы и Кубка УЕФА, магистр права, работала в суде Осло и Центральном банке Норвегии, стала первой женщиной-комментатором мужских футбольных матчей в Норвегии. Войдя в исполком УЕФА, критиковала выбор Катара и Саудовской Аравии в качестве мест проведения чемпионата мира, призывала провести расследование в отношении Израиля, отменить премию мира ФИФА и подготовила официальную жалобу в этический комитет ФИФА из-за приостановки дисквалификации Фоларина Белагуна. Однако почетный президент Российского футбольного Союза Вячеслав Колосков назвал предложение Блаттера смешным и предположил, что тот пошутил. «Это не феминистская организация, это мужская организация. Надо выбирать президента по авторитету и умению управлять такой выдающейся, самой массовой игрой, как футбол», заявил в интервью ТАСС Колосков.
1: Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» расторг контракт с нападающим Никитой Сошниковым. Недавно клуб помещал форварда в список отказов, но оттуда ни одна команда забирать игрока не стала. Ранее портал «Чемпионат» сообщал, что контракт с 32-летним хоккеистом подпишет челябинский «Трактор». Прошлый сезон Сошников начинал в Сибири, а затем перебрался в «Адмирал». На его счету 24 очка по итогам 51 матча регулярного чемпионата. Российские фигуристы и тренеры для международных стартов получат олимпийки бирюзового цвета без национальной символики. Об этом сообщают РИА Новости. Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Первым стартом для россиян станет этап гран-при среди юниоров, который пройдет 20-22 августа в китайском Сиане. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
3: Кожаные мешки. Мне для вас не сказка, а чистая правда.
4: Гарик Харламов.
5: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
4: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
6: Magic people, voodoo people.
3: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.

0: «Маяк». Как знать?
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Богдан, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Значит, у нас сегодня тема «Монеты как отражение культуры чеканка в мусульманском мире». То есть точка отсчета, я так понимаю, начало 7 века, 610-е, да, до этого, естественно, таких монет не было.
3: Конечно.
1: Угу. Все.

0: поняли, 610-й. Значит, монеты, в общем-то, молодые все, да, которые существуют.
1: Ну, с чем сравнивать? Угу. Но это очень яркая и самостоятельная часть нумизматики, поэтому действительно вот с рождением новой религии сформировался и целый отдельный мир исламской нумизматики.
2: А вот интересно, а какие денежные системы существовали на Ближнем Востоке до распространения ислама? Ведь что-то у них было до этого момента?
0: Так, сейчас мы сделали погромче Богдану наушники. Вахтанг Тенгизович, попробуйте еще раз повторить свой вопрос.
2: Да. Вот интересно, какие денежные системы до распространения ислама на Ближнем Востоке были? Ведь что-то было до ислама наверняка.
1: Ну, основное влияние, конечно, оказывали на этот регион сначала древние греки. Ну, параллельно и, в общем-то, в связи с ними ахемениды. Ну, там такая связь была не очень миролюбивая, но тем не менее и ахеменидские дарики, и древнегреческие статеры попадали туда. Потом Римская империя через торговые отношения с будущими арабскими странами привнесла вот эту вот традицию чеканить. Ну, собственно, Иран всегда чеканил свою монету с ахеменидских времен. Ну, а к моменту зарождения ислама основным и торговым партнером, и образцом для подражания была Византия.
0: То есть смотрели на что-то, как рефики, да, референс брали?
1: Да не то, что даже смотрели. Они вначале просто копировали византийские монеты, убирая оттуда религиозную символику. Например, существуют такие солиды императора Ираклия, ну, как будто императора Ираклия, и у обычных византийских монет на реверсе должен был быть крест. А на монетах, отчеканенных уже арабами, которые захватили вот эти вот земли Византийской империи, там такая палочка, шарик на конце, ну, вот такая вот какая-то штука, которая тем самым не имела религиозного значения ни для христиан, ни для мусульман.
2: Ну, когда завоевания арабские происходили, наверное, поняли, что нужно как-то свои уже монеты не повторять уже сделанное, а что-то свое сделать, да, судя по всему?
1: Да, дело в том, что династия Омейядов начала чеканить монету совершенно особую, которую никто до этого не чеканил. В чем была ее уникальность? В исламе, ну, по меньшей мере, не приветствуется изображение живых существ и всяких божьих тварей. Поэтому, естественно, монеты с изображением императора не подходили для копирования. И было принято судьбоносное решение на монетах чеканить только тексты. В науке это называется только эпиграфический дизайн монет. Собственно, монета стала такой прокламацией ислама, и тексты были преимущественно духовного содержания. То есть, как можно узнать такую арабскую монету? Прежде всего, про калиме или шахаде, то есть символе веры ислама. И вот эти вот все тексты, вот эти вот формулы религиозные чеканились прямо на монетах. И они быстрее, чем купцы, быстрее, чем воины, распространялись по окрестным землям и тем самым служили такой проповедью ислама.
0: А сколько времени прошло от зарождения ислама, 610-й, да, мы вспомнили, и до появления первой монеты? Ну, это же не сразу же, да, монеты подвезли, и вот появилось религиозное течение. Наверное, лет там 20-30-50 должно пройти?
1: Ну, порядка 50 лет.
0: 50 лет, да. А что происходило вот за эти 50 лет, пока не было монет, но уже ислам появился?
1: Пользовались теми, какие были.
2: Ну, вот вы говорите, только надписи были на монетах, и в основном это были религиозные какие-то тексты. А как же правители прославлять, халифа, там, не знаю, эмира, султана, власть их каким-то образом на монетах отобразить? Как-то это делалось, может быть, какими-то обходными способами?
1: Нет, самым прямым, буквами, словами.
0: Арабской вязью?
1: Арабской вязью, шрифтом. Дело в том, что, собственно, арабский мир на тот момент был, наверное, самым образованным, самым читающим миром. И Большинство...
2: Да, Омар Хайяма вспоминаем.
1: Конечно, большинство граждан, большинство жителей могли прочитать то, что написано на монетах. Этим не могли похвастаться европейцы. Ну, у византийцев, может быть, там тоже были разные слои населения. Но судя по количеству ошибок, которые делали в надписях на монетах, в том числе и в Византии, и особенно в Западной Европе, то арабы были гораздо грамотнее.
0: Угу. То есть ошибок не было вообще, получается, да?
1: Нет, ну тоже, конечно, случались. Особенно это сложно оценить сейчас, потому что для того, чтобы разбираться в исламской нумизматике, нужно как минимум читать арабские буквы.
0: Угу. А вот современные средства не позволяют? Искусственный интеллект, например, сейчас, если подгрузить и попросить его почитать вот эти монеты, он справится?
1: Нет, не справляется, я пробовал.
0: Да, почему?
1: Ну, прежде всего потому, что, скорее всего, это не самая типовая задача, которая ставится перед ним. То есть для того, чтобы научиться читать монеты, разбираться легенды, нужно все-таки знакомиться с специальной литературой, обучать свой интеллект. Ну, конечно, искусственный тоже можно этому обучить, но нужно потратить какие-то усилия.
2: Ну, надо, наверное, еще представить, что, скорее всего, тот язык, на котором записывались, вот, который на монетах появлялся, да, он, скорее всего, все-таки отличается от того арабского языка, на котором говорят сегодня, наверное, все-таки древний язык.
1: Ну, конечно, в арабском мире существует много диалектов, вариантов, но это все понятно. Оно, на самом деле, язык не так уж сильно изменился. Русские средневековые монеты в значительной степени нам понятны, если разобраться в шрифте. То же самое и с арабскими монетами. За 1000 лет буквы поменялись, но все равно носитель их прочитает.
0: Угу. А вот те монеты, которые были эти 50 лет в обращении, их изымали полностью или их перебивали, перечеканивали?
1: Их изымали, переплавляли. И самое главное, я думаю, объем значительно увеличился монет уже с приходом арабских династий, потому что начали добывать много серебра, получили доступ к ресурсам Центральной Азии, чеканили больше золота, и денежная система была настолько эффективна, что на просторах, собственно, от границ Китая до Марокко ходили плюс-минус монеты одного типа.
2: Вы упомянули о том, что религиозные тексты на монетах чеканили для того, чтобы, ну, просвещать, да, людей и приобщать к исламу. А это были какие-то специально отобранные тексты, да, или просто, не знаю, брали какие-то цитаты, может быть, из Корана там, и печатали, предположим, да? Или все-таки были люди, которые отвечали за отбор текстов, печатали, и самое главное, что сегодня вот мы читаем эти тексты, что мы можем понять о том времени?
1: Ну, собственно, какого-то разнообразия текстов там нету. На каждой монете арабской и, как правило, на каждой исламской монете написано, как я уже говорил, калима, то есть нет Бога, кроме Аллаха, Мухаммед – пророк его. И вот эта вот формула, она наиболее узнаваема. Собственно, ее воспринимали даже и те, кто не являлись мусульманами. Но они понимали, что вот это вот серебро высококачественное, высокопробное, и появлялись подражания. В том числе первые русские монеты, совсем не монеты, которые отчеканил Владимир. Князь Владимир, а именно подражание арабским дирхамам, которые перевозились на ладьях по Волге, по Днепру, по так называемому Волжскому или пути из Варяг в Греки. Главным товаром было серебро. И огромное количество кладов и в России находят, и в Скандинавии.
0: А номинал показывали на монете, сколько это там денег?
1: Нет, не писали, потому что и так всем было понятно по весу, по размеру, что это именно то самое арабское серебро. Так что номинал не писали.
0: А его растянуть нельзя было, чтобы побольше казалось? Нагреть и потянуть?
1: Так взвешивать же нужно. Поэтому каждый опытный купец все взвешивал.
2: И на зубок
0: подкидывал.
1: Да, взвесить и на зубок. Именно так.
2: Но все равно были какие-то номиналы. То есть вот дирхам, вы сказали, там что у нас еще, динары были, что-то ведь еще было?
1: Динары золотые, дирхамы или дирхемы серебряные. Вот два основных номинала. Ну и четвертинки, половинки, это уже более редкие.
0: А мои таньга, как же пела Алдар-Касе?
1: А это все-таки Золотая Орда.
0: А, понятно. Давайте продолжим нашу беседу сразу после небольшой рекламной паузы. Старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский с нами. Мы сегодня изучаем чеканку в мусульманском мире. Вернемся через 2 минуты.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Ремонт улицы Чернышевского в Вологде завершают с опережением графика. Как отметил в соцсетях глава региона, ремонт улицы Чернышевского – одно из самых масштабных дорожных объектов года в Вологде идет с опережением контрактных сроков. Его протяженность составляет около 4 километров, стоимость работ около 400 миллионов рублей. По контракту завершение запланировано на 30 апреля 2027 года, но основная работа уже на финишной прямой. Почти завершена укладка верхнего слоя асфальта, идет обустройство тротуаров и посадочных площадок. Впереди нанесение разметки. Около 90 старых деревьев, представляющих угрозу безопасности дорожного движения, ликвидировали в Вологде. С января по август текущего года в областном центре демонтировано 87 аварийных деревьев. Плановые работы по удалению сухостоев и креонированию проводят специалисты МКУ «Зеленстрой» по всему городу. Для выполнения высотных работ задействуют автогидроподъемник. Перед стартом работ специалисты проводят тщательную диагностику всех существующих насаждений на локации. Выявляют мертвые деревья с помощью специальных приборов. После проверки специалисты принимают решение. Например, в некоторых случаях достаточно состричь сухие ветки, в других требуется полное удаление. Криминальные новости. Родные сестры из Сямжи перевели мошенникам 3,5 миллиона рублей из-за замены домофона. В Вологде возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Сестры 1959 и 66 годов рождения стали жертвами аферистов. Вначале потерпевшие попали в групповой чат мессенджера, якобы от имени управляющей компании. Там обсуждалась замена домофона. Младшая сестра продиктовала код из СМС от госуслуг администратору чата. Затем лжесотрудники портала, Центробанка и якобы прокурор убедили женщин, что их счета под угрозой. Под давлением злоумышленников сестры обналичили сбережения и перевели 2 миллиона и 1,5 миллиона на безопасные счета. Работы 12 мастеров представят на выставке в каждой избушке свои игрушки. В центре резной палисад на Засудимского 5 сегодня открылась выставка. В экспозицию вошли образцы творчества 12 мастеров, профессиональных резчиков по дереву и бересте. Всего посетители увидят около 60 традиционных авторских и северных деревянных игрушек в современной интерпретации с опорой на традицию ремесла. Все экспонаты выполнены в технике резьбы по дереву. Выставка продлится до 6 сентября. Череповчан приглашают оценить магию оперы под открытым небом. В августе Череповцы покажут трансляции легендарных гала-концертов проекта «Классика на Дворцовой», событие, которое по праву считается главным мультимедийным шоу Санкт-Петербурга. Впервые масштабное оперное действие с участием звезд мировой сцены, симфоническим оркестром и эффектными декорациями будет доступно череповчанам и гостям города. Показы пройдут в Милютинском парке в уличном кинотеатре. Проект соединяет академическую традицию с современными технологиями. Каждый номер представляет собой полноценный мини-спектакль с 3D-графикой, хореографией и продуманной сценографией. Вход свободный, показы каждую пятницу в 17 часов.
3: Новости спорта.
4: Устюжанин стал чемпионом России по легкой атлетике среди ветеранов. Анатолий Бобров в возрасте 76 лет быстрее всех пробежал 100-метровку. Его результат составил 15,82 секунды. Турнир состоялся в Челябинске и собрал 557 спортсменов от 35 лет и старше. Участвовали атлеты из 56 регионов страны, а также из Беларуси и Узбекистана. Волокжанин взял серебро на всероссийских соревнованиях по авиамодельному спорту. Савелий Клык занял второе место в юношеском зачете класса моделей F2D «Воздушный бой». Турнир прошел в Коряжме, сильнейших выявили среди юношей и взрослых. Участвовали спортсмены из Архангельской, Вологодской областей, а также Удмуртии и Татарстана.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачная погода, без осадков, ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха 22 градуса со знаком плюс, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Выше нормы будет понемногу снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 16 часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин провел кадровое назначение в Министерстве обороны России, исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой «Восток». Назначается начальник штаба этой группировки Петр Болгарев.
3: Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировки «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Болгарев Петр Николаевич. Петр Николаевич, вы в тесном контакте работали с Андреем Сергеевичем. Хочу выразить надежду на то, что вы будете выполнять общие задачи вместе, и это будет так же эффективно, как это было до сих пор, когда командовал группировкой Андрей Сергеевич Иванаев.
1: Президент отметил, что Болгарев работал в тесном контакте с генерал-полковником Иванаевым, ранее командовавшим этим направлением. Во время встречи с руководством военного ведомства также стало известно, что Валерий Солодчук будет руководить всеми службами тыла. Он также назначается заместителем министра обороны. Командовать группировку войск «Центр» теперь будет Андрей Иванаев. Он также назначен и командующим войсками Центрального военного округа. Президент своим указом сегодня также назначил Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Группировка войск «Север» освободила населенный пункт Рыжевка в Сумской области. За последние сутки также под контроль группировки «Восток» перешло село Зорница в Запорожской области, заявили в Минобороны. По данным ведомства, группировка войск «Север» в течение суток нанесла удары по 10 бригадам и одному полку ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Потери противника на этом участке фронта составили до 290 военнослужащих, боевая бронированная машина, 21 автомобиль и станция радиоэлектронной борьбы. В Министерстве обороны также отметили, что группировка «Восток» нанесла удары по 5 украинским бригадам и 4 полкам в Днепропетровской и Запорожской областях. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и более 1000 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Пожилая женщина погибла сегодня в результате атаки БПЛА на медицинское учреждение в Донецке. Еще 2 женщины получили ранения, сообщил мэр города Кулемзин. В Рыльском районе Курской области мужчина сегодня погиб после наезда автомобиля на мину ВСУ, сообщили региональные власти. Центр избирком России провел жеребьевку по определению порядка размещения политических партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. В ней приняли участие представители всех 11 партий, федеральные списки которых зарегистрированы на ЦИК. Итоги жеребьевки по определению мест политических партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы следует воспринимать с позитивным настроем, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова во время церемонии жеребьевки.
4: Это все зависит от того, насколько каждый сам придает этому значению. Я считаю, что всегда самое главное, важно всегда с позитивным настроем принимать именно тот

0: насытить его положительной энергией, эмоцией, которая по такое же замечательное число, какой порядок выпал.
1: Но есть мнение, что все-таки первые и последние могут добавить какие-то сотые процентов.
0: Ну, я не знаю. Честно говоря, это все разные позиции экспертов, домыслов и так далее. В данном случае от нас это не зависит. А все зависит, я думаю, от того, насколько партия и ее кандидаты интересно будут избирателям.
2: Комментируя мнение о том, что первые или последние места в бюллетене могут давать партиям преимущество, глава ЦИК отметила, что существуют разные экспертные оценки. Президент Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Признаки стабилизации ситуации на рынке топлива появились в середине июля, в том числе благодаря шагам правительства. Об этом говорится в резюме обсуждения ключевой ставки Центробанка России. Летчики пропавшего в Приангаре самолета найдены. Они находятся в 90 километрах от города Бодайбо. За ними вылетел вертолет, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В среду летчики сами вышли на связь с помощью самодельной радиостанции. Они передали свои координаты самолету Бодайбо-Иркутск. Самолет Cessna-182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились два человека, летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. Поиски вели с использованием вертолета и самолета из Якутии. Система водоснабжения в 12 американских штатах подверглись кибератакам. Об этом сообщил телеканал ABC News, со ссылкой на источники, отметив, что масштабных сбоев водоснабжения или водоочистки не наблюдалось. По данным телеканала, ФБР США рекомендовала коммунальным службам и предприятиям по возможности отключать систему от интернета, использовать автоматические выключатели и даже рассмотреть возможность возврата к ручному управлению в случае компрометации автоматизированных систем. Как утверждают источники, главным подозреваемым в кибератаках считается Иран, однако официальных подтверждений на этот счет нет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь, днем 24-26 тепла. В российской столице завтра переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Предстоящую ночью в городе 12-17, днем в столице завтра воздух прогреется до 28-30 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами. С нами старший эксперт Музея международного нумизматического клуба Богдан Берковский. Мы сегодня изучаем чеканку в мусульманском мире. И перед новостями возник вопрос, когда появился гурт на мусульманских монетах. Ведь изначально они были очень тоненькие, да? А гурт – это утолщение монеты, получается?
2: Нет, это боковая сторона,
1: да.
2: Так называемая третья сторона монеты. Ну, на них и не появилась. То есть появилась уже с приходом западноевропейской традиции. Потому что изобретателем чеканить на гурте какие-то надписи, полосочки, всякие узоры был, как считается, Исаак Ньютон, который работал в свободное время от физики на лондонском монетном дворе.
1: Садовником яблоки ловил.
2: Да, и изобретал параллельно всякие улучшения в деле безопасности и средств защиты монеты. И вот гурт – это и есть такая... как бы главная, как бы главная защита от обкусывания драгоценного металла. А на Востоке, конечно, тоже не разрешалось обкусывать, но за всеми же не уследишь.
1: Обкусывали руки за это.
2: Да, но за всеми руками не уследишь, все равно обкусывали. И в конечном счете принимали, как правило, на вес. То есть вот в Средней Азии, в Хиве, в Самарканде, например, золотые монеты очень часто довольно сильно отличаются по весу одна от другой. И не всегда даже как-то система прослеживается. Ну, они, видимо, понимали, что монета золотая, значит, надо взвесить, посмотреть, сколько конкретно там золота, и уже исходить из стоимости золота, а не стоимости конкретной монеты.
3: Ну, то есть, получается, обкусанные монеты, они по номиналу были в целом дешевле, чем необкусанные, да, я правильно понимаю?
2: Ну, по номиналу, учитывая, что его нигде не писали, может быть, они были те же самые, а вот по цене они были дешевле.
3: Ну да, то есть купить на них можно было меньше какого-то товара, чем за необкусанную монету.
2: Получается. Да, но порча монеты, вот эти все обрезания, какие-то там высверливания и тому подобное, наказывалось так же, как и фальшмонетчество.
1: А там еще Чингисхан пришел, наверное, да? Он еще совсем строгий был?
2: Чингисхан был совсем строгий, он разрушил большинство городов, собственно, в Центральной Азии, ну и у нас тоже не сильно лучше было. При этом монголы монету особо не чеканили.
3: Но, не кочевники,
2: тем не менее, существуют уникальные, совершенно редчайшие и очень ценные монеты с именем Чингисхана. Имя написано арабскими буквами, а при этом все остальные внешние признаки и тексты там сохранены, в том числе и арабский символ, исламский символ веры. Но они удивительны тем, что Чингисхан был язычником. Они исповедовали тангрианство. И это нонсенс. Вместо халифа поставить имя какого-то языческого правителя на исламскую монету. Но, видимо, собственно, те, кто чеканили эти монеты, они больше думали о своей жизни, нежели о догматах веры. И поэтому вот эти монеты с именем Чингисхана очень редки, очень с нумизматической точки интересны и довольно страшны внешне. Видимо, условия и обстоятельства вот этой чеканки на каких-то пепелищах были довольно печальными.
1: А монеты... Да, прости, Вах, давай.
3: Ничего. А известно, где чеканили эти монеты, кто их чеканил, может быть, как, в каком периоде, много ли вообще этих монет осталось?
2: Монет осталось очень мало, но известно, где их чеканили, там, собственно, и написано. Это в основном Хорезм, Хива, Самарканд, Ханбалык, столица Монгольской империи.
1: Царь рыба, получается, Ханбалык. По-моему, да.
2: Ну, сейчас это место Пекином называется. Вот, и... Точнее, нет, Пекин, конечно, никогда не был столицей Монгольской империи, но монеты там чеканились от имени монгольских ханов. И вот это вот разнообразие, оно, собственно, все разнообразие в текстах, но внешне они похожи друг на друга.
3: Ну, то есть тексты там тоже другие были, да? Или все те же тексты сохранялись, о которых вы говорите, исламские, но просто Чингисхан и имя туда еще вкрепили.
2: Да, совершенно верно.
1: Золотые, ну, скорее всего, монеты были, да, тоненькие.
2: И золотые, и серебряные, но...
1: Не ломались они, не перегибались?
2: Конечно, ломались. Можно было сломать. Ну, зачем ломать?
1: Но это сразу две монеты получалось у человека.
3: Нет, получалось сразу до свидания руки, до свидания голова, мне кажется.
2: Нет,
3: монету сломал, пока.
2: Монеты ломаные встречаются. То есть вот на Руси ломаные арабские монеты даже имели отдельные названия. Целая монета называлась нагата. А половинка – резана. А маленькие фрагменты дирхемов назывались виверицы, как белки. Возможно, на вот эту вот четвертинку монеты можно было купить беличью шкурку.
1: Угу, понятно.
3: То есть они, хождение такое было серьезное, да, на Руси именно арабских монет?
2: А русские первые монеты подражали именно арабским.
3: Ну, нет, это подражали, а это же настоящие арабские.
2: А еще раньше и в процессе подражания как раз самыми качественными распространенными были арабскими. То есть первые русские деньги – это арабские монеты. Как бы не парадоксально это звучит.
1: Угу. А в чем они подражали? Как там это было все выражено?
2: Они подражали дизайну.
1: Угу.
2: Собственно, они пытались воспроизвести тексты. Но поскольку по-арабски писать не умели, если пытаться читать, то это полная тарабарщина. Закорючки, точки, крючочки. Арабы не могли это понять.
1: Я так расписывался за полотенце в Шарм-эль-Шейхе, когда выдавали. Я так справа налево, раз-раз-раз, мне мужчина посмотрел на меня, на подпись, ничего не понял. Пожал плечами.
2: Вот так было и с русскими подражениями. А для нас нормально.
3: А если говорить о монетах, как-то они отражали, вот мы уже про Чингисхана поняли, что Чингисхан пришел, надо было выживать, поэтому давайте его именно начеканим. А вообще как-то монеты отражали какие-то, может быть, династические распри, не знаю, какие-то периоды разные, ведь все-таки дальше, довольно большой период времени проходил, какие-то конфликты, может быть, происходили, завоевания и так далее. Это как-то монеты все отражали именами, надписями и чем-то еще?
2: Конечно, мы большинство каких-то процессов политических узнаем о далеких временах, как правило, из монет. То есть вот, начали чеканить какое-то новое имя на монеты, значит, что-то там точно поменялось, как минимум правитель. Иногда это отражает и политическую систему. То есть все знают Тимура. Тамерлана, который, собственно, захватил обширные земли вплоть до Индии и на Русь ходил. Но у него были проблемы с легитимностью. Он не был потомком Чингисхана.
1: Uh-huh.
2: Поэтому на монетах и его титул был Тимур Гуркан, то есть Тимур Зятек. Uh-huh. Ему пришлось найти себе невесту, жену из чингизидов. И поэтому тем самым он легитимизировался, но никогда не был полноправным правителем с титулом хана.
1: Угу.
2: И на монетах это все фиксируется.
1: Понятно. Я вспомнил уже Шарм-эль-Шейх, а вспоминаю теперь Турцию. Лира, откуда взялось вот это название? Это же вот дирхам есть у нас, есть, что мы еще вспомнили, динар. А лира откуда взялась?
2: Я думаю, это скорее что-то во взаимоотношениях между венецианцами, генуэзцами, Италией и Турцией. Но здесь боюсь наврать, потому что, собственно, до падения Османской империи, до революции молодотюрков, там были как раз своя система османская, но основана именно на арабской.
1: Uh-huh. Но лира имеется в виду музыкальный инструмент, получается, или это что-то
2: другое?
1: Нет,
2: это номинал.
1: А, это просто номинал.
3: Понятно. Но получается, что вот мы как бы большие империи, завоевания, тут Чингисхан, Тамерлан, который зятек, но ему было обидно, наверное, что его зятьком на монетах писали, хотя сейчас это, скорее всего, уже сложно подтвердить или опровергнуть. А Османская империя – это тоже громадная империя. С возникновением Османской империи монеты поменялись или просто Османская империя приняла то, что уже было до них?
2: Ну, до Османской империи на этих землях находилась Византийская империя. И когда пришли тюрки-османы, они, конечно, чеканили монету, которая напоминала арабскую. При этом тюркских монет много. Были, например, такие династии, как Зингиды и Артукиды. Их правители, скорее всего, были настоящими нумизматами, потому что они цитировали, то есть изображали на своих монетах, на исламских монетах, между прочим, и людей, и животных, и всадников, и цитировали христианские сюжеты с византийских монет, когда Богоматерь, например, передает власть императору. И вот эти вот монеты, которые цитировали самые красивые разновидности монет, в том числе древних, древнегреческих, на мой взгляд, свидетельствует о том, что те, кто принимали решение о чеканке, думали о том, как бы сделать красиво, и выбирали из самых лучших образцов. При этом они были мусульмане, но чеканили монету в дизайне, например, римском.
1: Это что значит? Это их не смущало. Колонны появляются там, да? Или
2: нет,
1: что
2: это появляется изображение императора. А при этом арабские буквы на оборотной стороне. Это очень интересно. Это вот примерно 13 век.
1: А ведь те изображения запрещены всех живых?
2: Запрещены, но не бывает правила без исключения. Например, шииты гораздо спокойнее относятся к этому. И запрет касается только духовных текстов. И, например, там огромное количество миниатюр светского содержания, и на монетах чуть больше вольности. Моголы, великие моголы, чеканили на монетах, в том числе, например, знаки зодиака.
3: Ну, то есть получается, что Османская империя, она сильно внесла довольно большое разнообразие, так сказать, в монеты, и их появилось гораздо больше с точки зрения дизайна, да? Правильно я понимаю?
2: Ну, с нашей точки зрения, не разбираясь в эпиграфике, дизайн-то всюду примерно один и тот же. Закорючки, закорючки, сливающиеся в красивую арабеску. Но на османских монетах гораздо больше внимания уделяется имени султана, его титулам, и там больше номиналов. Были и большие монеты, и поменьше. Так что в каком-то смысле османская нумизматика не вполне исламская и более разнообразная. Там главный политический посыл, а не религиозный.
1: Буквально у нас остается полторы минутки. Какие советы мы дадим юным нумизматам, которым предлагают приобрести вот такие вот монеты, о которых мы говорили? На что обратить внимание, как проверить на подлинность и, в общем-то, не ошибиться в своем выборе?
2: Ну, не устаю повторять. Первое правило – покупайте в надежных местах. Не с рук, а в специализированных нумизматических магазинах и фирмах.
1: Там дорого?
2: Не всегда. Совершенно не обязательно там дорого, но во всяком случае, как правило, цена будет соответствовать рынку, а качество тому, что заявлено. Ну и самое главное, сначала читайте книжки, а потом покупайте монеты.
1: Зачем сейчас гоняют? За какими монетами нумизматы вот из такого арабского мусульманского мира?
3: Ну, кроме Чингисхана, конечно.
1: Ну, конечно.
3: Мы слышали, да.
2: Ну, где больше денег, там, собственно, и больше азарта. Вот, например, самые дорогие монеты арабского мира – это те, которые были отчеканены на территории Саудовской Аравии. Это в свое время были задворки арабского мира, несмотря на то, что Мекка именно на территории этой страны находится. Но вот эти вот окраинные монетные дворы, которые чеканили очень мало монеты, сейчас их продукция ценится, ну, они стоят миллионы долларов.
1: Миллионы долларов? Одна монетка такая?
2: Да.
1: Будем больше работать и лучше
3: пойдем копать в Поволжье.
1: Пойдем, да. Спасибо большое за эту беседу. Говорим старшему эксперту Музея международного нумизматического клуба Богдану Берковскому. Богдан, огромное спасибо за эту беседу. Приходите почаще.
2: Спасибо.
1: До свидания.
3: До свидания.
2: До свидания.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин провел кадровое назначение в Министерстве обороны. Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа. Кроме того, на должность начальника управления войсками беспилотных систем назначен Денис Лямин. Замминистра обороны Александр Санчик теперь будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск, сообщили в Минобороны. Алексей Криворучко будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной специальной техники, а Валерия Солочук, назначенная заместителем министра обороны, теперь и будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск. Группировка войск «Север» взяла под контроль населенный пункт Рыжевка в Сумской области. Под контроль группировки «Восток» перешло село Зорница в Запорожской области, заявили сегодня в Минобороны. Средства ПВО за минувшие сутки сбили более 1000 беспилотников ВСУ средствами противовоздушной обороны, сбито 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда систему залпового огня «Хаймерс» производства США. Москва помогает Донецку и Луганску, восстанавливая тысячи объектов, рассказал мэр столицы, лидер предвыборного списка партии «Единая Россия» Сергей Собянин в интервью гендиректору ТАСС Кондрашову, показанном в эфире «Вестей».
2: Не только нормальная жизнь, а вообще такой хороший стандарт жизни. Мы стараемся вместе с нашими коллегами, главами регионов Луганска, Донецка, обеспечивать на таком хорошем уровне. За это время отремонтировали тысячи объектов, это и жилье, и школы, и детские сады, там, реконструируем улицы, мосты, парки, скверы. То есть мы внедряем уровень, стандарт, тот, который мы привыкли в наших городах, столице. Причем мы это делаем не в разовом порядке, а ежегодно, системно. Планирую эту работу на следующий год, на 2-3 года вперед. Это важная, нужная работа. Была соответствующая просьба от наших коллег, поручение президента Российской Федерации. Мы с удовольствием занимаемся этой работой, помогая нашим друзьям.
0: Напомню, что Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва на 20 сентября. Голосование пройдет в 3 дня, с 18 по 20 сентября. 4 человека погибли, простите, раненые, доставлены в больницу после нападения с ножом в центре Лондона. Об этом сообщает местные СМИ. Инцидент произошел в районе Ковент-Гарден. Другие детали пока не приводятся. Признаки стабилизации ситуации на рынке топлива появились в середине июля, в том числе благодаря мерам правительства, следует из резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ России. Согласно резюме, косвенные эффекты роста цен на топливо связаны с переносом возросших транспортных и производственных издержек в цене на более широкий круг товаров и услуг, а также с реакцией инфляционных ожиданий. В отличие от прямого влияния, они могут проявляться с задержкой и быть более растянутыми во времени. При этом оперативные данные за июль уже указывали на то, что добавили в ЦБ. Инфляционные ожидания населения и бизнеса в июле значительно возросли. Израильская армия обвинила шиитское движение «Хезболлах» в нарушении режима прекращения огня на юге Ливана и заявила, что начала наносить удары по ливанской территории. Власти Румынии из-за дефицита электроэнергии на фоне засухи решили возобновить работу угольной ТЭЦ. Ожидается, что ТЭЦ будет работать до конца недели, но этот срок может быть продлен. На станции есть запас угля в объеме 40 тысяч тонн. ТЭЦ вновь подключена к Национальному диспетчерскому управлению энергоснабжения. Правительство Румынии взяло на себя обязательство до конца 2025 года закрыть угольные шахты и теплоэлектроцентрали. Процесс консервации начался в прошлом году. По просьбе румынских властей срок подготовки к закрытию объектов был продлен, но к 2030 году страна должна полностью отказаться от использования угля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь, днем 24-26 тепла. В Москве сейчас около 28 градусов,

вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Российский футбольный союз утвердил расписание матчей второго раунда пути регионов Кубка России по футболу. Три игры состоятся 11 августа, 21 встреча запланирована на 12 число и еще два матча пройдут 13 августа. На этой стадии продолжают играть команды из второй лиги, любители, а также прошедшие первый раунд медиа-команды. Президент Международной футбольной федерации футбола Джанни Инфантино провел встречу с чиновниками ФИФА. Импичмент ему пока не грозит, утверждают в СМИ. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино провел встречу с высокопоставленными чиновниками организации в Марокко, где в марте будущего года пройдут выборы главы ФИФА. Об этом сообщило агентство «Франс-Пресс». Ранее газета «Телеграф» сообщала, что Союз европейских футбольных ассоциаций намерен отстранить Инфантино от должности путем вотума недоверия, если он откажется уйти в отставку. Причиной стали намерения Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. Эту инициативу отвергли большинство континентальных конфедераций, и глава ФИФА отказался от проекта. УЕФА сообщила о потере доверия к руководству и намерении привлечь к ответственности авторов этого плана. Глава футбольной ассоциации Иордании Али бин Аль-Хусейн обвинил ФИФА в шантаже ради поддержки Инфантино. Но по данным Le Parisien, в ближайшее время вотум недоверия и импичмент Инфантино не грозит. В ходе встреч, организованных УЕФА, подобные меры, по данным источника, пока что не обсуждались. Регламент ФИФА предусматривает возможность проведения внеочередного конгресса, если об этом попросят 20% ассоциаций членов. УЕФА занимает ФИФА 26% мест. Для вотума недоверия президенту потребуется простое большинство голосов конгресса.
1: Голкипер Амир Мифтахов стал игроком «Шанхай Дрэгонс» и вернулся в континентальную хоккейную лигу. Он перебрался в эту команду в результате обмена, так как права на него в КХЛ принадлежали казанскому «Акбарсу». Казанцы получили за 26-летнего игрока денежную компенсацию. Контракт с вратарем «Шанхай Дрэгонс» рассчитан до конца сезона 27-28. В прошлом сезоне Мифтахов выступал в американской хоккейной лиге за «Чикаго». Стали известны участники Суперкубка баскетбольной единой лиги ВТБ. Помимо четырех российских грандов – московского ЦСКА, казанского Уникса, краснодарского Локомотива, Кубани, петербургского Зенита – в этом турнире примут участие два зарубежных клуба. На этот раз ими стали турецкий Анадолу Эфес и боснийская Игакея. Турнир пройдет на ВТБ-арене в Москве с 17 по 20 сентября. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Маяк.
4: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. С нами историк, аттестованный экскурсовод Воронежа Алена Николаевна Ласкина. Алена Николаевна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Сегодня для меня лично очень ностальгическая будет беседа. Дело в том, что я учился в городе Воронеже, да, и жил на улице генерала Лизюкова, где, как говорят сейчас,
6: ох, как здорово,
4: памятник коту, который придумал,
6: да,
4: один из котенку педагогов нашего института, да, ездил в Березовую рощу и так далее. Но дело в том, что это было все в начале 90-х годов, поэтому я думаю, что город...
6: Наверное, вы учились в Институте искусств, да?
4: Совершенно верно. Да, совершенно верно. Я учился в Институте искусств.

0: город с тех пор наверняка изменился. Что сегодня из себя представляет Воронеж? Что это за город вот уже сегодня современный?
1: Воронеж – это город, который удивляет и не может не удивлять. Он имеет очень древнюю историю, но полагаю, что если вы жили в Воронеже, вы наверняка знаете, что первая жизнь началась именно у нас 45 тысяч лет назад. Недалеко от Воронежа находится, в Гремячинском, да, вот недалеко в Хохольском районе, находится, да, село Костенки, палеолитическая жемчужина, о которой, представьте себе, пишут даже в американских учебниках. Сам Воронеж считается, что он начался с 16 века, да, и говорить о нем можно в самых разных направлениях. Воронеж литературный, и мы здесь будем с вами говорить о Толстом, который приезжал в усадьбу Бестрыжинских, и о доме губернатора Потапова, где был дан самый первый бал, роман «Война и мир» Николая Ростов и Мария Болконская знакомятся на этом балу. Вот. И представьте себе, насколько это точно описано, что можно прогуляться по проспекту Революции и увидеть новые здания, старые. Можно познакомиться со старыми храмами. А, кстати, скажите, пожалуйста, вы знаете, что знаменитый Невский проспект был инициирован именно с нашего проспекта Революции, Большой Дворянской? Угу. Потому что Петр получил благословение у святителя Митрофания на строительство Петербурга. А буквально это звучало так. Жить ты будешь не здесь, а на севере. Там у тебя будет столица. И до тех пор, пока там поклоняются образу Казанской Божьей Матери, на берег не ступит нога врага. Представляете, вот так предсказать блокаду Ленинграда очень-очень много лет назад. Это все Воронеж.
0: Петр Первый, он же там в Воронеже не просто так. Это же колыбель у нас, морской.
1: Да, кораблики строят. Легкой руки царя Петра, это, конечно, родина военно-морского флота. Вот. Петр, безусловно, связан с азовскими походами 1695-96 годов. Удивительное совершенно было время, когда нужно было как-то отвоевывать выход в южные моря, и Петр выбирает Воронеж столицей строительства флота. И до сих пор есть памятники, да, вот такие исторические, как, например, Адмиралтейский Успенский храм. И вот там, представьте себе, на верхушечке стоят императорские короны в память о том, что здесь на клиросе пел сам, да, вот представьте себе, Петр Первый, который имел прекрасный баритон, великолепно пел, знал церковную службу и дружил с святителем Митрофанием. Даже, представьте себе, нес гроб на своих плечах, когда святителя Митрофана не стало, первого епископа Воронежа.
2: По проспекту Революции, а как назывался раньше проспект Революции? Когда вот...
1: Проспект Революции раньше назывался Большая Дворянская. Это проект уже, который был при Екатерине, это гораздо позже, это 18 век. И вот вы знаете, проспект Революции или Большую Дворянскую, да, были задуманы после большого пожара. И вот в 1774 году, не так давно мы отмечали 250 лет этой замечательной улицы, вот, собственно говоря, здесь появились первые казенные учреждения, и даже, представьте себе, есть дома Джакомо Кваренги, не говоря уже там о других, да, вот, известных достаточно таких архитекторах, которые приложили руку. Конечно, есть и творения местных. Вот, например, такой жемчужиной города у нас является знаменитый каменный мост, или горбатый мост, как его называется. Вот, может быть, помните, что это то место, где у нас молодые люди очень хотят принести девушек через, на руках, через этот мост, невест традиционно там их носят, потому что он всего лишь 10 метров, однако он помнит, как Алексей Васильевич Кольцов, знаменитый поэт, прощался там с своей крепостной девушкой Дуняшей, которую затем продали в рабство, в общем, она, можно сказать, сгинула там, это было большое потрясение. Ну и напротив находится еще не менее знаменитое здание, Александринский приют, восстановленный уже Борисом Золотовым, и надо сказать, что он по легенде считал, что когда девушки из благородных семей заканчивали там обучение, женихи стояли на каменном мосту и ждали, когда девушки оттуда выйдут. И считал, что если девушка вышла, и ей молодой человек понравился, она вела его вот знакомиться со своими наставниками, да, чтобы получить благословение. Вот с тех пор это такое романтическое место, куда приезжают молодожены, вешают там замки и так далее.
0: Мы понимаем, что на мост улица. обязательно нужно сходить, если люди да. романтично настроены. А если вот человек первый раз приехал в Воронеж, и буквально у него есть пару-тройку, может быть, дней, да? А все-таки вот то, что даже вы
1: пару
0: уже рассказали...
1: Пару-тройку дней?
0: Пару-тройку дней все-таки, да. А вот то, что даже вы рассказали, объять сложно.
1: Ну, там,
0: но
1: да.
0: С чего начнем?
1: Можно... Да, можно предложить очень широкий, скажем, такой спектр услуг. И Воронеж литературный, да, необыкновенный. И Воронеж, допустим, цирковой, и Воронеж спортивный, и Воронеж петровский, и Воронеж патриотический. Вы знаете, что Воронеж, к сожалению, да, вот чтобы не стал героем города.
2: Пропали.
1: Ну, если бы Воронеж пал, да, то и, в общем-то, не было бы Сталинграда, потому что Дон, конечно, перекрывал путь туда. И разрушен был на 90%. Вот об этом тоже говорят. Ну, сейчас появились такие потрясающие совершенно экскурсии на бутхаусах. Это такие вот небольшие катера, да, и мы вот плаваем на таких катерах, рассказываем об истории Воронежа, обзорка очень интересная. Очень хорошо видны древние монастыри, ровесники города, да, и вот, в общем-то, все самое интересное можно получить самыми разными путями. Хотите проехаться на автобусе? Пожалуйста. Хотите индивидуальную экскурсию? Пожалуйста. Хотите пройтись пешком? Хотите по маленькому Парижу, по улице Комиссаржевской? Хотите по Большой Дворянской? Что вы выберете? А может быть, вас заинтересует Большая Садовая, современный Арбат? Или, может быть, вы захотите пройти по храмам, начиная с Напрасной Слободы и заканчивая Беломестной? Пожалуйста, любая экскурсия.
2: А ну, Воронеж а театральный, например, вот Вахтанг учился в Воронеже?
1: Надо понимать, что Воронеж всегда выбирали сильные мира сего. О чем мы говорим, если, да, здесь получали поместья такие, как Григорий Орлов, который, да, стал вот родоначальником знаменитых орловских рысакулов. А уж если мы говорим с вами про Рамонь, усадьбы Альденбургских, да, то это вообще сами Романовы, которые здесь жили. Поэтому места эти всегда были высокие, оценены. Здесь, безусловно, жил четверолюдный друг, брат Пушкина, друг декабристов, Дмитрий Владимирович Венелицынов. Вот, к сожалению, да, вот очень рано ушедший из жизни, но оставивший большие, скажем так, подававший большие надежды. Вот, есть усадьба, которую можно посмотреть. Это, конечно, наши потрясающие храмы, это Дивногорье, да, пещерные храмы. Возможно, кто-то из вас смотрел не так давно, вот семья Макарских была у нас здесь по святым местам, была совершенно потрясающая передача на Спасе, где рассказывали вот об этих храмовых комплексах. Женский комплекс Костомарова, мужской монастырь, да, Свято-Успенский монастырь Дивногорье, есть большие дивы, есть малые дивы, есть Белогорский монастырь и пещера Марии Шерстюковой, и туда тоже можно съездить. Потрясающая совершенно прогулка сопровождения на катере. И вот когда вы плывете, да, на теплоходике, вот на таком, на небольшом, и видите вот эту красоту Дона, вам рассказывают о том, что здесь еще пещеры были с 8 века, когда сюда впервые пришли византийцы, так называемые люди, которых выгнали, да, потому что вот идет борьба с иконами, и вот эти люди приходят сюда, наши вот меловые пещеры становятся их первым убежищем. Потрясающий совершенно город, куда стоит приехать, прийти, посмотреть. Воронеж — это родина ВДВ, Воронеж — это родина Хоя, Юлии Началовой. Воронеж – это, ну, родина первого олимпийского чемпиона по фигурному катанию. Да, и вот нужно это просто знать, есть куда сходить, есть что посмотреть. Потрясающие у нас и театры, и большое количество музеев, выставки, современные художники очень, скажем такие. Приезжайте к нам на Платоновский фестиваль. Вот, ну, поскольку вы актер, да, то я напомню, что очень много актеров вот произошло из Воронежа. И Георгий Менглет, который учился, допустим, у нас в 11-й гимназии. И Осадина, который сейчас собирается поставить памятник, да, с собачкой, вот решается вопрос, где он будет стоять. Конечно, это памятник Белому Биму, который стоит в центре, и Гавриил Приикольский, я думаю, что все о нем знают, это такой вот символ Воронежа. Не говоря уже о Копенке с улицы Лизюкова, да. И говоря его словами, прекраснее Воронежа нет города нигде. Да.
0: Ну вот. Что, спасибо, ну, спасибо, конечно, вам громадное. Просто время у нас уже заканчивается. Мы поняли, что Воронеж многообразен, и можно любой маршрут себе спланировать, от поэтического до Петра Первого, до храмов и многого,
1: да,
0: другого.
1: Да, конечно. И мы с удовольствием для вас это сделаем.
0: Спасибо громадное. Аттестованный экскурсовод Воронежа, историк Алена Николаевна Ласкина была сегодня с нами и очень увлеченно нам рассказала про Воронеж, про многие его грани, которые стоит обязательно увидеть. Спасибо большое. И
2: спасибо.
0: Всего доброго.
2: До свидания.
1: Вам большое спасибо. Ждем вас в гости.
3: Маяк. Радиоканал «Маяк». зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. Маяк.
4: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Ремонт улицы Чернышевского в Вологде завершаются с опережением графика. Как отметил в соцсетях глава региона, ремонт улицы Чернышевского – одно из самых масштабных дорожных объектов года в Вологде, идет с опережением контрактных сроков. Его протяженность составляет около 4 километров, стоимость работ – около 400 миллионов рублей. По контракту завершение запланировано на 30 апреля 2027 года, но основная работа уже на финишной прямой. Почти завершена укладка верхнего слоя асфальта, идет обустройство тротуаров и посадочных площадок. Впереди нанесение разметки. Около 90 старых деревьев, представляющих угрозу безопасности дорожного движения, ликвидировали в Вологде. С января по август текущего года в областном центре демонтировано 87 аварийных деревьев. Плановые работы по удалению сухостоев и креонированию проводят специалисты МКУ «Зеленстрой» по всему городу. Для выполнения высотных работ задействуют автогидроподъемник. Перед стартом работ специалисты проводят тщательную диагностику всех существующих насаждений на локации. Выявляют мертвые деревья с помощью специальных приборов. После проверки специалисты принимают решение. Например, в некоторых случаях достаточно состричь сухие ветки, в других требуется полное удаление. Криминальные новости. Родные сестры из Сямжи перевели мошенникам 3,5 миллиона рублей из-за замены домофона. В Вологде возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Сестры 1959 и 66 годов рождения стали жертвами аферистов. Вначале потерпевшие попали в групповой чат мессенджера, якобы от имени управляющей компании. Там обсуждалась замена домофона. Младшая сестра продиктовала код из СМС от госуслуг администратору чата. Затем лжесотрудники портала, Центробанка и якобы прокурор убедили женщин, что их счета под угрозой. Под давлением злоумышленников сестры обналичили сбережения и перевели 2 миллиона и 1,5 миллиона на безопасные счета. Работы 12 мастеров представят на выставке в каждой избушке свои игрушки. В центре резной палисад на Засудимского 5 сегодня открылась выставка. В экспозицию вошли образцы творчества 12 мастеров, профессиональных резчиков по дереву и бересте. Всего посетители увидят около 60 традиционных авторских и северных деревянных игрушек в современной интерпретации с опорой на традицию ремесла. Все экспонаты выполнены в технике резьбы по дереву. Выставка продлится до 6 сентября. Череповчан приглашают оценить магию оперы под открытым небом. В августе в Череповце покажут трансляции легендарных гала-концертов проекта «Классика на Дворцовой», событие, которое по праву считается главным мультимедийным шоу Санкт-Петербурга. Впервые масштабное оперное действие с участием звезд мировой сцены, симфоническим оркестром и эффектными декорациями будет доступно череповчанам и гостям города. Показы пройдут в Милютинском парке в уличном кинотеатре. Проект соединяет академическую традицию с современными технологиями. Каждый номер представляет собой полноценный мини-спектакль с 3D-графикой, хореографией и продуманной сценографией. Вход свободный, показы каждую пятницу в 17 часов.
3: Новости спорта.
5: Устюжанин стал чемпионом России по легкой атлетике среди ветеранов. Анатолий Бобров в возрасте 76 лет быстрее всех пробежал 100-метровку. Его результат составил 15,82 секунды. Турнир состоялся в Челябинске и собрал 557 спортсменов от 35 лет и старше. Участвовали атлеты из 56 регионов страны, а также из Беларуси и Узбекистана. Волокжанин взял серебро на всероссийских соревнованиях по авиамодельному спорту. Савелий Клык занял второе место в юношеском зачете класса моделей F2D «Воздушный бой». Турнир прошел в Коряжме, сильнейших выявили среди юношей и взрослых. Участвовали спортсмены из Архангельской, Вологодской областей, а также Удмуртии и Татарстана.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце малооблачная погода, без осадков, ветер западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха 22 градуса со знаком плюс, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Выше нормы будет понемногу снижаться. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: В Москве 17 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня провел кадровое назначение в Министерстве обороны. Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен Петр Болгарев, занимавший должность начальника штаба Восточного военного округа. Кроме того, на должность начальника управления войсками беспилотных систем назначен Денис Слямин. Замминистра обороны Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск, сообщили в Минобороны. Алексей Криворучко будет курировать вопросы развития перспективного вооружения, военной специальной техники, а Валерий Солодчук, назначенный заместителем министра обороны, будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск. Группировка войск «Север» взяла под контроль населенный пункт Рыжевка в Сумской области. Под контроль группировки «Восток» перешло село Зорница в Запорожской области, заявили в Минобороны. Средства ПВО за минувшие сутки сбили более 1000 беспилотников ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США. Владимир Путин сегодня провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым. Президент назвал главным для Белгородской области сейчас вопрос обеспечения безопасности людей, но попросил Шуваева не забывать и о социальных вопросах. Путин отметил, что Шуваев активно включился в работу на посту в РИО главы Белгородской области.
2: Александр Николаевич, как дело у вас? Вы входите в курс дела, я так понимаю?
3: Да? Точно, ежедневно объезжаю муниципального округа. За 2,5 месяца уже всех объездил. Конкретно разговариваю с жителями, выявляем все проблемы и уже согласно перечню поручений все исправляем, какие есть пожелания или какие-то там неисправности в любом месте. Также обращаю внимание на элементы безопасности. Это самое первое, потому что за крайние 2 недели участились атаки и обстрелы. Вот, но за взаимодействие с Министерством обороны, добровольческое формирование «Барс Белгород», мы наладили систему, и уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своим изделием.
2: Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас – вопрос обеспечения безопасности, жизни и здоровья людей, но и вопрос социального характера, экономического развития. Мы их тоже забывать не должны. Что касается социалки, то одна из проблем – это необходимость увеличения количества врачей, специалистов на душу населения.
0: Это первая встреча в РИО губернатора региона с президентом после назначения. 13 мая Путин принял в отставку Вячеслава Гладкова с поста главы Белгородской области и своим указом назначил Шуваева в РИО губернатора. Выборы на этот пост пройдут в единый день голосования 20 сентября текущего года. Шуваев ранее подал документы для участия в них. Женщина была задержана после нападения с ножом в центре Лондона. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на столичную полицию. В результате нападения были госпитализированы 4 человека. Инцидент произошел в районе Ковент-Гарден. Между тем, как сообщила газета Independent, консервативная партия Великобритании выдвинула бывшего неонациста и активиста Джошуа Банхилл Пейна кандидатом на выборах 27 года в муниципальный совет графства Сомерсет. Он имеет за плечами ряд судимостей, включая преследование депутата парламента еврейского происхождения. Банхилл Пейн, по данным газеты, ранее был осужден за это преступление, а также распространение антисемитских материалов. За последние месяцы в Лондоне произошло несколько нападений на синагоги и объекты, связанные с еврейским обществом. Дневная температура воздуха в Объединенных Арабских Эмиратах превысила 51 градус по Цельсию, сообщил в среду Национальный метеорологический центр страны. Рекорд жары, зарегистрированный в Эмиратах в июле 2022 года, составляет плюс 52 градуса. На фоне 50-градусной жары в отдельных районах Эмиратов до 7 августа прогнозируются дожди с сильным ветром, который может вызывать пыльные и песчаные бури. Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике. Турнир проходит в Париже. На счету российских спортсменов 12 медалей на нынешнем турнире. На чемпионате Европы отечественные атлеты завоевали по 4 золотые, серебряные и столько же бронзовых наград. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Днем кратковременная дождь, температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 24-26 градусов. В российской столице завтра ожидается переменная облачность. К вечеру местами возможен кратковременная дождь, гроза. Предстоящую ночью в городе 12-17 градусов, днем воздух прогреется до 28-30 градусов. Ветер южный, юго-западный до 8 метров в секунду, атмосферное давление завтра будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что для столичного региона близко к норме. Сейчас в Москве около 29 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день. Мы начинаем сегодняшний выпуск программы «Трудности перехода», а это значит впереди 2 часа разговоров про подростков. Вернее, про то, как нам, родителям, живется с этими удивительными существами, пытающимися стать взрослыми. Вы можете позвонить в прямой эфир и задать свой собственный вопрос, или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Вы можете задать свой вопрос письменно. Ну и как обычно в начале программы я поговорю на тему, которая меня интересует. И буквально со свежих встреч с подростками такая интересная тема, как что подростки помнят. И я хочу напомнить, что в подростковом возрасте вообще к родителям достаточно напряженное отношение. И внутри стоит задача от этих родителей отделиться и почувствовать себя взрослыми, самостоятельными, независимыми. И чаще эта задача решается через конфликт. Но чтобы с кем-то конфликтовать, он должен нас чем-то вообще-то задеть. И у подростка включается такой радар на поиск того, обо что задеться. Это и взрослым знакомо, но у подростков это прям активная история. И этот радар срабатывает не только на текущие события, но и подогревает события прошлые. И подростки достаточно часто у себя в голове и в душе лелеют буквально воспоминания о ситуации, где с ними обошлись несправедливо. Кстати, слово «справедливость» – это явный маркер наступления подросткового возраста. Если вы начали от своего подростка или своего ребенка это слышать, знаете, где-то пубертат уже, мягко говоря, не за горами. Осложняет ситуацию то, что мы, родители, действительно часто бываем несправедливы. Где-то мы сорвались, перегнулись, сделали не то, что хотели, сказали не то, что собирались, повели себя не так, как нам самим кажется хорошо. Где-то мы пошли на поводу чувств или у авторитета взрослых, и подростку влетело не за то, или ребенку даже, в чем он на самом деле был виноват. Или нам было просто фигово, а он подвернулся под руку. Что важно, что все эти ситуации могут подросткам маркироваться как повод испытывать к родителям напряжение. Поэтому, конечно, очевидная история такого не допускать, но это очень наивно. Мы все живые люди, и со всеми с нами все такие штуки происходят, и мы абсолютно имеем право периодически и сорваться, и ошибиться, и так далее. Но что отдельно цепляет и что отдельно усложняет жизнь и нам, и подросткам? Тем, что даже если мы ошиблись, даже если мы сорвались, нам, взрослым, очень трудно это признать. И мы готовы будем настаивать на своей правоте, готовы будем продавливать свою версию событий, готовы будем сами обижаться и злиться на ребенка, только не скажем «прости, я был неправ». Лайфхак в том, что даже если произошло что-то, что вам самим кажется неправильным, но вы за это совершенно искренне извинились, то вот такая ситуация в памяти не остается как токсичная. Она остается как более бытовая, что ли, более нормативная. Ну, из серии «бывает». Но, возвращаюсь, если мы начинаем упираться, продолжаем подростка обвинять, продолжаем стоять на своем, вот это в памяти, конечно, зависает достаточно крепко, и в моменты конфликтов актуальных вот эти ситуации могут в голове всколыхнуться и подростка подогревать. Я напомню, что вообще-то у него существует внутренняя задача на то, чтобы побольше напряжения от вас испытать. К чему я все это говорю? К тому, что один из признаков взрослости и зрелости – это уметь признать свои ошибки, если они есть, и сказать об этом вслух. А то мы тоже можем ошибку признать, потом с партнером повиноватиться, голову пеплом посыпать, но ребенку ни в коем случае не сказать. Никакой катастрофы нет в признании своей неправоты, в признании своей ошибки. Никакой авторитет ваш не теряется, даже наоборот. Это абсолютно нормально и абсолютно здравое поведение. чего всем вам я и искренне желаю. А мы пока побеседуем с Евгенией из Уфы. Евгения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Задавайте вопрос, пожалуйста.
2: У меня дочь, ей сейчас 12 лет. И вот, и прямо разгар подросткового периода. Я хотела бы вот услышать ваши рекомендации, что делать, если подросток на все и всегда говорит «нет». Вот сейчас у нее вся жизнь практически проходит в гаджетах. Если я буду их пытаться отобрать или ограничить, там может, ну, прямо до драки дойти, скажем так. Вот. Да, друзей нет, все не такие, как надо, все что-то не нравится. Вот. И на все предложения там, например, говорю, давай запишу к психологу, нет. Давай просто хотя бы к бабушке сходим, нет, не хочу. Давай куда-то с семьей ездим вместе, то есть нет, вот сейчас без нее ездим. Вот на все вообще конструктивные предложения получаем ответ нет. Вот что.
1: На предложения, которые вам кажутся конструктивными. Давайте будем на факты опираться. Я уверен, что если вы предложите ей подольше поиграть в телефон или какую-нибудь вкусняшку, она, очевидно, скажет «да».
2: Как-то хотелось бы вывести в социум какой-то больше социальной жизни.
1: Так, давайте не объединять все в кучу. Чего от нее надо? Давайте так.
2: Ну, я была бы спокойнее, если бы у нее были друзья или она проводила больше времени с семьей.
1: Супер, спасибо, очень четкая формулировка. Ну, с друзьями мы влияем на очень мало что в этом возрасте. Мы фактически можем повлиять на возможность, мы можем предложить сходить туда, попасть сюда, съездить в лагерь и так далее. Но в ее руках согласиться или отказаться. И мы можем оказывать моральную и психологическую поддержку, мы можем эту тему обсуждать, если у нас достаточный уровень контакта, чтобы она с нами делилась. В принципе, по поводу друзей, нас точек влияния больше нет. Нам кажется, что если мы вынем из гаджета, из компьютера, то друзья тут же нарисуются.
2: Да.
1: Небезосновательное предположение, но прямой причинно-следственной связи здесь нету. То есть друзей нет не потому, что есть гаджет, а потому, что есть какие-то еще, видимо, сложности. То ли действительно рядом нет тех, с кем интересно, то ли сложно выстраивать контакт, недостаточно ресурса на то, чтобы там преодолевать сложности, то ли не хватает уверенности в себе, то ли не так надо, как нам кажется, или как нам кажется правильным.
2: Самооценка, как будто какие-то проблемы, и поэтому сложно.
1: А в школе она общалась?
2: Да, в школе общаются, в лагере ездит, общаются, но почему-то, ну, все на этом.
1: Угу. Ну, у меня есть подозрение, что в играх, в которые она играет, или в гаджете, она тоже общается.
2: Да.
1: Угу. Ну, то есть у нее-то вопрос с общением закрыт. Оно просто выглядит не так, как мы привыкли. Все это общение, все это взаимодействие. Сейчас действительно оно так эффективно распределяется между онлайном и офлайном. И офлайн часто становится по необходимости, а не потому, что я очень хочу в офлайн. Плюс она вернется в школу, и я подозреваю, коммуникация там тоже вернется. То есть она у вас не в социальной изоляции. Давайте с этого мы начнем.
2: Ну, вот сейчас лето, и просто остались только гаджеты. Прямо вот.
1: Да, тревогу очень понимаю. Ну, давайте мы ее тоже разделим. Ситуация с общением не катастрофическая. Она выглядит не так, как мы привыкли, не так, как нам бы хотелось, но это не тот уровень, в котором она прям страдает. Ну, с высокой вероятностью. Она же не жалуется вам, мама, у меня нет друзей.
2: Нет, не жалуется.
1: Хорошо, потому что мама сразу начнет выпинывать на улицу. Да? Иди найди друзей. С гаджетами. Ну, опять еще раз проговорю. Надежда, что отложить гаджет и начнется там бесконечный конструктив. Такое бывает, но не так часто, как хотелось бы. Были ли у вас вообще какие-то нормы договоренности про гаджеты? Или все плавно въехало в бесконтрольное взаимодействие с этим?
2: Да, как-то вот это бесконтрольно случилось. Раньше вроде бы не было необходимости на правила ограничения, сейчас все это съехало прямо. И теперь уже не получается установить ни правила, ни ограничения. Вот уже прямо прям чуть ли не до драки может дойти, если мы попытаемся их забрать просто.
1: Угу. Ну, то есть сейчас внесение любых правил, любых ограничений сопровождается скандалами, сопровождается нервами, истериками, там угрозами,
2: или
1: скорее всего.
2: Говорит, нет, нет и все. И мы
1: или просто
2: не
1: говорит, да, ну, давайте так. Теоретически можем, наверное, просто не очень готовы. То есть, да, это все будет сопровождаться тем, чтобы выдерживать реакцию, совершать не очень приятные нам самим действия. Я предполагаю, что так. По сути, у вас здесь два пути. Путь первый – все-таки решить, что вы можете влиять, что вы готовы выдерживать это сопротивление. Ну, там как бы хитростей с телефонами много. Можно забирать не телефон, можно забирать зарядку, можно перестать оплачивать интернет, да, поменять пароль на Wi-Fi и так далее. То есть при острой необходимости вы можете на это повлиять. Но вопрос, готовы ли вы выдерживать реакцию? И настолько ли вам важным кажутся те там нормы и правила, которые вы хотите ввести, чтобы проживать вот все то, что грядет? Здесь я за вас не решу, то есть я не могу вам однозначно сказать, да, это супер важно, бросайте все и делайте, или не могу вам сказать, это не важно. И в том случае я совру. Очень все зависит от того, как у вас выстроено, какой ребенок на самом деле, какие у него, да, там его черты и особенности. Вот. То есть, если вы для себя будете решать, что вы хотите влиять, очень рекомендую сформулировать требования и правила не на уровне, как бы нам хотелось в идеале, а физиологический минимум, то есть то, за что вы можете лечь костьми, да, что я не знаю, там в 10 вечера телефон должен быть отложен, вот, ну все, и раньше 8 утра он не появляется. Я фантазирую сейчас, да, обратите внимание. И это совсем не то же, что у тебя 40 минут в день. Если у вас у ребенка бесконтрольное пользование, то вы на ноль сейчас все это не уберете. Скорее всего. То есть вам надо внутри себя решить, что критично, какие правила и требования для вас критичны настолько, что вы готовы на разные шаги пойти, все это выдержать. Битва будет не быстрой. То есть если все на тормозах какое-то время спускалось, то ну, ребенок с высокой вероятностью текущую ситуацию воспринимает как «так должно быть». А все изменения, которые вы будете привносить, это ваши уже чутки и насилие над личностью. Вот это я про восприятие ребенка.
2: Можете короткую рекомендацию, как заманить к психологу?
1: Заманивать не надо к психологу. Ну, к психологу в этом возрасте попадают тремя путями. Путь первый, вот как вы говорите, заманивание или условия, или вынудили. Ну, это все одно и то же на самом деле. Вот. И есть там микрошанс, что на самом деле у нее свой повод есть, или у него там у ребенка, и он и контакт с психологом сложится, и он зацепится, и начнется работа. Но в 90% случаев это заканчивается тем, что ребенок формально программу отрабатывает несколько занятий, потом или сам в протест уходит, или честный психолог вам скажет, что, ну, слушайте, нет контакта, бессмысленно это. То есть это ну, не очень эффективно просто. Второй путь – это когда ребенок сталкивается с проблемой, которую он сам решить не может. Вы об этой проблеме знаете. И один из вариантов – попробовать порешать ее с психологом. Это второй путь. Но здесь должна у ребенка быть актуальная задача, актуальная внутренняя потребность. Там, с чем-то столкнулся. Не получается с друзьями наладить. Да? Там, они все предают меня. Вот. Ну и третий путь, по сути, он сложный вариант второго. Когда вы то, что вам кажется проблемой, вы потихонечку до ребенка доносите, что это не только вам кажется. Но этот путь предполагает контакт между вами. Если мы сходу начнем говорить, слушай, у тебя проблемы, с тобой невозможно договориться вообще, ты тут косячишь, там косячишь, иди к психологу. Вот, ну это... не будет воспринято. А возможно, ваша дочка слышит именно так, то, что вы говорите. Вот. Если есть контакт, вы можете разговаривать. Вы можете говорить о том, что, слушай, вот я такую штуку раз за разом наблюдаю. Нам самим не очень удается преодолеть. Давай, может быть, воспользуемся. Я знаю, есть психологи, которые работают там с ребятами твоего возраста. Да, и очень важно подросткам в этом возрасте проговаривать и самим тоже в это искренне верить, потому что это так, что психолог на его стороне, и психолог не имеет права родителям ничего рассказывать. То есть психолог может поделиться тем, куда мы движемся, да, что происходит, что понаблюдал, но прям пересказывать то, что услышал в процессе консультации от подростка, права не имеет. Подростки не сразу в это верят, но в какой-то момент, да, когда пара проверок пройдена, для них это оказывается очень важным фактором. Вот, наверное, так я бы обозначил ответ на ваш вопрос. И про гаджеты, и про общение, и про психолога.
2: Это направление стало видно.
1: Да, это хороший результат. А большая часть шагов, она сначала у нас в голове происходит, честно говоря. Мы для себя определяемся, что нам надо, в каком объеме и чем мы за это готовы платить. Это касается и психолога, и телефона, и, честно говоря, друзей тоже. Спасибо вам большое за вопрос. Хорошего вечера. На медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» вы можете оставить свой вопрос письменно. Кстати, очень важно, что письменно вопрос могут оставить и ваши подростки тоже. Перешлите им, пожалуйста, ссылку, и это можно делать анонимно в поле «Имя», написать что угодно. Желательно только возраст корректно указывать. Ну и на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» вы можете послушать все предыдущие выпуски программы. А мы продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин провел кадровое назначение в Министерстве обороны. Во время встречи с руководством военного ведомства стало известно, что Валерий Солодчук будет руководить всеми службами тыла. Исполняющим обязанности начальника группировки «Восток» назначается Петр Болгарев. Командовать группировкой войск «Центр» теперь будет Андрей Иванаев, а командующим войсками беспилотных систем станет Денис Лямин. Президент Владимир Путин также сегодня назначил генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны, а генерал-полковник Андрей Иванаева, командующим войсками Центрального военного округа, сообщила пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента. Владимир Путин на встрече с врио-губернатором Белгородской области Александром Шуваевым назвал главный вопрос для региональных властей. По его словам, в настоящий момент врио-губернатора Белгородской области необходимо обеспечить безопасность людей, однако не забывать и о социальных вопросах. Президент также указал на необходимость увеличить в Белгородской области количество врачей и медицинских специалистов на душу населения. Шуваев, в свою очередь, рассказал, что за последние две недели на регион участились атаки и обстрелы. Во взаимодействии с Минобороной и добровольческим формированием БАРС Белгород региону удалось наладить систему защиты. Кроме того, Белгородской области продолжает оказывать поддержку Москва, отметил в Рио губернатор Александр Шуваев. Зеленский пожаловался, что западные страны в текущем году сократили в 3 раза поставки ракет для систем противовоздушной обороны. Глава киевского режима также отметил, что речь идет не только о летнем периоде, а обо всех периодах первого полугодия 2026 года. Украинские власти неоднократно заявляли о дефиците средств ПВО, надеясь получить новые поставки от западных союзников. Киев постоянно настаивает на увеличении поставок Западом военной техники. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка в вооружение Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивает конфликт и не меняет ситуацию на поле боя. Пожар, возникший в подвальном помещении «СНИМАШ», локализован, пострадавших нет. Управление полетом российского сегмента МКС находится под контролем специалистов, сообщили в Роскосмосе. По данным госкорпорации, в среду около 13 часов сработала пожарная сигнализация в одном из корпусов на территории «СНИМАШ». В ходе проверки было обнаружено задымление в подвальной части корпуса. «СНИМАШ» – главной научный институт Роскосмоса, расположенный в Королеве. В его состав входит Центр управления полетами, который обеспечивает работу российского сегмента МКС, кораблей «Союз» и «Прогресс», а также других космических аппаратов. Уровень воды в Рейне в Германии во вторник упал до новых минимумов. Об этом сообщил агентство Рейтер со ссылкой на Федеральное ведомство водных путей и судоходства Германии. Из-за этого некоторые грузовые перевозки, как отмечает агентство, приостановлены, однако другие суда продолжают движение с сильно сниженной загрузкой. Глубина судоходного фарватера в узком месте Кауба, недалеко от Кобленца, в среду составила всего 23 сантиметра. Это ниже предыдущего рекордно низкого уровня в 25 сантиметров, зафиксированного в 2018 году. При этом общая глубина реки примерно 1 метр больше глубины судоходного фарватера. Из-за мелководья и нынешней жары грузовые суда зачастую используют лишь 20% своей вместимости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, возможны осадки, днем 24-26. В российской столице завтра переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза, ночью 12-17, днем в Москве максимум +30.

0: Новости спорта.
1: У микрофона Виталий Павлов. Здравствуйте. Российские синхронистки завоевали золотые медали чемпионата Европы по водным видам спорта в акробатике. В составе отечественной команды выступали Майя Дорожко, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник. Второе место заняла сборная Испании, третье досталось команде Италии. На счету российских спортсменов стало 12 медалей. На чемпионате Европы отечественные атлеты завоевали 4 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. Сегодня в Кубке России по футболу продолжаются матчи первого тура группового этапа пути российской премьер-лиги. В группе А встретятся «Спартак» и «Оренбург». Подробнее об этой игре высказался двукратный чемпион России в составе красно-белых Эдуард Мор.
2: В этом матче, конечно же, спартаковцы явные фавориты. «Спартак» очень хорошо начал. Одна из четырех команд, которые не потеряли очки в стартовых первых двух турах. Ну и кроме того, довольно-таки симпатичные.

0: что очень сложно будет делать ротацию без потери качества тренеру Оренбурга, поэтому «Спартак» должен одерживать, безусловно, такую уверенную победу.
1: Матч «Спартак-Оренбург» стартует в 18:30 по московскому времени. В это же время начнется встреча «Факела» и «Московского Динамо». В 20:45 состоятся еще две игры Кубка России: «Зенит-Балтика» и «Краснодар-Ахмат». Клуб континентальной хоккейной лиги «Шанхай Дрэгонс» расторг контракт с голкипером из Словакии Патриком Рибаром по обоюдному соглашению сторон. В прошлом сезоне 32-летний вратарь провел 28 матчей. Его процент отраженных бросков составил 91,7. Всего в КХЛ Рибар сыграл 159 встреч, в том числе в составе минского «Динамо» и московского «Спартака». Ранее состав «Шанхая» пополнил вратарь Амир Мифтахов. Клуб выкупил права на игрока у казанского «Акбарса» за денежную компенсацию. Мифтахов вернулся в КХЛ из американской хоккейной лиги. Российские фигуристы и тренеры для международных стартов получат олимпийки бирюзового цвета без национальной символики. Об этом сообщили РИА Новости. Международный союз конькобежцев допустил российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе. Первым стартом для россиян станет этап Гран-при среди юниоров, который пройдет с 20 по 22 августа в китайском Сиане. На этом о спорте пока все. У микрофона был Виталий Павлов.
2: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Маяк. Трудности перехода. С подростковым психологом Никитой Карповым.
4: Добрый день. Продолжаем программу «Трудности перехода». Все еще говорим про подростков, говорим про родителей, которые страдают с подростками. Но вы не страдаете просто так. Вы звоните в прямой эфир или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода». Можно оставить свой вопрос письменно. А мы побеседуем с Анной из Санкт-Петербурга. Анна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
5: У меня дочь, ей 12 лет. Ну, уже, собственно говоря, в ноябре будет 13. У нас такая проблема. Мы с мужем разводимся. Uh-huh. Ребенок перестал посещать школу с конца апреля. Ну, то есть просто как-то пришла, легла и сказала, больше туда не пойду. Мы пошли на уступки, перешли на домашнее обучение, и вот с этого все и началось. Школу она закончила, но она перестала выходить из дома, она читает книжки, смотрит сериалы. В школе у нее друзей нет, все не такие. И я заметила, что она стала общаться с ботами. Ну, то есть у нее в телефоне стоит приложение, и она там общается. Вот у меня вопрос. Не спрячется ли мой подросток совсем в этой нереальности, скажем так, в сериалах, в книжках и вообще не с ботами? И что делать?
4: А сейчас какой статус семейный? Что происходит? Кто где с кем живет?
5: Я живу с дочерью, отец живет отдельно. У них был очень сильный конфликт, они полгода не общались, но сейчас, слава богу, помирились и немножко, не без моей помощи, налаживают отношения. Но все очень зыбко, скажем так.
4: Угу. А в каком она настроении и состоянии пребывает?
5: Сейчас в прекрасном. То есть она, видно, что хорошо себя чувствует, кушает. То есть был такой откат, что она не ела, вообще лежала просто к стеночке, отвернувшись. Но при этом говорила, что ее вообще наш развод не трогает, и мы можем делать, что хотим.
4: Угу. Настроение хорошее, ни на кого не рычит, занимается своими делами, все у нее гладко, славно.
5: Это... Да, но вот как говорила девушка, которая до меня, я слушала ее вопросы, у нас тоже такая история про нет. То есть, что бы я ни предложила, даже дошло до поехали поплаваем с дельфинами, лошади.

0: собаки, кошки, на все нет.
1: Угу. С одной стороны, то, что вы рассказываете, ну, ситуация достаточно нормативная, не выглядит катастрофой, особенно если она правда в благополучном состоянии. С другой, на фоне развода, соскакивания с учебы, лежания лицом в стенку, это может быть все-таки признаком не очень хорошего состояния, в котором нужна помощь. И что это может быть не подростковый протест и демотивация, да, там, а условно какой-нибудь депрессивный эпизод, да, или там уже вы находитесь, может быть, на стадии выхода из этого депрессивного эпизода, или такая форма проживания вот этой истории с разводом, который все-таки оказал влияние, несмотря на ее утверждение. Вот, поэтому здесь, конечно, боты и то, что вас беспокоит, это, наверное, я бы как симптомы обозначил в большей степени. Уход полностью в виртуальность малореалистичен, но шансы небольшие есть. Я бы, наверное, все-таки начал с диагностики. Начал с того, чтобы, если она не пойдет. Вы пообщались с психологом просто более подробно, чем сейчас изложили историю, рассказали. Да, мы сейчас там в эфире, нет у нас возможности на это 40 минут потратить. Но по-хорошему здесь бы подробненько послушать про нее, про то, что происходило, про то, какая она была, да, чтобы больше понять вообще, какие у нее ее свойства, что ей для нее характерно, не характерно и так далее. Но в идеале, конечно, ей повидаться с психологом, может быть, с психиатром, но меня пока смущает, что у нее все хорошо. Вот здесь будет достаточно трудно объяснить, зачем психиатр нужен. Если психолог говорит, что все с ней в порядке, все нормально, тогда да, вы просто проживаете неудачно, у вас совпало начало пубертата с такими неприятными событиями в семье, которые просто по большому счету ускорили, что ли, процесс дистанцирования, замыкания в себе на там своих интересах, и поэтому да, там становится хуже контакт. Вот. То есть, может быть, все хорошо, может быть, не очень большой шанс, но не очень хорошо, но понять это можно только пообщавшись со специалистом более плотно, по большому счету. А с предложениями и с отказами, может быть, да, и предыдущей слушательнице тоже полезно, я бы тут воспринял это как игру, просто реально как игру, и выбирал бы предложение, ну, просто вот моя задача перебрать как можно больше. И, я не знаю, можно записывать, на что она сказала «нет». Плавание с дельфинами – нет. В лес пойти ночевать в палатке – нет. В лагерь поехать – нет. Ну и так далее. И прям перебирать, относиться к этому легче. То есть у вас задача не чтобы она куда-нибудь согласилась, а чтобы вы собрали, не знаю, максимальное количество отказов. Вот. Во-первых, тут какая большая польза. Во-первых, что-то может зацепить, но, может быть, вообще не попадаем в сегмент интересов, так бывает. А во-вторых, это же игра, и если вы к этому будете как к игре относиться, дети в игру включаются, и игры очень любят. И пока она от всего отказывается, оказывается, что с мамой можно играть. И это вообще-то очень неплохо для контакта. И что мама за эти отказы не обижается и не выговаривает мне, какая ты сякая, раз такая. И там, не знаю, там ни на что мне навстречу не идешь, а я тут стараюсь. А мама, наоборот, ржет и говорит: хорошо, сейчас мы еще тут нарисуем крестик на стене, да, что вот ты от этого отказалась. Я тебе на свадьбу потом подарю вот этот список, от чего ты отказалась 12 лет. Вот, чтобы ты пошла к психологу и сказала, что тебе мама не обеспечила. Вот, то есть немножко легче вот это воспринимайте и попробуйте действительно отнестись как к игре, и оно будет легче проходить. А значит, по состоянию, вы в любой момент можете до психолога пойти, просто поподробнее порассказывать, послушать, чуть-чуть свою тревогу снять. А с дочкой, маркер такой, когда срочно надо, это подавленное настроение в течение какого-то времени, резкие перепады эмоциональные, которые она не очень контролирует, нарушение сна, нарушение питания. Ну, вот, наверное, ключевые маркеры, которые говорят о том, что прям пора сильно беспокоиться. Все остальное, что вы описываете в рамках нормы, скорее всего, развод повлиял, но, ну, повлиял. Жизнь продолжается при этом.
0: Я поняла, спасибо. Скажите, да. Вот эти проблемы, которые возникли с папой, я вот не очень понимаю, как мне себя вести в этом случае. Мне пытаться все-таки быть каким-то вот этой веревочкой между ними или вот не влезать?
1: Это сложно очень. В идеале это их отношения, а не ваши. Но понятно, что там разная степень сознательности бывает у взрослых, и мы можем, если с папой сохраняется контакт, хорошо бы он сохранялся, помогать папе выстраивать контакт, то есть выступать здесь таким серым кардиналом. Но тоже не перегибая, чтобы не брать на себя за это ответственность все же. Спасибо большое за вопрос. Желаю вам хорошего вечера и получить удовольствие от перебора вариантов. И мы продолжим.
2: Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. В Вологде в преддверии Дня строителя наградили лучших представителей отрасли. Государственные и региональные награды получили 8 специалистов строительного комплекса. Звание «Почетный строитель России» присвоено директору Вологодской строительной компании номер 1 Андрею Рецу. Как отметили на торжественном мероприятии, в прошлом году в Вологодской области ввели рекордные 805 тысяч квадратных метров жилья. Леса на востоке Вологодской области патрулируют с воздуха из-за повышенного риска пожаров. В регионе установлен третий средний класс пожарной опасности. Специалисты авиалесоохраны ведут наблюдение с самолета Ан-2. С начала пожароопасного сезона в области выявлено 2 лесных пожара, оба обнаружились с воздуха и оперативно ликвидировали. За обстановкой также следят с помощью космического и видеомониторинга, авиационных и наземных патрулей. Власти напоминают, в лесах действует особый противопожарный режим, из-за нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Семья с 2 детьми заблудилась в лесу в Вологодском округе. Как сообщили в областном управлении МЧС, супруги, 2 детей и их знакомые отправились за грибами недалеко от деревни Спорышево. К вечеру они потеряли ориентир и вызвали спасателей. Поисковая операция завершилась в тот же день. Всех удалось найти и вывести из леса. Медицинская помощь никому не понадобилась. По данным МЧС, с начала лета в лесах Вологодской области заблудились 38 человек. В Вологде началось обновление площади у драматического театра. Специалисты уберут старый фонтан, который долгое время не работал. Восстановлению он не подлежит, сообщили в администрации. На его месте планируют установить скамейки и качели, разбить клумбы и сделать освещение. Также на фасаде театра появится подсветка с изображениями по мотивам русских народных сказок. Работы по благоустройству площади проводят в рамках подготовки к юбилею города. В Череповце стартовали молодежные проекты «Неделя в армии» и «Шаг вперед». Их участниками стали 111 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Для юношей подготовили занятия по физической подготовке, строевой подготовке и обращению с учебным оружием. Для девушек – встречи со специалистами и образовательные занятия. Первым мероприятием стала тактическая игра «Лазертаг», в которой вместе с подростками принял участие глава города Андрей Некрашаев. Проекты продлятся 3 дня, а их победители представят Череповец на областных сборах. В Вологодской области началась Всероссийская фольклорно-этнографическая экспедиция. До 13 августа специалисты Российского дома народного творчества, Санкт-Петербургской консерватории и областного центра народной культуры будут записывать и изучать местные традиции. В центре внимания праздник «Заболотское воскресенье», свадебный обряд и искусство вологодских тальянщиков. Собранные материалы планируют представить для включения в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия. Кроме того, в Нюксинском округе московская киногруппа снимает документальный фильм о женской обрядовой пляске «Уточка». Череповцы сегодня открыли фонтан в Комсомольском парке. Специалисты обновили чашу, форсунки и подсветку. По данным городских властей, тестовый запуск прошел успешно. Отметим, что каждую пятницу возле фонтана планируют проводить танцевальные вечера. Фонтан в Комсомольском парке работает с 61 года. В Вологде продолжается капитальный ремонт Пашихонского путепровода. Сейчас работы выполнены менее чем на 10%. На закрытой для движения левой стороне моста подрядчик обновляет и усиливает опоры. Одновременно ведется устройство пролетных строений и подготовка к монтажу балок. Также демонтировано старое чугунное ограждение. После завершения ремонта его заменят новым. Полностью завершить капитальный ремонт планируют в следующем году. Череповце началось благоустройство двора на улице Луначарского, 48. Здесь впервые появятся тротуары и парковка. Рабочие заменят асфальт, бордюры и обустроят газоны. Во дворе планируют создать 60 парковочных мест. Как отмечают специалисты, ремонт особенно важен, поскольку рядом находится школа, и этим маршрутом ежедневно пользуются дети. Завершить благоустройство двора подрядчик планирует в ближайшие недели. Криминальным новостям. В Вологде завершено расследование уголовного дела об убийстве новорожденного ребенка, совершенном еще в 2018 году. По данным следствия, тогда тело девочки обнаружили на городском мусорном полигоне. Установить подозреваемую удалось спустя несколько лет благодаря генетической экспертизе. Обвинение предъявлено 40-летней жительнице Вологодского округа. По версии следствия, женщина родила ребенка дома, после чего убила новорожденную и вынесла тело в мусорный контейнер. Обвиняемая признала вину, уголовное дело направлено в суд. К другим новостям. Двое школьников из Череповца стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». В число 300 лучших вошли семиклассник школы номер 41 Семен Колесников и пятиклассник школы номер 14 Артем Петрушичев. Всего победителями конкурса стали 6 школьников из Вологодской области. Главным призом для ребят станет путешествие мечты, поездка по России. Она состоится уже в августе. Еще несколько череповецких школьников стали призерами конкурса и получили сертификаты на туристические поездки. В Вологде впервые пройдет Фокинский литературно-музыкальный фестиваль «Звездочка моя ясная». Он состоится со 2 по 5 сентября и будет посвящен творчеству поэта Ольги Фокиной. В программе литературно-музыкальный конкурс, сыр-бор, концерты, выставки, встречи с писателями и музыкантами, кинопоказы, мастер-классы и ярмарка книжной продукции. Фестиваль организует Вологодская областная библиотека при поддержке регионального министерства культуры. Подробную программу мероприятий обещают опубликовать до 24 августа. И в завершении выпуска вологжанка Дарья Зубова вошла в число финалисток конкурса «Мисс Россия-2026». Финал состоится 16 августа в Москве. В этом году участницы представят тему «Женщина-галактика», посвященную 65-летию первого полета человека в космос. Дарья прошла отбор, подготовила видеовизитку. Сейчас она готовится к финальному выходу, работает над образом, дефиле и позированием. В конкурсе участвуют представительницы более 40 регионов страны. Финал состоится, напомню, 16 августа в Москве.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня ночью в Вологде и Череповце синоптики обещают 15 градусов тепла. Завтра в Вологодской области сохранится по-летнему теплая погода. Утром в Вологде синоптики обещают 20 градусов тепла, днем максимальная температура 25, в Череповце утром 20 градусов тепла, завтра днем 24. Ветер западный и северо-западный от 2 до 5 метров в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, существенных изменений не ожидается. Облачность будет переменной, местами возможны кратковременные дожди, преимущественно во второй половине дня.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 18 часов.
0: Новости.
3: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня провел кадровые изменения в руководстве Минобороны. Начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем вооруженных сил России. Во время встречи президента с руководством военного ведомства также стало известно, что все службы тыла Минобороны России будут сосредоточены в одних руках. На должность назначен командующий группировкой «Центр» Валерий Солочук. Он также стал и замглавы Минобороны. Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен Петр Болгарев. Замминистра обороны Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной специальной техники и технического обеспечения войск. А командовать группировкой войск «Центр» теперь будет Андрей Иванаев. За последние сутки под контроль группировки войск «Север» перешел населенный пункт Рыжевка в Сумской области, а группировка «Восток» освободила село Зорница в Запорожской области. Подробнее о результатах работы воинского подразделения рассказал старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зорница Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Новорозовка, Подговориловка, Мировка, Новое Поле и Широкое. Противник потерял более 360 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубицу М-198 производства США.
3: Российские военные в течение суток также нанесли удары по связанным с ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Помимо этого, были поражены цеха производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 153 районах. Средства ПВО за минувшие сутки сбили более 1000 беспилотников ВСУ. Средствами противовоздушной обороны сбито 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США. Владимир Путин сегодня провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым. Президент назвал главным для Белгородской области сейчас вопрос обеспечения безопасности людей, но попросил Шуваева не забывать и о социальных вопросах. Путин отметил, что Шуваев активно включился в работу на посту в РИО главы Белгородской области.
5: Александр Николаевич, как дело у вас? Вы входите в курс дела, я так понимаю?
6: Точно, ежедневно объезжаю муниципальные округа. За 2,5 месяца уже всех объездил. Конкретно разговариваю с жителями, выявляем все проблемы и уже согласно перечню поручений все исправляем, какие есть пожелания или какие-то там неисправности в любом месте. Также обращаю внимание на элементы безопасности. Это самое первое, потому что за крайние две недели участились атаки и обстрелы. Вот, но за взаимодействие с Министерством обороны, добровольческое формирование «Барс Белгород», мы наладили систему, и уже больше 50% дронов самолетного типа сбиваем своим изделием.
5: Я понимаю, что самый главный вопрос сейчас – вопрос обеспечения безопасности, жизни и здоровья людей, но и вопрос на социального характера, экономического развития. Мы их тоже забывать не должны. Что касается социалки, то одна из проблем – это необходимость увеличения количества врачей, специалистов на душу населения.
3: Это первая встреча в Рио губернатора региона с президентом после назначения. 13 мая Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста главы Белгородской области и своим указом назначил Шуваева в Рио губернатора. Выборы на этот пост пройдут в единый день голосования 20 сентября. Шуваев ранее подал документы для участия в них. Военное ведомство США разрабатывает обновленную ядерную стратегию на случай регионального конфликта с США или Китаем. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники. В свою очередь, военный министр США Пит Хегсит назвал ложью утверждение телеканала CNN о том, что американские военные на 80% исчерпали запасы ракет-перехватчиков с начала конфликта с Ираном. По данным источников телеканала, знакомых с последним отчетом, с начала конфликта американские военные использовали почти 80% своих ракет ААД и примерно половину перехватчиков Патриот. Законопроект о регулировании видеоигр не предполагает запрет зарубежных игровых платформ, а направлен на поддержку российского геймдева и защиту детей от цифровых угроз. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. По его словам, сейчас в российском законодательстве эти понятия никак не прописаны, поэтому системное планирование мер поддержки индустрии видеоигр затруднено. Как отметил депутат, именно информированность родителей способна оградить детей от большинства цифровых угроз, в том числе от рисков неконтролируемого гейминга и мошеннических схем. Лесные пожары в штатах Вашингтон и Орегон в США привели к тому, что Портленд вышел на первое место среди крупных городов мира по уровню загрязнения воздуха, свидетельствуют данные службы мониторинга IQ Air. По его данным, Портленд расположился на первой строчке антирейтинга, опередив такие города, как Киншасу, столицу ДРК, индийскую Калькутту и индонезийскую Джакарту. Качество воздуха в Портленде оценивается как вредное для здоровья. Рейтинг охватывает около 120 крупнейших и наиболее известных городов мира и обновляется не реже одного раза в час. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
3: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременные осадки и до 26 тепла. В российской столице сейчас около 28 градусов, завтра ожидается переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза, предстоящую ночь в городе 12-17, днем завтра максимум плюс 30 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы продолжаем говорить про подростков. И говорим мы не просто абстрактные подростки, а очень даже конкретные, про которых рассказывают собственные родители, звонящие в прямой эфир. Или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А мы пока побеседуем с Натальей из Москвы. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Никита.
1: Угу.
2: Спасибо за вашу программу и за силы, которые вы в нее вкладываете. Перехожу к вопросу. Моим детям 12 и 8 лет, старший сын. Мы переехали из Подмосковья в Москву год назад. И дети это восприняли плохо, потому что на старом месте у них осталось много друзей. А друзья – это наше все, как оказалось. И старший это воспринял, мне кажется, попроще, потому что он мог приехать, ну, в общем, когда у него есть свободное время, он мог собраться там, поехать, и все хорошо. Младшая в этом плане сложно, потому что это надо с родителями согласовывать, чтобы мы ее отвезли. В общем, было все сложнее. Она туда ездила, ну, пореже. И при каждой ссоре, при каждом, ну, каком-то требовании, ну, в общем, когда страсти накалялись, получалось так, что вот вы нам жизнь испортили, вы переехали, все у нас осталось там, тут ничего хорошего нет. То есть я старалась как-то тут тоже искать им плюсы, там, секции, интересные кружки, но как бы друзья все равно перевешивали. Вот. И у меня такой вопрос. То есть понятно, что у них... ну, гнев, обида, но это можно как бы все пережить. И вот у меня вопрос, как им помочь это пережить и в каком направлении двигаться мне. То есть просто поддержкой слушать, как бы, ну, все будет хорошо там, или более активные действия надо какие-то предпринимать.
1: А еще раз, сколько времени назад вы переехали?
2: Год назад.
1: То есть они уже пошли в школу на новом месте, они уже закончили класс какой-то. Появились ли друзья новые, общение?
2: Друзья появились, но как-то вот погулять, чтобы выйти, сложно, потому что, ну, тут как-то дети не так часто ходят гулять, ну, или нам такие попались, не знаю. Ну, в общем, такого общения нет. То есть вот старший ушел в компьютер с головой, то есть он там общается и с новыми, и со старыми, ну, то есть вот у него все компьютерное. И сейчас только там сидит в основном. А младшая, ну, так, ушла в какую-то грусть, и особо гулять не хочу, ничего не хочу, вот хочу только поехать к друзьям и все. Ну, а сейчас, учитывая, что лето, еще и старых друзей не найти никого, потому что все у бабушек на дачах там, на морях.
1: А какие-то секции, что-то помимо школ появилось?
2: Да. То есть вот старший сложнее, потому что он ничего не хотел особо, только компьютер и все. А вот младший мы постарались организовать интересный там химический кружок и гимнастику. Ну, в общем, все, что она хотела, мы только вперед. То есть все с ее подачи. Хочешь, давай вперед и с песней.
1: Кроме обвинений в ваш адрес в момент конфликтов, есть еще какие-то симптомы дезадаптации? Ну, того, что они не прижились на новом месте?
2: Ну, я бы не сказала. То есть так, в принципе, активные дети всегда общаются. То есть, да, там бабушек, дедушек не хотят слушать, не хотят, ну, не хотят с ними как-то налаживать контакт. А в остальном, в принципе, вот не знаю. То есть вот в моменте вот... Вчера даже было такое, что вот, о, я заснула и думала вот о старом там месте, мне было так печально. Ну, то есть вот эта грусть, она постоянная, то есть каждый день. То есть я уже такая думала, все, можно выдохнуть? Нет. Вот все равно это всплывает, и достаточно так... Я думала за год, что это уже пройдет, если честно.
1: Ну, год, да, приличный срок. А, еще один вопрос уточняющий задам. Правильно ли я понимаю, что вы из Москвы уже не дернетесь обратно?
2: Ну да, не дернемся.
1: Ну то есть все, решение принято, назад дороги нет, и никакие дети на это не повлияют. Супер.
2: Ну, если только они заработают деньги на квартиру, купят там и будут жить там. Вот я им только так
1: отличный вариант. Хорошо. Ну, значит, по сути, задача у вас сформулирована очень четко, как ускорить их адаптацию, хотя признаков дезадаптации, ну, кроме периодически всплывающей тоски, я не слышу, честно говоря, тоже. Соответственно, когда вы слышите обвинение в свой адрес, вы можете говорить, да, мы приняли решение о переезде. Мы переехали. У нас были на то основания. Вижу, что вы там или ты, или вы расстроены и печалитесь, что сложнее общаться со старыми друзьями, все понимаю, принимается. Все, вам нет нужды здесь оправдываться, объяснять, уговаривать, да, здесь же лучше, там, я уверен, что в этих разговорах у вас там уже было миллион. Вот, здесь можно не спорить. Часто дети просто через вот такие разговоры, они свою грусть печали выражают. Они абсолютно полное право имеют грустить. Вот. Чем больше будет времени, тем реже это будет появляться. Оно может еще какое-то время длиться, может еще год, может еще побольше, но будет все реже, реже и реже. Это, в общем, достаточно нормативный процесс. То есть вы сейчас не сталкиваетесь ни с чем, ну, таким особенным, прям, да, или свидетельствующим о том, что происходит беда и катастрофа. Вот. Тем более ваше решение никак на все это не завязано. Рецептов по адаптации, ну, собственно, их немного. Это включить в жизнь здесь и выстроить жизнь вокруг той локации, где вы находитесь. Она еще не небольшая, и точно там еще сменится круг друзей не раз, и да, будут появляться новые, будет интересно, потом еще там подростковый возраст подгребется. В общем, все, что вы рассказываете, не звучит как беда, с которой срочно надо справляться. Видимо, просто вот эти жалобы, да.
2: Ага. А то, что они периодически ездят и как бы больше живут мыслями там, чем пытаются адаптироваться здесь. То есть, когда там говоришь, ой, пойдем на площадку, поищем с кем погулять, не хочу. То есть, вот то, что они ездят туда, это усугубляет или это, ну, не влияет? Ну, то есть, лучше уж пусть у них какие-то будут хорошие ощущения, чем никаких, например.
1: Ну, это растягивает процесс. Но сказать, что это как-то критически на него влияет, ну, наверное, я бы не сказал.
2: То есть рушить да. мосты не надо, чтобы совсем
1: ну, с кем нет не такой задачи. Нет такой задачи. Да, вам чуть сложнее организовывать активность на месте, потому что это есть. Но я подозреваю, отказать ездить туда вам обойдется дороже просто.
2: Ну, да.
1: И вы обострите по большому счету конфликт, и напряжение еще и вырастет. Вот, поэтому, ну, наверное, вот где-то вас что-то цепляет отдельно, когда начинаются жалобы на вот этот переезд, и вы так более эмоционально на это реагируете, скорее всего, чем оно того на самом деле стоит.
2: Ну, да, если... каждый раз, когда я слышу, что ты нам разрушила жизнь, то да, немножечко триггерит это, не спорю.
1: Слушайте, ну, вы приняли решение о переезде, да? Решение не бывает там, ну, мы в моменте принимаем лучшее решение, на которое способны. Возможно, там, да, сейчас, если отмотать, я не знаю, фантазируете вы про это или нет, вы бы приняли другое решение, но, скорее всего, нет. Вот. Ну, да, у этого решения есть последствия, недовольные местами дети. Но в целом, да, у детей все ок. Вот. И вы объективно видите, что это не рушит жизнь. Да, есть повод пострадать, но хорошо, что вы точно знаете, по какому поводу они могут пострадать. Потому что когда это повод каждый раз новый, тут веселее. А тут у вас один повод надолго и очень хорошо.
2: Я вас поняла.
1: Да, просто чуть спокойнее и соглашайтесь. Вот здесь главное не спорить. Вы можете соглашаться, да, это грустно. Ну, я согласна, да, это такое последствие. Ну, очень сочувствую, действительно, мы когда можем ездить. Мы тоже там по части вещей скучаем, но при этом совершенно точно план на то, чтобы выстраивать свою жизнь тут.
2: Угу.
1: Ну, таким, наверное, образом. Угу.
2: Спасибо
1: Хорошо.
2: Большое.
1: Да, спасибо вам большое за вопрос. Хорошего вечера. На медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» можно оставить свой вопрос письменно. И как раз на письменный вопрос я сейчас и поотвечаю. Но это даже не вопрос, а, наверное, больше крик души. Лера из Москвы – это подросток, ну, уже даже на границе со взрослостью, 18 лет. Довольно часто сталкивалась с тем, что подростков считают недостаточно взрослыми, чтобы их слышать, но уже не маленькими, чтобы им помогать. Почему нас считают ненормальными? Почему столько статей про то, как общаться с подростками и как пережить это ужасное время? Мы ведь слышим, что мы не такие, как нужно, что мало смеемся, плохо учимся. Подростков правда считают проблемными. Почему? Мы ведь тоже люди. Или нет? Знаю ситуации, когда в многодетных семьях родители сваливают все на подростка, говорят, что он неблагодарный, а в этот момент сюсюкается с маленькими братьями и сестрами, помогая им во всем. Почему так происходит? Получается, мы реально проблема для родителей? Просто подходишь к родителю, говоришь о проблеме, на тебя орут, а потом видишь, как родитель лезет в чатик обсуждать своего подростка, который только что попросил помощи. Причем взрослые ведь и сами были когда-то подростками. Почему они этого не помнят? Лера, хочу, во-первых, выразить тебе благодарность и уважение за твой вопрос и за то, что ты поделилась тем, что переживаешь и думаешь по этому поводу. Во-вторых, сказать «да», ситуация похожа на то, что ты описываешь. Действительно, подросткам уделяется сейчас достаточно много внимания, много контента про подростков. И у родителей огромное количество переживаний за подростков. Родители далеко не всегда последовательны. Это однозначно в своих переживаниях, действиях, решениях, реакциях. Ну, просто потому, что родители тоже живые люди в том числе. А действительно, родителям с подростками сложно. Сложнее, чем с детьми другого возраста. Это связано с тем, что вы уже подросли, и с вами невозможно управляться, как с детьми. Вам уже невозможно сказать просто «бери и делай», и надо уговаривать и договариваться. А с другой стороны, родители все еще продолжают отвечать за последствия ваших поступков. И отсюда получается парадоксальная вещь. У родителей нет контроля над вами, но все еще есть ответственность за вас. А у вас наоборот, да, немножечко. У вас очень большой запрос на свободу и на самостоятельность принятия решений, но при этом вы не во всем готовы к родителям прислушаться и не очень готовы всю эту ответственность нести. То есть это такая извечная проблема отцов и детей. Я думаю, вы не так давно проходили это произведение в школе. Она, в общем, там достаточно подробно описана. А уровень недопонимания между взрослыми и подростками, он не меняется тысячелетиями, честно говоря. Это вот, знаешь, твой вопрос можно сравнить, почему с тиграми сложнее, чем с котятами, да, это, как говоря, про подростков и маленьких детей. Я однозначно согласен, что существует проблема, что родители недооценивают взрослость подростков в тех местах, где вообще-то пора бы уже уделить этому внимание, и что пора бы к подросткам прислушаться и с ними о чем-то поговорить, кроме учебы. Ну и совершенно точно подростки есть очень разные. Большая часть контента написана про сложные подростковые случаи, а подростки их очень боятся, родители очень боятся таких случаев, поэтому, конечно, массово все это вычитывают, нервничают и готовятся, и иногда пропускают, что вообще-то дома у них живет совершенно адекватный, замечательный, чудесный подросток, который уже во многом повзрослел, уже на многое способен, с ним о куче вещей можно поговорить, и к нему уже имеет смысл относиться иначе, чем к детям. Поэтому, ну, не уверен, что я тебе полноценно объяснил ситуацию. Родители рвет на части с точки зрения подростков. Вы абсолютно нормальные во всех ваших проявлениях. Моя позиция ровно такая. Это то, чему я в том числе родителей обучаю. С вами может быть непросто, но это совершенно не значит, что с вами что-то не так. Спасибо большое за вопрос. Продолжим через несколько минут.
0: Трудности

0: Клиенты часто засыпают подсказки. Но это не про успокоить психику, а именно про подсоединение к своему настоящему, к своему нутру, к своей душе, к чему-то, что изначально было создано не сложным, а очень простым. И когда ты к этому подсоединяешься, вдруг обнаруживаешь себя в таком состоянии, когда понимаешь, да, все возможно, все на самом деле очень легко.
1: Лиза Бефель, сказочница.
2: Так говорит маяк.

0: круглосуточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин в среду в Кремле провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Как отметил президент, подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом. В единый день голосования в России пройдет 2200 кампаний разного уровня. Глава государства также прокомментировал первое место «Единая Россия» в бюллетене на выборах, отметив, что вытащивший шар с этой цифрой Карелин привык быть первым. Жеребьевка по размещению партии в бюллетене на выборах в Госдуму прошла прозрачно, заявила Элла Памфилова. Она также рассказала, что выборы в 2026 году пройдут в экстремальной ситуации. ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности. Она также выразила уверенность, что ЦИК будет готов отражать атаки, которые могут осуществляться на ресурсы комиссии на выборах в Госдуму. На выборах зарегистрировано более 3000 кандидатов, добавила Памфилова. Киев ежедневно наносит умышленные удары по мирным жителям России, в том числе с применением вооружения НАТО. При этом страны ЕС и НАТО бравируют пособничеством в совершении Киевом терактов, поставляя тысячи беспилотников и ракет Украине. Об этом заявил постоянный представитель России Прион Василий Небензи на заседании Совбеза организации. По его словам, киевский режим, терпя поражение на поле боя, делает ставку на усиление террористических атак на мирное население России. При этом Киев стремится дезорганизовать управление ЗАЭС и создать угрозу масштабной техногенной катастрофы. Небензи в Совете Безопасности ООН также указал на причастность Киева к террористической активности в Африке. Запрет на экспорт бензина будет продлен по январь 2027 года, а на экспорт дизеля сохранен на месяц. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Александр Новак по итогам совещания о состоянии топливного рынка. Он также отметил, что особое внимание уделяется вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок.
2: Особое внимание сегодня уделяли также вопросам обеспечения регионов, у которых большое количество независимых заправок. Там сохраняются еще проблемы. Часть заправок либо закрыта, либо работает в ограниченном режиме. И в таком ручном штабном режиме договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки. Что касается вертикально интегрированных компаний, то компании обеспечивают максимальные объемы производства, перенос сроков ремонтных работ. И сегодня на своих заправках у них объемы присутствуют, и в том числе снимаются ограничения, о чем сегодня были доложены на оперативном штабе со стороны руководителей нефтяных компаний.
0: Вице-премьер Александр Новак также рассказал вестям, что российские вертикально интегрированные нефтяные компании сейчас обеспечивают максимальное производство топлива и снимают ограничения на их отпуск. По его словам, нефтяные компании выделили все необходимые объемы топлива для осенних полевых работ. Иранские переговорщики не планируют в ближайшее время никаких визитов в Катар или Пакистан, которые выступают посредниками в диалоге с США для проведения консультаций по снижению напряженности в регионе. Об этом заявил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Иран также отрицает наличие прямых переговоров с Вашингтоном, утверждая, что ведет консультации только с Оманом по вопросам судоходства через Ормузский пролив. По мнению ряда дипломатов, открытие пролива может способствовать возобновлению полноформатного диалога между США и Ираном. Представитель МИД Исламской Республики Багаи также рассказал, что Иран и Оман согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Готовится совместное заявление. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобос, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременная дождь и дождь 26 тепла. В российской столице завтра переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза, ночью 12-17, днем в столице 28-30 градусов.

0: Маяк.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. У сборной России очередное золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки стали победительницами в акробатической программе, более чем на 2,5 балла обойдя испанок. Чемпионками Европы стали Майя Дорожко, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник.

0: судьи все-таки дадут предпочтение испанцам сегодня в акробатике, потому что у них, надо отметить, очень сильная, тоже классная композиция по эмоциям. За счет артистизма я боялась, что испанцы выиграют. Но наши, конечно, вообще превзошли все ожидания. И они, знаете, они сделали даже по эмоциям очень классно. Они выложились на 100%. И все поддержки получились. Я рада, я очень рада. Не ожидала, и тем для меня вот больше радость увидеть их сегодня на пьедестале почета с золотой медалью.
1: На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы 12 медалей, по 4 золотые, серебряные и бронзовые, больше только у сборной Италии. Сегодня в футбольном кубке России продолжается программа матчей первого тура группового этапа пути РПЛ. В эти мгновения начинаются два матча: «Спартак-Москва-Оренбург» и «Факел-Динамо-Москва». А матчи «Факела» и «Московского Динамо» известный эксперт Эдуард Мор.
2: Обе команды крайне неудачно стартовали. «Факела» две игры и ни одного очка, оба поражения. Московские «Динамовцы» неожиданно для многих в двух матчах всего лишь одно очко набрали. Сыграли дома в ничью с «Крыльями Советова» Самары и проиграли в «Балтике» на «Вазе» в Калининграде. То есть и одной команде, и второй, безусловно, нужно проявлять себя хорошо, реабилитироваться и перед собой, и перед болельщиками. Ну, воронежцы, естественно, которые только вернулись в премьер-лигу, должны порадовать своих болельщиков. Они неудачно провели и весеннюю часть, хоть и вышли в премьер-лигу. Ну, а московские «Динамовцы» с новым тренером должны показать, что тоже перемещение пошло на пользу. Так что в этой паре я, честно говоря, особо фаворита не вижу, но с точки зрения психологии, да, и с других точек зрения, конечно, матч очень важен для обеих команд.
1: Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков хочет попробовать свои силы в другой команде. Об этом заявила супруга футболиста Ирина Подшибякина. Для него мечта попробовать себя где-то еще. Он безумно благодарен «Локомотиву» и всегда готов здесь выкладываться. Но если сложится так, что его мечта может продолжиться где-то дальше, то это его выбор, сообщила Подшибякина в эфире «Матч ТВ». Пресс-служба хоккейного «Локомотива» представила тренерский штаб на предстоящий сезон. Помощниками главного тренера Дмитрия Квартального стали Юрий Бабенко, Александр Перов, Сергей Звягин, Андрей Малков и Георгий Кошель. Ледовую арену «Ахмат» в Грозном откроют 25 августа первым в истории матчем профессионального хоккейного клуба Чеченской Республики «Ахмат Гранит». А в дебютной игре команда встретится со сборной студенческой хоккейной лиги. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в августовском номере журнала «Автопанорама». Чем опасно топливо Евро-3 на заправках, расследует Александр Андреев. Электромобиль – удел богатых или удобная альтернатива, анализирует Дмитрий Леонтьев. Исход западных специалистов в Россию – поиск перспектив, заявляет Алексей Грамматчиков. Белорусский путь – стабильность, а не стагнация, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Маяк.

0: добрый вечер. Это программа «Трудности перехода». Я действительно Никита Карпов, подростковый психолог. И моя главная задача – отвечать на вопросы родителей подростков, которые звонят в прямой эфир. И на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк» программа «Трудности перехода» вы можете оставить свой вопрос письменно. Также письменно свои вопросы могут оставить ваши подростки. Отправьте им ссылку. А на связи Ольга из Москвы. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Никита. Большое спасибо за вашу передачу, за ваши книги, канал. С удовольствием вас читаю. Спасибо. И звоню с таким вопросом. У меня два мальчика, 11-13 лет, и меня очень сильно расстраивает то, что они совсем не дружные. Они, конечно, совсем разные по характеру. Старший интроверт, такой замкнутый, типичный айтишник, любит программировать. Младший с рождения очень эмпатичный, коммуникабельный, такой дружелюбный, но постоянно вот просто...

0: каждому поводу и без повода они ссорятся, могут подраться. Старший может очень обидно отзываться о всех, например, компьютерных играх, в которые любят играть младшие, хотя, естественно, мы объясняем, что у всех вкусы разные, это совершенно нормально, но вот тем не менее. Где-то они там, не знаю, играют в футбол, и младший может расстроиться, что вот, я помогал, подыгрывал старшему Максиму, а он совсем мне нет, ну и так далее. И вот буквально, знаете, да, по поводу и без, разнимаем, объясняем. Я вот недавно с такой примером даже приводила, что, понимаете, вы не обязаны быть друзьями, хотя, конечно, нам с папой в нашей семье бы очень хотелось, чтобы вы дальше дружили. Но общаться как-то уважительно в пределах семьи – это обязательно. Вот смотрите, например, нам с папой нравится совершенно разная музыка, абсолютно разная, но он никогда меня не поддевает и не обижает. У нас в семье это часто такой предмет шуток, но мне никогда не бывает от этих шуток обидно. Это скорее больше в таком смешном ключе. Вот хочу понять, может быть, что-то неправильно мы делаем, неправильно расставляем акценты, и вот было бы интересно ваши рекомендации узнать.
1: Ну, давайте так, 2 года – это самая конкурентная разница. Вот 1-2 – это разница, где, ну, дети в одной категории находятся, за один ресурс бьются чаще всего. Вот. А поэтому, в общем, наличие конфликтов при такой разнице в возрасте, оно скорее нормативно. Ну, вы верно описали, для близких отношений у них нет оснований между собой. В жизни мы строим близкие отношения не по принципу родства, да, а по принципу близости интересов, я не знаю, общности характеров, пережитый совместный опыт. Вот тут, кстати, лежит секрет. Да, даже там у нас у всех есть родственники, с которыми мы там условно вынуждены общаемся из вежливости, но мы взрослые люди, у нас саморегуляция получше, и мы знаем, сколько времени мы можем выдержать. Вот, надо понимать, что вы имеете дело с 2 младшими подростками, там с саморегуляцией 0,0, вообще меньше, чем у младших школьников. Вот, поэтому, ну, и они не должны вести себя как взрослые, политес, и вот эта вот вся история, это пока еще не их возраст. Поэтому вот мы в рамках семьи уважительно общаемся, это очень взрослые слова, очень взрослая позиция, абсолютно совершенно категорически непонятная детям. Ваша задача очень конкретно сформулировать, что нельзя. То есть вы очень, да, правы в том, что вы не можете заставить их дружить, вы можете этого очень хотеть, но не можете ожидать. Но вы можете требовать выполнения правил нахождения дома. Надо понимать, что когда они выйдут за ворота, ну, там уже будут они по-своему вопрос решать и тоже будут иметь на это право. Но дома для того, чтобы эти правила сформулировать, надо хорошенечко подумать, что вам надо, что нельзя в этой ситуации. Ну, нельзя, не знаю, бить или там до крови драться. Вот, ну, да, с 2 пацанами там разные, может быть, как это, степень, в которую вы включаетесь. Мы не хотим при нас слышать, как вы ругаетесь, обзываете друг друга. То есть при нас это делать нельзя. Вот. То есть очень четко, конкретно сформулировать, что делать никак и нельзя ни при каких обстоятельствах. Вот. И эти правила, чтобы вы могли проконтролировать и отслеживать. Это не избавит вас от конфликтов, но наведет хоть какой-то порядок. К части конфликтов относиться спокойнее, просто что это нормативно, они могут быть, это не смертельно, ну, как бы ничего от этого, никакой катастрофы не происходит. Вот, они перерастут в какой-то момент у них сильно у каждого своя активная жизнь начнется. Они, кстати, в одной комнате живут, в разных.
0: Они живут в одной комнате, это тоже относительная проблема, потому что, естественно, все хотят, чтобы у него была своя комната с компьютерным столом, но пока не позволяют жилищные условия это обеспечить. Поэтому пока не позволяют, как можем, разводим.
1: Да, пока не позволяют условия отдельной комнаты, в комнате должны быть места неприкосновенные, у каждого свои. Вот. Понятно, что есть общие, от них никуда не деться, но должна быть вообще неприкосновенная территория, на которую никому нельзя ни при каких условиях. Вот. Это тоже облегчит вам ситуацию. Ну и такой маленькая подсказка или лайфхак объединяет, конечно, пережитый опыт совместный, то есть если они вдвоем окажутся в каком-нибудь блуднике или в какой-то сложной ситуации, с которой смогут вырулить, то это их очень объединит. Но тут намеренно такие ситуации создавать достаточно сложно. Это надо, я не знаю, каким уровнем манипулятора быть. Вот, но да. Шанс повышать можно вместе, чтобы они куда-то отправились, там экстремальное что-то можно вообще. Там шанс растет.
0: Вот. Понятно. А по вашему опыту, вот примерно с какого возраста все-таки начинает уже созревать понимание, как вы говорите, да, в этом возрасте совершенно бесполезно говорить какие-то вещи, типа мы уважительно относимся друг к другу, а все-таки, ну вот, когда они начинают созревать и все-таки уже приходит осознание.
1: Даже я, извините, мне 40 лет, а слово уважительно относимся друг к другу очень условно понимаю, мне хочется понимать конкретнее. Они понятливые, но просто надо говорить на том языке, который понятный, потому что слово уважение все вкладывают разные параметры все же.
0: Ну, поняла.
1: Спасибо большое за вопрос.
0: Спасибо большое.
1: Да, хорошего вечера.
2: Трудности

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. У микрофона Владимир Юдин. Вы слушаете новости. В Вологде в преддверии Дня строителя наградили лучших представителей отрасли. Государственные и региональные награды получили 8 специалистов строительного комплекса. Звание «Почетный строитель России» присвоено директору Вологодской строительной компании номер 1 Андрею Рецу. Как отметили на торжественном мероприятии, в прошлом году в Вологодской области ввели рекордные 805 тысяч квадратных метров жилья. Леса на востоке Вологодской области патрулируют с воздуха из-за повышенного риска пожаров. В регионе установлен третий средний класс пожарной опасности. Специалисты авиалесоохраны ведут наблюдение с самолета Ан-2. С начала пожароопасного сезона в области выявлено 2 лесных пожара, оба обнаружились с воздуха и оперативно ликвидировали. За обстановкой также следят с помощью космического и видеомониторинга, авиационных и наземных патрулей. Власти напоминают, в лесах действует особый противопожарный режим, из-за нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы. Семья с двумя детьми заблудилась в лесу в Вологодском округе. Как сообщили в областном управлении МЧС, супруги, двое детей и их знакомые отправились за грибами недалеко от деревни Спорышево. К вечеру они потеряли ориентир и вызвали спасателей. Поисковая операция завершилась в тот же день. Всех удалось найти и вывести из леса. Медицинская помощь никому не понадобилась. По данным МЧС, с начала лета в лесах Вологодской области заблудились 38 человек. В Вологде началось обновление площади у драматического театра. Специалисты уберут старый фонтан, который долгое время не работал. Восстановлению он не подлежит, сообщили в администрации. На его месте планируют установить скамейки и качели, разбить клумбы и сделать освещение. Также на фасаде театра появится подсветка с изображениями по мотивам русских народных сказок. Работы по благоустройству площади проводят в рамках подготовки к юбилею города. В Череповце стартовали молодежные проекты «Неделя в армии» и «Шаг вперед». Их участниками стали 111 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Для юношей подготовили занятия по физической подготовке, строевой подготовке и обращению с учебным оружием. Для девушек – встречи со специалистами и образовательные занятия. Первым мероприятием стала тактическая игра «Лазертаг», в которой вместе с подростками принял участие глава города Андрей Некрашаев. Проекты продлятся 3 дня, а их победители представят Череповец на областных сборах. В Вологодской области началась Всероссийская фольклорно-этнографическая экспедиция. До 13 августа специалисты Российского дома народного творчества, Санкт-Петербургской консерватории и областного центра народной культуры будут записывать и изучать местные традиции. В центре внимания праздник «Заболотское воскресенье», свадебный обряд и искусство вологодских тальянщиков. Собранные материалы планируют представить для включения в Федеральный реестр объектов нематериального культурного наследия. Кроме того, в Нюксинском округе московская киногруппа снимает документальный фильм о женской обрядовой пляске «Уточка». В Череповце сегодня открыли фонтан в Комсомольском парке. Специалисты обновили чашу, форсунки и подсветку. По данным городских властей, тестовый запуск прошел успешно. Отметим, что каждую пятницу возле фонтана планируют проводить танцевальные вечера. Фонтан в Комсомольском парке работает с 61 года. В Вологде продолжается капитальный ремонт Пашихонского путепровода. Сейчас работы выполнены менее чем на 10%. На закрытой для движения левой стороне моста подрядчик обновляет и усиливает опоры. Одновременно ведется устройство пролетных строений и подготовка к монтажу балок. Также демонтировано старое чугунное ограждение. После завершения ремонта его заменят новым. Полностью завершить капитальный ремонт планируют в следующем году. Череповце началось благоустройство двора на улице Луначарского, 48. Здесь впервые появятся тротуары и парковка. Рабочие заменят асфальт, бордюры и обустроят газоны. Во дворе планируют создать 60 парковочных мест. Как отмечают специалисты, ремонт особенно важен, поскольку рядом находится школа, и этим маршрутом ежедневно пользуются дети. Завершить благоустройство двора подрядчик планирует в ближайшие недели. Криминальным новостям. В Вологде завершено расследование уголовного дела об убийстве новорожденного ребенка, совершенном еще в 2018 году. По данным следствия, тогда тело девочки обнаружили на городском мусорном полигоне. Установить подозреваемую удалось спустя несколько лет благодаря генетической экспертизе. Обвинение предъявлено 40-летней жительнице Вологодского округа. По версии следствия, женщина родила ребенка дома, после чего убила новорожденную и вынесла тело в мусорный контейнер. Обвиняемая признала вину, уголовное дело направлено в суд. К другим новостям. Двое школьников из Череповца стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». В число 300 лучших вошли семиклассник школы номер 41 Семен Колесников и пятиклассник школы номер 14 Артем Петрушичев. Всего победителями конкурса стали 6 школьников из Вологодской области. Главным призом для ребят станет путешествие мечты, поездка по России. Она состоится уже в августе. Еще несколько череповецких школьников стали призерами конкурса и получили сертификаты на туристические поездки. В Вологде впервые пройдет Фокинский литературно-музыкальный фестиваль «Звездочка моя ясная». Он состоится со 2 по 5 сентября и будет посвящен творчеству поэта Ольги Фокиной. В программе литературно-музыкальный конкурс, сыр-бор, концерты, выставки, встречи с писателями и музыкантами, кинопоказы, мастер-классы и ярмарка книжной продукции. Фестиваль организует Вологодская областная библиотека при поддержке регионального министерства культуры. Подробную программу мероприятий обещают опубликовать до 24 августа. И в завершении выпуска вологжанка Дарья Зубова вошла в число финалисток конкурса «Мисс Россия-2026». Финал состоится 16 августа в Москве. В этом году участницы представят тему «Женщина-галактика», посвященную 65-летию первого полета человека в космос. Дарья прошла отбор, подготовила видеовизитку. Сейчас она готовится к финальному выходу, работает над образом, дефиле и позированием. В конкурсе участвуют представительницы более 40 регионов страны. Финал состоится, напомню, 16 августа в Москве.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня ночью в Вологде и Череповце синоптики обещают 15 градусов тепла. Завтра в Вологодской области сохранится по-летнему теплая погода. Утром в Вологде синоптики обещают 20 градусов тепла, днем максимальная температура 25, в Череповце утром 20 градусов тепла, завтра днем 24. Ветер западный и северо-западный от 2 до 5 метров в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, существенных изменений не ожидается. Облачность будет переменной, местами возможны кратковременные дожди, преимущественно во второй половине дня.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 19 часов.
4: Новости.
3: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом. В единый день голосования в России пройдет более 2000 выборов разного уровня, сообщил Владимир Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Глава государства выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы. Президент также спросил, как в среду прошла жеребьевка по определению мест партии в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму.
5: Александр, подготовка к выборам идет полным ходом, насколько я понимаю. У нас сколько? 2,2 тысячи компаний, да, будет в этом году.
6: Сегодня провели жеребьевку. У нас сформирован бюллетень, состоящий из представителей партии. И я бы хотела немножко статистики дать, а что они из себя представляют. Да? 3103 кандидата зарегистрированы. Это, наверное,
5: а
6: да.
5: Как же жеребьевка прошла? Кто там первый, второй, третий?
6: Вы знаете, все честно, прозрачно. Врава каждый. Ну, первый номер достал «Единая Россия».
5: Да. Кто его?
6: Вот Карелин. Ну, не, да. Ну, его рука, правда, когда не могла поместиться, там девочка помогала ему.
5: Да, это он привык быть первым.
6: Вы знаете, но это первый раз в «Единой России», поскольку у нас два раза подряд и КПРФ вытаскивала первый шарик. Да. Вот, так вот 3103 человека из партии зарегистрировано. Из них, ну, примерно треть – это женщины, две трети – мужчины, то есть 26, ну, почти 30%. Остальные мужчины. Молодежи много, 21% – это кандидаты до 35 лет. 70% – основная масса – это 35-65 лет. И 9% – уже старше 65. То есть вот этот кандидатский корпус от партии, он омолодился, я бы хотела сказать, гораздо более молодой, чем прежние.
3: Выборы в 2026 году пройдут в экстремальной ситуации. ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности, заявила Элла Памфилова. Глава ЦИК полагает, что на выборах в Госдуму на ресурсы комиссии будут совершаться кибератаки. Она добавила, что при этом обеспечивается достигнутый ранее высокий уровень открытости и прозрачности. И сегодня Владимир Путин провел встречу с председателем Союза театральных деятелей России народным артистом Владимиром Машковым. Владимир Путин сегодня также провел встречу с руководством Минобороны, где озвучил кадровые решения в ведомстве. Глава государства также объявил о создании нового рода войск. Начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем вооруженных сил России.
7: Всем хорошо известно, что нами создается принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
3: Во время встречи президента с руководством военного ведомства также стало известно, что все службы тыла Министерства обороны России будут сосредоточены в одних руках. На должность назначен командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук. Он также стал и замглавы Минобороны. Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен Петр Болгарев. Замминистра обороны Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск. Командовать группировкой войск «Центр» теперь будет Андрей Иванаев. Банк России допускает, что вторичные эффекты от удорожания топлива еще проявятся. Пауза в снижении ставки позволила бы получить больше данных для оценки. Такое мнение высказали участники обсуждения ключевой ставки. Ранее в среду в резюме обсуждения ключевой ставки Банк России отмечал, что значительная часть прямого увеличения удорожания топлива на инфляцию уже реализовалась. По оценкам регулятора, общий вклад прямых и косвенных эффектов удорожания топлива в инфляцию за год – не превысит 1,5 процентного пункта. Минтранс России утвердила рекомендации для регионов по оценке транспортного спроса для планирования дорожного движения и развития транспортной системы городов, сообщило министерство. Так местным властям предлагается использовать опросы жителей, замеры пассажирских и транспортных потоков, данные GPS и ГЛОНАСС, мониторинга пассажиропотока и оплаты проезда. Как утверждают в министерстве, это позволяет понять, как люди передвигаются по городу и, соответственно, рассчитывать нагрузку на систему. Мощный тайфун «Дельфин» достигнет восточного побережья Китая в ночь на 10 августа, сообщается на сайте Национального климатического центра Китая. По прогнозам метеорологов, скорость ветра тайфуна на момент выхода на побережье КНР может составить до 42 метров в секунду. Ожидается, что мощный тайфун будет двигаться на запад со скоростью 20-25 км в час с небольшими изменениями в интенсивности. Во вторник в климатическом центре Китая заявили, что в августе на территорию Китая могут прийти до 3 тайфунов, что повышает риск ливневых, паводков и наводнений. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
3: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, днем небольшой дождь, ночью 16-18, днем до 20 тепла, 6 тепла. В Москве переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза, ночью 12-17, днем воздух в Москве может прогреться до 28-30 градусов.

0: сразу.
1: Здравствуйте, здравствуйте, приветствует вас вечерняя программа «Все сразу». Я Михайловна, и давно мы на выставке не ходили. Я не анонсировала разные выставки. Тут такое дело в музее дизайна и Всероссийского музея декоративного искусства. Да, по-моему, сейчас точно я вот название произнесу. Мне поможет Анастасия Пашкова, куратор выставки «Культ дерева». Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, рада приветствовать наших слушателей. Всероссийский музей декоративного искусства и Центр моды и дизайна Всероссийского музея декоративного искусства.
1: Ох, так, понятненько. И где вы находитесь? По-моему, рядом с центральным ГАИ. Я уже это точно не пропущу.
2: Улица Делегатская, дом 3.
1: Да, там ну так на всякий Москвы. Случай. Ага, а то вдруг ГАИ кто-то знает, а вот про музей не получалось узнать. Анастасия, у вас интересная выставка, она о деревянном зодчестве или культе дерева. Вообще культ дерева – это как вот у Пушкина дуб или что-то, что делают из дерева?
2: Нет, на самом деле здесь все гораздо глубже, потому что культ дерева – это выставочный проект, посвященный современному прочтению традиций художественной обработки дерева. И вся наша экспозиция объединяет произведения известного художника современного Дмитрия Чекучинова с предметами из собрания нашего музея, показывает, как традиции русского художественного ремесла находят продолжение в современном авторском искусстве и дизайне.
1: Так, ну тогда, раз это традиции древние, а художник современный, наверное, для разных людей, да, возрастов и наверное, не знаю, интересов.
2: Да, действительно, это создана на широкую целевую аудиторию, она будет интересна семьям с детьми и молодому поколению. Я бы даже сказала, что это очень интересно профильным людям, дизайнерам, мастерам, ремесленникам, чтобы увидеть, как раньше работали с деревом, как с ним работают сейчас, вдохновиться, создать что-то новое. Более того, впервые будут представлены анималистические скульптуры из моржовой кости, которые дополнили, стали такой изюминкой экспозиции «Культ дерева». Казалось бы, вроде бы дерево, а тут еще и кость, потому что мы хотели показать, как материал самый-самый древний кость тоже, в свою очередь, вдохновлял мастеров, резчиков по дереву на создание своих изделий. Ну и, конечно, у меня тоже, как у куратора, есть свои любимцы на этой экспозиции. Это деревянные анималистические скульптуры Василия Ватагина. Вот я вас призываю прийти на нашу экспозицию и обязательно разглядеть их вживую.
1: Да, когда вы открываетесь, или вы уже открылись как выставка именно этой экспозиции в музее?
2: Открытие состоится 7 августа, так что мы вас всех очень ждем.
1: Так, приглашаем всех. Ну и, по-моему, современные музеи, они ведь и, если с детьми люди приходят, да, и хотят посидеть в парке при музее, там же у вас усадьба красивая, там есть кафе, где
2: конечно,
1: там отдохнуть.
2: И кафе есть, и огромная приусадебная территория, где сейчас проходит фестиваль «Русский кот», и каждый найдет для себя что-то интересное, посетит лекции, разнообразные мастер-классы, мероприятия, или послушает какой-нибудь концерт, а потом оккультурится, сходит на нашу выставку. Кстати говоря,
1: отличное слово.
2: Вы сказали про детскую целевую аудиторию. Специально для нашей выставки художник Семен Старов отрисовал полноценный сюжетный мультик в сказочном билибинском стиле, в котором оживил все наши экспонаты.
1: Ну что ж, приглашаем всех, кто слышал наш анонс и ваш анонс на эту удивительную выставку. И правда, и музей милый, и вокруг такие хорошие. Если кому-то не нравится дерево, там рядом памятник Калашникову. Помните нашему с вами кумиру миллионов? В общем, очень хороший район, так что приглашаю всех. Ой, спасибо вам огромное. И я продолжу программу.
0: Сразу.
1: Так, ну следующая новость, это, конечно, мои вот эти все ироничные сейчас будут интонации, хотя, может быть, кому-то от новости пригодится. Юрист иногда, ну не часто, но рассказывает о плюсах и минусах смены фамилий после свадьбы. Мы недавно говорили о культуре Японии, и там вообще страшное дело. Там обязательно нужно брать фамилию мужа, но иногда можно выбрать и фамилию жены. И всего 6% из 100 берут фамилию жены. Я, кстати, фамилии оставила список, потом могу прочитать. А наш юрист, которую я пригласила в эфир, наверное, тоже расскажет об этих плюсах и минусах. Дарья Филиппова сегодня с нами, руководитель юридической компании, специалист по семейным спорам и... Вот. И любви, видимо, да? Дарья, здравствуйте.
3: Да, все верно. Да, здравствуйте.
1: Что там у нас с этими фамилиями? Какие вы слышали смешные случаи на стройке любви?
3: Ну вот на самом деле попадаются случаи все чаще, когда мужчины берут фамилию женщин. Но это право каждого и выбор каждого. Но на самом деле смена фамилии имеет свои плюсы и минусы.
1: Давайте.
3: Во-первых, конечно, это социальное удобство, когда вся семья объединена под одной фамилией, и при каждом случае не надо дополнительно доказывать родство со своими собственными детьми. И семья чувствует себя более уверенно, объединенно, сплоченно. И еще один момент социального удобства для женщины, например, если у нее добрачная фамилия была неблагозвучная, она может поменять ее на более красивую и сделать такой выбор.
1: Так, ну у вас пример, я боюсь, это все личные жизни, да, и частные какие-то истории, ну может совсем уж, ну ладно, если вдруг что-то вспомнится, можно и озвучить. Ну а это плюсы, правильно я поняла? То же самое и мужчина, если ему его фамилия не нравится, тоже можно, по-моему, и поменять, ну какая разница?
3: Конечно, нет? Да, ну как это не в наших традициях российских, но тем не менее такие случаи бывают, встречаются, мужчины делают такой выбор.
1: О, кстати, а молодежь, они же тоже вот скоро начнут свадьбы играть, по-моему, вот сейчас в сентябре особенно это популярно, летом. Вот какие-то есть к ним вообще вопросики? Хотят они менять фамилии или не хотят, по вашим наблюдениям?
3: Ну вот по моим наблюдениям, зумеры, так назовем их, да, молодежь?
1: Да, давайте.
3: Они больше ценят свою идентичность, ценят принадлежность своему роду. И все реже и реже, вот так вот на моем
1: меняют
3: опыте,
1: фамилии.
3: Реже берут фамилии своего супруга, да. Хотят вот сохранить свою.
1: А, интересно. Тоже интересный такой довод. Ну и, наверное, отрицательное это что? Что как-то... Как? Или это все не обязательно как-то трактовать? Плохо, хорошо. Кто хочет, пусть так и делает, так?
3: Конечно, но есть просто определенные особенности и обязательства, которые по закону должен совершить человек, который меняет фамилию. Во-первых, это, конечно, нужно заменить все документы. Водительские права, загранпаспорт, в первую очередь, конечно, российский паспорт, полис ОМС, НИЛС. Но это все сейчас можно сделать через госуслуги, то есть все документы, заявления все подаются заранее, и потом ты просто приходишь ко времени и получаешь, то есть в этом нет никакой сложности. Еще один момент.
1: Да, конечно.
3: Да, по поводу вот минусов. Если, например, вы известный врач или художник, и вы меняете фамилию, это может очень сильно навредить бренду, если фамилия бренд, и негативным образом отразиться на бизнесе. Это тоже надо иметь в виду. Но есть один хитрый лайфхак, который...
1: Давайте. Двойная фамилия.
3: Двойная фамилия, совершенно верно. То есть вы можете сохранить свою и добавить фамилию вашего супруга или супруги. И так,
1: что
3: сохранить баланс.
1: Так, хорошо. Ну, каждый для себя подумает. Конечно, для молодежи это, как говорят агенты, целое дело. Вот эти менять бумаги и документы, наверное, это правда как-то очень тяжело для людей, которые не привыкли в очереди стоять. Ну, а в двойные фамилии тоже забавно. И бренд, да, бережем?
3: Да, если он есть, его стоит беречь, конечно же.
1: Угу. А вы меня мою фамилию знаете?
3: Озвучьте, пожалуйста.
1: Митрофанова. Компот хочешь? Лет 17 на радио «Максимум» была, и вот сейчас на «Маяке» примерно вот столько же. Кстати, вот, видимо, я не зря на юрфаке МГУ училась. Я знала, что лучший бренд не менять. Спасибо вам огромное. Прекрасный наш юрист, коллега и руководитель юридической компании Дарья Филиппова. Спасибо еще раз.
0: Все сразу.
1: И необычная новость. Очень теплые погоды стоят в Москве и вообще на центральной части России, да и, мне кажется, во многих регионах жарко, реально жарко, но, оказывается, бывают случаи ОРВИ. И как не подхватить простуду или вот это вирусное заболевание в жару, уточню у нашего гостя, доктор медицинских наук Ларина Вера Николаевна. Вера Николаевна, здравствуйте. Неужели такое бывает не только у детей?
4: Здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Безусловно, бывает, поскольку эпидемический процесс при острых респираторных вирусных инфекциях характеризуется волнообразным течением, а циркуляция вируса наблюдается абсолютно в любом сезоне, включая летний период. Хотя подъем сезонной заболеваемости ОРВИ приходится именно на период с сентября по май.
1: А почему это происходит?
4: Почему? Этот вопрос закономерен. Во-первых, обусловлен это тем, что действительно снижается количество заболевших с острыми респираторными вирусными инфекциями. Люди реже находятся в закрытых помещениях, больше находятся на свежем воздухе, под лучами солнца. Ультрафиолетовое излучение обладает очень таким мощным бактерицидным эффектом. Плюс летом люди чаще находятся в отпуске, у некоторых есть возможность уехать в другую местность и избегать нахождения в замкнутом пространстве со скоплением большого количества людей.
1: Ну и какие-то меры предосторожности или то, что мы детям советуем, мыть руки, не тащить все в рот, что-то там еще как-то, ну, РВИ, это от чего?
4: Безусловно. Да, острые респираторные вирусные инфекции развиваются на фоне всевозможных возбудителей. В первую очередь, безусловно, одно название уже говорит о том, что причина – это вирусы. Это могут быть и риновирусы, и аденовирусы, коронавирусы и так далее. И именно эти возбудители преимущественно поражают эпителий верхних дыхательных путей, реже средних и нижних отделов. Поэтому вот такие проявления, как чихание, ринорея, боль в горле, кашель и так далее, повышение температуры, общая слабость, и объединяет все данные респираторные инфекции. Что необходимо сделать?
1: Что?
4: Да. Что необходимо сделать? Безусловно, необходимо всегда следить за состоянием своего здоровья, стараться избегать
1: чихающих людей,
4: где, да, безусловно, где много людей, поскольку вирус передается воздушно-капельным путем, и источником инфекции может быть не только человек с явными симптомами, но и так называемые вирусоносители, то есть видимо здоровые лица. И предосторожность должна быть всегда, необходимо использовать меры личной гигиены, использовать социальную дистанцию и так далее. То есть все вот эти меры, которые нам очень хорошо, да, известны.
1: А социальная дистанция – это сколько метров примерно, чтобы не обидеть человека?
4: Чем больше, тем лучше.
1: Отлично. Ну, хорошо.
4: Если человек, да, вы знаете, вот иногда также интересуется общественным транспортом, можно ли маску с собой иметь и, соответственно, и так далее, вот эти все меры предосторожности использовать. Заболевший человек должен находиться дома, должен быть под контролем, и, безусловно, если появляются симптомы инфекции, ни в коем случае не выходить и не заражать окружающих его людей, это важно.
1: Ну и
4: правило.
1: Вот по вашей практике сейчас какие-то идут вот волны чего-либо, потому что сейчас еще дискуссии опять возвращают к ковиду, правильно делали прививки, неправильно, опять каких-то там аналитиков включается, но вот сейчас более-менее спокойно, да, эпидемиологически?
4: Летний период, он всегда более-менее спокоен, поскольку действительно активность всех вирусов наблюдается уже в более прохладный период времени, есть определенные закономерности, но летом также бывают одиночные вспышки инфекции, и поэтому в любом случае забота о собственном здоровье, она всегда в приоритете.
1: Ох, ну спасибо. Спасибо вам за лекцию, за то напоминание о том, что надо о себе заботиться. И, значит, социальная дистанция, какие-то правила гигиены. И вот последний вопрос самый. Вот может ли реально взрослый, здоровый человек, здоровый в смысле не крупный, как вот кебан,
4: да,
1: а именно... Вот просто от смены, вот зашел в кондиционированное сильное помещение, и вот весь потный там или с улицы долго шел, и вот этот подхватить. Или все-таки это не бывает так?
4: Да, буквально вы знаете, да, действительно, если человек разгоряченный, после нахождения на улице в жаркую солнечную погоду заходит в прохладное помещение, то, конечно же, в первую очередь желательно избегать длительного в нем нахождения, потому что переохлаждение – это один из факторов развития заболевания.
1: Все-таки работает, да?
4: Да, безусловно, но здесь учитывается общая резистентность организма.
1: Ну, то есть, да, если слабак, то...
4: Да,
1: то может и
4: да,
1: подкосить.
4: Так сказать.
1: Хотя
4: да,
1: как поэтому... цивилизационно мы дожили до такого 2026-го, непонятно. Спасибо вам, док, огромное вам за подсказки. Я передаю микрофоны в другие студии, к вам вернусь. Оставайтесь.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: В Москве 19:30.
4: Новости.
3: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом. В единый день голосования в России пройдет более 2000 выборов разного уровня, сообщил Владимир Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Глава государства выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы.
5: Те, кто хотят проходить через демократические процедуры формирования власти, да, те делают, да, это, да, несмотря ни на какие угрозы. Да. А те, кто не хотят, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого, да, не делать.
6: Знаете, сжимаются кулаки, и, конечно, я уверена, что наши люди и сейчас вот укрепляется и сила воли, и желание не только справиться с этим злом, но и победить его. И выборы, хорошо проведенные выборы, и люди, которые придут. Люди, наши бойцы там героически воюют, да, сражаются за нас. Но уж, извините, нам здесь в мирной жизни собраться, прийти на выборы, отдать свою голос, внести хоть скромный вклад в победу, но это просто, наверное, обязанность.
5: Требует от всех участников этого процесса и прежде всего для, от людей, которые организуют эти выборы, требует мужества и ответственного отношения к формированию власти. А от легитимности этой власти зависит единство нашего общества.
3: Выборы в 2026 году пройдут в экстремальной ситуации. ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности, заявила Элла Памфилова. Глава ЦИК предполагает, что на выборах в Госдуму на ресурсы комиссии будут совершаться кибератаки. Она также отметила, что при этом обеспечивается доступный ранее высокий уровень открытости и прозрачности. Отдать свой голос на выборах в Государственную Думу значит внести свой вклад в победу России, отметила Элла Памфилова на встрече с президентом Путиным в среду. Владимир Путин в среду также провел встречу с руководством Минобороны. Он отметил, что совершенствование структуры Минобороны России продолжается с учетом опыта спецоперации. Кроме того, Путин сообщил о предложении Минобороны сосредоточить в одних руках все службы тыла. В ходе встречи глава государства назначил командующего группировкой войск «Центр» Валерия Солычука главой службы тыла. Кроме того, Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву возглавить группировку «Центр». Войска беспилотных систем возглавит начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин, исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой «Восток», назначается начальник штаба этой группировки Петр Болгарев. Российские войска за сутки освободили населенные пункты Зарница в Запорожской области и Рыжевка в Сумской области, сообщила Минобороны. Средства ПВО за сутки уничтожили более 1000 беспилотников, 10 управляемых авиабомб и 2 реактивных снаряда «Хаммерс» ВСУ. Киевский режим в зоне проведения спецоперации за сутки потерял более 1350 военнослужащих. Владимир Путин в среду провел встречу с председателем Союза театральных деятелей России, народным артистом Владимиром Машковым. «150 лет Союзу театральных деятелей. Как мероприятие?» – спросил Путин в ходе встречи. Кроме того, глава государства ранее сегодня также в Кремле провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым. Президент назвал главным для Белгородской области сейчас вопрос обеспечения безопасности людей, но попросил Шуваева не забывать и о социальных вопросах. Несколько российских альпинистов находятся на пике победы в Киргизии, но пока добраться до места гибели Натальи Наговицыной не могут. Об этом ТАСС сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко. Как ранее сообщал ТАСС, власти Киргизии ввели разрешительную систему восхождения на пик победы после трагического случая с россиянкой Наговицыной. По словам Яковенко, если государственные органы будут это контролировать, то любое нарушение будет иметь последствия, поэтому альпинисты положительно относятся к подобным решениям. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
3: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, днем возможен дождь и до 26 градусов тепла. В Москве переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза, ночью 12-17, днем в столице воздух прогреется до 28-30 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. У сборной России очередное золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки стали победительницами в акробатической программе, более чем на 2,5 балла обойдя испанок. На данный момент в копилке сборной России на текущем турнире уже 12 медалей, по 4 золотые, серебряные и бронзовые. Сегодня в футбольном кубке России продолжается программа матчей первого тура группового этапа пути РПЛ. В эти мгновения проходят два матча. Спартак Москва, Оренбург 2-0. Факел Динамо Москва. Счет пока не открыт 0-0. Фламенго и Зенит ведут переговоры о трансфере вингера Луиса Энрике. Клубы обсуждают сумму в 30 миллионов евро и еще 5 миллионов в виде бонусов. Энрике уже договорился о контракте с Фламенго и станет самым высокооплачиваемым футболистом команды.

0: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. В кино 6 августа.
1: Magic people, voodoo people!
2: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
0: 6+. Маяк.

0: все сразу.
1: Программа «Все сразу» продолжается, и удивительный день сегодня, 5 августа. Я вычитала, что сегодня Всемирный день устриц. Ой, с тяжелым сердцем брала эту новость, но с радостью встречу в эфире Антона Прокофьева, шеф-повар, кандидат исторических наук. Антон, привет тебе. Расскажи, что это за гады такие?
2: Ну, почему же гады? Это моллюски. Очень даже приятные, вкусные создания природы.
1: Кто их придумал есть? Французы или кто? И у нас, на нашей территории Российской Федерации, они признаны устрицами. Да, что это вообще такое?
2: Устриц ели с испокон веков. Да. На самом деле их любят во всех регионах, где есть море. Их едят и в Ирландии, их едят и в Нормандии, и, само собой, едят их во Франции, и ели их с незапамятных времен. Так. Ну, конечно, вокруг устриц куча легенд. На самом деле, это чистый белок, то есть это такой буст энергии для организма.
1: Как это выглядит? Поэтому... Просто я никогда не ела. Это ракушки, да, вот эти такие шершавые?
2: Да, это ракушки шершавые, их раскрывают специальным ножом, тупым, коротким... Так это называем нож для устриц, как бы раскрывают, подрезают мышцу, соответственно, плоскую сторону откидывают, а вот в более глубокой, собственно, сидит сама устрица, сохраняет сок, и, как правило, едят ее в сыром виде с лимонным соком, со специальным соусом миньонет, это винный красный уксус с луком шалот. Или в Азии, например, их очень любят есть просто соусом на основе соевого.
1: Да, но конечно... скажи, их можно разводить? То есть, подожди, когда-то, когда было, ну, какие-то, так их называют, жирные годы, их привозили чуть ли не самолетами. Сейчас их как-то, видимо, тоже поставляют, но в специальные рестораны, наверное, да, в Москву или в Питер.
2: На самом деле устрицы водятся практически на всем побережье земного шара. Их активно разводят на устричных фермах.

0: конечно, ценят. Даже в Дубае их разводят, если что, ДББ.
1: Так у нас они есть или нет? Я тебе одно, а ты
0: другое. Да, у нас они есть, у нас не есть. Очень ценятся различные разновидности устриц Дальнего Востока. Они отличаются от, например, французских. То есть они чуть менее мясистые, но у них более насыщенный йодистый вкус. Такой здоровый устричный лап, и тем в нем небольшая устрица. На самом деле тоже вкусно.
1: Ну и как вообще вот мир высокой кухни или какой-нибудь другой просто к ним относится? Или это просто на любителя? Это какое-то изысканное блюдо? Или, ну правда, ей-богу? Потому что есть же муслины, как они называются?
0: Ну, сейчас это изысканное блюдо, это некий такой вот...
1: Ракушки.
0: Да, конечно, но устрицы едят в чистом виде, как правило. Ага. То есть они как по деликатесности наравне с гребешком. Конечно, есть способы приготовления, например, устрицы Рокфеллера, такой креольский способ, когда устрицы запекают с пряным зеленым соусом. То есть масло, травы, сыр и всякие интересные специи с добавлением ликеров. Ну, это сложная история. То есть, на самом деле, можно просто их посыпать сыром, кусочком масла и запечь под грилем. Но, конечно, 9 десятых устриц съедается в чистом виде.
1: Угу. Ну и о пользе их. Их польза сильно преувеличена? Или все-таки там же есть ограничения на аллергию, и для детей, по-моему, это не всегда полезно, наверное?
0: Нет, у устрицы это, во-первых, аллергия, но, во-вторых, если мы едим их свежими, устрица должна быть живой. Это принципиальный момент. Если она уже раскрыта, есть ее нельзя, потому что можно сильно травануться. Травление устрицами это просто классическая история. То есть ее надо каждую понюхать, каждую потрогать. То есть, когда ресторан открывает устрицу, он берет, на самом деле, на себя большую ответственность, чтобы каждая устрица была именно свежая и живая.
1: Понятно. Угу. Ну, скажи, пожалуйста,
0: и, конечно,
1: в принципе...
0: это безумно популярная история.
1: Да, популярная?
0: Это безумно популярная. Да-да-да. То есть, в Москве есть заведения, где предлагают какие-то устрицы по каким-то очень дешевым ценам, и толпы людей идут туда, именно эти устрицы есть. Неплохая работающая модель.
1: Ага. Ну и вы как относитесь к этому блюду? Это сезонно или это как-то, ну вот как, я даже не знаю.
0: Раньше считалось, что устрицы можно есть только в те месяцы, где есть буква «Р».
1: Так.
0: Потому что они должны быть живые, они, конечно, очень плохо переносили жару. При нынешних технологиях всякого охлаждения, транспортировки, на самом деле это уже не важно. Устрицы можно есть любое время года. И очень призываю всех это проделать. Это
1: попробовать,
0: вкусно.
1: Да?
0: Да, нужно,
1: да,
0: конечно,
1: устрица
0: аллерген. Да, да, надо себя заставить, и вдруг понравится. Тогда уже за уши не оттянешь.
1: Ага. Ну что ж, хорошо, спасибо тебе за такую культурологическую и кулинарную справку. Антон Прокофьев, шеф-повар, был у нас в гостях. Ну и для разнообразия, кроме устриц, вот какие-то же есть ракушечки, которые черненькие, как они называются, я забыла.
0: Мидии. А вот мидии едят, как правило, вареными. Так что если вы опасаетесь живых мидий, их можно и замороженными, даже надежнее покупать, чем свежими в наших краях, и спокойно варить.
1: Ну вот так вот. Ну, наконец-то мы с тобой разобрались. И расстаемся с друзьями. Спасибо. Приходи к нам в эфир почаще. Шеф-повар, кандидат исторических наук Антон Прокофьев поздравлял нас всех с Международным днем устриц. Спасибо.
2: Все сразу.
1: Я так вздохнула перед следующей новостью, потому что не часто эта новость проскакивает. Но сейчас лето, родители с детьми очень часто общаются дольше, чем детям хотелось бы. Это для старших. Но малышне всегда хорошо с родителями, я так понимаю. Но психологи должны объяснить, как реагировать на детские истерики в магазинах, в ресторане с устрицами или, возможно, где-то на улице. Случается ли такое в наш мир вот такого какого-то всеобщего воспитания и осознанности? Людмила Игоревна Авдеева сегодня с нами, с комментариями детский психолог, нейропсихолог, кандидат психологических наук и многодетная мама. Людмила Игоревна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Маргарита.
1: Да,
3: да, это правда,
1: как
3: случается.
1: С этим жить?
3: Особенно летом.
1: Как?
3: Особенно на каникулах.
1: И что делаем?
3: Самое главное – спокойствие. Как говорил Карлсон, спокойствие, только спокойствие. Самая большая трудность в ситуации истерики, когда родителю становится стыдно, когда он чувствует свою некомпетентность, растерянность, какое-то чувство неполноценности. И главное в этой ситуации взять себя в руки, выдохнуть и сказать себе, что истерика – это нормальная часть детского взросления. Если бы не было у детей истерик, как бы они смогли научиться владеть своими чувствами, своими эмоциями?
1: Ну, такой один из инструментов,
3: одно из испытаний, которое... Привести пример?
1: Нет, я пример и возраст. Когда это наиболее часто, когда ребенок вот закрепляет за собой что-то, я личность или я уж не знаю, кто они там.
3: А, вы сейчас говорите про кризис 3 лет, наверное.
1: Не знаю.
3: Чуть позже будет очень похожий подростковый бунт. Истерика-то может быть в любом моменте, в любом возрасте. Потому что истерика возникает на конфликте потребностей и обстоятельств. Когда мне что-то не купили, а я очень хотела этого. Когда меня что-то заставляют, а у меня на это совсем нет сил. И это противоречие может создаться в абсолютно любой точке развития. И в год, и в 3, и в 5.
1: А как реагировать, и купировать, видимо, этот приступ, потому что иногда родители просто, ну, кричат, ну, чаще всего, там, в каком-нибудь Ашане или что там еще бывает.
3: Прежде всего, нужно, как обычно, надеть маску на себя. Первое, нужно сказать себе: я спокоен, это нормальная ситуация. Второе, можно сделать самому вдох-выдох. Это прекрасная техника, она всегда с нами. Наше дыхание – это единственная вегетативная функция, которой мы можем управлять через разум. Да, мы не можем замедлить пульс, не можем ускорить, я не знаю, там какие-то метаболические процессы, но дыхание мы всегда можем контролировать. А дыхание помогает справляться с чувствами. И мы сами сначала сделали длинный выдох, и из спокойного состояния озвучили переживания ребенка. Вот первый шаг здесь, после того, как ты сам успокоился, сказать, назвать то, что ребенок чувствует, дать имя этому переживанию. Мы говорим: ты сейчас злишься. Или: я вижу, что ты расстроен. Кажется, ты сердишься. То есть помочь дать имя тому чувству, которое испытывает ребенок. Всякий раз, когда нас затапливают эмоции, очень хорошо и полезно давать этому имя. И тогда мы как будто бы часть энергии,
1: ну, например,
3: эмоциональной перекидываем в разумную сторону. Это, ну, перестает нами владеть, то, что названо.
1: Людмила Игоревна, так а какое имя? Я не понимаю, имя собственное? То есть, если это истерика, то называть ее как-нибудь Розалия или что? Или какое имя? Или это ты просто называешь, что у тебя приступ?
3: Нет, чувство. Ты злишься.
1: Вот оно как.
3: Ты рассержен, да? Ты не согласен, ты возмущен.
1: То есть дедовские методы здесь не подходят? Видимо, нет, да?
3: Не очень хорошо слышу вас.
1: А, да, но задержка. Ну, спасибо, все равно основное мы услышали. Людмила Игоревна, детский психолог, была у нас в гостях. Песню поставлю о детях. Вам уверенно понравится. Сейчас, кстати, современные зумеры, дети, им этот, эта группа и эта песня очень нравится. MGMT и Kids.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Невежеством станем существами, которым доступно совершенство и мастерство. Мы станем свободными. Мы научимся летать.
2: Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Главная героиня сегодняшнего выпуска – буква «Ё» и ее сестра-близнец – буква «Е». Мы поговорим о тех случаях, когда эти буквы путают и употребляют одну вместо другой. Сначала мы разберем примеры, в которых было отдано предпочтение «Ё», а зря. И слушаем Марию Кислицыну, гостью утреннего шоу.
2: И для самого человека это страшно, и за пределами смерти может быть небытие, и для близких человека это страшно.
1: Небытие. Неверно. В этом слове на конце должна быть «е». Небытие. У близкого родственника без приставки «не» все то же самое. Бытие. Эти слова относятся к высокой лексике, которая корнями уходит в церковно-славянский язык, где буквы «ё» не было в принципе. Поэтому должно быть небытие и бытие, которое определяет сознание. Так говорили классики марксизма-ленинизма. Ну а далее у нас на повестке слово «самое обычное», означающее «часть тела». С ним не справился ведущий Александр Пушной.
3: Вы едете вместе в общественном транспорте, и он там случайно тебя локтем задел.
1: Задел не локтем, а локтем. Слово «локоть» склоняется по следующей схеме. В единственном числе ударным остается корень слова «локтя», «локтю», «локтя», «локтем». А во множественном ударение переносится на окончание «локтей», «локтями», «локтях». А теперь мы переходим к примерам, в которых вместо «ё» употребили «е». И это было ошибкой. Слушаем Ольгу Хлопонину, гостью программы «Хочу все знать».
2: Потому что труд медиков во время Великой Отечественной войны, он, конечно, переоценен быть не может.
1: Переоценен. Неверно. Ударение в этом слове следует ставить на последний слог, в котором должна быть наша любимая «ё». Переоценен. В следующем примере мы опять же разберем причастие.
2: Это должна быть именно внутренняя вера. Это должно быть внутреннее взращенное состояние.
1: Взращенное неверно. Исправляем ошибку. Заменяем «е» на «ё» во втором слоге и переносим ударение на нее. Взращенный, взращенное. Ну и сейчас у нас на очереди замечательный пример от ведущего Сергея Стилавина. Почему замечательный, обязательно расскажу.
4: Судьба вот Королёва от планеров, которыми увлекался мальчишка, и до его такой уже гибели, да...
1: Планеров, планер, и это правильно. Но и планер с ударением на первом слоге и с «е» во втором тоже литературная норма. Это как раз тот самый случай, когда возможны варианты и с «е», и с «ё». Таких слов в русском языке немного, но на память пришли еще «береста» и «береста», «настороженность» и «настороженность». Ну и на этом я прощаюсь с вами. Временно, ненадолго. Скоро мы встретимся опять. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: в Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин в среду в Кремле провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Как отметил президент, подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом. В единый день голосования в России пройдет 2200 кампаний разного уровня. Глава государства также прокомментировал первое место «Единой России» в бюллетене на выборах, отметив, что шар, который вытащил с этой цифры Карелин, привык быть первым. Жеребьевка по размещению партии в бюллетене на выборах в Госдуму прошла прозрачно, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Она также рассказала, что выборы в этом году пройдут в экстремальной ситуации. ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности.
2: Естественно, принимая все меры безопасности, поскольку там и разного рода атаки, и кибератаки, и так далее, все мы это предполагаем, но все-таки с учетом целых ряда мер, и спасибо вам, и то, что на Совете Безопасности рассматривалось, то, что ваше поручение как раз направлено на это, очень много сделано для того, чтобы выборы прошли в штатном режиме, и мы со всеми этими угрозами справились. Вот. Мы, конечно, мы подготовили и резервные помещения, и альтернативные источники питания. У нас вместе все провели тренировки вместе с МЧС, МВД, другими нашими силами и ведомствами. Назначены члены комиссии, которые отвечают при экстремальных ситуациях. Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему в том числе. Мы должны. Тогда все будет нормально. Отвечающие за эвакуацию, отвечающие за пожарную безопасность, отвечающие, помогающие сотрудникам правоохранительных органов, которые находятся вот на участке, предотвращать те или иные провокации. Это тоже. То есть к всему надо быть готовым.
0: ЦИК России предусмотрел 9 форм голосования на выборах, чтобы обеспечить возможность участия в них максимальному числу избирателей, сообщила Владимиру Путину председатель Центризбиркома Памфилова. По ее словам, в 36 регионах России есть труднодоступные территории, поэтому ЦИК внедряет новые способы доставки избирательной документации. Владимир Путин сегодня также провел встречу с руководством Минобороны, где озвучил кадровые решения в ведомстве. Глава государства также объявил о создании нового рода войск. Начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин возглавит войска беспилотных систем Вооруженных сил России, отметил президент.
3: Всем хорошо известно, что нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба. Денис Игоревич, новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, а так считает и министр, и начальник генерального штаба, вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеко.
0: Во время встречи президента с руководством военного ведомства также стало известно, что все службы тыла Министерства обороны России будут сосредоточены в одних руках. На должность назначен командующий группировкой «Центр» Валерий Солочук. Он также стал и замглавы Минобороны. Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен Петр Болгарев. Замминистра обороны Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск, а команда группировка войск «Центр» теперь и будет Андрей Иванаев. Союз театральных деятелей России открыл отделение по работе с военнослужащими и участниками специальной военной операции для их реабилитации и возвращения к мирной жизни. Об этом президенту Владимиру Путину сегодня рассказал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков на встрече в Кремле.
4: Большое внимание мы уделяем нашим национальным театрам. У нас есть наш один из флагманских проектов фестиваль Федерации, который проходит в городе Грозном. Он раньше проходил раз в два года, теперь ежегодно. Правительство Чеченской Республики нас поддерживает. И красивейший город. И впервые мы в национальный театр включили и русский театр. А в этом году, в год единства народов России, еще мы представим казачий театр. Вы знаете, я как бы по аббревиатуре, по буквам год единства народов России, я смотрю, если первую букву сложить, получится ген России. И это, наверное, и есть наше соединение, ген России, наше единство.
0: Говоря о специальной военной операции, председатель Союза театральных деятелей России выразил уверенность, что Россия одержит победу. Президент также пообещал встретиться с российскими театральными сообществами в честь юбилея Союза театральных деятелей. В этом году он отмечает 150-летие. В рамках юбилейного года Союза запланировано около 2000 мероприятий по всей стране. Абхазия осталась без электроснабжения из-за системной аварии на Ингур-ГЭС. Идет процесс восстановления подачи электроэнергии. Из-за отсутствия электричества в городах и районах республики прекращена подача воды. Число онлайн-школ, обучающих работе с искусственным интеллектом, выросло в 3 раза за первое полугодие текущего года, а их оборот достиг 640 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. Количество покупок в этом году также растет. С января по июль студенты приобрели 450 тысяч курсов по работе с искусственным интеллектом против 27 тысяч продуктов годом ранее. При этом средний чек за обучение в школах по искусственному интеллекту снизился с 20 до 14 тысяч рублей за год. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями возможен небольшой дождь, днем 24-26 тепла. В российской столице сейчас около 27 градусов, завтра столбики термометров днем могут подняться до 28-30 градусов. Возможен небольшой дождь, предстоящую ночью 12-17 выше нуля.

0: сотворения кумира.
1: Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков. И есть такие тексты, которым я иногда довольно долго могу робеть приступать. Одним из таких текстов был и остается на данный момент поэма «Без героя» Анны Андреевны Ахматовой. И сегодня я решился начать с ним взаимодействие. Мне вообще видится разбор этого текста, глубокий такой разбор, как такой внутренний проект передачи самой «Сотворение кумира». Поэтому будет несколько передач, они будут выходить периодически относительно. Вот. Текст довольно большой, очень много скрытых смыслов, и довольно часто я захожу в студию и работаю сразу поверх текста, фантазирую. Но текст Ахматовой «Поэма без героя» требует отдельной подготовки, потому что без понимания каких-то дат, имен, исторических событий этот текст остается мутным и непонятным. Поэтому, вероятно, разбор именно поэмы «Без героя» будет отличаться от других наших с вами эфиров, разговоров, тем, что я буду довольно такой обширный комментарий давать, буквально порой построчный, что скрыто за определенными именами, упоминаниями, какие отсылки здесь есть и так далее. Поэтому и вот весь этот, как бы так сказать, спецпроект я бы хотел начать не непосредственно с чтения текста, а с небольшого такого предуведомления и, что ли, даже историко-биографической справки, если угодно. Да, о том, кто такая Анна Ахматова, какое место поэма «Без героя» занимает в ее творчестве и какое место она занимает в вообще истории нашей страны, потому что текст этот будет писаться в 40-е годы, начат он будет еще до Великой Отечественной войны и писаться во время Великой Отечественной войны о событиях еще дореволюционных. То есть вот фактически первая половина 20 века будет пропитана этим текстом. Пару слов про Анну Ахматову. Вероятно, вы знаете, что ее настоящая фамилия Горенко. Она родилась в 1889 году, и вообще вот тогда год за годом рождались все главные представители Серебряного века: Пастернак, Мандельштам, Есенин, Маяковский, Ахматова, Цветаева, и можно этот ряд долго продолжать, я так поверху взял. Какое-то такое великое было, знаете, столпотворение больших художников, и, как я люблю говорить, Серебряный век дал русской литературе столько художников и поэтов, и композиторов, и писателей, прозаиков, сколько хватило бы на, пожалуй, что всю Европу, и даже там поэт третьего или четвертого ряда, о котором мало кто знает у нас в России, потому что, как бы, невозможно охватить весь корпус текстов и весь список поэтов в какой-нибудь, скажем, в Венгрии, тоже очень богатой, да, культурой стране, эти поэты могли бы быть поэтами первого ряда. То есть Серебряный век, кстати говоря, именно Ахматова дала этому периоду вот это название, он выдал какой-то вот, знаете, такой взрыв, да, атомный взрыв в культуре, который, конечно, изменил вообще ландшафт не только русской, но и европейской литературы. Ну, а псевдоним Ахматова взяла в честь своей татарской прабабки. Какие еще нам надо знать даты? В 10-м году она выходит замуж за Николая Гумилева. Вместе они образуют такое ядро ахмеизма, наряду с Мандельштамом, естественно, Городецким. Это была такая реакция на символизм. То есть, если символисты шли к такой глубинной, внутренней, абстрактной поэзии, которая отражает двойственность бытия, то акмеисты шли путем конкретики, конкретности, вместо вот этих туманных каких-то соответствий реальности и вымысла, и фантазии. И они использовали такое слово «вечность», да, то есть вечность слова, очень материальное, поэтому Мандельштам, скажем. Первый сборник стихотворений назывался «Камень», как символ такой. Ну и, конечно же, наверняка, если вы слушали мои эфиры там по Мандельштаму, Я об этом отдельно говорил, то есть важный такой ориентир на античность, которая была очень вечной, да, телесной и так далее. А через 2 года, в 12-м году, у Гумилева с Ахматовой рождается сын Лев, у него будет отдельная тяжелая судьба, и она отчасти будет отражена, естественно, в поэме «Без героя», и в первую очередь в другом выдающемся тексте Анны Ахматовой, это, естественно, «Рек». Мне лично с «Реквиемом» всегда было работать проще, и с подростками в школе его было брать проще, но я вот сегодня решил сделать такой, что ли, вызов даже самому себе, разбираться с поэмой «Без героя». У нее выходили ранние сборники «Вечер», потом «Четкие», потом еще был сборник «Белая стая». Эти сборники так фиксировали вот тот самый мир 1913-го, дореволюционного года, к которому поэма «Без героя» впоследствии будет возвращаться как к такому образу утраченного рая, утраченного рая Серебряного века. Это, естественно, «Кабаре бродячая собака», всем известная, это «Богемная жизнь», это «Бесконечная конечные влюбленности, любовные треугольники, дуэли и даже самоубийства. Вот такая карнавальная предвоенная Россия, отголоски которой, я бы сказал, не отголоски, а дух, который вы можете найти даже в романе «Великий Гэтсби» Фицджеральда. То есть там вот тоже было вот это ощущение конца времени, когда как бы надо ловить момент, потому что завтра случится нечто. И действительно, там в Америке это будет Великая депрессия, как вы понимаете. Что потом происходит? Потом происходит начало Первой мировой войны, революции 17-го года. В 18-м году Ахматова разводится с Гумилевым, а в 21-м его расстреливают по, в общем, сфабрикованному делу такого таганцевского заговора. И середина 20-х Ахматову фактически перестают печатать, то есть почти полтора десятилетия одна как бы такой... даже не опальный поэт, да, а поэт, который хранится в письменном столе. Дальше происходит ряд других событий. В 1935 году происходит первый арест ее сына Льва Николаевича, которого, как вы понимаете, назвали в честь Толстого. Потом ее гражданского мужа Николая Пунина арестовывают, если после первого ареста Гумилева младшего, да, ну, Льва, выпускают, то в 38-м новый арест, и там уже следует лагерный приговор. И вот в этот период, с 35 по 40 год, период очень тяжелый в жизни Анны Андреевны и вообще нашей страны, складывается «Реквием», самый, наверное, трагический, может быть, текст Анны Ахматовой, то есть это состояние в тюремных очередях, невозможность прямого высказывания, поэтому текст заучивается наизусть несколькими людьми, будет он записан позже. И вот эту хронологию важно держать рядом с поэмой «Без героя», потому что если «Реквием» — это такой прямой, без примесей голос эпохи сталинского террора, то поэма «Без героя» — это голос, который обращен назад, в этот довоенный карнавал, я бы даже сказал, в такой морок, в угарный морок, но и в той, и в той, и в другой поэме, да, мы видим текст, пронизанный знанием о катастрофе, которая грядет, катастрофе вообще, да, нашей страны, это миллионы погибших людей и во время гражданской войны, да, послереволюционное время, и это трагическая судьба Ленинграда, времен Второй мировой войны и сталинские репрессии, все это впитывается в текст Ахматовой, и, конечно, сам жанр текста поэмы «Без героя», самый точный, наверное, жанр — это слово «полимпсест», я его сейчас прокомментирую, он отражает вот это вот наслоение эпох, наслоение эмоций в отношении истории. Что такое полимпсест, если вы не знаете? Собственно, это так называли древнегреческие, не только древнегреческие папирусы, поверх которых писался новый текст. То есть полимпсест — это как бы текст на тексте, на тексте, на тексте. Да? Вот возьмите художника, который написал картину, он так, у него не было свободного холста, он там, значит, эту картину закрашивает или грунтует, да, и поверх нее пишет новую картину. Вот это тоже полимпсест, только в живописи. Здесь же у нас буквально мы увидим, как тексты друг на друга накладываются, как даты не сохраняют хронологию, текст поэмы без героя следует другому совершенно композиционному принципу, об этом попозже поговорим. Ну и, короче говоря, да, и когда я шел вот на этот эфир, я думал, а что есть здесь кумир, да? Сама Ахматова, да нет, в ее поэме немало героев, которые становятся центрами определенных частей текста. Тогда что? Русский народ? Ну, сложно уместить весь русский народ в один текст, правильно? У нас страна обширная. Значит, тоже не это. А я думаю, что тут героем является этот Zeitgeist. Это такое трагическое, ну, восприятие, естественно, конкретного человека, в данном случае Анны Ахматовой, да? Трагическое вот это вот коллективное тело. То, что мы можем с вами встретить в текстах Анны Политковской, да, проходящей красной нитью через ее интервью конца 90-х, начала нулевых. Вот это вот внутреннее ощущение удивительной, трагической и порой даже комической, да, судьбы нашей удивительной совершенно страны. Теперь два слова про поэму. То есть, значит, она была в ночь на 27 декабря 40-го года. Это последняя мирная такая зима перед войной. И работа над текстом велась не только в 40-е годы, во время войны. Там, скорее, был соткан основной костяк текста. Судя по всему, вот работа велась более 2 десятилетий, вплоть до середины 60-х. То есть, поэма как бы прорастает сквозь всю жизнь Ахматовой, на нее нарастают, да, какие-то новые слои, новые посвящения, автокомментарии, письма, прозаические отрывки, драматургические приемы. И вот сама эта техника многослойного полимпсеста становится не только композиционным решением для этого текста, но и смысловым решением, да, что оказывается, и Толстой к этому пришел, когда писал «Войну и мир». Мне кажется, это не такая, может быть, сложная идея, но все глубоко взаимосвязано, причем не только хронологически, но и глубинно. И я думаю, любой частный человек, который проявляет внимание к своей жизни, видит, как события цепляются друг за друга, проходят сквозь годы, и оказывается, что человек живет в центре удивительных узоров, в которые включены и горести, и радости, и случайности, и закономерности, и встречи, и расставания, и то, что мы вчера называем прекрасной эпохой, завтра оказывается мороком перед катастрофой, то, что мы сейчас считаем трагическим, главным трагическим событием, да, моей частной жизни, завтра оказывается даром небес, который позволяет двигаться дальше. И в этом смысле я тоже думал, почему именно сейчас я беру эту поэму. Мне пришел такой ответ. Не знаю, как у вас, у меня есть глубокое ощущение, да, такая интуиция по отношению вот этого духа времени, в котором мы сейчас живем, если угодно, в год Красной Лошади, а согласно китайскому календарю, такой год ведь случается раз в 60 лет, и в нем приумножается 12-кратно все наши... Все наши предыдущие заслуги перед жизнью, были мы добрыми или злыми, жили мы для людей или для себя, ценили мы бытие или относились к нему поверхностно, как мы выстраивали отношения с миром, с людьми, с любимыми и нелюбимыми, и вот это все как бы реализуется в этом годе, особенно для людей эмпатичных, чувствующих, и очень многие, во всяком случае, в моем окружении и как бы вот на границе моего окружения, да, люди, с которыми я касаюсь, то есть только краем плеча я вижу, что у людей меняются жизни, ломаются судьбы, как им кажется, ломаются, люди проходят через трансформацию, и вот эта поэма «Без героя» по большому счету собирает воедино весь этот разрушенный для Анны Ахматовой мир, мир, который она наблюдала своими глазами. Она не уехала в эмиграцию, она продолжала жить уже в советской России и проходить сквозь испытания ее народа. Надо сказать, сказать, что Анна Ахматова с молодости ощущала себя поэтом абсолютно русским, в том смысле, что судьбу Родины и события исторические Родины она не отделяла от собственной жизни, от собственной судьбы. Это мы замечаем по ее там письмам, дневниковым записям, по ее отношению ко времени, как она собственные события жизни вплетает в события там исторические, дореволюционной России и постреволюционной России. То есть ахматовское тело, да, тело поэта Ахматовой неразрывно связано вот с телом России и Советского Союза. Буду, наверное, использовать дальше слово «Россия» как такое универсальное название, да, для нашей страны. Что уместилось вот во время написания этой поэмы? Это начало и встреча войны в блокадном Ленинграде уже, потом эвакуация Ахматовой в Ташкент, потом в 1946 году это известное постановление Жданова и разгромная кампания против Ахматовой и Зощенко. Следствием этого было исключение из Союза писателей, потом будет третий арест сына уже после войны в 1949. Только в конце 50-х, в хрущевское время, это будет реабилитация и признание Льва Николаевича. Вот, потом Ахматову будут номинировать на Нобелевскую премию, ее поездка в Италию и даже в Оксфорд, где ей вручат почетную степень в 65-м году. И через год, уже даже благословив Иосифа Бродского, она умирает. Вот все это вмещает в себя поэма «Без героя», о композиции которой мы поговорим уже после новостей.

0: в Москве 20:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом. В единый день голосования в России пройдет 2200 кампаний разного уровня, заявил Владимир Путин на встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой. По ее словам, осенние выборы в Госдуму пройдут в экстремальной обстановке, поэтому комиссия принимает беспрецедентные меры безопасности. Председатель ЦИК подчеркнула, что сделано очень много для того, чтобы голосование прошло в штатном режиме, однако ко всему надо быть готовыми. Памфилова также уточнила, что всего на выборы в партии, от партии зарегистрировано более 3000 кандидатов, чуть менее трети из них женщины. Кроме того, по ее словам, кандидатский корпус омолодился, 21% кандидатов до 35 лет. Владимир Путин сегодня провел кадровые назначения в Министерстве обороны. Во время встречи с руководством военного ведомства стало известно, что Валерий Солочук будет руководить всеми службами тыла, исполняющим обязанности начальника группировки «Восток». Назначается Петр Болгарев командовать группировкой войск «Центр». Теперь и будет Андрей Иванаев, а командующим войсками беспилотных систем Денис Лямин.
2: Как вы знаете, у нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции. Вот совсем недавно, вы в курсе, было принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках все, что касается вооружения, это функции и заказывающих, и довольствующих органов, и эту работу в Министерстве обороны в качестве заместителя министра обороны возглавляет Санчик Александр Семенович, который совсем недавно еще был одним из командующих одной из группировок и успешным командиром. По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла. Хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа. И на должность по этому направлению назначен, мною принято такое решение, назначен Солочук Валерий Николаевич.
0: Президент Путин также сегодня назначил генерал-полковника Валерия Солочука заместителем министра обороны, а генерал-полковника Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа. Новый маршрут в Ормузском проливе является временным и будет действовать от 2 до 4 месяцев, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, передает агентство ИРНА. Он также отметил, что Иран и Оман согласовали почти все положения по Ормузскому проливу, однако это не означает его автоматическое открытие. Ситуация вокруг переговоров с Ираном прояснится в ближайшие 48 часов, заявил президент США Дональд Трамп. По его данным, Вашингтон готовится объявить о сделке с Ираном и Оманом по открытию Ормузского пролива для свободного прохода кораблей.
3: Было достигнуто много прогресса. Ормузский пролив может быть открыт завтра. Они увидели военную подготовку, и они будут очень разумны, если придут к соглашению. Это был очень хороший день. Переговоры были хорошими.
0: Ранее сегодня представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что переговорщики из Ирана и Омана пришли к соглашению по поводу маршрута движения судов через Ормузский пролив. Бургундский канал во Франции может быть полностью закрыт для судоходства из-за рекордно низкого уровня воды, вызванного аномальной жарой и засухой, заявили в компании «Водные пути Франции». Часть каналов уже несколько недель закрыта по всей длине, а другие каналы закрываются постепенно, участок за участком. Ситуация может ухудшиться, поскольку уровень воды традиционно достигает минимума в конце лета, а прогнозы не обещают обильных дождей. Кроме того, власти опасаются, что засуха может повредить глиняные дамбы канала, что приведет к утечкам и новым авариям. Европа переживает один из самых жарких периодов за последние годы. Наибольший ущерб понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, днем 24-26 тепла. В Москве также к вечеру возможны местами кратковременные осадки, грозы. Предстоящую ночью в городе 12-17, днем в столице 28-30 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. У сборной России очередное золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки стали победительницами в акробатической программе, более чем на 2,5 балла обойдя испанок. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы 12 медалей, по 4 золотые, серебряные и бронзовые. В смешанных синхронных прыжках с вышки Киселев и Кедрина меньше 5 баллов проиграли в борьбе за бронзу, и в итоге они четвертые. Сегодня в футбольном Кубке России продолжается программа матчей первого тура группового этапа пути РПЛ. «Спартак» разгромил «Оренбург» 5-1. Московская «Динамо» на выезде оказалась лучше «Факела» 1-0. Через несколько минут начнутся еще два матча. Известный эксперт Эдуард Мор о предстоящей встрече «Краснодара» и «Ахмата».
2: Краснодар уверенно начал. Чемпионат одержал 2 победы. Хотя перспективы были довольно туманные у команды. Покинул коллектив Сперсян. Наверное, один из лучших футболистов, если не лучший нашего чемпионата. Плюс пока недоступен Джон Кордоба. Соответственно, лучший нападающий. Еще были потери у Краснодара. И был вопрос, кем же они их смогут заменить. Но первые 2 игры показали, что, в принципе, пока на момент довольно безболезненно. Клуб с этими потерями справляется. Вот Кривцов как раз очень хорошо заиграл на месте Сперсяна. Ну и Ахмат, который при Черчесове, безусловно, может потрепать нервы кому угодно. Команда потерпела поражение в домашнем матче против «Спартака». Но тем злее, значит, они выйдут на игру против Краснодара. Вроде бы фаворит Краснодар, но я помню, что вот в предыдущих розыгрышах Кубка именно против «Ахмата» Краснодар проводил свои худшие матчи. Как это будет этот раз, посмотрим. Встреча обещает быть очень и очень интересной.
1: Кроме этого, в Санкт-Петербурге «Зенит» примет «Балтику». Об этом матче наш коллега в Санкт-Петербурге Сергей Цимерман.
3: Конечно, довольно серьезный ажиотаж вокруг этой игры, потому что это первая встреча «Зенита» в новом сезоне на своем поле. Да, вот так получается, и так бывает нечасто. Обычно все это открывается.

0: Горшков тоже на последний выездной матч не ездил, был в заявке. В любом случае, сегодня в «Зените» открытие нового сезона. Ожидается много народу. «Зенит Балтика». Начало встречи в 20:45 по московскому времени.
1: И пока это все новости спорта.
2: Здорово, кожаные мешки! У меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Гарик Харламов.
4: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю!
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. «Последний богатырь. Колобок» в кино 6 августа.
5: Magic people, voodoo people!
2: Чтоб все пришли посмотреть! Крутой замес будет!
3: 6+.
6: I swear I don't miss you at all. And I barely still remember who's in the...

0: сотворение кумира.
1: А мы возвращаемся. Напомню, сегодня у нас открывается такой большой и, по моим ощущениям, глубинный, глубокий и литературоведческий, и психоаналитический, исторический взгляд на поэму «Без героя» Анны Ахматовой. Композиционно текст устроен очень интересно. Ну, я вот... называется «Триптих», но на самом деле устроена сложнее, чем «Триптих». У нас есть текст, который называется «Вместо предисловия». У нас есть три посвящения, у нас есть вступление в поэму, у нас есть, да, несколько частей, эти части делятся на главы. Чем-то вот эта сложная конструкция мне напоминает игру в бисер Германа Гессе, где тоже были такие тексты вкладыши, предисловия, предуведомления, что вообще очень отражает дух середины 20 века, вот эти модернистские усложненные структуры, которые пытаются передать вот эту перенагруженность и информационную, технологическую, историческую того времени, в котором жили писатели и художники 20 века. И вот три основных части, да, 1913 год, такой маскарад теней предреволюционного Санкт-Петербурга, такое сюжетное, на самом деле, ядро, в которое вложена реальная история любовного треугольника и самоубийство поэта Корнета Князева, который влюблен в актрису, художницу Ольгу Судейкину, вероятно, вы знаете эту историю. Вторая часть называется «Решка», она называется такой интермедий и является таким автокомментарием, где Ахматова обсуждает с таким

воображаемым оппонентом или даже цензором в духе Пушкина природу самой поэмы, да, зашифрованность этой поэмы, и это такой автокомментарий уже куда-то отсылает нас вперед постмодернистским текстам, хотя, естественно, это абсолютно модернистский прием. Ну и дальше будет эпилог, резкий сдвиг уже в военный Ленинград, в блокаду, Ташкент, от такого безудержного карнавала и беспечности, да, дореволюционного Петербурга к уже историческому травмированному телу Советского Союза. И я, конечно, предлагаю читать текст подряд, значит, таким сплошным потоком. И начнем мы с текста, который называется «Вместо предисловий». Я планирую сегодня хотя бы успеть обсудить вот три текста посвящений, может быть, вступлений. Не знаю, успеем ли мы начать читать часть первую, вот, петербургскую повесть, потому что она весьма длинная, и не хочется разрывать вот ее как бы на два эфира. Ну, как получится, да, мы, как всегда, с вами никуда не торопимся, потому что мы никуда не опаздываем, все, что должно быть сказано, будет сказано, а что мы, как бы, с вами упустим из поля зрения, значит, ему, этому упущенному, будет когда-то отведено свое место и время, а, возможно, для него этого места и времени не найдется, в любом случае, переживать лично мне не за что, да. Мы тут свободные творцы и движемся в свободном потоке, в данном случае потоке ахматовского текста. Итак, поэма «Без героя» Анна Ахматова, триптих, указаны даты, и здесь очень много дат в этом тексте. Дата написания 1940-1962. Эпиграф «Deus conservat omnia», в скобочках подписан девиз на гербе фонтанного дома. Как переводится этот Deus conservat omnia? Бог сохраняет все. Значит, что, почему фонтанный дом? Ну, вот это Шереметьевский дворец, где Ахматова жила у Пуниных во флигеле. Туда, не знаю, как сейчас, туда можно зайти. Там музей Анны Ахматовой, пока не открывался долгое время музей Иосифа Бродского. Там была и экспозиция вещей Бродского. Вот этот эпиграф, он, конечно, важен. Бог сохраняет все. Такая тотальная память, которая хранится в памяти Бога, то есть ничего никогда не пропадет безвозвратно, все способно вернуться. Это рифмуется с фразой Воланда: «Рукописи не горят», да, и вернуться может все, в том числе то, что нам кажется умерло. И это, если, ну, понятное дело, у меня постоянно какие-то ассоциации рождаются с психоанализом юнгианским, да, потому что у Юнга есть идеи самости, как вы знаете, это принцип самости, самость как тотальность психики, в которой все подавленное, все травматичное, все то, что мы вытесняем вот в эти шкафы со скелетами, в это царство Кощеева, оно всегда остается доступным для интеграции, и по большому счету сама поэма «Без героя» является этим инструментом интеграции прошлого в нынешнее и настоящее. И, да, это попытка создания прямой связи. Почему она необходима для Ахматовой и вообще для психики советского человека? Потому что ведь что сделала страна Советов? Она сказала: прошлое, которое было, оно как бы больше не существует. Мы строим новую страну по новым принципам. Мы меняем язык, мы меняем подход к человеку, подход к миру, подход к семье, к обществу. То есть как бы мы перечеркиваем все, что было доселе. И надо сказать, что, конечно, Вторая мировая война внесла коррективы в это перечеркивание. Понятное дело, что я имею в виду в первую очередь речь, обращенную Иосифа к Сталина в первые дни войны к народу, его обращение братья и сестры, его обращение к образам Александра Невского, Дмитрия Донского, как такая возврат, да, к истокам. Понятное дело, что в это все включается и уничтожение церквей, и гонение на священничество, и вообще на дворянское былое.
То есть... И сам дворец, да, с этим девизом на гербе прочитывается как такое священное вместилище этой памяти, где совершается работа с содержанием вот этой психики, потому что это фонтанный дом, то есть Шереметьевский дворец, который, естественно, принадлежит эпохе еще дореволюционной, царской эпохе, и все это как бы сочетается, и вместо предисловия следующий текст предуведомляется цитатой из Александра Пушкина, естественно, главного поэта не только России, но и в частности Серебряного века, и для Анны Ахматовой «Иных уж нет, а те далече», да, цитата из Евгения Онегина, которая восходит к персидскому поэту Саади. Это такой классический, я бы даже сказал, элегический жест по ушедшим: «Иных уж нет, а те далече». Понятное дело, что Пушкин в этой строке отсылает читателя к трагедии пушкинской, да, связанной с декабристским восстанием. Жест по ушедшим, да, воспоминание, которое удерживает прошлое как часть настоящего, да, ну и вы понимаете, я не договорил ту мысль, что Ахматова, как бы, она пытается сохранить связность в мире, который предложил нам отказаться от прошлого. Ведь ровно то же самое будут делать поэты уже 60-х годов, когда они будут связывать Серебряный век с нынешней уже современной им поэзией и в ленинградской школе, и в московской школе поэтической. Мы это увидим и в текстах Аранзона, Бродского, Вознесенского и других. То есть последнюю вещь, которую скажу перед рекламой, этот текст обращен в две стороны: и к живому читателю, и это своего рода разговор с ушедшими, отсутствующими в Петербурге, в Ленинграде. Да, двойное название тоже важно. Вернемся после рекламы.

0: Маяк. Воспитательный знак.
1: Есть такое прекрасное понятие – устремленность. Мы можем быть несовершенными, и, как правило, мы такие и есть. Но если мы устремимся к лучшему, в этом устремлении можем воспитать в ребенке лучшие качества. Если же мы не хотим себя совершенствовать, наши воспитательные старания, то и дело будут терпеть неудачу. Без нашей устремленности к самосовершенствованию педагогические аксиомы слабеют, теряют смысл и жизненность. Смысл же их в том, что воспитывая, воспитываемся сами. Образовывая, образовываемся сами. Уча, учимся. Кому-то кажется, что педагогика – наука о воспитании детей взрослыми. Это не совсем так. Подлинная правда в том, что в педагогическом процессе взрослый и ребенок – это единое самовоспитывающееся и саморазвивающееся целое, внутри которого они друг для друга – и воспитатели, и воспитанники, и учителя, и ученики. Разница между ними в том, что взрослый действует сознательно, а ребенок в силу своей духовной и естественной природы. Однако происходит досадная ошибка, но не со стороны ребенка, а со стороны взрослого. Ребенку не надо знать, что взрослый, который его воспитывает и учит, одновременно является его воспитанником и учеником, а он для него воспитатель и учитель. Но взрослый, зная, что он для ребенка воспитатель и учитель, как правило, забывает, что одновременно он тоже есть для ребенка воспитанник и ученик, а ребенок для него воспитатель и учитель. И в этом забвении упускается лучшая и своего рода единственная возможность целеустремленного, сознательного самовоспитания и самоусовершенствования. Такое забвение ослабляет воспитание ребенка тоже, слабеет влияние на него силы устремленности взрослого, вместе с которым он является единым воспитательным целым.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: сотворения кумира.
1: Ну что ж, давайте теперь прочитаем этот текст вместо предисловия, который называется «Прозаический текст». Первый раз она пришла ко мне в фонтанный дом в ночь на 27 декабря 1940 года, прислав как вестник и еще осенью один небольшой отрывок: «Ты в Россию пришла ниоткуда». Я не звала ее. Я даже не ждала ее в тот холодный и темный день моей последней ленинградской зимы. Ее появлению предшествовало несколько мелких и незначительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями. В ту ночь я написала два куска первой части 1913 и посвящение. В начале января я почти неожиданно для себя написала «Решку», а в Ташкенте в два приема эпилог, ставший третью частью поэмы, и сделала несколько существенных вставок в обе первые части. Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушателей, моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады. Их голоса я слышу и вспоминаю их, когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи. 8 апреля 1943 года, Ташкент. И вторая часть. До меня часто доходят слухи о превратных и нелепых толкованиях поэмы без героя. И кто-то даже советует мне сделать поэму более понятной. Я воздержусь от этого. Никаких третьих, седьмых и 29-х смыслов поэма не содержит. Ни изменять ее, ни объяснять я не буду. Еже писах, писах. Ноябрь 1944 года, Ленинград. Что мы с вами, да, можем прочитать в этом тексте? Это своего рода такая программа Ахматовой, озвученная в отношении этого текста. То есть, что первое? Во-первых, Ахматова говорит: «Поэма не написана мною, она мне приходит, она является как гостья, как призрак». С одной стороны, вот под местоимением «она» мы можем подумать, что, может быть, она вот эта Ахматова дореволюционная. Нет, это сама поэма, да. И Ахматова занимает такую классическую, на самом деле, для мировой поэзии, для мирового искусства, для мировой культуры позицию пассивного медиума. Да? Это не активный творец в духе Флобера, да, или Тургенева, или Толстого, да, а пассивный медиум, который говорит, что вот эти даты, которые происходят, они важны не как, не столько даже, как отражение исторических событий, как фиксация факта о том, что на меня снизошло, да, вот как в Евангелии сказано, что Иосифа посетил архангел ночью, да, вот именно в эту дату, в эту ночь. И получается, что вот эти события, которые являются вроде бы фактами биографии Ахматовой, они становятся фактом как бы мифологии самого текста. «Последняя ленинградская зима», да, которая освещена Ахматовой уже задним числом знанием о грядущей войне и блокаде, и возвращении Ахматовой в Ленинград. И вот эта формула «я не звала ее, я даже не ждала ее», это история о том, как вот это содержимое личное наше и содержимое коллективного бессознательного, вообще говорю о коллективном бессознательном, довоенная эпоха, мертвые друзья или отсутствующие товарищи, более молодая ипостась Ахматовой, да, они начинают действовать независимо от воли эго Ахматовой, да, они как бы активизируются или активируются, как правильно, сами, да, когда для этого созревают условия, и в этом смысле всему есть время и место, если оно должно быть. Видимо, не случайно я озвучил эту ремарку чуть ранее по отношению непосредственно к, да, к нашему эфиру. Дальше вот эта фраза: ее появлению предшествовало несколько мелких и незначительных фактов, да, которые я не решаюсь назвать событиями. То есть речь вообще о причинно-следственной связи же везде, да, то есть тут, она говорит, работает какая-то иная логика, может быть, мистическая логика, да, и Я могу только называть то, что было, потому что все иное будет интерпретацией, а не свидетельством. И в этом смысле Ахматова самим этим текстом ставит интересный вопрос. Что есть история, которую мы называем историей? Насколько это факт, а не наша интерпретация? Потому что любое событие мы проживаем не столько в моменте, потому что в моменте мы как бы в нем присутствуем. Да? А называем мы это событие уже задним числом через призму прожитого. То есть это уже интерпретация. Это же вечный вопрос, который ставят историки перед собой. Да? И как тут быть честным, да, как разграничить то, что действительно мною наблюдалось от того, что было уже конструкцией, да, сформировалось как конструкция постфактум, да, потому что смысл, который нас всех интересует больше, чем факт, это всегда уже результат интерпретации определенных событий. Вы это, я думаю, прекрасно можете заметить на фоне своей жизни, когда вы с человеком, который вас хорошо знает, вдруг вспоминаете общее. Прошлое, а оно для вас было разным. Вернемся после перерыва.

0: всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали.
2: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
0: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра.

0: Москве 21 час. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле провел встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Как отметил президент, подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом. В единый день голосования в России пройдет 2200 кампаний разного уровня. Глава государства также прокомментировал первое место «Единой России» в бюллетене на выборах, отметил, что шар, который вытащил с этой цифрой Карелин, привык быть первым. Жеребьевка по размещению партии в бюллетене на выборах в Госдуму прошла прозрачно, заявила Элла Памфилова. Она также рассказала, что выборы в текущем году пройдут в экстремальной ситуации. ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности. Она также выразила уверенность, что ЦИК будет готов отражать атаки, которые могут осуществляться на ресурсы комиссии на выборах в Госдуму. На выборах зарегистрировано более 3000 кандидатов, добавила Памфилова. Силы ПВО за 12 часов сегодня с 8 до 20 часов уничтожили 200 украинских беспилотников над регионами России. Как отметили в Минобороны, беспилотные летательные аппараты самолетного типа уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республик Крым, Башкортостан и Татарстан, а также над акваторией Черного моря. За последние сутки под контроль группировки «Восток» перешло село Зорница в Запорожской области, заявили в Минобороны. По данным ведомства, группировка войск «Север» освободила населенный пункт Рыжевка в Сумской области. Подробнее о результатах работы группировки рассказал старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Уланово и Садки Сумской области. Нанесено поражение формированием трех механизированных бригад штурмового полка ВСУ и четырех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Карасевка, Сосновый Бор, Купино, Избицкая и Ивановка Харьковской области. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США и более 1000 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. ООН выступает против любых атак, которые приводят к жертвам среди мирного населения, особенно среди детей. Об этом заявил ТАСС заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, комментируя атаки украинских беспилотников на детскую площадку в Белгородской области и на пляж под Геленджиком. Постпредство России также заявило, что продолжит добиваться от правозащитников ООН элементарной человечности в отношении убитых в ВСУ мирных российских граждан. При этом отказ Верховного комиссара ООН по правам человека публично осудить удары ВСУ по мирным гражданам поощряет Киев к новым терактам, отметили в постпредстве. Киев все больше прибегает к терактам против мирных россиян на фоне масштабного провала ВСУ в зоне спецоперации, рассказал РИА Новостям заместитель главы МИД Дмитрий Любинский. Дипломат добавил, что особой жестокостью отличались такие теракты Киева, как атака на колледж в Старобельске и удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Как отметил в июле президент России Владимир Путин, вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции. Министерство юстиции России разработало изменения, согласно которым в рацион питания подозреваемых и обвиняемых будут добавлены свежие фрукты, сливочное масло, яйца и творог. Осужденным будет увеличено количество овощей и мяса. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Постановление вступит в силу через 180 дней со дня официального опубликования. Министр юстиции Константин Чуйченко на расширенной коллегии по итогам работы министерства за прошлый год сообщил, что рацион питания осужденных и арестованных планируется расширить за счет овощей, фруктов, масла и яиц. В четверг и пятницу столичный регион накроет жара с показаниями термометров в районе 30 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков. Однако, по его словам, высокая вероятность дождей местами с грозами сохраняется.
2: В четверг-пятницу жара станет выходить на пик. В Москве днем плюс 30-32,
3: но затем на погоде региона скажется влияние холодного фронта, и под аккомпанемент ливней и гроз температурный режим станет возвращаться в рамки климата до плюс 23-24. В отличие от Сибири, дождливый период в центре страны будет недолгим, и в воскресенье к нам опять вернется солнечная погода.
0: Оранжевый уровень погодной опасности введен в Москве из-за жары. Он будет действовать до 18 часов пятницы, сообщили ТАСС в гидрометцентре. Температура воды в столичных водоемах сейчас составляет около 21 градуса. По данным Росгидромета, погоду в столичном регионе определяет Балтийский антициклон, разрушение которого в своей северной части и влияние северо-западного циклона усилит жару. Однако во второй половине недели могут пройти кратковременные дожди, а снижение температурного фона должно произойти уже в эти выходные. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременная дождь, температура воздуха, предстоящую ночью 16-18, днем в городе 24-26 тепла. В российской столице сейчас около 26 градусов, завтра переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза, ночью 12-17, днем завтра в Москве воздух прогреется до 28-30 градусов.

сотворения кумира. Дорогие мои, продолжаем. Я напомню, сегодня мы начинаем такой большой, может быть, я назову это громко, спецпроект, да, в рамках сотворения кумира, в котором мы будем глубоко внедряться, я люблю слово врубаться, вот как топор в полено, в текст поэмы Анны Ахматовой, да, поэмы без героя. И в прошлом часе я упомянул такое слово, мы пока говорим о предуведомляющем тексте, который называется «Вместо предисловия», да, ахматовском. Я говорил о жанре полимпсеста, тексте, который наслаивается один на другой. И на самом-то деле наша жизнь тоже представляет из себя полимпсест. Простой пример. Вы приходите в театр на Гамлета, вы читали Гамлета. Возможно, вы были на постановках Гамлета или даже смотрели экранизацию Гамлета и были на лекции по Гамлету. И вот вы приходите на новую постановку Гамлета. Как вы будете смотреть этого Гамлета? Понимаете? У вас уже есть определенный торт из интерпретаций режиссеров, литературоведов, вашей личной интерпретации. И вот вы смотрите новое, да, изложение, понимание, прочтение Гамлета, и это все становится чем-то новым для вас. То есть Гамлет Шекспира уже никогда не будет свободен от того, как вы его читали, вы его воспринимали через призму других людей. То же самое и человек, с которым вы живете, да, для нас люди это уже сумма наших интерпретаций, наших восприятий этих людей, да, наших стереотипов об этих людях, и порой стереотип оказывается больше реальности, да, если она существует, и получается, что мы в целом и себя самих, и жизнь вокруг воспринимаем как определенный такой полимпсест, все наслаивается, и, конечно, очень сильно нас запутывает, потому что теряется ясность, теряется вот это детское чистое восприятие жизни, да, бытия, и поэтому мы едем в метро по тому же маршруту или в автобусе, или в автомобиле, и мы эту дорогу увидели 100, а может быть, 1000 раз, и все нам уже знакомо, и мы не можем его воспринять как нечто реальное, а оно уже является суммой прожитого, прошедшего, и поэтому порой мы живем настоящее, как прошлое. И поэтому-то, да, жизнь скукоживается, стирается, и вот выходит слесарь в зимний двор глядит, а двор уже весенний, вот так же, как он теперь. Был школьник, а теперь он слесарь, а дальше больше, дальше смерть, а перед тем преклонный возраст. А перед тем, как был он слесарь. Вот стихотворение Дмитрия Александровича Пригова про эту бренность. Читал по памяти, что-то, может, переврал. Но вы меня не осудите, это я знаю. Да и даже если осудите, ничего страшного. Вот, то есть, Ахматова пишет здесь. В ту ночь я написал 2 кусочка первой части, там, в начале января, почти там написал решку, потом эпилог, потом перерабатывал части поэмы. То есть, вот этот принцип полипсеста, да, в буквальном техническом смысле заявлен. Даты и места фиксируются с протокольной точностью, текст обрастает слоями, причем за 22 года следы предыдущих слоев не стираются, а продолжают просвечивать сквозь новые слои. Вот такой редкий случай, на самом деле, когда сама история создания текста воспроизводит его главную метафору. Прошлое всегда проступает сквозь настоящее. И если, да, можно уехать из Саратова, Саратов из тебя не уедет. Именно про это. Можно расстаться с человеком и сказать, что я его забыл или забыла, но он всегда будет тенью возвращаться, пока ты его не интегрируешь. То есть Ахматова выполняет этим текстом две важные психические миссии, что ли, да, и для себя, и для всего советского народа, это миссия интеграции дореволюционного времени в нынешнее психическое поле военного и послевоенного советского человека. Вот как мне видится этот текст, это весьма, на мой взгляд, масштабный замысел, сверхидея. Не хотелось бы, чтобы это звучало как моя оценка, скорее я восхищен смелостью Анны Ахматовой. Потом она говорит о том,
кому посвящен этот текст, да? Я посвящаю эту поэму памяти первых слушателей, моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время войны. Их голоса я слышу, вспоминаю их, когда читаю поэму вслух. И этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи. О чем это заявление? О том, что текст поэмы «Без героя» существует не как такой романтический, да, символистский, эстетический объект для живой аудитории, вот как картины Моне, скажем, да, а как определенного рода долг Ахматовой перед ушедшими. И это становится, не некрологом, но я бы даже сказал такой заупокойной службой, который продолжает и рифмуется, естественно, с «Реквиемом», да, другой поэмой Анны Ахматовой. И здесь мы видим, опять-таки, вот это вот, есть такое слово «констелляция», но можно использовать слово «интеграция», да, «принятие глубинное предков прежней культуры, прежней истории, да, дореволюционного времени». Нам важно интегрировать умерших. И в этом смысле я был восхищен храмом вооруженных сил, который был построен где? На Минском, если не ошибаюсь, шоссе. И сверхидея этого храма – это попытка интеграции всех русских солдат, погибших на всех войнах, которые велись на территории России и Руси, и Советского Союза, и нынешней России, и за границами. Ее та же самая сверхидея, да, вот эта фраза известная «никто не забыт, ничто не забыто», которая в данном случае выражена в самом храме, а у Ахматова это выражено непосредственно в тексте. То есть вот эти голоса, они никуда не уходят, они остаются в нас. Вот этот хор, который, возможно, люди пытаются выразить в вот этом движении «Бессмертного полка», да, связанном с 9 мая. Вероятно, это все разные способы интеграции вообще смерти в нашу жизнь, которую мы всеми силами за счет массовой культуры, за счет самого устройства капитализма, за счет вообще нашего страха перед смертью, да, бессознательного, коллективного, личного, мы всячески от этой смерти пытаемся отворачиваться. Да, и такие вещи пытаются разными способами эту смерть интегрировать и вернуть в нашу жизнь, потому что без осознания собственной смертности, без признания ее места в нашей жизни невозможно целостная жизнь, да, невозможно выкорчевать боль из тела, иначе мы забудем, что такое здоровье. Здоровье. Такую параллель проведу. И вот эта фраза «тайный хор», да, это для Ахматова это некое условие, при котором текст вообще может существовать. Поэтому она использует слово как бы «оправдание», да, «оправдание этой вещи», то есть этой поэмы. И вторая часть этого предисловия, где Ахматова говорит, что до нее доходят слухи о превратных нелепых толкованиях, где ее просят более ясно и более понятно писать, она приводит в конце библейскую цитату. Слова Понтия Пилата. «Еже писах, писах». То есть, что написал, то написал. Что значит эта фраза? Почему она еще звучит? Да, у нас вообще русский язык так устроен, что мы, если какое-то длинное предложение произносим, мы то, на что хотим обратить внимание, оставляем в конце предложения. Да? И мы можем, ну, часто политики, да, этим пользуются, наконец, предложение оставляя приятное, да, или то, что не так важно, да, не так проблематично. И вот, ну, наш мозг, да, наш синтаксис языка так устроен, что мы, вот это у нас ударная часть и в предложении, и в абзаце стоит именно в конце. Кстати говоря, и Пушкин в «Евгении Онегине» точно так же устраивает онегинскую строфу, которая кончается двойной строкой, как бы рифмы, там две строки зарифмованы, как панчлайны, как подведение итогов строфы у Пушкина в «Онегине». Это звучит, кстати говоря, у меня в телеграм-канале «Говорящий тростник», вы можете всегда найти в бесплатном доступе мой огромный цикл, посвященный
сцены Евгения Онегина, которую я не стал делать в «Сотворении кумира», просто потому что, ну, он огромный, и невозможно было технически его реализовать на радио, но он лежит в свободном доступе, пожалуйста, слушайте телеграм-канал «Говорящий тростник», там 17 лекций больших, посвященных роману Евгения Онегина. Ну и вообще, как вы видите, и пушкинская фигура, и отдельно текст Онегина, видимо, так или иначе, и будет продолжать, да, всплывать в моем способе интерпретации, разговоре о поэме «Без героя» Анны Андреевны Ахматовой. Ну так вернемся к этой фразе «Еже писах писах», да, то есть это о том, что текст окончателен, завершен, и я снимаю с себя ответственность за толкование этого текста, каким он родился, таким родился. В конце концов, пророк, когда, да, извините за, может быть, пафосное сравнение, озвучивает некое пророчество, он не объясняет, что именно и почему, и зачем, и можно ли по-другому. Вот как есть, так есть, да, грубо говоря, человек смертен, Сократ смертен, и это факт. Что тут толковать, что тут комментировать, да, ты либо принимаешь смертность свою, как смертность Сократа, да, Сократ умер, как мы знаем, или не принимаешь, да. Ну, ты как бы Ахматова говорит, что я не буду заниматься комментариями. Что говорит о чем? О том, что Ахматова совершенно четко понимает, что она пишет. Да? Она пишет текст, который останется в веках, наверное, да, прошло не так много лет. Ахматова умерла в 66-м, еще даже авторские права на ее тексты свободны, да. И вот, в конце концов, Ахматова до этого говорит, что текст этот пришел. Поэтому как пришел, так пришел. Понятное дело, да? Если с литературоведческой точки зрения, это такая полемика, если угодно, Ахматовой с читателями-дошифровщиками, то есть отказ сводить поэму к какому-то аллегорическому ключу, где автор хочет быть понят вот только так и никак иначе, да? То есть вот я уже говорил об этом, что этот текст написан в отсутствии эго. И, пожалуй, что не так много текстов, их достаточно, но не так много, особенно поэтических текстов в мировой культуре, в которых мы лишены вот этого эго автора, где автор совершенно свободен во взгляде на себя, на время, на свое прошлое и на свое будущее даже. Да? Своего рода, конечно же, это совершенно поэма бесстрашная. Бесстрашная, вот так скажу. И Ахматова говорит, есть символ, его не надо редуцировать и упрощать, его не надо рационализировать, символ неисчерпаем, и любая попытка объяснить эту поэму убьет ее психическую энергию, это с одной стороны, а с другой стороны этой фразой Ахматова говорит, это как бы такое смирение ее эго перед вот этим автономным материалом, да, который к ней пришел. Раз текст пришел сам, автор не имеет как бы права присваивать себе единоличное право быть его толкователем. И это, с другой стороны, дает полную свободу любому читателю этого текста. Мне кажется, любой текст дает полную свободу. Я не знаю, просто есть авторы, которые обижают, что их понимают неправильно, там, да? У них эго начинает кипеть. Вот. А Ахматова как бы освобождается. Ну и сам прием этого полимпсеста, да, предполагает вот эту многоуровневость. Это то, что я хотел сказать о тексте вместо предисловия, и мы с вами переходим к следующему тексту, первому поэтическому тексту в рамках поэмы «Без героя». Причем, что интересно, текст называется «Поэма без героя», есть посвящение, а потом мы вдруг встретимся с еще одним жанром – повесть. Да? Вот. Но об этом попозже. Итак, посвящение. Я его прочту. Оно подписано датой. Собственно, мы эту дату уже с вами знаем. 27 декабря 1940 года. Первая строка пропущена. Там стоит отточие. Читаем со второй строки. «А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает, и как тогда снежинка на руке доверчиво и без упрека тает. И темные ресницы Антиноя вдруг поднялись, и там зеленый дым, и ветерком повеяло родным. Не море ли? Нет, это только хвоя могильная. И в накипании пен все ближе-ближе. Марх фунебр, Шопен, ночь, фонтанный дом». Меня прям пронимает, честно говоря, вот пронимает этот текст, есть такое старорусское слово «прободает».
прободать, знаете, такой глагол, это значит пробуровить, вот насквозь пройти, да, слово бодать, знаете, а вот прободание, я его первый раз встретил, наверное, в молитвословии, вот там это слово меня, оно как-то так прободает, вот меня этот текст, этот глагол... Этот текст вот именно это со мной делает. Значит, первая строка пропущена. И мы видим здесь вот, как работает сразу же прием премсеста. То есть, да, черновик какого-то умершего адресата, первая строка пропущена, реальный биографический факт. А так как мне бумаги не хватило, я над вами пишу черновики. Я вот про эти строки, первые строчки, да, и это реальный, кстати, биографический факт. То есть Ахматова действительно писала на обороте черновиков Всеволода Князева. И физически вот это, да, как доказательство этого полимпсеста. То есть подложка всего нового текста, уже самой поэмы. И дальше Ахматова ставит важный вопрос, который она внутри себя будет решать, я так думаю, что довольно долго. Это вопрос о праве говорить чужим голосом. Да? И что такое поэт в таком случае? Он уже как бы не просто человек, и не просто тот, кто отражает факты, да? Он имеет как бы или не имеет вот права говорить с этими голосами? Мы с вами это экстраполируем шире до нас с вами уже после новостей.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о наречиях и, прежде всего, разберем ударение в некоторых проблемных словах. Первый пример попал в этот выпуск прямиком из программы «Физики и лирики». У микрофона гость Михаил Каптюк.
2: Если бы лед падал на дно, то у нас бы промерзали бы все водоемы, собственно, зимой насквозь, и весной бы размораживалось уже все стерильное.
1: Насквозь, неверно. Ударение в этом наречии должно падать на второй слог. Насквозь. Так зафиксировано в словарях, только насквозь. В следующем примере мы послушаем высказывание Александра Федоровича, гостя программы «Как знать».
3: Ах, вот так. Ну, тогда я с тебя втридорого спрошу. Вот, хотя мы знаем, в истории есть немало примеров.
1: Втридорого – это неверно. Правильный вариант – с ударением на первом слоге. Втридорого. Еще с одним наречием не справился Марат Сафаров, гость программы «Физики и лирики». Слушаем, что он сказал.
4: Но, тем не менее, религиозные, сообразные его жизни, тем более сейчас это все у нас возродилось, а конфессиональные праздники.
1: Сообразно, неверно. Правильное ударение в этом наречии – сообразно. Ударяем третий слог. У однокоренных слов, кстати, ударение такое же. Сообразный, сообразность, сообразно. Ну и мы переходим к самому интересному примеру от Любови Гогиной, гостьей программы «Как знать».
5: Например, никто не будет сомневаться, что слово «искренне», то есть с самого начала, так ведется «искренне». То есть всегда так было, с самого начала, с зарождения мира.
1: В этом отрывке обсуждалось слово «искренне», но такого наречия нет в русском языке, и ни наречия тоже нет. Зато есть два похожих слова. Первое – «искони». Это наречие имеет ударение на последнем слоге и пишется с одной «н» – «искони». Второе похожее слово – «исконно». Здесь уже нужны две «н», а ударение ставим на второй слог – «исконно». Таким образом, мы имеем два наречия – «исконно» и «искони», а значение у них одинаковое – «издавна». С незапамятных времен, с самого начала. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но ненадолго. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин провел кадровое назначение в Министерстве обороны России, исполняющим обязанности командующего военным Восточным округом и, соответственно, командующим группировкой «Восток», назначается начальник штаба этой группировки Петр Болгарев. Валерий Солодчук будет руководить всеми службами тыла. Он также является и заместителем Минобороны. Командовать группировкой войск «Центр» теперь будет Андрей Иванаев. Он также командует и войсками Центрального военного округа. Президент России также своим указом назначил Дениса Лямина командующим войсками беспилотных систем. Группировка войск «Север» в зоне спецоперации сегодня освободила населенный пункт Рыжевка в Сумской области. За последние сутки также под контроль группировки «Восток» перешло село Зорница в Запорожской области, отметили в Минобороны. Силы ПВО за 12 часов сегодня с 8 до 20 часов уничтожили 200 украинских беспилотников над регионами России. Владимир Путин сегодня провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым. Президент назвал главным для Белгородской области сейчас вопрос обеспечения безопасности людей. Но он также попросил Шуваева не забывать и о социальных вопросах. Путин отметил, что Шуваев активно включился в работу на посту в Рио главы Белгородской области. Владимир Путин также в среду в Кремле провел встречу с председателем Союза театральных деятелей России народным артистом Владимиром Машковым.
2: Большое внимание мы уделяем нашим ветеранам. Мы учредили медаль нашу ведомственную, ветеранам специальной военной операции. Медаль называется «Спасаем веру и Отечество». Так мы для себя перевели СВО. И ей награждаются и военнослужащие, и артисты, которые выезжают к ребятам поддержать. И сейчас мы в СТД открыли наше отдельное отделение, где будем разговаривать с ними о драматургии, вводить их в новую жизнь, мирно. Большая работа. Вот знаете, вот у нас в театре «Современник» есть такой замечательный артист. Он 4-й год на СВО. Сейчас он в 1-й фронтовой творческой бригаде. И вот когда такие ребята есть, а их очень много, на линии боевого соприкосновения и в театрах, и молодежь, которая, конечно, бесспорно, победа будет за нами и сохраним и страну, и нашу великую культуру.
0: Владимир Машков также отметил, что на данный момент «Союз» является самым большим творческим объединением в стране, включающим 82 региональных отделения. По его словам, организация продолжает расширяться, открывая новые представительства в России и за рубежом. Международный аэропорт Тбилиси работает в штатном режиме. Авиасообщение не прерывалось, несмотря на масштабное отключение электроэнергии в Грузии, сообщили РИА Новостям в администрации воздушной гавани. Очередной блэкаут произошел в Грузии 5 августа. Это уже третий случай масштабного отключения электроэнергии за последние две недели. Грузия и Абхазия в среду остались без электричества. Грузинские энергетики связывают отключение электроэнергии по всей стране с проводившимися испытаниями на агрегатах Ингурской ГЭС. Министерство энергетики Абхазии, в свою очередь, назвали причиной системную аварию на этой гидроэлектростанции. Грузинские СМИ ранее сообщали, что остановлена работа тбилисского метрополитена, возникли проблемы в работе и грузинской железной дороги. Международный музыкальный конкурс «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии. Точные даты и место проведения еще не определены, сообщили ТАСС организаторы на фоне новостей о том, что проведение мероприятия под вопросом. В финале конкурса в 2025 году, который прошел в Москве, было объявлено, что Саудовская Аравия станет страной проведения «Интервидения» в 2026 году. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае выразил надежду, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на планы по организации второго этапа «Интервидения». Оперативную информацию и другие новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с прояснениями, днем кратковременные осадки и до 26 тепла. В Москве переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Предстоящую ночью в городе 12-17, днем в столице 28-30 градусов.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. У сборной России очередное золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки стали победительницами в акробатической программе, более чем на 2,5 балла обойдя испанок. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы уже 12 медалей, по 4 золотые, серебряные и бронзовые. В футбольном Кубке России сегодня продолжается программа матчей первого тура группового этапа пути РПЛ. В эти мгновения «Зенит» ведет у «Балтики» 1-0. Краснодар «Ахмат» счет не открыт 0-0. Ранее «Спартак» разгромил «Оренбург» 5-1. Московская «Динамо» на выезде обыграла «Факел» 1-0. Бывшая волейболистка сборной России Татьяна Кошелева стала директором итальянского клуба. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Чемпионка мира 2010 года в составе сборной России по волейболу Татьяна Кошелева стала спортивным директором итальянского клуба «Мегабокс», который выступает в высшем дивизионе чемпионата Италии. Она играла за эту команду с 2021 по 2024 год, после чего объявила о завершении карьеры. Внеся значительный вклад в развитие клуба как ключевой игрок на поле, а затем и в молодежном секторе, Татьяна начинает новый этап, используя свой опыт, знания и видение на благо клуба. Этот переход представляет собой естественное развитие связей, выстроенных за годы, с целью продолжать помогать «Мегабоксу» расти как на площадке, так и за ее пределами, говорится в сообщении клуба. Татьяне Кошелевой 37 лет. В составе сборной России она выиграла чемпионат мира, стала двукратной чемпионкой Европы, дважды ее признавали самым ценным игроком европейского первенства. Кроме того, Кошелева выиграла клубный чемпионат мира с турецким «Эрзаджи Баши» и дважды завоевала Кубок Европейской конфедерации волейбола в составе краснодарского «Динамо». Также она выступала за московское и казанское «Динамо», одинцовское «Заречье», калининградский «Локомотив» и турецкий «Галатасарай».
1: Новости хоккея. Пресс-служба «Локомотива» представила тренерский штаб на предстоящий сезон. Помощниками главного тренера Дмитрия Квартального стали Юрий Бабенко, Александр

0: сотворения кумира.
1: Так вот, мы с вами остановились на вопросе, имеет ли право поэт говорить чужим голосом. Хотя каждый раз, когда мы обращаемся к чужой истории, к пересказу новости, к цитате чьей-то, да, мы не задумываемся с вами о праве говорить за другого. Часто не задумываемся. И Ахматова, как мне кажется, отвечает на этот вопрос, имеет ли право или не имеет. Для меня, например, это никогда не было вопросом, если честно. То есть я всегда считал, что художник имеет полное право говорить любым языком, если он говорит без эго. Ведь именно вот этот вопрос, имеет право или не имеет, это вопрос эго. Потому что, когда я ставлю вопрос, имею ли я на что-то право, я делю мир на мое чужое, на свое чужое, на я и они, я и ты и так далее. Это эго. В мире без эго нет разделенности, все общее. И поэтому я свободен, да? В этом смысле то, что советы публиковали зарубежных авторов, не выкупая у них авторские права, они действовали абсолютно точно согласно Адвайте Веданте, да? Такая шутка будет. Вот. Так как Ахматов говорит, поэт-медиатор, поэт-канал, через который проходит, возвращается несказанное слово другого, уже мертвеца, то поэт имеет право. Да. Здесь прямая юнгианская параллель, то есть вот это содержимое бессознательного, а то, что было до революции, оно как бы было убрано в дальний ящик, это то, что умерло, то, что было вытеснено, да, вот вся целая эпоха, оно вот это бессознательное, это содержимое его будет буквально проступать сквозь ткань всего этого текста и сквозь всю нашу эпоху. Оно никогда не может быть стертым. Поэтому так важно говорить о трагической, травматической истории нашей страны для очень многих. Мы знаем много, достаточно историй о том, как спрятанные секреты проходят сквозь поколения и отражаются на психике внуков и правнуков. Люди, которые родились в семьях пострадавших от сталинского времени и в семьях людей, которые работали в НКВД, потом эти внуки и правнуки на своей психической жизни уже сталкиваются с отзвуком того, что было 60, 70, 80 лет назад. Это просто факт, с которым работают постоянно. Работают психоаналитики, психотерапевты, священники, бабушки, дедушки и просто внутри семьи до сих пор это все обсуждается. То есть это никуда не может быть спрятано. Речь не только о коллективной вине, о коллективной трагедии, да, это касается не только сталинских репрессий, это касается, естественно, и ужаса Второй мировой войны, принято, не дай бог, чтобы это повторилось, но нам ли, да, определять, что должен давать нам Бог, потому что мы не всегда знаем, а порой вообще не знаем, что есть благо, что есть глубинное благо для наших душ. Мы обычно беспокоимся о наших телах, о нашем эге, то есть о нашем уме, да, о нашем комфорте. Поэтому божественный замысел, слава Богу, нам неведом. Будем благодарны. Лично я за себя скажу, я буду благодарен за все, что происходило со мной, происходит со мной и будет происходить со мной и всем тем, что меня касается в этой жизни. Надеюсь, Господь Бог даст мне терпение, сил и мужество. Это тоже ахматовское, важное для Ахматовой слово. И мужество принять любые невзгоды, горе и трагедии, которые со мной происходят. И быть благодарным за это. Воспринимайте это как мою исповедь. Вот. Для меня нет разницы, где исповедоваться. Вообще, надо сказать, что раньше исповедь была только коллективной, только групповой. Не было тайной исповеди, где священник с человеком разговаривает. Поэтому не вижу в этом ничего постыдного или запретного. Я убежден, что мы все живем

едином психическом поле, и поэтому, когда мы делимся тем, что нас беспокоит, делимся страхами, это позволяет нам не чувствовать себя не просто одинокими, да, а чувствовать возможность языка там, где хочется молчать и хочется запереться, скрыться, спрятать от мира себя настоящих и перед самим собой спрятаться. Вот. Ну и вспомним, да, опять этот эпиграф «Deus conservat omnia» – «Бог помнит все», да, как такая декларация. И вот чужое слово проступает, и как тогда снежинка на руке доверчиво и без упрека тает. Ну и понятно, да, что тут в этом тексте постоянно будет стираться грань, поэтому между «я» и «он», «она» и «общество», «я как поэт», «я как медиум», «я как Ахматова до революции», «я как Ахматова во время войны», «я как Ахматова после войны», поэтому сложно сказать, кто этот кумир, а можно сказать, что это вот общее наше тело. Это образ снежинки, да, который врезается в этот, ну, согласитесь, я не знаю, как вам вот эти полтора часа, да, эфира, ну, текст как бы придавливать может, да, и вот этот фон может придавливать. И здесь рождается эта снежинка, чувственная, легкая, которая, понимаете, которая уравновешивает. И вот чужое слово проступает, как снежинка на руке, да, вот это что-то легкое, прозрачное, это уравнение всего совсем. Ну и, конечно, ведь то, что было до революции, как предтеча того, что будет во время революции, во время гражданской войны, да, ведь сколько погибло на гражданской войне? Там фантастическая цифра. Больше, чем на поле Первой мировой, если я не ошибаюсь. Я про русский народ говорю. А что такое убийство одного человека другим человеком, да? Это же внезапная связь их двух судеб. Потому что один умирает, и это горе его родственников, а другой убивает. И это отпечаток на его психике и на его родственниках тоже, да, и эта травма, она расходится в оба конца, и наверняка вы знаете истории, где молодой человек встречается с девушкой, они образуют семью, там, влюбляются, женятся, у них появляются дети, и вот на каком-то семейном застолье выясняется, что дед невесты был репрессирован дедом жениха, да, и вот эти судьбы встречаются. Я знаю как минимум две таких истории. Вот, одна была прочитана мною в книге, другая – реальная история моей знакомой, да, знакомой моей супруги, жены. Вот, это же удивительные узоры, да, вот как сквозь годы и расстояния, да, прошлое сквозит. Я не случайно об этом говорю, потому что, как вы понимаете, это фон, это важнейший и определяющий фон эпохи, поверх которого Ахматова пишет свой текст. То есть, если мы опять углубимся, Ахматова работает с тенью и говорит, что работа с тенью может идти и в разных регистрах. И мы можем вот эти чужие голоса, которые когда-то умерли, увидеть в тающей снежинке. Да, вот во второй части, в Решке, этот регистр резко изменится, там появится настоящая тяжесть вины. Пока в образе снежинки это такое предвестие того, что Ахматова будет разворачивать дальше во второй части. Я прочту вот эти строчки, и темные ресницы Антиноя вдруг поднялись, и там зеленый дым, и ветерком повеяло родным. Вот про этого Антиноя мы поговорим уже после перерыва.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
1: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
0: На «Маяке».
3: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
1: По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».
4: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
1: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: сотворения кумира.
1: Возвращаемся, у нас осталось немного, видите, мы с вами успели-то две странички обсудить, ну, большой разговор, я об этом вас предупреждал, мы остановились на фигуре Антиноя. Ну, наверное, кто-то тут услышал не Ной, а Антиной, да, то есть не тот, кто после потопа там, значит, людей расселил. Нет, Антиной — это возлюбленный императора Адриана, который утонул в Ниле в 130 году нашей эры и посмертно был обожествлен. То есть вот культ его красоты, трагической юной смерти был довольно устойчивым образом, к которому обращались разные художники декаданса и вообще всего вот этого петербургского круга. В первую очередь, конечно, возникает фигура Кузьмина, выдающегося совершенно деятеля эпохи и замечательного переводчика, можете прочитать сами. И то есть Ахматова вот накладывает эту маску, маску Антиной, на реальное лицо, собственно, Всеволода Князева, поэта Корнета, который, напомню, застрелился в 13 году из-за неразделенной любви к Ольге Судейкиной. Почему эта вдруг история становится важной для Ахматовой? И появляется на первой, да, фактически на второй там странице поэмы, да, потому что вот эта история трагической любви, которая доводит человека до суицида, описывает общий механизм всей поэмы. То есть, что у нас тут есть? У нас есть этот Князев, Всеволод Князев, и у нас есть фигура Антиноя, да, через которую Ахматова будет рассказывать историю. То есть, у нас есть реальный человек, есть его мифологический двойник, и через мифологическую оптику становится видимым то, что в чисто биографическом, как бы, плане осталось бы просто частным происшествием. Ну, такой Вертер, да, грубо говоря, из-за несчастной любви, как бы, решил уйти из жизни. И вот этот способ тут отражен, да, как Ахматова предлагает нам говорить об истории. И по большому счету это тот способ, по которому жили люди в Древней Руси. Это способ чтения Библии, да, ведь Библия это книга с ответами на любые вопросы. Тебе только просто нужно найти в этой книге собственную историю, собственный миф, собственную мифологему. И не случайно, мне кажется, сегодня возник такой интерес к мифам и мифологии. Заметьте, все крупные издательства сейчас издают мифы. От Древней Греции, Древнего Египта и Скандинавии до каких-то тюркских, татарских, японских, корейских мифов и так далее. У нас сейчас возникает интерес к мифологии. То есть сейчас люди, я почему в начале эфира об этом говорил, вот Zeitgeist, люди хотят найти ответ на вопрос, кто они. А вот найти миф о себе, найти героя, о котором было написано тысячи, может быть, даже несколько тысяч лет назад, но ты вдруг читаешь миф об Эдипе или там миф о каком-нибудь японском воине, ты понимаешь, что это про тебя миф. И, значит, говоря об этом воине, ты можешь понять себя, понимаете, да? И вот Ахматова видит в этом Антиное 130-й год нашей эры, да, то есть спустя 1800 с лишним лет находит вот это отражение истории этого Всеволода Князева. Это Антиной Князев, это такой классический пуэра этернус, да, прекрасный юноша, чья судьба, значит, никогда не повзрослеет, и поэтому она всегда будет связана со смертью. Почему? Потому что человек, который не обречен не дожить до зрелости, он застыл навсегда в красоте и трагизме этой юности. Можно вспомнить миф об о нарциссе, который тоже на самом деле об этом. И этот архетипический паттерн, он, кстати, подробно описан у Мари-Луизы фон Франц, да, ученицы Юнга, то есть психика, которая тяготеет к слиянию с архетипическим образом, а не к обычному взрослению, не к... То есть что тут происходит? Князев не принимает отвержение, не принимает отказ и уничтожает себя. Это так по-подростковому, правда? Митина любовь Бунина вспоминается. Вместо взросления и прохождения сквозь эту боль, сквозь трагизм, он кончает собой. Здесь мы экстраполируем шире. А что если любая эмиграция, любая релокация — это отказ от принятия этой реальности? Что если это побег от реальности? Любой суицид, да, в данном случае социальный суицид. Что если это отказ от того, чтобы взрослеть? Потому что Ахматова вот остается здесь и принимает все беды и горести. Она могла с маленьким ребенком эмигрировать, и не было бы у Льва Николаевича ни первой, ни второй, ни третьей, значит, ни третьего ареста и ссылки и так далее, понимаете? Она остается и принимает этот путь взросления. Возможно, да, Анна Ахматова одна из немногих там, которая приняла на себя вот эту судьбу страны. Наверное, на этой, пожалуй, пафосной точке я еще две точки поставлю, у нас будет многоточие. Мы вернемся к этому разговору позднее, будем продолжать чтение поэмы «Без героя». Я сегодня, да, озвучил какие-то важные контексты этой поэмы, фигуру автора, композиционные решения и приемы, которыми будет пользоваться Анна Ахматова, те приемы, которые вы можете использовать на пути поиска и постижения своего «я». С вами был Артем Новиченков, подписывайтесь на мой телеграм-канал, называется он «Говорящий тростник». Там много всего. Евангелие от Матфея можно читать, слушать лекции. И Евгения Негина рассказывала много-много всякого. «Говорящий тростник» канал. А с вами я засим прощаюсь. До свидания.

сотворения мира. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом. В единый день голосования в России пройдет более 2000 выборов разного уровня, рассказал президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Глава государства выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы. Президент также спросил, как в среду прошла жеребьевка по определению мест партии в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму.
2: Александр, подготовка к выборам идет полным ходом, насколько я понимаю. У нас сколько? 2,2 тысячи компаний, да, будет в этом году.
3: Сегодня провели жеребьевку. У нас сформирован бюллетень, состоящий из представителей партии. И я бы хотела немножко статистики дать, а что они из себя представляют. Да? 3103 кандидата зарегистрированы. Это, наверное, да.
2: Как же жеребьевка прошла? Кто там первый, второй, третий?
3: Вы знаете, все честно, прозрачно, барабан каждый. Ну, первый номер достал «Единая Россия».
2: Да. Кто его?
3: Вот Карелин. Ну, не, да. Ну, его рука, правда, когда не могла поместиться, там девочка помогала ему.
2: Да, это он привык быть первым.
3: Вы знаете, но это первый раз в «Единой России», поскольку у нас два раза подряд и КПРФ вытаскивал первый шарик. Да. Вот, так вот 3103 человека из партии зарегистрировано. Из них, ну, примерно треть – это женщины, две трети – мужчины. То есть 26, ну, почти 30%. Остальные мужчины. Молодежи много, 21% – это кандидаты до 35 лет. 70% – основная масса – это 35-65 лет. И 9% – уже старше 65. То есть вот этот кандидатский корпус от партии, он омолодился, я бы хотела сказать, гораздо более молодой, чем прежние.
0: Выборы в 2026 году пройдут в экстремальной ситуации. ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности, заявила Элла Памфилова. Глава ЦИК также предполагает, что на выборах в Госдуму на ресурсы комиссии будут совершаться кибератаки. Она добавила, что при этом обеспечивается достигнутый ранее высокий уровень открытости и прозрачности. За последние сутки под контроль группировки войск «Север» в зоне спецоперации перешел населенный пункт Рыжевка в Сумской области. А группировка «Восток» освободила село Зорница в Запорожской области. Подробнее о результатах работы воинского подразделения рассказал старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зорница Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Новорозовка, Подговориловка, Мировка, Новое Поле и Широкое. Противник потерял более 360 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубицу М-198 производства США.
0: Средствами противовоздушной обороны за сутки забито 10 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс» производства США. Силы ПВО за 12 часов сегодня уничтожили 200 украинских беспилотников над регионами России, сообщает Минобороны. Правительство России разрешило до июля 2027 года производить, ввозить и выпускать в обращение бензин экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, сообщили в Минэнерго. На автозаправочных станциях будет отображаться информация об экологическом классе топлива. Это позволит сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного класса, говорится в сообщении. Минэнерго подчеркивает, что принятое решение носит временный характер и направлено на обеспечение стабильного снабжения внутреннего рынка автомобильным топливом и предотвращение возможного дефицита. Этот документ заменяет предыдущий, согласно которому отдельным нефтеперерабатывающим НПЗ до конца года разрешено выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо класса Евро-5, но с показателями Евро-3 с повышенным содержанием серы. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что обсуждает с союзниками перспективы поставок Украине средств противовоздушной обороны. В свою очередь Зеленский допустил, что сокращение поставок ракет ПВО от западных партнеров может быть сознательным методом давления на Украину, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам. Глава киевского режима заявил о троекратном сокращении поставок ракет ПВО от западных партнеров в текущем году по сравнению с прошлым годом. Ранее ВСУ признали, что не смогли сбить ни одну из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду. За несколько дней до этого Зеленский признал, что ВСУ не могут сбивать баллистические ракеты из-за нехватки ракет ПВО. Движение «Ансар Аллах» хуситы заявило об ударе по саудовскому нефтяному танкеру в Аденском заливе, передает агентство Рейтер. В Эр-Рияде сегодня ранее опровергли информацию о переговорах Саудовской Аравии с хуситами. Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия при посредничестве Омана провела переговоры с йеменскими хуситами с целью предотвратить возможную эскалацию конфликта. Росстандарт ограничил выпуск в обращении на территории России ряда транспортных средств марок Дэнгфэнг и Зума Леон из-за выявленных нарушений требований безопасности, сообщили в ведомстве. Решение принято по итогам внеплановых выездных проверок официальных представителей производителей. В ходе мероприятия выявлено нарушения, которые могут представлять угрозу жизни и здоровью водителей, пассажиров и других участников дорожного движения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центрофоба, в Санкт-Петербурге завтра облачно, с прояснениями, днем небольшой дождь и до 26 тепла. В российской столице сейчас около 25 градусов. Завтра столбики термометров могут подняться до 28-30 градусов. Возможен местами небольшой дождь. Предстоящую ночь в городе от 12 до 17 тепла.

0: Audio Stories.
1: Индийский штат Манипур известен озером Локтак, крупнейшим пресноводным водоемом северо-восточной Индии. Его главная достопримечательность – плавучие острова Пхумди. Они формируются из разложившихся органических материалов. Большая часть острова находится под водой, как айсберг, а поверхность покрыта густой растительностью. В сухой период корни достигают дна, чтобы добыть минералы и питательные вещества. Пхумди – богатые экосистемы. На них живет около 200 видов водных растений, 60 видов птиц и свыше 400 наземных животных, включая индийского питона. Самый крупный остров имеет площадь в 20 квадратных километров. На нем размещается единственный в мире плавучий национальный парк. Там же обитает редкий олень Сангай. Этот эндемик приспособился к хождению по мягкой болотистой поверхности. Озеро жизненно важно для местных жителей. Оно дает воду, которую используют для полива и рыбалки. В муссонный сезон оно разливается, удобряя рисовые поля. Строительство плотины и Тхай-дам на юге озера в 1980-е годы привело к постоянному подъему уровня воды, что нарушило естественный жизненный цикл Пхумди. Острова больше не могут получать минеральные соединения с донных отложений. Одновременно страдает пищевая цепочка, ведь растения становятся менее плодородными, подвергая опасности редкие виды животных, включая знаменитого Сангаи.
0: Аудио сторис.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

одиннадцатого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года.

0: этого. Аудио сторис.
1: Среди заросших травой могил на вершине холма, недалеко от трассы в Тверской области, сохранились остатки Троицкой церкви. Сегодня этот памятник архитектуры почти незаметен, хотя раньше играл ключевую роль в жизни местных жителей. До начала 20 века Кукаревский погост был активным церковным центром для окрестных селений. В поселке жило около 40 человек в четырех дворах. Здесь устраивались ярмарки, работала школа, а приход насчитывал тысячи верующих. Кирпичная церковь была построена в 1794-1804 годах. В 1820-х годах добавили стройную колокольню. Рядом стоял древний деревянный храм, который сгорел в 1841-м. После пожара каменный храм перестроили. Добавили теплые пределы – Петропавловский и Никольский. Полностью изменили алтарную часть. Комплекс обрел три алтаря – центральный, Святой Троице, боковые – апостолам Петру и Павлу, святителю Николаю Чудотворцу. Внешне сохранились элементы оригинального стиля. Основной объем и трапезная образовывали вытянутый прямоугольник. Алтарная часть имела полукруглый выступ на востоке. Архитектура следовала классицизму с барочными мотивами, особенно на колокольне. Массивный квадратный цоколь, круглый звонничий ярус с арками, красный кирпич, пилястры, ниши и фронтон на южном фасаде. В советское время храм забросили, поселок обезлюдел, села пришли в упадок или исчезли. Сейчас от исторического памятника остались фрагменты южной стены и двухэтажная колокольня. Остальное разрушено ниже окон, засыпано землей и мусором.
0: Аудио сторис.

0: вот эта возможность из, казалось бы, знакомого текста извлекать какие-то новые смыслы и новые прочтения в конечном итоге и обеспечивает долгожительство произведения во времени.
1: Алексей Соломатин, филолог, литературный критик.
2: Так говорит «Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Президент Владимир Путин сегодня провел кадровое назначение в Министерстве обороны. Исполняющим обязанности командующего войсками Восточного военного округа назначен Петр Болгарев. Кроме того, на должность начальника управления войсками беспилотных систем назначен Денис Лямин. Замминистра обороны Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной специальной техники и технического обеспечения войск, сообщили в Минобороны. Валерий Солодчук назначен заместителем министра обороны, также будет отвечать и за организацию тылового обеспечения войск. Владимир Путин в среду в Кремле провел встречу с председателем Центра избиркома Эллой Памфиловой. Как отметил президент, подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом. В единый день голосования в России пройдет 2200 кампаний разного уровня. Элла Памфилова, в свою очередь, рассказала, что выборы 2026 года пройдут в экстремальной ситуации. ЦИК предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности. Владимир Путин также сегодня провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым. Президент назвал главным для Белгородской области сейчас вопрос обеспечения безопасности людей. Но он также попросил Шуваева не забывать и о социальных вопросах. Владимир Путин, кроме того, в среду в Кремле провел встречу и с председателем Союза театральных деятелей России народным артистом Владимиром Машковым. Иран и Оман согласовали основные положения проекта соглашения об открытии Ормузского пролива, которое предусматривает создание отдельных маршрутов для входящих и выходящих судов, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее в среду официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран и Маскат согласовали географические особенности маршрута для прохода судов в Ормузском проливе. При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади уточнил, что новый маршрут в Ормузском проливе является временным и будет действовать 2-4 месяца. Данные о введении незарегистрированного в России препарата детям с редкими заболеваниями в стационарах предлагается зафиксировать в медицинской карте пациента, эпикризе и информационном ресурсе. Следует из проекта постановления правительства России, подготовленного Минздравом. Внесение данных изменений позволит регламентировать передачу незарегистрированных лекарственных препаратов и медицинских изделий для конкретного ребенка. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБа в Санкт-Петербурге, завтра облачно, возможен дождь, днем 24-26. В Москве также возможен дождь, днем 28-30 градусов.

«Маяк». В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Сегодня в розыгрыше Кубка России продолжается программа матчей первого тура группового этапа пути РПЛ. В эти мгновения «Зенит» ведет у «Балтики» 1-0. Краснодар с таким же счетом обыгрывает «Ахмат». Ранее московские клубы одержали победы. «Спартак» разгромил «Оренбург» 5-1, а «Динамо» на выезде одолела «Факел» 1-0. Тем временем «Спартак» отправил Левая Гарсию в аренду в Панатинайкос. Греческий клуб получил право выкупить нападающего, который провел в России полтора сезона. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Левай Гарсия проведет ближайший сезон в Панатинайкосе. Переход официально подтвердили московские и афинские клубы. Соглашение рассчитано на 1 год и предусматривает возможность последующего выкупа. По информации греческих СМИ, аренда обойдется Панатинайкосу в 1 250 000 евро. Еще 12 миллионов клуб сможет заплатить за полноценный трансфер. Условия выкупа могут зависеть от количества матчей, которые проведет нападающий. Зарплату футболиста полностью берет на себя греческая сторона. Сообщается, что Гарсия будет получать 2,5 миллиона евро за сезон, примерно на миллион меньше, чем в «Спартаке». Красно-белые приобрели форварда, напомню, у афинского АЕКа в феврале прошлого года примерно за 20 миллионов евро. За московскую команду он провел 48 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Закрепиться в роли основного центрального нападающего Гарсия не смог. Греческий журналист Бабис Цебидас напомнил, что во время выступления за АЕК Гарсия регулярно создавал проблемы в защите Панатинайкоса. По его словам, болельщики хорошо знают возможности новичка и ждут от него усиления атаки. При этом главным вопросом остается физическое состояние футболиста. В последние сезоны Гарсия несколько раз пропускал матчи из-за мышечных повреждений. Цебидас считает, что при стабильной игре и достаточном количестве голов Панатинайкос с большой вероятностью воспользуется правом выкупа за 12 миллионов евро.
1: Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино выразил готовность отдать Марокко право проведения финала чемпионата мира 30-го года в обмен на поддержку своей кандидатуры. Об этом сообщает издание «Таймс». Ранее президент Испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан заявил о том, что Испания примет финал Мундиаля 2030. Напомню, окончательное решение о точном месте проведения матча принимает ФИФА. У сборной России сегодня очередное золото на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Российские синхронистки стали победительницами в акробатической программе, более чем на 2,5 балла обойдя испанок. В смешанных синхронных прыжках с вышки Мирослав Киселев и Александр Кедрина меньше 5 баллов проиграли в борьбе за бронзу, и в итоге россияне четвертые. В прыжках с 3-метрового трамплина у мужчин лучший из россиян Никита Шлейхер 10-й, Григорий Иванов 11-й. На данный момент в копилке сборной России на текущем чемпионате Европы 12 медалей по 4 золотые, серебряные и бронзовые. Ледовую арену «Ахмат» в Грозном откроют 25 августа первым в истории матчем профессионального хоккейного клуба Чеченской Республики «Ахмат Гранит». В дебютной игре команда встретится со сборной студенческой хоккейной лиги. И пока это все новости спорта.
0: Маяк.
3: Лунный свет над равниной рассея, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север,

руках я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас не скоро.

Я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это. Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам.

0: жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу, извините меня.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Эмоциональная зрелость – это развитие способности осознавать свои эмоции, понимать причины внутренних переживаний и нести ответственность за свое эмоциональное состояние, не перекладывая вину на окружающих или обстоятельства. Основой эмоциональной зрелости является осознавание. Человек учится не игнорировать или подавлять эмоции, но и не дает им полностью руководить своими действиями. Между переживанием эмоций и реакцией возникает промежуток выбора. Зрелость подразумевает принятие ответственности за собственное эмоциональное состояние. Незрелое восприятие мира заставляет думать, будто окружающие заставляют испытывать гнев, обиду или чувство неполноценности. Однако взрослый человек осознает, что внешние факторы служат лишь стимулами, а истинная причина эмоциональной реакции кроется внутри. Незрелая личность пытается мгновенно избавиться от неприятных ощущений путем агрессии, ухода от проблемы, зависимости или оправдания. Психологическая зрелость, напротив, предполагает способность принять боль, страх, стыд или грусть, оставаясь в контакте с этими чувствами, не прибегая к саморазрушительному поведению и не преуменьшая значимость своих переживаний. Эмоциональная зрелость не означает неуязвимость, скорее наоборот, она включает признание своих слабостей, открытость к помощи и искреннее выражение чувств. Эмоциональная зрелость освобождает человека от власти прошлых травм, ожиданий окружающих и мгновенных импульсивных решений. Это фундамент для построения крепких

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Хочу все знать и все рассчитать.
1: На перемене дети бегали 10 минут. 3 минуты они ели булочки, 4 минуты играли в мяч и 6 минут спорили, кто идет мыть доску. Вопрос, сколько минут длилась перемена?
0: Правильный ответ в подкасте «Математика». Познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на Маяке. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

Вальде. Ну каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

знаете, каким он парнем был. На руках весь мир его носил. Сын земли и звезд небес был и прост.

каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел весел, был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал:

родился над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть, он победил. Слышишь дальний гром, видишь, это он.

0: Audio Stories.
1: Выражение «бить баклуши» кажется простой шутливой характеристикой ленивого поведения. Но оно скрывает глубокий исторический подтекст, который отражает повседневную жизнь Древней Руси. Баклуша – это небольшие деревянные заготовки, поленья или чурбачки, из которых древние мастера создавали деревянную кухонную утварь. Эти заготовки делали из мягкой древесины, удобной для обработки. Термин возник благодаря древней технике деревообработки. Бить баклуши означало первым делом подготовить сырье, распилить бревно на куски нужного размера. Это была начальная стадия производственного процесса, простая и элементарная работа, которую могли выполнять ученики или помощники. Как правило, распил бревен приурочивали к особому дню – 17 мая, когда отмечался праздник православной мученицы Пелагеи Заболотницы. В этот день в русских деревнях было принято начинать подготовку баклуш – будущих деревянных ложек. Именно простота начальной операции привела к появлению выражения «бить баклуши», которое стало обозначением легкой, необременительной работы. Со временем фраза приобрела иронично-отрицательную окраску, символизируя бесполезное занятие – симуляцию активности. Audio Stories.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Руководитель Центра Сберкома Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным сообщила о беспрецедентных мерах обеспечения безопасности для проведения сентябрьских выборов в Госдуму. По ее словам, голосование пройдет в экстремальной ситуации. При этом глава государства выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы.
2: Те, кто хотят проходить через демократические процедуры формирования власти, те делают это, несмотря ни на какие угрозы. А те, кто не хотят, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать.
3: Знаете, сжимают кулаки, и, конечно, я уверена, что наши люди и сейчас вот укрепляется и сила воли, и желание не только справиться с этим злом, но и победить его. И выборы, хорошо проведенные выборы, и люди, которые придут. Люди, наши бойцы там героически воюют, да, сражаются за нас. Но уж, извините, нам здесь в мирной жизни собраться, прийти на выборы, отдать свой голос, внести хоть скромный вклад в победу, но это просто, наверное, обязанность.
2: Требуют от всех участников этого процесса и прежде всего от людей, которые организуют эти выборы, требуют мужества и ответственного отношения к формированию власти. А от легитимности этой власти зависит единство нашего общества.
0: Председатель ЦИК сообщила Владимиру Путину, что Центр Сберкомом подготовлены резервные помещения и резервные источники питания, а также совместно с МЧС, МВД и другими ведомствами проведены необходимые тренировки. В Минобороны произошли кадровые изменения. Указом президента новым заместителем министра назначен генерал-полковник Валерий Солодчук. Ранее он командовал войсками Центрального военного округа. Предложение о его назначении внес глава российского военного ведомства Андрей Белоусов. На новой должности Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск и сил. Эти перестановки направлены на совершенствование систем материального и технического снабжения армии, отметили в Минобороны. В рамках реформы также перераспределены обязанности между другими заместителями министра и проведены дополнительные кадровые назначения в вооруженных силах. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зарница Запорожской области. Как сообщает Минобороны, бои прошли в районах Васильковки и Подгавриловки Днепропетровской области, а также Новорозовки, Мировки, Нового Поля, Трудоаленовки и Широкого Запорожской области. Подробности доложил старший офицер пресс-центра восточной группировки Михаил Герасимов.
4: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зарница Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой 3 десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и 4 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Новорозовка, Подгавриловка, Мировка, Новое Поле и Широкое. Противник потерял более 360 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей и гаубицу М-198 производства США.
0: В военном ведомстве также добавили, что бойцы группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Орехово, Юлиевки и Запорожца Запорожской области. В зоне действия Днепра уничтожено 35 военнослужащих ВСУ, ликвидировано 15 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не смог присутствовать на встрече Зеленского с британским министром обороны Уэзом Стритингом. Как пишет издание «Европейская правда», Залужный сейчас находится в Киеве, но на кадрах со встречи его не оказалось. Пресс-секретарь посла заявила, что дипломата не поставили в известность о проведении мероприятия. В офисе Зеленского пояснили, что присутствие послов на встречах ниже премьерского уровня не обязательно, и Залужный мог бы проявить инициативу сам. Однако украинские СМИ связывают инцидент с местью за недавние резкие заявления экс-главкома. Он публично сказал, что Украина никогда не вступит в НАТО и в ближайшей перспективе не достигнет даже половины российского оборонного потенциала. Российские автозаправки будут обязаны в доступной и наглядной форме информировать водителей об экологическом классе продаваемого топлива. Как сообщили в Минэнерго, на АЗС появится информация о классе отпускаемого бензина, например, Евро-2, Евро-3, Евро-4 или Евро-5. Это позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса, заявили в ведомстве. Новая маркировка напрямую связана связано с недавним решением правительства временно разрешить оборот топлива более низких экологических классов. Постановление допускает выпуск и продажу бензина Евро-2, Евро-3 и Евро-4 вплоть до 1 июля 2027 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 6 августа, синоптики обещают днем кратковременный дождь. Температура в городе на Неве составит от плюс 24 до плюс 26 градусов. В Москве ожидается переменная облачность. К вечеру прогнозируется местами кратковременный дождь и гроза. Температура днем в российской столице будет гулять в пределах от плюс 28 до плюс 30 градусов.

жил-был человек один. Он пропадал и вновь приходил. Он звал тебя своей судьбой. Он снова

0: Radio Stories.
1: Для многих остается непонятным, почему в сказке о рыбаке и рыбке старуха мечтала именно о статусе столбовой дворянки, а не простой помещицы. Понятие «столбовых дворян» происходит от столбцов, документов 17-18 веков, бумажных свитков из склеенных листов, свернутых в трубочку. В них фиксировали происхождение, службы и владения дворян. Род в таких списках считался признанным и привилегированным. Столбовые дворяне вели начало с периода до Петровских реформ. Представители этих семей имели право гордиться не только собственным достоинством, но и чувством принадлежности к старой аристократической традиции. В XVIII веке дворянство делили на столбовых и новых – чиновников, военных и дипломатов, которые получили свои звания по табели о рангах. Закон Екатерины II 1785 года уравнял права. Но столбовые подчеркивали чистоту происхождения, противопоставляя себя выскочкам из низов. С психологической точки зрения мечта старухи логична. Столбовой статус гарантировал престиж и вес в обществе. Крестьянка интуитивно выбрала вершину социальной лестницы. Столбовое дворянство со временем угасло. Наследники приспосабливались, становясь землепашцами. Судьба старухи – аллегория. Без корней статус иллюзорен. Пушкин показал, что успех без традиций пуст.
0: Аудиосторис.
2: Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтоб

каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня.

есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое, как поют соловьи.

вновь мы с ним пройдем детство, юность, вокзалы, причалы, будут вновь, потом все опять повторится сначала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая, так легко и вершись в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь.

все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю, с кем

0: Audio Stories.
1: Современные молодожены отправляются в первое совместное путешествие, не подозревая, что продолжают древнюю традицию. У римлян свадьба была юридическим актом. Семьи заключали договор о выгодном союзе. Торжества включали поедание хлебов и жертвы богам для законности брака и плодовитости. Эти обряды укрепляли связи, но не предполагали уединения супругов. Романтика тогда роли не играла. В Восточной Европе и на Руси молодым дарили бочонок меда весом около 10 килограммов. Согласно традиции, молодые должны были съесть мед или выпить сделанную из него медовуху в течение первых 30 дней супружества. Считалось, что это укрепит семью, улучшит их здоровье и способствует зачатию. Свадьбы проводили летом после Ивана Купалы, когда заканчивались полевые работы. Первый месяц совпадал с липнем и серпнем, щедрым временем меда и плодов. Обычай идеально вписывался в природный цикл. Путешествия, как часть медового месяца, появились в конце XIX века. Элита уезжала за уединением. Традиция прижилась, породив туристическую индустрию для молодоженов.
0: Audio Stories.

Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В 399 году до нашей эры Афины переживали глубокий кризис. Последствия эпидемии, поражение в Пелопоннесской войне и режима 30 тиранов оставили общество в страхе и неопределенности. Философа Сократа обвинили в развращении молодежи и неуважении к традиционным богам. Реальные причины были глубже. Его метод – маевтики. Вопросы, разоблачающие ложные знания у политиков, поэтов и ремесленников, вызывал недовольство элиты. Среди учеников были Алкивиад, предатель Афин, и Критий, тиран, что усилило подозрения в угрозе обществу. Кроме того, упоминания Сократом внутреннего даймона воспринимались как ересь. На суде обвинителями выступили поэт Милет, кожевник Анит и оратор Ликон. Сократ защищался сарказмом и иронией, вместо мольбы предложил себе бесплатное питание. Суд приговорил его к казни. Спустя месяц Сократ добровольно выпил яд, отказавшись от побега. Этот эпизод, описанный Платоном в «Апологии», «Критоне» и «Федоне», стал символом стойкости и повлиял на философию, подчеркнув цену свободы мысли в столкновении с традициями.
0: Аудио сторис.

дороге. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь, но если надо, защищается блестяще.

настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Красивых матчей будет сыграно немало. И не забудем, не забудем мы, как встать в сражениях золота и

вере мужества отчаянных парней. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.

0: Аудиосторис.
1: Рыбный филин. Сова размером с крупного орла и самая крупная сова на планете. Эта птица с оголенными ногами и шумным хлопанием крыльев, резко отличающаяся от других сов. Размах крыльев до 1,5 метра. Масса самки свыше 4 килограмма. Обычные совы весят около 500 граммов. Этот филин грызунов не ловит. Его добыча исключительно водные жители. Подводные существа нечувствительны к шуму сверху, так что тихий полет не нужен. Но главное, ноги, почти без оперения, покрыты острыми шипами для хватания скользкой рыбы. Добычу ловят 2 способами. Филин пикирует с высоты над водой, хватает рыбу лапами, погружаясь лишь наполовину, или же ходит по реке по пояс, расправляет крылья для баланса и ищет рыбу или раков среди камней и водорослей, как экзотическая цапля. Часто ходит пешком вдоль берегов, оставляя следы путеводителя к местам обитания. Птицы моногамны, заводят 1 пару на всю жизнь. Потеря партнера – трагедия. В брачный период самец издает 2 низких звука, а самка отвечает еще более низким третьим. Получается завораживающий хор, который слышно далеко в лесу. Рыбный филин – одна из самых редких птиц на планете. Всего на Дальнем Востоке России и в японском Хоккайдо живет около 4000 особей. В природе они живут около 20 лет, в неволе – до 40.

0: Audio Stories.
1: Существует распространенное мнение, что крысы первыми покидают тонущие корабли. Действительно, грызуны способны чувствовать приближающиеся опасности задолго до того, как это заметят люди. Их способность предчувствовать бедствия обусловлена особенностями физиологии и поведением. Живя в нижних отделах судов, они сталкиваются с последствиями повреждения корпуса намного раньше команды.

0: Вода проникает сначала в трюмы, заставляя крыс оказаться буквально в первых рядах пострадавших. Кроме того, животные обладают высокоразвитыми органами чувств. У крыс более 1500 обонятельных рецепторов. Это почти в 4 раза больше, чем у человека. Запах влаги они улавливают мгновенно. Когда речь идет о кораблях, важно понимать, что спастись удается лишь тем животным, которым повезло находиться вблизи берега или иметь шанс добраться до другого плавсредства. Подобное поведение наблюдается и в природных катаклизмах. Например, крысы способны предугадывать землетрясения, воспринимая слабое движение почвы, которое появляется до начала разрушения здания. Чувствительное внутреннее ухо позволяет зверькам почувствовать снижение атмосферного давления, которое сигнализирует о приближении шторма. Все эти способности делают крыс своеобразными живыми датчиками потенциальной угрозы, причем реакцию вызывают реальные признаки опасности, а не сверхъестественное предвидение.
1: Аудиосторис.
2: Здесь среди пампасу бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвала птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную крёлку он увидел на песке, и одной пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И когда под утро плачет елки, понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его душить.

Маяк. Большая энциклопедия лета. Август. Самый популярный у россиян вид заготовок – маринованные огурцы, помидоры и грибы. На втором месте – джемы, варенье и повидло. На третьем – тушеные овощи, квашеная капуста и другие продукты ферментации на четвертом. Пора консервирования наступает в августе. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Воздух – материя, невидимая глазу, и трудно представить, что он обладает весом. Легкий ветерок или танцующее перышко усиливают ощущение его эфемерности. Однако при нормальных атмосферных условиях обычный куб воздуха объемом в 1 кубический метр весит приблизительно 1 килограмм 200 граммов. Это столько же, сколько 2 литровые бутылки минеральной воды. Пространство обычной жилой комнаты объемом около 50 кубических метров содержит примерно 60 килограммов воздуха. Воздух – это сложная смесь разных газов, каждый из которых имеет собственную массу. Азот, составляющий основную часть смеси, кислород, поддерживающий дыхание, и небольшое количество углекислого газа и аргона. Каждая молекула любого из этих компонентов обладает определенной массой, и вместе они создают общую массу воздушной среды. Вес воздуха – величина переменная. Самый значительный фактор влияния – высота местности. По мере подъема в горы плотность атмосферы снижается, а значит, воздух становится легче. Температура тоже влияет на вес воздуха. Холодный воздух тяжелее теплого, потому что холод замедляет движение молекул и уплотняет среду. Влажность играет роль. Влажный воздух легче сухого, ведь легкие молекулы воды заменяют тяжелые молекулы азота. Audio Stories.

0: новости.
1: Студия Алексей Петров. Здравствуйте. Центризбирком России предпринимает беспрецедентные меры обеспечения безопасности в преддверии сентябрьских выборов в Государственную Думу. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
2: Естественно, принимая все меры безопасности, поскольку там и разного рода атаки, и кибератаки, и так далее, все мы это предполагаем, но все-таки с учетом целых ряда мер, и спасибо вам, и то, что Инсайт безопасности рассматривалось, то, что ваше поручение как раз направлено на это, очень много сделано для того, чтобы выборы прошли в штатном режиме, и мы со всеми этими угрозами справились. Вот. Мы подготовили и резервные помещения, и альтернативные источники питания. У нас вместе все провели тренировки вместе с МЧС, МВД, другими нашими силовыми ведомствами. Назначены члены комиссии, которые отвечают при экстремальных ситуациях. Мы надеемся на лучшее, но готовимся в том числе. Мы должны. Тогда все будет нормально. Отвечающие за эвакуацию, отвечающие за пожарную безопасность, отвечающие, помогающие сотрудникам правоохранительных органов, которые находятся вот на участке, предотвращать те или иные провокации. Это тоже. То есть к всему надо быть готовым.
1: Также Памфилова сообщила главе государства, что в партийные списки кандидатов на выборы в Госдуму вошли 110 участников специальной военной операции. В результате активного наступления подразделений группировки войск «Север» в Сумской области установлен контроль над населенным пунктом Рыжевка. Подробнее о действиях «Севера» за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
3: В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Рыжевка Сумской области. Нанесено поражение живой силе техники двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Уланово и Садки Сумской области. Нанесено поражение формированием трех механизированных бригад штурмового полка ВСУ и четырех бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Карасевка, Сосновый Бор, Купино, Избицкая и Ивановка Харьковской области. ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, боевую бронированную машину, 21 автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Также в военном ведомстве отметили, что бойцы группировки войск «Запад» атаковали живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Подлимана, Харьковской области, Светогорска, Донецкого, Маяков и Старого Каравана Донецкой Народной Республики. Согласно сводке Минобороны, противник потерял на этом направлении 210 боевиков. Ликвидированы танк, бронемашины, 17 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Уничтожены 2 радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и 3 станции РЭП. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков на встрече с Владимиром Путиным в Кремле рассказал об открытых отделениях по работе с военнослужащими и участниками СВО.
4: Большое внимание мы уделяем нашим ветеранам. Мы учредили медаль нашу ведомственную, ветеранам специальной военной операции. Медаль называется «Спасаем веру и Отечество». Так мы для себя перевели СВО. И ей награждаются и военнослужащие, и артисты, которые выезжают к ребятам поддержать. И сейчас мы в СТД открыли наше отдельное отделение, где будем разговаривать с ними о драматургии, вводить их в новую жизнь, мирно. Большая работа. Вот знаете, вот у нас в театре «Современник» есть такой замечательный артист. Он 4-й год на СВО. Сейчас он в 1-й фронтовой творческой бригаде. И вот когда такие ребята есть, а их очень много, на линии боевого соприкосновения и в театрах, и молодежь, конечно, бесспорно, победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культуру.
1: Также Владимир Машков пригласил главу государства на съезд Союза театральных деятелей, который пройдет в октябре в честь 150-летия СТД. Владимир Путин пообещал, что приедет. Правительство до июля 2027 года разрешило выпуск, ввоз и оборот в России бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Документ вступил в силу. При этом утратило силу прежнее решение, которое до конца 2026 года допускало оборот топлива класса К5 с повышенным содержанием серы. Теперь автозаправки обязаны в наглядной форме информировать водителей о классе отпускаемого топлива, чтобы покупатели могли сделать осознанный выбор. В Минэнерго подчеркнули, что эта мера носит временный и антикризисный характер. Она призвана обеспечить стабильные поставки на внутренний рынок, но не означает пересмотра долгосрочной экологической политики. С Столичные новостройки могут подорожать из-за новых требований к парковкам. Застройщики теперь будут обязаны выделять почти по одному машину месту на каждую квартиру в зависимости от ее метража, сообщают СМИ со ссылкой на постановление московского правительства. Ранее этот показатель был вдвое меньшим. В итоге затраты на строительство паркингов вырастут, что повлечет за собой рост цен на квартиры в новых домах. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Москве в этот четверг переменная облачность. К вечеру местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура днем в столице от плюс 28 до плюс 30 градусов. В Петербурге днем кратковременный дождь ожидается. В городе на Неве температура составит от плюс 24 до плюс 26 градусов.

0: Audio Stories.
1: Луна известна отсутствием привычных земных элементов – атмосферы, жидкой воды, стабильной температуры. При этом ученые доказали – лунный реголит покрыт настоящими частицами ржавчины. Китайские специалисты проанализировали пробы грунта, доставленные миссией Чанъе-6 в 2024 году. Пробы показали присутствие мелких кристаллов гематита и магемита – железа, содержащих оксидов. Ошибка исключена. Исследование проводилось в стерильных лабораторных условиях. Впервые подозрения возникли еще в 1969 году, когда американцы доставили первые образцы породы с Луны. Тогда считали, что найденный магнетит мог появиться случайно вследствие загрязнения кислородом Земли. Лишь спустя десятилетия ученые поняли ошибку. Химический процесс образования ржавчины требует свободного кислорода. На Луне он образуется в результате ударов крупных астероидов. Энергия столкновения раскаляет породу до 1000 градусов, освобождая атомарный кислород из соединений. Такая свободная форма кислорода существует недолго. За считанные минуты она взаимодействует с минералами, образуя оксид железа, гематит. Затем вся освободившаяся энергия рассеивается, и вновь созданные минералы остаются неизменными. Открытие имеет огромное значение для освоения Луны. Один из ключевых материалов лунного реголита – ильменит – содержит кислород, который можно извлекать и перерабатывать в ракетное топливо непосредственно на месте. Технология выделения кислорода уже разработана лабораторно, что открывает перспективы создания будущих космических станций и баз на Луне. Audio Stories.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: Туринская плащаница – это старинный льняной покров, согласно религиозному преданию, связанный с телом Иисуса Христа. Артефакт хранится в Италии, в городе Турин, с 17 века и считается одной из самых важных христианских реликвий. Длина полотна более 4 метров. Оно окрашено в светло-кремовый оттенок и хранит отчетливые контуры человеческого лица и фигуры, испещренные кровоподтеками и отметинами. Несмотря на тысячелетнюю историю, очертания сохраняются удивительно ясно. Научные исследования показывают, что рисунок на ткани соответствует анатомическому образу человеческого тела, вызывая немало вопросов относительно происхождения и сохранности образа. Святые предметы, подобные мироточащим иконам или благодатному огню, давно перестали вызывать удивление даже у неверующих. Однако Туринская плащаница привлекает внимание своим особым статусом. Историки и верующие считают, что в нее был завернут Сын Божий. Наука неоднократно пыталась объяснить феномен плащаницы, прибегая к радиоуглеродному анализу и другим современным технологиям. Анализ конца 20 века указал на то, что ткань была соткана в средние века. Это вызвало горячие споры и критику метода. Сторонники подлинности утверждают, результаты могли быть искажены пожарами и последующими реставрациями. Для верующих плащаница олицетворяет веру, надежду и спасение, являясь источником вдохновения и исцеляющего воздействия. Скептики же рассматривают ее как исторический артефакт, достойный дальнейших исследований и открытий.
0: Audio Stories.

не шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле, как не ряди разлука дольше.

видно вдруг яснее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода, кругом вода, вода, вода, шумит вода, уходят башен.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о причастиях и об ударении в них. Первое проблемное слово, ну очень проблемное. В нем постоянно делают ошибку. И в качестве доказательства приведу много примеров от ведущих и гостей маяка. И он оговаривает Горчакова, на тот момент умершего своего друга.
2: Но считалось, что весной души умерших, они не погребенные, они ходят и просят погребения, но они еще и связаны друг с другом вот этой помощью общественной, то есть они помогают душам умерших.
3: Если мы видим на туши, они иногда приходят на умерших существ, поедают падаль, они прогоняют всех оттуда.
4: Ну что это такое, ей-богу, апостол Павел говорит, не скорбите про умершим. Так давайте, если вы такие религиозные, мы будем апостола Павла тогда слушать.
1: Много раз прозвучало причастие умершей с ударением на первом слоге, но это неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог – умерший, умершие, умерших. В русском языке ударение подвижное, и перед нами пример, когда оно очень активно двигается. В исходном глаголе ударными могут быть и приставка, и суффикс, и окончание – умер, умереть, умерла. А в причастии ударяем корень слова – умерший. Ну а мы переходим к более редким случаям и слушаем Сергея Насибяна, ведущего программы «Провокация».
5: Ну, в отношениях затруднения. Нравятся те, кто легкие на подъем, раскрепощенные, борящиеся за свою свободу. В начале отношений все прекрасно.
1: Борящиеся – неверно, причем в этом слове сразу две ошибки. Во-первых, ударение должно падать на первый слог. Во-вторых, в этом слове суффикс «ющ», а не «ящ». Борющиеся – это правильный вариант. Ну а теперь мы слушаем Сергея Стилавина и ищем еще одно неправильное причастие.
6: Сама Лера еще недавно была талантливым хирургом-ординатором в столичной клинике, но после пережитой личной трагедии сбежала и устроилась на непрестижную работу в глуши.
1: После пережитой трагедии. Неверно. Должно быть после пережитой трагедии. Если перед нами причастие, а здесь перед нами именно оно, то ударение ставим на третий слог – пережитый. Хотя в русском языке есть еще слово «пережитое» с ударением на четвертом слоге. Это имя существительное, которое раньше было причастием. То есть сбежать можно от пережитого или от пережитой личной трагедии. Ну а на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

поговорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: после, пусть пробуют они, я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
1: Маяк.

0: впрочем, не жалей нежности своей к тебе, морячка. Вернусь я вскоре. Ты, между прочим, будь уверена вполне. Пиши мне чаще, мой адрес море. Мой адрес море до востребования мне. Пиши мне чаще, мой адрес море. Мой адрес море до востребования мне.
1: Аудиосторис.
2: На маленьком вулканическом острове Пантеллерия, расположенном между Сицилией и Африкой, ранним утром сборщики отправляются на террасы собирать маленькие зеленые бутоны каперсов. Работа невероятно трудна. Собрать урожай нужно до восхода солнца. Температура днем достигает плюс 50 градусов, а бутоны, которые раскрылись, уже не имеют ценности. Сбор производится вручную, поскольку механизация невозможна. История каперсов насчитывает тысячи лет. Уже в 3-2 тысячелетии до нашей эры они упоминались в шумерской литературе, использовались ассирийцами в медицине, описаны античными авторами, такими как Диоскорид и Плиний-старший. Самое интригующее упоминание относится к библейскому тексту. В книге «Экклезиаста» говорится о растении, связанном с желанием, что намекает на репутацию каперсов как афродизиака. Современная судьба каперсов в Пантеллерии оказалась сложной. Пик производства пришелся на начало 1980-х годов, но дешевый импорт из Африки привел к снижению спроса. Статус защиты географического происхождения, который был получен в 1996 году, помог поднять престиж продукта. Но глобальные изменения климата привели к значительным проблемам. В последние годы аномальная погода нарушила традиционный ритм цветения, и сбор плодов стал непредсказуемым. Каперсник – уникальное растение, неприхотливое к почве и погодным условиям, успешно пережившее смену многих культур

0: Audio Stories.
1: Большая и малая медведицы исторически назывались именно женскими формами как в латинском, так и в древнегреческом языках. Латинское название созвездий звучит как Урса Махор и Урса Минор. Современные наименования звездных скоплений происходят главным образом из древних греко-римских мифов. Среди множества легенд наиболее известна история о нимфе Каллисто, возлюбленной Зевса, которую богиня Гера превратила в медведицу, отправленную затем на небеса самим Зевсом. Другая версия гласит, что рядом оказалась ее дочь Аркад, которую также превратила

превратили в медведицу. Даже сама грамматика греческого языка повлияла на выбор форм родовых наименований. Слово «арктос» – «медведь» – изначально относится к женскому роду. Таким образом, говоря о животном неопределенного пола, грек использовал бы форму женского рода, независимо от реального биологического пола животного. Аудио сторис.

0: Маяк. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
1: Ребенку изрядно приходится потрудиться, чтобы узнать свой дом. Кто постарше, тот даже уже и не помнит, как он разглядывал комнату, пол, потолок и стены, сколько видел непонятных вещей, сколько его подстерегало неожиданных сюрпризов и тайн. Удивительная лампа, такая разная, днем, вечером и ночью. Часы, которые тикают и бьют. Что там у них? Почему? И зачем? Удивительное зеркало. Совсем не такое, как картина. В нем можно увидеть разные вещи. Если перед зеркалом встанет мама, будет две мамы.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: Бленды – это вина из смеси нескольких сортов винограда. Если урожай одного сорта страдал, его компенсировали другими. Ассамблирование, то есть смешивание, обеспечивает стабильное качество, обогащает вкус уникальными чертами каждого сорта – аромат, кислотность, танины – и сохраняет единый стиль вина год от года. Виноделы соединяют сорта тремя способами – полевой сбор. Самый древний. Смешанные лозы собирают вместе, как в Вене или долине Дору. Второй вариант – совместная ферментация разных сортов винограда в одной емкости. В этом случае винодел заранее знает, какие сорта и в какой пропорции смешивать, чтобы получить предсказуемый результат. Третий – самый популярный сейчас способ. И есть ассамбляж. При нем разные вина винифицируют отдельно, а смешивают их уже после выдержки. Великолепные бленды ищите в Бордо. Классический бордосский микс из Каберне Савиньона, Мерло и Каберне Фран. Эти вина поражают глубиной, сложной структурой и ароматами красных и черных ягод.
0: Аудио сторис.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Судьба 302 жителей приграничных районов Курской области остается неизвестной с момента вторжения ВСУ на территорию региона 2 года назад. Как сообщила ТАСС, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова, с первых дней вторжения украинской армии на территорию области одним из самых сложных вопросов стал поиск местных жителей, связь с которыми была потеряна. Сейчас, как сообщил сенатор Игорь Костюкевич, более 760 волонтеров из 72 регионов России работают в Курском приграничье в рамках проекта «Курский рубеж». Добровольцы восстанавливают разрушенное жилье, закрывают тепловые контуры социальных учреждений и ликвидируют последствия обстрелов. Бойцы группировки войск «Центр» атаковали живую силу и технику ВСУ в ряде районов ДНР и Днепропетровской области. Подробнее о действиях «Центра» доложил начальник пресс-службы группировки Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерской бригад, бригады морской пехоты, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и 4 бригад Национальной гвардии в районах Водянского, Анновки, Грузского, Новотроицкого, Новогригоровки, Райполя и Матяшево. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 325 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 12 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Зорница Запорожской области. Поражены формирования штурмовой, 3 десантно-штурмовых бригад, 4 штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Васильковки, Подгавриловки, Днепропетровской области, Новорозовки, Мировки, Нового Поля, Трудооленовки и Широкого Запорожской области. Противник потерял 360 боевиков, также ликвидированы 4 бронемашины, 14 автомобилей и американская гаубица. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков на встрече с Владимиром Путиным рассказал о большом внимании к национальным театрам. В числе мер поддержки фестиваль «Федерация», который проходит в Грозном. А в этом году, в год единства народов России, СТД представит и казачий театр.
3: Большое внимание мы уделяем нашим национальным театрам. У нас есть наш один из флагманских проектов «Фестиваль Федерации», который проходит в городе Грозном. Он раньше проходил раз в 2 года, теперь ежегодно. Правительство Чеченской Республики нас поддерживает. И красивейший город. И впервые мы в национальный театр включили и русский театр. А в этом году, в год единства народов России, еще мы представим казачий театр. Вы знаете, я как бы по аббревиатуре, по буквам «Год единства народов России» смотрю, если первая буква сложить, получится «Ген России». И это, наверное, и есть наше соединение. Ген России, наше единство.
0: По словам Машкова, один из ключевых проектов в год празднования 150-летия Союза театральных деятелей – это театральный поезд. В нем участвуют 2 современных состава. Один двинулся из Владивостока в Москву, другой из Севастополя в Москву. Премьер-министр Михаил Мишустин отправляется в Киргизию на заседание Евразийского межправительственного совета, которое пройдет на курорте Чалпон-Ата. Визит продлится 2 дня и будет насыщен как многосторонними контактами по линии ЕАЭС, так и обсуждением двусторонних отношений Москвы и Бишкека. Параллельно с официальными мероприятиями в соседнем селе Бастере состоится 8-й Киргизско-российский экономический форум. Глава Всемирной организации здравоохранения заявил о необходимости срочно усилить меры по борьбе с лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго. По словам Тедроса Аданома Гебриесуса, вспышка заболевания распространяется быстрее, чем наращивается реагирование. Он отметил, что лишь за последнюю неделю число новых случаев в некоторых очагах удвоилось. Гебриесус прибыл в Киншасу и призвал партнеров значительно увеличить усилия по всем направлениям, несмотря на проблемы с безопасностью и перемещением населения. Глава ВОЗ подчеркнул, что нужно укреплять координацию, обеспечивать медиков средствами защиты и поддержкой, а также ускорять доступ к лечению, надзору и безопасным захоронениям. Напомню, накануне ВОЗ сообщила, что эта вспышка Эболы стала крупнейшей в истории. По данным Минздрава Конго, число подтвержденных случаев достигло почти 3750, скончались более 1500 человек. За последние 5 лет средний размер пенсии в России вырос почти на 10 тысяч рублей. К такому выводу пришел ТАСС, изучив статистику соцфонда. Если в 2021 году средняя выплата составляла около 15,5 тысяч рублей, то к 1 июля 2026 она достигла 25,5 тысяч. Сейчас пенсионное обеспечение в стране получают более 40 миллионов человек, отметили в агентстве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот четверг, 6 августа, днем кратковременный дождь. Температура в городе на Неве от плюс 24 до плюс 26. В Москве переменная облачность. К вечеру местами возможен кратковременный дождь с грозой. Температура днем в столице от плюс 28 до плюс 30.

я боюсь.

0: Аудио сторис.
1: Первая в истории частичная пересадка лица прошла в университетской больнице в Барселоне. Донором стала женщина, которая добровольно выбрала эвтаназию и согласилась передать органы, включая лицо. Реципиент нуждалась в пересадке центральной части лица из-за некроза мягких тканей после бактериального поражения. Операция удалась. Пациентка провела в больнице месяц и теперь адаптируется к новой жизни. Такие операции необходимы при потере критических зон лица, которые невозможно восстановить стандартной пластикой. Это касается тяжелых повреждений или болезней, которые деформируют лицо. Всего в мире было проведено 54 подобных операции. Для успеха нужна команда из примерно 100 специалистов, пластических хирургов, трансплантологов, иммунологов, анестезиологов, патологоанатомов, психологов, психиатров, реабилитологов и лаборантов. Операция длится от 15 до 24 часов. Врачи восстанавливают кости черепа, мимические мышцы, нервы, подкожную клетчатку и саму кожу. Донор и реципиент должны совпадать по полу, группе крови и размерам головы. После операции – реанимация, затем – реабилитация с тренировками мимики, речи и глотания.
0: Audio Stories.
2: Затихает Москва, стали синими дали, ярче блестят.

0: Audio Stories.
1: Картина Питера Брейгеля-старшего «Охотники на снегу», которая была написана зимой 1564-1565 годов, стала первой известной зимней пейзажной работой. Это была самая долгая, суровая и снежная зима в Европе того времени. Этой картиной Брейгель-старший положил начало зимней тематике в работах голландских художников на ближайшие 150 лет. В 1717 году в Новой Англии случился великий снегопад. Бури принесли до 6 метров снега в Нью-Гэмпшире, Массачусетсе и Коннектикуте. Занесло дома, погиб скот, церковные службы отменили на 2 недели. Почтальоны доставляли письма на снегоступах. В марте 1888 года снежная буря на северо-востоке США длилась 3 суток и нанесла сугробы высотой до 12 метров. Транспорт в Нью-Йорке остановился. Погибло более 400 человек. Впрочем, такие снегопады ускоряют прогресс. Зимой 1888 года в Нью-Йорке начала свое развитие снегоуборочная техника в регионе и меры профилактики.
0: Audio Stories.

морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

И нам не страшен ни вал девятый, ни худвечный мир златый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Семидесятой широты. Семидесятой широты.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Примерно 370 миллионов лет назад моря Земли населял дункалиостей, хищник из группы пластинокожих рыб. Его длина достигала 9 метров, а добычу он просто втягивал в пасть. Хотя он уступал размерам мегалодону, для своего времени он был кошмаром подводного мира. Тело дункалиостея состояло из хрящей, а сохранились в основном крупные черепа и пластины толщиной около 5 сантиметров, которые защищали голову и спину. Вместо зубов – острые костяные пластины с клыками на челюстях для разрывания плоти и костей. Сустав головы позволял приподнимать ее, раскрывая пасть шире для охоты на крупных жертв, включая других пластинокожих рыб. Укус был молниеносным. Пасть открывалась за 20 миллисекунд, создавая водяной вакуум, который всасывал мелкую добычу. Дункалиостей вымер примерно 359 миллионов лет назад, во время Хонбергского события. Причиной тому стало, вероятно, изменение климата и экосистемы.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Пата Сека родился в 1830 году в Анголе. Он был сильным человеком, а его рост достигал 2 метров 10 сантиметров. В юности он попал в рабство и был отправлен в Бразилию, где ему поменяли имя на Жозе Флоренсио. В отличие от обычных рабов на плантациях, его использовали как племенного раба для производства здорового потомства. Рабовладельцы подбирали крепких молодых женщин, чтобы они могли родить новых бесплатных рабов. Пата получал хорошее питание и медицинскую помощь. Его даже обучили письму и счету. По официальным данным, он стал отцом 249 детей. Все они становились собственностью владельца и работали на плантациях или продавались. К концу 20 века треть чернокожего населения Сан-Карлоса были прямыми потомками Пата Сека. В 1888 году, после отмены рабства в Бразилии, Пата обрел свободу. Бывший хозяин подарил ему дом и землю, где вместе с женой Пата вырастил 9 детей. Он занялся сельским хозяйством и продавал традиционные продукты. Его жизнь – символ трагического прошлого и пути к свободе для поколений.
0: Audio Stories.

где ты живешь. Все льет и льет унылый дождь. Ему не лень, и он идет. Который день, который год, и льются дожди, и время идет. Но сколько ни жди, любовь не придет. Но если ты верен судьбе и жди,

спрошу у вас, я слышу нет, который раз. Брожу, как тень у тех ворот, который день, который год. И льются дожди, и время идет, но сколько ни жди, любовь не придет.

0: Audio Stories.
1: Чинук – особый сухой ветер Северной Америки, который индейцы называют «пожиратель снега». Это теплый и сухой зимний ветер с горных хребтов Канады и США. Зимой в том регионе температура иногда опускается ниже минус 20 градусов Цельсия, но чинук за часы или дни нагревает воздух до плюса, растапливая снег и лед, очищая поверхности. После него возвращаются морозы и снегопады. Европейский аналог – так называемый фен в Альпах, от которого пошло название «фена» для сушки волос. Чинук символизирует мощь природы, которая может меняться мгновенно и непредсказуемо.
0: Аудио сторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Я перестал выращивать траву в своем саду. И теперь жаркие летние дни, когда, по словам Исаии, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени, а мой сад увядает и дурнеет вместе с лугами и травой, эти дни меня совсем не пугают. Напротив, мы с моим садом чувствуем в это время, что вписались в нечто более великое и древнее, чем нынешний Ближний Восток. И мне приятно видеть, как в этом моем скромном диком саду в жизни его растений становятся реальностью великие легенды о смерти и возрождении, созданные жившими здесь в древности народами. Финикийцами, шумерами, египтянами, греками. Легенды, источник которых в смене сезонов, в увядании и возрождении растений. Мифы, родившиеся в воображении их создателей и ставшие одной из основ человеческой культуры. Я пишу эти строки в начале лета. Мой сад уже засох, а трава в саду у соседей все еще зеленее, чем трава, которой нет у меня. Но мои шток-розы, вьюнки и агростеммы уже сверкают там и сям фиолетовыми и розовыми точками. И скоро здесь расцветут сотни цветов морского лука, которые пробьются из этой суровой и трудной земли на такой же суровый хамсинный воздух. И тогда ко мне снова, как и каждый год, придут дети из детского сада, чтобы посмотреть на эти цветы и усядутся вокруг них, и споют им песни праздника и осени, и сад опять зазеленеет и расцветет, и вернется к жизни. До следующего лета.
0: Мир Шалев. Мой дикий сад.

0: Audio Stories.
1: Утром 8 февраля 2026 года рейс авиакомпании Wizz Air UK отправился из лондонского аэропорта Лутон в сторону израильского аэропорта Бен-Гурион. Самолет перевозил 220 пассажиров и членов экипажа. Когда лайнер уже был в воздушном пространстве Израиля, на борту была обнаружена точка доступа Wi-Fi под названием «террорист» на арабском языке. Одновременно на личные устройства пассажиров стали приходить тревожные сообщения, которые вызвали панику. Экипаж немедленно доложил о ситуации наземным службам. Диспетчеры Бен-Гуриона приняли решение отказать авиалайнеру в немедленной посадке, перенаправив его в специальную зону ожидания, которая расположена примерно в 30 километрах от побережья на высоте около 3500 метров. Спустя некоторое время самолет оказался под наблюдением двух израильских военных истребителей, которые сопровождали его вплоть до снижения на посадку. После высадки всех пассажиров сотрудники полиции и группы саперов совместно с кинологическими подразделениями провели тщательную проверку багажа и груза. Никаких следов взрывчатых веществ и оружия обнаружено не было. По итогу инцидента управление аэропортов Израиля классифицировало случившееся как злобную шутку и ложную угрозу.
0: Audio Stories.

отчаяние, боевое.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Глава российского центра сберкома Элла Памфилова на встрече с Владимиром Путиным рассказала о беспрецедентных мерах обеспечения безопасности для проведения выборов в Госдуму в сентябре. Глава государства выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы.
2: Те, кто хотят проходить через демократические процедуры формирования власти, те делают это, несмотря ни на какие угрозы. А те, кто не хотят, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать.
3: Знаете, сжимаются кулаки, и, конечно, я уверена, что наши люди и сейчас вот укрепляется и сила воли, и желание не только справиться с этим злом, но и победить его. И выборы, хорошо проведенные выборы, и люди, которые придут. Люди, наши бойцы там героически воюют, да, сражаются за нас. Но уж, извините, нам здесь в мирной жизни собраться, прийти на выборы, отдать свою голос, внести хоть скромный вклад в победу, но это просто, наверное, обязанность.
2: Требует от всех участников этого процесса и прежде всего для...